0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Я хочу говорить о сохранении единства в семье. В наше время, когда в мире настойчиво разрушается даже понятие семьи, христианские семьи испытывают немалое давление и извне, и изнутри. Чтобы не только жить семейной жизнью, но семьи наши были крепкими, устойчивыми, чтобы был мир, любовь, чтобы мы могли совершать служение Богу. Вот как брат говорил, чтобы наши семьи были красивыми, прекрасными в этом злом мире. Апостол Павел убеждал филиппийских верующих сохранять единство. Если посмотреть по всем посланиям новозаветним, то, наверное, это единственное из церквей, где было все в порядке. И апостол Павел много радовался о них. И тем не менее, он наставляет их о том, чтобы они могли сохранять единство. Жизнь, достойная благовествования, это там написано. Она как раз-то тогда у верующих, когда они едины. Там в контексте эта мысль. Значит, друзья, тем, у кого все в порядке, нужно бодрствовать, и нужно об этом мыслить, и предпринимать все, чтобы сохранять единство. Ну, а в наших семьях, я думаю, мы встречаем многие переживания, большие или меньшие. Они где-то в пути возникают, где-то в характерах. Я вот недавно вспоминал такой случай. Было общение жен-служителей, а попутно мужья совещание имели. И вот это было целый день. Кто-то преподавал женам наставления, а мужья занимались вот этими вопросами различными. А вечером собрались за стол вместе поужинать. И вот мы сели кушать, жена мне что-то подавала на столе, и случайно задела стакан с чаем, и он на меня вылился. Ну, я хотел возмутиться. Ну, можно ж по-другому. Ну, что ж, вот у меня, я так это готов был уже сделать. Поднял глаза, смотрю, служитель один чуть в сторонке стоит и чай отхлебывает, и забыл отхлебывать, он все видел, и с любопытством смотрит, что дальше будет. Ну, я ему, жену готов был чмокнуть, да пустяк какой, отряхнулся, да и все. Проблема, что ли? А могла быть проблема, да, друзья? Или нет? И нередко они на ровном месте растут, эти проблемы. Пустяковые, незначительные, но они разъединяют, потому что не хватает мудрости, не хватает силы хотя бы у одного увидеть, что это же пустяк, это надо победить. Ну, пустяк, а бывают не пустяки, друзья. Бывают в наших семьях не пустяки, а серьезные тараны мы испытываем, серьезные проблемы. Я прочитаю из Евангелия Матфея, 19 главы, 6 стих, вторую часть стиха. Матфея 19:6б. «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Эти слова говорит Иисус Христос. «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Я думаю, что в контексте, если посмотреть, то вывод такой, что речь не идет о ком-то третьем. Хотя и так бывает, к сожалению. Вот этим двоим, которых Бог сочетал, соединил, сделал одной плотью, Бог запрещает действовать на разъединение. Нельзя этого делать, друзья, это не нравится Богу. Бог против разводов, Бог против всего того, что клином становится между мужем и женой. Значит, человек – это и тот, и другой, и муж, и жена. Да не разлучают, да не действуют так. Вообще сочетал, соединил. Ну, кто, как не Бог, может это сделать лучше? Вот брат вначале говорил уже. Кто, как не Бог, может сочетать? Ну, если вот так вот представить две детали, они разные, да? Но они совпали, совпадают. Вот муж и жена тоже разные. Но вместе они в сочетании представляют нечто целое, единое. Красивое. Бог наш все хорошо делает. И вот если Господь это сделал, то тогда Он усмотрел все в их характерах, запросах, способностях, физическом ли отношении или моральном. Ну все Он усмотрел. Так, друзья, да? Или не так? Здесь почему Господь отвечает или говорит эти слова? А потому что фарисеи подходят и, искушая, говорят, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей? По всякой ли причине? Вот они ссылаются на то,
что Моисей позволил писать разводное письмо. В 24 главе книги Второзакония, 1 стих я прочитаю. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». Вот здесь, друзья, написано «возьмет жену и сделается ее мужем». «Возьмет жену и сделается ее мужем». Похоже, сколько-то проживут вместе, да? И потом что? «И она не найдет благоволения в глазах его». Почему? Потому что он находит в ней что-нибудь противное. Ну вот я посмотрел в еврейском, там написано «постыдное дело он в ней усматривает». Ну и толкуют этот текст так, что, похоже, жена, ну, куда-то в сторону посматривает. Вот это постыдное дело. А потом евреи стали так трактовать, что не менее постыдно – это когда она портит кастрюли и сковородки, забывая их снять с огня. Ну, и тогда уже можно, наверное, найти немало всякого, да? По всякой ли причине? Друзья, а вот мы замечаем, в мире порой бывают пышные свадьбы – и потом печально слышать, прожили месяц, и он уже в глазах его что-то увидел, да? Что-то нашел. Братья и сестры, а вот в наших семьях разве мы не замечаем, немножко пожив, ну, что-то противное замечаем? Или нет? Вот пожили сколько-то, да еще если немножко хлебнуть соли, проблем, переживаний, открываются наши характеры. Вы знаете, я очень удивляюсь. Вот я вспоминаю, когда-то, ну, мы неверующими были, я с женой так еще дружил, и вот мне очень нравилось, я замечал, она не может быстро сообразить порой какие-то мои сложные штучки, вот так переварить и осмыслить, и она немножко морщится, и мне это особо нравилось. Но я до того умилялся сердцем, что мне хотелось ее в такое положение ставить. Она такая красивая, и вот так все хорошо. Знаете, прожили сколько-то лет, и она морщит лоб. И я думаю, ну что тут понять-то-то? Вот все ж просто. Пожили немножко, да? Вы знаете, друзья, я когда-то испытывал просто панику. Ну вот отчасти так. Может, я уже где-то и рассказывал. Мы прожили с женой 3 года, а потом уверовали. И вот я про себя стал замечать, что мы совершенно разные люди. Не просто разные, а совершенно разные. Ну, что я имею в виду? Я вообще по своей натуре быстрый человек. Я, ну, сейчас уже по-другому. А раньше я не мог вот одно дело делать, а второе попутно могу еще. Так я его тоже сделаю. Я замечаю, я еще и третье могу прихватить. И иногда и четвертое, и пятое. И один раз вот так я много дел делал, а грел машину зимой в гараже. И смотрю, дым с гаража валит, готово. Ну, много делал сразу, и вот задымила машина. А жена наоборот. Она одно, ну так скрупулезно, дотошно, качественно. И вы знаете, это не единственное. Я вот так про себя наблюдал, абсолютная противоположность. Думаю, как мы будем жить с женой дальше? Пока неверующими были, я как будто бы этого не замечал так остро. А через время жена моя со слезами говорит: «Саша, вот ты знаешь, я заметила, мы совершенно разные люди с тобой. Как мы с тобой жить будем?» И заплакала. И вы знаете, я переживал об этом сильно. И почему-то стал так молиться Господу, ну, чтобы узнать, это она или нет. Мы неверующими женились. И для меня самым главным вопросом было, ну, это она или нет. Конечно, вот так решался вопрос, и теперь что делать? И я об этом стал молиться и молился совсем недолго, коротко. И на коленях мне Бог дал ясность. Недолго, коротко. И на коленях мне Бог дал ясность. Это она, я тебе ее дал.

истории. Друзья, но в пути все равно находятся разные проблемы, встречаются разные переживания. Много разных причин, которые способны разъединять. И вот если посмотреть в этом контексте, то можно так сказать, что Христос говорит, эти причины должны решаться. Почему они в Ветхом Завете не решались? Почему ссылаются, Моисей позволил давать разводное письмо? Христос отвечает, по жестокосердию вашему. Там, где сердце жесткое, там вопросы не решаются. А вообще, они должны решаться. Бог дал нам новое сердце, плотяное, и все дал для того, чтобы эти причины устранялись. А причин, друзья, возникает действительно много. Очень много. Вот эти иудеи, они говорят, что кастрюлю с огня не сняла, вот и постыдное дело. Вы знаете, ну, может, и не очень удобно, но я так уж пример приводил, я замечал. Жена у меня, сейчас уже нет как будто, а раньше, ну, как специально. Вот я приеду откуда-то, она меня посадит кушать и рядом подсядет, ложку не положит, забывает. Я сижу уже и так. А что ты не кушаешь? Молчу уже, мне обидно до того. Ну, ложки нету, как кушать? И это раз, и второй, и третий. Решается эта проблема или нет, друзья? Братья, можно решить ее? А? Тяжеловато, да? Нелегко. Братья, решается проблема эта. Если только сердце не жесткое. Но у нее это... причина, проблема. Но у меня же тоже они есть, да, братья? Я удивляюсь, вот я когда-то готовил тему, мне понравилось слово в книге притчи, там дважды повторяется, что все пути человека чисты в глазах его, прямые все. Ну, то есть человек, это Соломон говорит, человек обычно, он заметил, уверен в том, что он всегда во всем прав, что у него нет никаких ошибок. Братья и сестры, я вот так даже с детьми порой говорю, ну, со старшими детьми. Я говорю так примерно, ну, ты ж не прав, ну, ты ж вот не так. Говорю, я допускаю, что я тоже не во всем прав. А сам порой испытывал, я не допускаю. Я правее его, это 100%. Я даже мысли не допускаю, что я не прав. А если откровенно поговорить, то братья, отцы бывают неправы. Вы помните ваших отцов? Братья, бывают отцы неправы? И сыновьям порой трудно сказать, да? Но я допускаю так, сколько-то 0,0% я допускаю, что я неправ. И это, конечно, трудно тогда решаются. Любые вопросы трудно решаются. Как нужно действовать, чтобы не разлучаться? Какие принципы соединения? Я думаю, что их очень много. Но остановиться хотел на некоторых только. Но первое, что хотел отметить. Важен Божий порядок в семье. Или порядок, установленный Богом. Иногда можно слышать, говорят, ай, что туда идти, семейное собрание, опять мужья любите, жены повинуйтесь, уже наизусть это знаем все. И тем не менее, друзья, апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 11 главе, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж». Бог не меняет это. Это Божье слово, которое неизменно. Это инструкция для здоровой, доброй, крепкой семьи. Вы знаете, я когда-то, помню, клей привез из далекой страны, и вот сказали, что отличный клей, но я в полуха слышал, что надо там особую выдержку помазать, а потом выдержку дать хорошую временем, довольно большую выдержку. Я это не расслышал. И вот я помню, так бывает у меня бессонница, и вот мне не спалось, и я вспомнил про клей. Думаю, испытаю. У нас кусочек плинтуса отвалился деревянный. И я думаю, испытаю. Я взял этот клей, намазал плинтус, пальцами намазал, ночью не там искать где-то что-то, а я так. Намазал плинтус, намазал стенку. Раз, бесполезно. Думаю, вот это клей, расхваливали. Я пальцем мазал, вода водою. Так расстроился, думал выкинуть до ночи. Ладно, и вы знаете, я так и плинтус бросил, и сел, и стал читать Библию. Читал, размышлял, чувствую, что-то у меня пальцы не рассоединяются. Но, видать, этот, глянул, вот это да.

Я на плинтус, он цветом поменялся. Я его раз к стене, короткое время, не отходит. Вы знаете, со стеной только похоже. Инструкция есть, завод-изготовитель или что там, кто его изготовил. Вот так и было сказано, время надо. Я чуть не выкинул. Я думаю, нам это всем понятно, братья и сестры. Но как мы иногда можем так относиться к Слову Божьему? Снисходительно или как это назвать? Но нам так не должно. Нам надо очень стараться, мужьям, чтобы над нами был Христос. Очень стараться. Потому что это для семьи очень полезно. А жене глава муж. И чтобы жены не оспаривали это. К сожалению, в христианских семьях бывает по-другому. Бывает по-другому. И внешне может показаться, что живут, что все хорошо. Не все хорошо, нарушается Слово Божье. Не все хорошо и быть не может хорошо. И где-то это себя проявит. Если так у нас есть, то обязательно надо исправлять. Итак, первое, что служит к соединению, это выполнение Божьего порядка или устава в отношении семьи. Вот я думаю, братья и сестры, когда дети непослушные, то тогда родители вздыхают. И никакие аргументы со стороны детей не подходят. Это причиняет проблемы. Когда жена непослушная? Ну, жены объясняют это, да? И порой объясняют, что другого выхода нет, иначе все пойдет под откос. А когда муж не очень старается повиноваться Христу, не очень старается, или, может, вообще не старается, у него нет времени, он должен деньги зарабатывать, должен шевелиться. Второе, о чем я хотел говорить, это любовь. Очень важно, много Священное Писание говорит о любви. Вот в притчах 15:17 написано: «Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть». Но эти тексты говорят как раз о семье, о доме. И вот в доме лучше пусть будет скудно, но с любовью. Друзья, как интересно звучат слова апостола Иоанна в первом послании. «Будем любить, станем любить». Я не раз обращал на них внимание. Выглядит дело так, что Бог все нам дал для этого. И проблема единственная в том, чтобы я мог это реализовать. Чтобы я мог так жить. Мог жить по любви. Вот, друзья, эта жизнь, она приятная. Очень приятная жизнь, когда человек поступает по любви. Но почему-то фарисеи в этом тексте, они говорят, если такова обязанность человека к жене, то что тогда лучше? Не жениться. Чем оказывать любовь, чем служить любовью, лучше не жениться. Но я думаю, друзья, что хорошо, если у нас возникает вопрос, а что это значит любить? Что это значит любить? Лично мне любить мою жену. А жена может задуматься, в чем моя любовь к мужу выражается. Мы сколько-то времени назад, я читал книгу «Вы, отцы», знакомая, наверное, книга. И я вот вечером читал ее, несколько вечеров, а жена что-то там делала еще. И вот она слушала что-то там с машинкой швейной. И она слушала, мы рассуждали вместе. И автор как раз говорил о том, что в семье между супругами должна быть любовь. И он говорит, что если муж вот такие пустяки делает ежедневно, то он любит жену. И он перечисляет некоторые пустяки. Я уже их не помню, я одно запомнил, а там совпадало что-то. Но вот, допустим, если муж помогает жене заправлять кровать утром, то он ее любит. Вы знаете, я прочитал, а потом вдруг подумал, я же это делаю. Я говорю, слушай, ты хоть заметила, нет? Она говорит, да заметила, Саш, давай дальше читай. Вот думаю, интересно, а? Любовь заметна, да? Ее сразу замечают. И та, и другая сторона. Когда есть любовь. Но Бог нам все дал для этого, друзья. Только нам надо это реализовать, или как сказать по-другому, в жизни это претворить. Ну, я пробовал, не раз пробовал, задавался такой мыслью или задачей, вот что мне сегодня делать, чтобы любить жену. Друзья, это всегда бывало с успехом.
Всегда. Когда у меня возникала такая нацеленность, ну как-то особенно подчеркнуть, вот что все же я жену люблю, что для этого нужно делать. И знаете, что интересно, друзья, это не что-то огромное, натужился и гору бабах перевернул, да? Это пустяки, друзья, это много или мало пустячков, которые громко говорят о том, что я люблю жену. Жене моей говорят без слов, и она улыбается, и ей приятно. Вот здесь я тоже хотел сказать, ну, несколько, конечно, трудностей есть об этом как-то более конкретно, но постель – это выражение тоже любви, и это как-то сказать, скрепляет, это, ну, соединяет. Без этого, в общем-то, неполноценность получается, ну, некоторая неполноценность. Вот, друзья, мне приходилось беседовать с братом, и не с одним братом. Я просто вспомнил один из последних случаев. Но я ему говорю, он поделился переживаниями в семье. В общем-то, он тряпка. Он не руководит семьей. Жена руководит. Я говорю, ну почему ж ты так? Ну как-то ж надо, все же тебя Бог поднял.

скажу, ну, вот так и так надо. Она говорит, иди на диван спи. Ну, я, говорит, 3 дня посплю, ну что, руки вверх, и согласен. Это знакомое дело, наверное, в семьях христианских. И такие серьезные проблемы, серьезнейшие проблемы вырастают. Очень серьезные проблемы, катастрофы. Мужья обычно, ну, не способны об этом сказать, но они способны где-то буркнуть что-то, как-то ожесточиться, грубить, всем видом показать, что ты не нужна. И это только из-за этой проблемы. Нередко это единственная причина. Друзья, мне приходилось слушать жен, которые говорят, что, стиснув зубы, они исполняют свои обязанности с мыслью: «Я больше ни для чего не нужна. Больше он на меня не обращает внимания». Вы знаете, я был молодым христианином, когда соприкоснулся с этой проблемой в своей семье. И думаю, ну что же, что делать, а? Какой-то выход должен быть, что-то у нас не так. Оказывается, я стал понимать, что моей жене очень нужно, чтобы я с ней разговаривал и чтобы я ее слушал. Это больше всего ей нужно. У меня никогда на это нет времени. Я всегда занят. И жена мне говорит: «Саш, вот ты замечаешь, я тебя догоняю всегда. И на ходу тебе рассказываю, а потом ты уже не слышишь, и я назад иду. Вижу, тебе неинтересно». Но потом у нее, конечно, нет особого интереса. Вот в другом вопросе. И вот она несовместимость. И как эту проблему решить? Но, друзья, я думаю, что если мы ищем действительно прочного соединения, то тогда будем находить ответы. Почему-то Бог так соединяет, что в этой школе иногда и поплакать надо, и смиряться. Глубоко смиряться и отказываться от себя – это очень важный принцип. Я вот, братья и сестры, заметил, что если я с женой побеседую, помолимся вместе, почитаем слово хотя бы коротко, это очень-очень много для нее. Кажется, решены все проблемы ее. Я замечал в других семьях, что вот этот вопрос далеко не всегда легко решается. Далеко не всегда. И есть требования, есть объяснения один другому, почему ты, а почему ты, и никак не решается. Какая-то жесткость присутствует, и проблема не решается. И эта причина нарастает и нарастает, и живут вместе, но как-то далеко друг от друга. Клин какой-то есть. Вот, друзья, еще мы рассуждали со служителями нашего объединения в конце года о проблемах и переживаниях. И вот одну из проблем увидели – это проблема семейная, это проблема семей. Но нарушается непорочность ложа. Вот как в мире сейчас принято, они с медицинской точки зрения и с каких еще точек, там не знаешь, объясняют, что это очень здорово и правильно, и хорошо, и для здоровья, и для всего. Но мы понимаем, что это беда. Ну, я говорю сейчас об извращениях различных. И вот это важно, чтобы не было этого. Это тоже разъединяет. Вдруг откуда-то возникают проблемы, кажется, на ровном месте, а не порядок в супружеской жизни. Но я еще хочу сказать о том, что соединяет нас чувствование или мысли Христовы. Это 2 глава послания к филиппийцам. Я уже говорил, что в филиппийской церкви некоторые намеки только есть на какие-то проблемы в отношениях. Только некоторые намеки, а так апостол радовался о них. Но он много говорит о сохранении единства. Очень много он им говорит. И вот он указывает им на то, что разъединяет, и на то, что соединяет. Любопрение, зависть, тщеславие – это разъединяет. А соединяет мысли и или чувствования Христовы. Когда один другой другого почитает большим себя. Что это значит? Не о себе только заботиться, но и о другом.
Вот это соединяет. Я скажу, братья и сестры, что на всех уровнях христианства это остается большой проблемой. Не напрасно Христос снял с себя верхнюю одежду, припоясался, взял умывальницу и умыл ноги. Петр говорит, никогда ты этого не сделаешь со мною. Братья и сестры, вот все равно крепко в нас живет мое «я». И если одна вкусная конфетка лежит, а нас двое с братом, кому она достанется? Как обычно в христианской практике? Всегда так, бери ты. Друзья, больший как поступает? Первый и больший как поступает? Если действительно больший, вот по христовым пониманиям, как он поступает с этой конфеткой? А? Он ее оставит. Если он больше только буквы, он ее схватит и возьмет себе. Друзья, это в церкви, это в отношениях, и поэтому бывают близкие или далекие отношения. В отношениях братьев, сестер. Вот несколько таких случаев, и уже, кажется, крепко не слепится, да? Когда одно, другое. А мы это замечаем или нет, друзья, в пути? Когда кто-то вперед нас конфету взял. Очень замечаем, очень замечаем. Друзья, вот в семье те же принципы должны быть. Соединяет, когда мы служим друг другу. Возможности служить сколько угодно, друзья. Вы знаете, это нелегко дается. Вот я не так давно испытывал такое. Но у нас 15-й ребенок родился, и мы все же уже не очень молодые. И у нас дети все такие, знаете, крикливые. Все дети крикливые. Всегда вот нам привычно, когда они не спят, но что-то нам очень привычно. И вот это точно такой. И уже трудновато. И мне особенно трудновато. И вот в одну из ночей малыш опять заплакал. Или зубы, или что, я не знаю. А жена не проснулась сразу. И вот я лежу, я проснулся, я лежу и жду, когда она проснется и встанет. Ну, спать под крик – это невозможно. Вот, друзья, я уставший, я болею, и я подумал, ну, наверное, мне надо встать. Друзья, вот эта мысль всегда, я не герой, я это давно понял. У меня всегда отлично работает бортовой компьютер и в мою пользу. У него первые доводы. Вот он убеждает меня, что это сейчас не время, не дело, не сейчас это. И вы знаете, большими усилиями Господь тревожит меня, и большими усилиями я от кровати отрываюсь и берусь нянчить. Жена просыпается, говорит, Саша, ложись, я сама. Ложись, тебе же вот то и то еще надо. Я думаю, нет, ты веришь, нет. Говорю, спи, я понянчу сегодня. И всю ночь нянчу. И очень приятно это жене. Да, сестры? Очень приятно. Это соединяет. Когда мы способны служить друг другу. Только служить по-настоящему, в пути вот этом нелегком, где-то плечо подставить, кажется себе в ущерб, но вдруг обнаруживается, что это совсем не ущерб. И я много раз замечал, что жена охотно взваливает на себя мои обязанности. И готовы их нести, чтобы мне было легче. Мне это очень нравится, друзья. Мне очень приятно это. Ну и последнее, на что хотел обратить внимание, это мир. Много Слова Божье говорит о мире. Блаженны миротворцы. Друзья, сохранять мир далеко не всегда бывает легко. 17.1 книга притчи, здесь тоже речь идет о доме. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором. Мир – это лучше. Сохранять мир, ну, призваны и муж, и жена. От того, насколько успешно мы это делаем, настолько прочной будет наша семья. Мы прожили с женой 27 лет. Уже хорошо познакомились друг с другом и любим друг друга, слава Богу. Друзья, я замечаю, что я способен конфликтовать при всем при том. Я способен иногда обижать жену каким-нибудь резким словом или вот, ну, потому что мне трудно, потому что мне, может быть, что-то уже там нагрузили и перегрузили несколько раз, и я способен на это. И так рад, что жена способна мириться, первой идти навстречу. Очень хорошо у нее это получается. И если есть один миротворец, то его, наверное, достаточно на семью. Я имею в виду мужа и жену. Да, друзья?
Если один миротворец есть, то его достаточно на двоих. Будет мир, да? А если двое стараются, каждый в свою меру, что-то лишнее не сказать, жест какой-то не позволить, может быть, то тогда это еще крепче. Лучше мир. Ну и еще, друзья, я хотел коротко сказать. Вот когда между мужем и женой единство, на детей это действует очень благотворно. Я замечал много раз, что ничего приятней для детей не бывает, чем видеть добрые, мирные отношения между папой и мамой. Вот просто так мы с женой разговариваем. И я замечал, вот дочь старшая, ей 15 лет. Смотрю, она так улыбается и улыбку прячет. Ей приятно, что мы друзья, и она вот случайно стала таким, ну, свидетелем дружеского разговора. И ей, смотрю, очень приятно. Детям постарше приятно наблюдать, что у нас мир. У нас единство. Это в чем-то выражается, они это подмечают очень хорошо. Очень хорошо замечают. И вот брат говорил, что ему непривычно, чтобы там папа с мамой скандалили. И это положительно, да, сказалось. Вот, друзья, сколько проблем мне приходилось слышать детей, у которых родители, папа и мама, члены церкви, но не мирны же они между собой. Как тяжело детям. Они не хотят идти домой. Они ищут любую причину, чтобы где-то задержаться. Потому что с утра возникла проблема, и обычно эта проблема тянется не на один день, и сегодня дома делать нечего. Хорошо, когда между супругами единство, это уже много. Но, друзья, мужу и жене нужно позаботиться еще о том, чтобы единство было в отношениях между родителями и детьми. И чтобы между детьми тоже было единство. Мы, читая Библию, наверное, уже не раз обращали внимание на то, что в семьях праведников, мужей Божьих, бывали серьезные катастрофы. Не то нарушалось единство, а возникало до того, то, что дети восставали на родителей и искали их душ, Авессалом и Давид. Убийства были в семьях, дети убивали друг друга в этой же семье, Каин и Авель. Это серьезные переживания, друзья. И нужно об этом заботиться, и нужно об этом молиться, и стараться сделать все, чтобы вот это единство сохранялось. Вот что касается единства между родителями и детьми, я думаю, друзья, что это тоже очень непростой вопрос. И те, у кого дети повзрослее, могут подтвердить это. Вы знаете, не так давно, вот я пример вспоминал этот недавно на уроке, не так давно я зашел в комнату, и один мой сын, которому 2,5 года, он лежит уж в такой позе, в какой ему пришлось, и машинку ведет по полу. Но я, недолго думая, с другой стороны прилег тоже на пол. Но он мне уступил машинку, я ее и заметил, он не на машинку смотрит, а на меня. И с таким восторгом у него просто аж этот переполняет его, и он следит за мной, а не за машинкой. Нас это соединяет, крепко соединяет. Мы на одном уровне, одним делом, важным делом заняты. С двухлетним попроще решить вопрос. Хотя, друзья, я замечаю, вот особенно в молодых семьях, у пап не хватает вот на это время. Это пустяковое дело. Их шатает, и они уже не просто физически это не сделают, когда окажутся дома. И это большой ущерб, огромный ущерб. Но когда дети повзрослее, вот на их уровень, чтобы они поняли, встать на их уровень, найти вот эти пути. Я думаю, друзья, искать надо пораньше. Чем раньше, тем лучше. И стараться сохранять единство. Стараться находить это единство, чем раньше, тем лучше. И сохранять его с детьми. Вот я замечал, что в таком возрасте у нас с женой почему-то грешные дети рождаются.
И когда вот дорастают, каются вроде бы, все хорошо идет дело, дорастают до определенного возраста и начинают штормить. И я уже не один раз слышал, что в мире хотят жить. И просто по милости Божьей каются и становятся членами церкви. Раньше я думал, что у меня достаточно ресурсов, и я готов это сделать и умею. Чем дальше, тем больше переживаний и уверенности такой, что это милость Божья. И вот очередному 16 лет. И тоже проблемы. И знаете, пришлось мне с ним серьезно поговорить. И я думал, не взял ли я лишку, а? Ну, уже очень серьезно поговорить. Ну, даже дошло до того, что я вытащил ремень. И сам напрягся, думаю, что дальше делать, а? Я не знаю. Ну, кажется, так оставить тоже не оставишь. Ну, опороть его, это вообще что-то... Ну, куда, как дальше вести? Вот я взял ремень, он говорит... «Все, папа, не буду». Ну, примерно так. «Это последний раз». Ну, и я передохнул. Думаю, слава Богу, дальше не будет продолжения. А потом мне надо было уезжать. Ну, он, конечно, так замкнулся. Смотрю, он не сильно со мной хочет разговаривать, замкнулся. И я переживал, не было ли лишним чего-то. А может же быть лишним. И перед отъездом, мне надо было дней на 20 уехать, и перед отъездом я все же нашел возможность коротко с ним поговорить. Но объяснил, что вот как отцу, ну как мне действовать, я даже не знаю. Но так же нельзя дальше. И ты не ожесточайся. Ну нам надо дальше вместе жить, и тебе же надо правильный путь избрать. Коротко совсем. Он даже головой не кивнул. И я так расстроенный вот по этому поводу уехал. А потом прошло время, с женой по телефону разговариваем, и она рассказывает, что дома. А потом вспомнила, говорит, слушай, вот этот сын просил папе, обязательно привет передай. О, думаю, хорошо, тогда у нас есть связь, тогда можно продолжать. Не порвалось. Братья и сестры, вот я раньше думал, что, вот знаете, вот так получилось, и думаю, ох, все ж голова у меня, ну, как-то я понимаю, где сказать, где смолчать. Вот сейчас я чувствую, что голова у меня отсутствует. И милость Божья, что мы так поговорили. И Бог вот это дал такую возможность. Милость Божья, у меня уже отсутствует все. Я не знаю, как это делать. Но делать это надо, да, друзья? Если я не буду делать этого в своей семье, тогда кто будет делать? Я понимаю, друзья, что хорошо соединяют родителей и детей беседы, общение, совместный труд, родительская помощь. Много тоже разных пустяков, которые, кажется, незаметны, но они крепко соединяют. И родителям надо об этом заботиться. Но я сказал, что единство между детьми – это тоже важный вопрос. Очень важный вопрос. Что делать для того, чтобы было единство между детьми? Как родители могут послужить в этом? Ну, я думаю, друзья, я уже говорил, что очень важна молитва. И хорошо, когда есть пост и молитва. И в семье мы когда-то услышали от других верующих, мы стали один день в неделю, кроме пятницы, поститься вот о нашей семье, об устройстве семьи, об отношениях в семье, о детях. Это важно. Молиться с постом. Молиться тому, кто может сделать, кто может умудрить. Ну, а практика еще какая-то, еще что делать? Ну, нахожу, друзья, что семейные собрания много для этого служат. Очень много делают. Ну, хорошо, если, к примеру, инструменты музыкальные. И дети, ну, участвуют в этом. Какой-то семейный оркестр, хоть какой уже, хоть кто на чем. Сыграть, вместе спеть, детям это нравится. Это тоже соединяет. Труд совместный, общее дело. И в пути Бог порой особым образом открывает тем, кто ищет. Открывает, что еще важно, что не упустить можно сейчас, что сейчас можно вот как раз вовремя сделать. И дай Бог нам столько трепета, чтобы переживать о наших семьях, молиться и стараться сохранять единство, чтобы после нас наши дети с их семьями могли любить друг друга, хотя где-то по отдельности будут жить, помогать друг другу.
то, я думаю, это очень отрадно для родителей. Вот сегодня брат Роман проводил беседу с курсантами, и он читал из первой книги «Паралипоменон» с 26 главы о семействе Овид-Едома. Я когда-то проповедовал, мне очень понравилось так на семейную тему вот эта семья. Вы знаете, там три поколения – отец, сыновья и внуки. И всех вместе их было 62 человека, которые как штык готовы были стать по одной команде Овид-Едома. Это были левиты, которые служили при храме. Они были прилежные, сильные люди, способные. И вот этот Овид-Едом, похоже, как хороший дирижер, там мог взмахнуть руками, и сразу это отмечалось на всех 62. Хорошая картина, красивая. Друзья, пусть Бог благословит, чтобы наши семьи были красивыми. От нас немало зависит. Об этом еще помолимся Богу. Аминь. Господь наш, благодарность и слава Тебе за то, что мы можем Слово Твое читать, имеем его. Помоги крепко держаться повелений Твоих, чтобы все в точности делать, как Ты говоришь. И что касается наших семей, чтобы нам тоже быть крепкими, красивыми семьями, служащими Тебе, прославляющими имя Твое, чтобы в наших семьях была вера, и наши ковчеги могли выдерживать испытания. Господи, по милости Своей благослови, чтобы сохранять единство. Услышь и сам открывай Духом Святым в пути каждому из нас, как это делать, чтобы нам быть угодными Тебе, чтобы с нашими семьями водвориться в Твоем вечном Царстве. Слава Тебе! Аминь!

как многое в нас неприметно для глаза. Порою под текстом наполнена фраза о радости вздох или жест огорчения бывает исполнен иного значения. Мы смотрим на солнце, лежим на траве, а что там засело у нас в голове? Встречаемся, бродим в тенистом саду, а что мы имеем при этом в виду? Пульсирует время проблемами века, но как не разгадана суть человека. Идем мы, такие понятные с виду, а что ощущаем, восторг или обиду? В дешевых столовых садимся к обеду, а празднуем, может, триумф и победу. А может, не транспорт несет нас по лужам, а крылья, которых не видно снаружи.

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Псалом 93, 14.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Джордж молился утром и вечером. Он молился 36 дней. И вот 10 декабря 1845 года он получил письмо. Оно было совсем не похоже на то письмо, которое он получил от человека, живущего на Вилл-стрит. Теперь Джордж знал наверняка, что это была Божья воля – строить новый приют. В письме был самый крупный дар, который только ему когда-либо приходилось получать по почте – 1000 фунтов. Несколькими днями позже в Бристоль приехала сестра Мэри. У нее были хорошие новости. Один лондонский архитектор узнал о работе, которую проводит Мюллер среди сирот. И когда сестра Мэри рассказала ему, что Джордж собирается строить приют, он сказал, что готов руководить строительством бесплатно. Затем дела немного приостановились. Но в начале 1846 года Джордж узнал о том, что продается участок земли, который назывался Эшлидаун. Он отправился, чтобы на него посмотреть. Участок находился на возвышенности, за городом, и был размером 7 акров. Это было то, что он искал. На следующий день он отправился повидать владельца этого участка, но того не оказалось дома. Все же, не теряя надежды встретиться с ним, Мюллер отправился к месту его работы. Но и там его постигла неудача. Ему сказали, что он только что ушел домой. Озадаченный Мюллер думал, что же ему делать дальше, и решил домой к нему опять не идти. В том, что он не застал его в двух местах, есть причина. Весь вечер его не покидало чувство, что он поступил правильно. И думается, что в эту ночь Джордж спал очень крепко после таких длительных пеших прогулок. Но владелец земли не спал. Он проснулся в 3 часа ночи и пролежал до 5. Он думал об этом участке, и какой-то голос говорил ему: «Продай участок Джорджу Мюллеру». Он решил, что он так и сделает. Но это было не все, что решил он в то февральское утро, прежде чем часы пробили 5 утра. Он продаст Мюллеру участок для приюта. И продаст не за 200 футов за акр, а за 120. Такое известие ждало Джорджа, когда на следующее утро он пришел повидаться с владельцем земли. Это были хорошие новости, так как он мог с легкостью заплатить 840 футов за всю землю. И вот у Мюллера был участок земли, и архитектор сделал проект здания. К концу года он получил более 6000 фунтов на финансирование строительства. Не прошло и 3 лет, как приют был полностью завершен и стоял готовый принять своих постояльцев. Все счета были оплачены, и у них в банке оставалось еще 700 фунтов. Итак, с 18 по 21 июня 1849 года все дети на Валсен-стрит были заняты, упаковывая свои вещи. Они строили группами во дворе своего старого приюта и маршем направлялись к своему новому дому. Они покинули трущобы и вышли за городскую черту Бристоля. Поднявшись на холм, они увидели величественное здание. Какая прекрасная местность! Там разместилось 300 ребят. 120 были жителями Валсен-стрит. Остальные были из бристольских трущоб. Когда Джордж и Мэри смотрели, как дети гуськом проходят в двери приюта, их сердца пели молитвенную песнь тому, для кого нет ничего невозможного. Прошел год или полгода с тех пор, как сироты переселились в новое здание, и Мюллер начал подумывать о расширении своего заведения. Зачем останавливаться на цифре 300? Почему не 1000? Кто-то пытался доказать ему, что он достиг своего предела. Но Мюллеру не нужно было говорить о пределе. Он знал, что определить лимит работы Господней значит определить предел самому Богу.
Это Мюллер отказывался воспринимать. Джордж все обдумал, хотя некоторое время держал свое решение при себе. Он решил расширить приют до 1000 человек. Чтобы убедиться в правильности своих намерений, он попросил собрать заявления всех желающих попасть в приют. Долго ждать не пришлось, и у него уже был список из 350 претендентов. Список был не для того, чтобы построить крышу над головой. Для этого нужны были средства. Один или два раза поступали приличные суммы, но в большинстве своем это были небольшие деньги. Слово Господне его поддерживало. Он много думал о том, что было сказано об Аврааме. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Евреям 6:15. Спустя много месяцев Бог, который поддерживал работу, когда денег было всего 6 пенсов, побудил нескольких христиан пожертвовать сумму в 5700 фунтов. Конечно же, это был Бог, для которого не существовало ограничений. В марте 1855 года Мюллер встретился с агентом по торговле землей. Он хотел купить участок земли на северо-восток от уже построенного приюта. Но агент не соглашался. Он говорил, что земля не продается. Джордж годами приглядывался к этому участку. И вот теперь узнает, что он не продается. Он сказал агенту, что хочет встретиться с владельцем этой земли. Но агент сказал, что владелец умер. Джордж на какой-то момент попал в безвыходное положение. Владелец написал в завещании, что землю нельзя ни продавать, ни сдавать в аренду в течение 100 лет. Внезапно Мюллер куда-то ушел. «Куда он пошел? Неужели рассердился?» — подумал агент. Но Мюллер был не тот человек, который тратит свою энергию на обиды. Он ходил взад и вперед у здания приюта, что-то вымеряя шагами. Измерив 200 ярдов в одну и 200 ярдов в другую сторону, он издал удовлетворенный возглас, затем сказал агенту: «Я в твоих услугах больше не нуждаюсь». Он будет достраивать уже существующее здание с двух сторон. Мюллер просчитал, что его проект будет стоить 35 тысяч фунтов, и он верил, что его проекты осуществятся. И к марту 1862 года два крыла здания были закончены. Он получил для этой работы 46 тысяч фунтов, и у Мюллера стало 1000 детей разных возрастов, но которых он полностью обеспечивал кровом, одеждой и едой. Пока Мюллер в течение долгих лет терпеливо ждал эти деньги, его вера подвергалась всевозможным испытаниям. В самом начале зимы 1857 года начал течь большой котел в одном из зданий приюта. Это был единственный источник тепла во всем здании. Мюллер боялся за детей. Он пошел в котельную. До самого котла добраться было сложно. Он был замурован кирпичами. Потребуется неделя, чтобы разобрать кладку и заменить его. Мюллер был в отчаянии от мысли, что дети в этом огромном здании останутся без тепла. Но котел необходимо было заменить, прежде чем зима вступит в свои права. Он попросил Господа о помощи. Мюллер пригласил рабочих осмотреть котел. Как назло, холодный северный ветер задул с новой силой, и весь Бристоль дрожал от холода. За день до назначенного начала ремонта холодный ветер не утихал, но Мюллер не просил печников отложить работу до более теплой погоды. Он просто просил Господа послать хорошую погоду и в молитвах просил, чтобы рабочие хорошо потрудились и запустили котел как можно скорее. За ночь северный ветер утих. Утром подул южный ветер. Стало так тепло, что вообще не нужно было топить, хотя на улице был декабрь.
Ремонтники трудились целый день. В половине восьмого вечера Мюллер собирался домой, когда ему сказали, что приехал начальник ремонтной бригады. Мюллер решил поговорить с ним. Начальник сказал, что люди будут заниматься допоздна и возобновят ее на следующее утро. Рабочие переговорили между собой. «И думаете, они отказались от переработки?» «Наоборот, они сказали своему начальнику, что будут работать всю ночь». Это был полный ответ на молитву Мюллера. И огонь опять горел в котельной уже к вечеру следующего дня. Жизнь приюта текла спокойно на протяжении 3 лет, пока Джордж не получил 5000 фунтов. Он подумал, а почему 1000? Почему не 2000 сирот? И к январю 1870 года это была уже не мысль, а совершившийся факт. Эшли Даун был уже не дом, а небольшой городок, в котором проживало 2000 девочек и мальчиков. Спасибо, что Мэри дожила до этого дня, потому что спустя месяц она умерла. Когда Мюллер вспоминал их совместную жизнь, он понимал, что эта потеря для него невосполнима. Это великое чудо, что у них было 12 месяцев в году счастья. И так продолжалось год за годом. Он сам руководил похоронами, показывая, что и в такой для него трудный час его вера в Бога оставалась по-прежнему сильной. Он говорил проповедь на Псалом 118, стих 68. «Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим». Затем Джордж сказал, «Если бы была возможность вернуть жену назад, я бы этого не сделал. Бог ее взял, и мы должны за все быть благодарны Ему». Когда Мэри умерла, Миллеру было почти 65 лет. В этом возрасте большинство людей уходят на отдых. Но для Мюллера это были годы наибольшей активности. Он решил поездить по свету, свидетельствуя о Божьей милости и о том, как Бог выполняет обещания, которые Он дал ему. В общей сложности Мюллер проплыл 2000 миль, посетив 42 страны. Он проповедовал миллионам людей. Конечно, во время его путешествий происходило много интересных приключений, но мы расскажем только об одном. На пути в Америку корабль Мюллера отплывал от Ньюфаундленда. Как вдруг в это время спустился густой туман. Капитан корабля приказал уменьшить скорость. Корабль двигался все медленнее и медленнее, чуть ли не останавливаясь. Капитан был весь в напряжении и проводил на мостике 22 часа в сутки. Внезапно его кто-то похлопал по плечу. Он повернулся и увидел Джорджа Мюллера. «Капитан», — сказал он, — «я должен быть в Квебеке после обеда в субботу». Дело происходило в среду. «Ничего не получится», — сказал капитан. «Если ваш корабль не сможет меня доставить, Господь найдет других».

помолился Богу простой молитвой. В ней он попросил, что если на то будет Божья воля, пусть он уберет туман через 5 минут. Капитан для себя подумал, что это подойдет для детей 7-8-летнего возраста. Когда Мюллер поднялся, капитан решил тоже помолиться, но Мюллер его остановил. «Во-первых, вы не верите, что Бог это может сделать. Во-вторых, я верю, что Бог это сделает, и вам больше не надо об этом беспокоиться. А теперь давайте выйдем на палубу и удостоверимся, что туман рассеялся». Капитан встал и открыл дверь. Тумана не было, и Мюллер был в Квебеке в субботу, как он и говорил. В 1897 году Мюллер взялся за ручку, чтобы завершить очередной отчет. Ему уже не раз приходилось писать подобные отчеты, но этот был последним. Сейчас ему было 92 года, и он мысленно вернулся в свое далекое прошлое на 63 года назад, к истокам своей работы. Было очень трудно, но он все же сумел организовать школы для детей бристольских трущоб. К 1897 году почти 123 тысячи человек получили с его помощью христианское образование. Свыше 250 000 экземпляров Библии и около 1,5 миллиона книг Нового Завета было роздано в стране и за рубежом. Особенно Мюллер был рад вспомнить, как Слово Бога стало благословением для католиков Испании, Ирландии и Италии. В течение 63 лет он молился за миссионеров, работающих в отдаленных уголках земли. Он посылал им деньги. И эти траты были не напрасны. Он знал, что через этих миссионеров тысячи душ были обращены ко Христу. Конечно, эти и другие аспекты его работы требовали постоянной денежной поддержки. Откуда эти деньги брались? Кто посылал их? Мюллер, оглядываясь назад, видел, что никому не должен денег. Когда он сталкивался с испытаниями или трудностями, он не искал поддержки человека. Сколько же Господь послал ему? Почти 1,5 миллиона фунтов, 6 шиллингов и 9 пенсов. Все его помыслы были о сиротах. Он заботился о тысячах человек. Но было нечто более важное, чем эта цифра. 1830 детей, которые, став взрослыми, заявили, что они всецело доверяются Христу. Зять Джорджа Мюллера, Джим Райт, помогал ему в его работе. К 1898 году молодой человек увидел, что Мюллер не может больше выполнять такой объемной работы. Вечером 9 марта он упрашивал его оставаться подольше в постели, а еще лучше не подниматься весь день и следующее утро. Мюллер ответил своей обычной поговоркой: «Мы ничего не можем сказать о завтрашнем дне». На следующее утро служанка постучала в его спальню около 7 утра, но ответа не последовало. Она вошла в комнату с его неизменной чашкой чая, но он уже ушел. Джордж Мюллер был мертв. Его последняя проповедь была на слова, написанные во 2 Коринфянам 5:1. «Ибо знаем, что когда наш земной дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный». Сейчас Мюллер находится в этом доме.

Господь мой и Бог, я склоняю свои колени пред Тобой. Ты тот, кто за меня умирал на кресте. А я, это я вбивал ржавые гвозди в Твои святые руки. А Ты простил меня, потому что Твоя любовь прощает нам все. Дай мне подойти

Господи, прими мою благодарность за то, что Ты сделал для меня. Только Твоя любовь могла спасти меня и освободить от тяжести греха. Я благодарю Тебя, мой Господь. Благодарю.

зов милосердия. В минуту трудную порою зовут на помощь. Помоги! Но ты, занявшись суетою, не видишь бедного руки. Кто-то зовет тебя с мольбою, кому-то нужен ты тогда. Ты ж занимаешься собою и отказался от труда. Кто-то, упавший в грязь, болото, в грехе, в бессилье погибал, а ты весь в жизненной заботе лишь о богатстве размышлял. Где-то сиротка руки тянет, в могиле мамочка лежит, тебя ж бизнес грешный манит, и сердце в холоде молчит. Вдова письмо шлет с Украины, в Карпатах слышится беда, и кто-то, ослабев без силы, закончил юные года. Сиротский дом гуманитарку шлют Богу верные друзья. Ты ж на конверт жалеешь марку, письмо послать, где ждет семья. Дом престарелых, одиноких, седых старушек, старичков к тебе протягивают руки, ждут помощи от земляков. Там Белоруссия, Молдова и весь бессилье СНГ, тебе программа та не нова. Иисусу нужен ты везде. Скорбят 5 деток, умер папа, бессилье бедная жена, продуктов нет, а их так надо. Как выжить, думает она. И как взрастить детишек бедных? Костюмчик, брюки, где их взять? Детей измученных, голодных, как их смогу я воспитать? Слепой шагает по дороге, лишь палочкой идя стучит. Сердце слепца в большой тревоге. Кто будет пенсию платить? 6 месяцев, 7-й подходит, мне денег вовсе не видать. И день за днем в тоске проходит, а ты жалеешь доллар дать. А там уснувшая старушка, закрывши мокрые глаза, под голову вместо подушки фуфайку рваную взяла. Уснувши сном полуголодным, одна, без мужа, без детей, под одеялом вновь холодным. Такая участь матерей. В минуту трудную порою зовут на помощь, помоги. Но ты, занявшись суетою, не видишь бедного руки. Кто-то зовет тебя с мольбою, кому-то нужен ты тогда. Не занимайся сам собою, не откажись вновь от труда.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыба.

Глава 40 книги Иова. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, «Припаяшь, как муж, чресла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога, и можешь ли возгреметь голосом, как Он? Украдь же себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие. Излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унизь их, и сокруши нечестивых на местах их. Зарой всех их в землю, и лица их покрой тьмою. Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божиих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу, и там все полевые звери играют. Он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах. Тенистые деревья покрывают его своей тенью, ивы при ручьях окружают его. Вот он пьет из реки и не торопится, остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его. Возьмет ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос багром? Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревку схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его, проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобою кротко? Сделает ли он договор с тобою и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать его товарищи ловли, разделят ли его между хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачью острогою? Клади на него руку твою и помню о борьбе. Впредь не будешь. Глава 41 книги Иова. Надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять пред моим лицом? Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Под всем небом все мое. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердою печатью. Один к другому прикасается близко так, что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собой твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестоко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе, совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит, ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство. Пращные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину, свисту дротика он смеется. Под ним острые камни,
и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь. Оставляет за собой светящуюся стезю, бездна кажется ему сединою. Нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости. 42 глава книги Иова. И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу фимонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». И пошли Елифаз фимонитянин, и Вилдад савхиянин, и Софар намитянин, и сделали так, как Господь повелел им, и Господь принял лицо Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову больше вдвое того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 000 мелкого скота, 6 000 верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц, и было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первой Емима, имя второй Кассия, а имя третий Каренгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет. И видел сыновей своих и сыновей сыновних до 4-го рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Разочарование, уныние, упадок духа и отчаяние обладают огромной разрушительной силой, которая может ослабить человека, подорвать его силы и полностью сокрушить. Это любимое оружие сатаны, и применение его против человека не требует особого искусства и изобретательности. Дьявол делает все возможное, чтобы поселить в сердце верующего отчаяние и потерю надежды, поколебать его веру, заставить сомневаться в существовании Бога и полностью разрушить его душу. Такая беда может случиться даже с самым искренне и глубоко верующим христианином. Библия свидетельствует нам о нескольких выдающихся героях веры, которые тоже были подвержены этим губительным чувствам. И когда они могли сами понять причину своего состояния и справиться с ним,

находили помощь и утешение у Бога. Мы должны верить, что Господь постоянно работает с нами, участвует в нашей жизни и не оставляет нас в наших бедах. Царь Давид писал в Псалме 22: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Иногда Господь допускает в жизни верующего состояние уныния и отчаяния для того, чтобы выявить тайные и скрытые причины, мешающие его работе. Мы видим это на примере Иисуса Навина. Переправившись через Иордан, он вступил в свое первое сражение и покорил Иерихон, защищенный высокими и неприступными стенами. Бог послал израильской армии невероятную победу. Однако радостное настроение победителей было недолгим. Сразу же после блестящей победы израильтяне были разбиты и обращены в бегство гайским слабым и малочисленным войском. Военные успехи израильтян были приостановлены. За радостью одержанной победы последовала горечь поражения. Иисус Навин предался чувству глубокого разочарования и уныния, думая, что Бог покинул израильтян. Теперь завоевание земли обетованной казалось невозможным. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. Навин, могучий и бесстрашный воин, вместо того, чтобы праздновать победу, лежал на земле, униженный, сломленный и сокрушенный. Он был героем великой веры, но сейчас, как и всякий обычный человек, он был подавлен чувством глубокого разочарования, отчаяния и уныния. Он не мог понять, почему Бог допустил поражение его войска малочисленным и менее сильным врагом. И он воскликнул: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ этот через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим?» Это уже была не молитва веры, а вопрос к Богу, заданный человеком в глубоком горе. Это был крик души человека, страдающего от унижения, бессилия и отчаяния. И Господь сказал Навину: «Встань, для чего ты пал на лице твое? Израиль согрешил, и преступили они завет мой. И взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять перед врагами своими». Навин понял, что Господь послал ему поражение, чтобы выявить тайные причины, препятствующие Божьей работе. Ахан тайно взял то, что должно было принадлежать Богу. Господь использовал состояние уныния и отчаяния Навина, чтобы раскрыть обман Ахана. Узнав об этом, Навин предпринял необходимые действия для того, чтобы не было препятствий для дальнейших побед. Если в вашем сердце есть тайные и сокрытые проблемы, то Бог по своей милости может выявить их. Он хочет, чтобы вы обратились к Нему, и поэтому может допустить в вашей жизни состояние разочарования и отчаяния. Господь знает, что если ваши проблемы не убрать, то вы потеряете силу и не сможете преодолевать трудности и побеждать. Он говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Иногда уныние и разочарование может быть следствием преднамеренного греха. Царь Давид послал свое войско, возглавляемое Иоавом, в поход на аммонитян, сам же остался в Иерусалиме. Во время своего бездействия он испытал огромное влечение к Версавии. Давид впал в великий грех,
в результате которого должен был появиться на свет его ребенок. Чтобы скрыть свой грех, он послал на смерть Урию. Давид совершил не только прелюбодеяние, но и убийство. После

Пьянившись, провел ночь лежа на земле. Читая псалмы Давида, мы понимаем его сердце, его страдания и боль. В подобной ситуации мы бы умоляли Бога наказать нас за этот грех, но оставить жизнь ребенку. Возможно, Давид обращался к Богу с такими словами: «Боже, это по моей вине наказание пришло в мой дом. Накажи меня за этот грех, но пощади дитя мое». Ребенок умер, а Давид, вместо того, чтобы продолжать пребывать в унынии, поднялся с земли и потребовал принести себе еды. Он справился с горем, оставил прошлое и продолжал жить, уповая на Божье прощение. Он сказал: «Из глубины взываю к Тебе, Господи. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою». Псалом 129. Моменты тяжелых душевных переживаний — это наилучшее время для действия сатаны. Он сделает все возможное, чтобы мы очутились в оковах самоосуждения и порицания, и будет использовать самые искусные уловки и ложь для того, чтобы убедить нас в том, что мы уже погибли и не достигнем Царства Божьего. Если ему удастся заставить нас отказаться от борьбы, то он окажется победителем. Хочу напомнить вам, что если вы покаялись в грехах, то вы уже с Богом, и Его планы на вашу жизнь продолжают осуществляться с той минуты, как вы обратились к Нему. Аллилуйя! Именно так вы можете победить врага. У вас есть право сказать: «Сатана, ты проиграл! Господь меня простил, и я не позволю тебе больше осуждать меня». Перед тем, как вступить в Ханаан, Моисей выбрал 12 человек, послал их исследовать землю обетованную. Но когда они вернулись, они разрушили веру израильтян в то, что сказал им Бог, и ополчили народ против Халева и Иисуса Навина. Халев мог бы глубоко огорчиться и разочароваться, впасть в уныние и отчаяние, потому что народ не верил обетованиям Божьим, не послушался Господа Бога своего, отказался сражаться за землю, обещанную им, и ушел в пустыню. В течение 40 лет скитаний израильтян по пустыне Халев и Навин были свидетелями их недоверия Богу, слышали жалобы, недовольство и ропот, что могло бы ожесточить их сердца и поколебать веру. Но они не поддались влиянию народа и не осквернили себя неверием. Несмотря на тяжелейшие испытания и трудности, которые им пришлось претерпеть, они верили в Господа и Его обетование. Через 40 лет Иисус Навин привел новое поколение израильтян к земле обетованной. Много лет спустя Бог дает Халеву новую возможность встретиться лицом к лицу с великанами и высокими укрепленными стенами городов Ханаана, которые 40 лет назад так испугали недоверчивых израильтян, что они отказались от борьбы и оставили землю обетованную. Теперь Халев жаждал доказать своему народу, что Бог поможет преодолеть эти стены, что он не изменил своего решения и совершит то, что обещал. Для достижения этой цели Господь выбрал Халева, который глубоко и твердо верил Божьим обетованиям и не впадал в уныние в трудную минуту. Слава нашему Господу! Несмотря на огромные трудности, Навин и Халев, два верных воина Господа, продолжали верить Божьим обетованиям и уповали на Него во всем. Это был вызов сатане. Они отвергали ложь, которая исходила от дьявола. Сатана хочет заставить нас думать, что наши проблемы сложны, огромны и неразрешимы, что Господь оставил нас и забыл. Но это не так. Когда мы полагаемся на Господа, Он идет к нам своим путем. В книге Исаии мы читаем: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его
неисследим.

Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исаии 40, 26, 31. Самый замечательный призыв Господа к нам — доверить Ему всю нашу жизнь, все, что происходит с нами. Он приглашает нас разделить с Ним Его власть и победу над безнадежностью, унынием и неверием. Не позволяйте врагу обманывать вас, убеждая, что наша жизнь и проблемы неинтересны и неважны для Бога. Священное Писание говорит нам, что если Бог исчисляет звезды и каждой дает название, то, конечно же, Он видит и знает все о нас. Он знает наши имена и обстоятельства. Нам кажется иногда, что наши проблемы подобны огромной горе, которая обрушится на нас и сокрушит. Но для Господа эти проблемы ничтожны. Для Него нет ничего невозможного. Нужно всегда быть с Господом, идти Его путями, и Он поможет одержать победу над нашими врагами. Господь дал нам обетование. Если мы будем уповать на Него и полагаться на Него во всем, Он сделает для нас все необходимое и даст нам силы все преодолеть.

Жизнь, как она прекрасна! Жизнь, как она прекрасна! Дорожи временем, беспечно жить опасно, и она дана каждому человеку. Бурно шумит она, как бушующее море, куда не посмотришь, горе, горе, и нет ему конца во все века, и куда не посмотришь, жизнь, жизнь. Везде без жизни счастья нет нигде. О, человек, сколько заложено в тебе святого! Любовь, совесть, надежда, вера, желание правды. Как много хранится в сердце божественного! Я смотрю в глаза людей, их взгляды. О, человек, сколько дано тебе! А ты, а то, что еще есть у тебя святого, прекрасного, не можешь дать тому, кто все тебе дал. О, человек, ты счастье, радость, ты все утерял. Я вижу в твоих глазах печаль, равнодушие, в глазах печаль, равнодушие. А где же жизнь твоя, которая Творцом дана? Жизнь, полная счастья, любви и борьбы. Жизнь, в чем она, где она? Этот крик человечества я слышу вновь и вновь. Друг, за тебя Христос пролил свою кровь. Жизнь, я взываю к тебе, дашь ответ ли ты мне? Земля, ты ли дашь жизнь настоящую мне? Я взываю к тебе, море, ты ли жизнь даешь? Я взываю к вам, вершины гор, взываю к вам, вершины гор, вы ли даете жизнь? О, ты прекрасна и величественна, я взываю к тебе, небо, ты ли жизнь даешь? Человек, творец творения, имеющий дыхание, ты ли мне жизнь даешь? Молчите, все молчите, а сердце во мне говорит: я есть путь, истина и жизнь. Кто же ты, кто, о великий могущий Творец, дающий жизнь всему? Как нам узнать тебя, друг? Словно нежное прикосновение ветерка проникло в мою душу, и кроткий прекрасный голос шепнул мне: я есть путь, истина и жизнь.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Псалом 93, 14.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Наша тема, 19 глава книги Левит. Мы уже о ней говорим много-много недель. Но все-таки из 20 главы 7 стихом я прочту общий заголовок нашей темы. «Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь, Бог ваш, свят». Итак, все это время, все эти недели мы говорим о практичности или о применимости понятия «быть святым». И мы с вами увидели, что освящаться означало отделиться от чего-то нечистого, от неправильного. Но этого недостаточно, это только начало отделиться от грязного. Но нужно сохранить себя чистым. Нужно возвыситься, потому что слово «будь святым», «будьте святы» в одном из переводов очень ясно означает концепцию поднятости, возвышенности, скажем, того, что поднято над бренным, над земным, над, помните, сказано, не ешьте никакого животного, ползающего по земле, да? То есть освобождение от того, что ползает по земле. Я говорю сейчас не в буквальном смысле, а в образном. Змея, она ест прах, имеется в виду даже, в общем-то, наверное, не змея, а черви едят прах в большей степени, да? И мы не должны вкушать то, что является пищей дьявольской. Опять же, мы говорим сейчас образно. Но вот понятие «быть святым» подразумевает, конечно же, особое, скажем, возвышение, подъем, духовный рост человека. И мы с вами рассматривали и продолжаем рассматривать в 19 главе практические заповеди, которые говорят нам о том, что значит быть святым. Все эти практические заповеди, они в общем связаны со взаимоотношениями между людьми, с правильным построением отношений, которые Бог называет быть святым. И это не что-то такое заоблачное понятие, потому что в нашем российском менталитете быть святым – это походить на некого старца, где-нибудь живущего в отшельничестве. Но Библия этого никогда не подразумевала и ничего к этому практически как бы отношения не имела. Это уже изобретение людей, которые постарались усилиться собственной праведностью. К сожалению, бывает так. Потому что святость, она может строиться не в отшельничестве, а только в глубоких, тесных взаимоотношениях людей друг с другом. То есть нет библейской святости для живущего человека отдельно, потому что он не может практиковать понятие «быть святым». Он может осветиться, отделиться от чего-то. Он может что-то не делать, а вот чтобы что-то делать, то того он не найдет, потому что это осуществить можно только в контакте с людьми. Итак, мы говорили о том, что быть святым подразумевает, конечно же, и любовь к ближнему. И мы с вами постепенно подходим к этой заповеди, которая научает нас любить ближнего, как самого себя. Причем хочу подчеркнуть, это заповедь из книги Левит. Я был уверен, что я подойду к ней гораздо быстрее, но я думаю, что нам весь август понадобится, чтобы туда войти. Потому что каждый стих уже, он нуждается в большем комментарии, и мы будем этим заниматься. А впрочем, нам больше и нечем заниматься. Мы для этого и собираемся, правда? Итак, как мы говорили в прошлый раз, любовь к ближнему невозможна без уважения к его чести, к его жизни и к его достоинству. Левит 19 глава 16 стих. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь Бог ваш». Переносчик. Древнееврейское слово «рахиль», клеветник, доносчик, который подобен, как приводили сравнение, торговцу сладка, умеющему заходить в каждый дом и пользующийся тем, чтобы рассказывать о соседях негодные вещи. Он не только не щадит чести ближнего, но и находит в его позоре особое удовольствие. Повторяться не буду, мы об этом говорили подробно в прошлый раз. Но вот мы подходим ко второй части стиха, и не случайно в ней говорится о восстании на жизнь ближнего, поскольку распространение у человека клеветы, дурной славы способно причинить вред, более того, смертельный вред, опороченный может заболеть с расстройства. Было немало случаев, когда люди заканчивали жизнь самоубийством. Донос может спровоцировать нападение ненавистников на этого человека. Но вот эта вторая часть стиха, которую мы сегодня будем с вами исследовать, она весьма многозначительна на языке оригинала. То, что мы прочитали, одно лишь значение – «не восставай на жизнь ближнего твоего». Я думаю, что это понятное значение, правда? То есть не угрожай жизни ближнего твоего, не делай ничего, что могло бы принести ущерб жизни ближнего твоего. Звучит красиво, звучит литературно. И переводчик шел именно таким путем, чтобы попытаться из несвязанных между собой еврейских слов составить какое-то смысловое предложение, которое он понимал. Но буквально, я не буду произносить на иврите, буквально эта заповедь читается таким образом. «Не стой при крови ближнего твоего». Там нет слова «жизнь» в оригинале, там есть слово «дам», «кровь». Кстати, «адам» – и дух, и кровь, да, дух и плоть. Там есть именно слово «не восставай», а слово «стоять», то есть оставаться бездвижным. Хотя у интерпретаторов есть некие разночтения со словом «при крови», потому что некоторые вот этот предлог читают «на крови», хотя, в общем-то, понятие «при» более близко. Но «не стой на крови ближнего твоего» – это очень понятно, это означает «не строй свое благополучие на чужих страданиях», правда? То есть каждый из нас понимает, что такое встать на шею другому человеку, а здесь еще более ясно, более открыто. Мы понимаем, что сострадание или соучастие в страданиях ближнего, переживание их как своих собственных, это еще один из шагов настоящей любви, то, что Бог называет святостью. Но что же все-таки буквально говорит эта заповедь? Я еще раз подчеркиваю, у нас есть разночтения в синодальном переводе и в интерпретации переводчиков с иврита, которые переводят прямо по смыслу. Более того, есть разночтения с комментариями на эту заповедь. Несколько тысяч лет подряд ее всегда прочитывали так: «Не стой при крови ближнего твоего». Я сейчас объясняю. Или точнее объясню, что это значит. Никогда практически не переводили ее «не восставай на жизнь ближнего твоего». Но именно так переводили и переводят до сих пор. И во многих современных переводах этот оттенок уже дан. Но, опять же, выражение непростое, согласитесь. Что значит «стоять при крови ближнего твоего»? То есть оно само по себе даже при буквальном чтении фразы слово за словом не дает нам прямого ответа, потому что тоже нуждается в комментарии. Итак, о чем же говорила эта заповедь буквально? О том, что нельзя оставаться безучастным, если есть какая-нибудь опасность для жизни ближнего твоего. Вот что подразумевалось в этой заповеди. Когда кто-то из народа Израиля, вот так в древние времена, еще до пришествия Иисуса Христа, комментировали эту заповедь учителя Торы, когда кто-то из народа Израиля находился в опасности, необходимо было сделать все возможное, чтобы спасти этого человека. Если кто-то попал в плен, нужно было сделать все возможное, чтобы выкупить его из плена или отвоевать его из рук врагов. Тот, кто может помочь, но ничего не делает, он нарушает этот запрет, который говорит: не оставайся равнодушным при угрозе жизни твоего ближнего. Итак, что же эта заповедь запрещала еврею в древние времена? Она запрещала, я еще раз повторю, оставлять своего соплеменника в ситуации, опасной для его жизни, и при этом не помочь ему никак. Например, если человек видит, что кто-то тонет, он должен сделать все возможное, чтобы спасти его. Если за твоим ближним гонятся разбойники или дикий зверь, он обязан сделать все возможное, что в его силах, чтобы спасти этого человека. То же касается и ситуации, когда кому-то становится известным о готовящемся нападении на человека. И вот мы видим, в древние времена эта заповедь понималась именно так. Она запрещала оставаться безучастным, если есть угроза жизни человека. Не стой при крови или кровопролитии, при возможности кровопролития ближнего твоего. Не стой, не оставайся безучастным, ты должен вмешаться в то, что происходит. Обратите внимание, какие высокие и благородные мотивы. Но надо сказать, что все эту заповедь понимали так, как я сказал. И, конечно же, Господь Иисус ее хорошо знал, естественно. И даже Он ее комментировал. Уже во времена Иисуса Христа возникли разночтения по поводу, на кого и до какой степени распространяется эта заповедь. Уже в те времена учителя согласились, что заповедь спасти ближнего распространяется как на мужчин, так и на женщин. Распространяется на всех людей, то есть ты должен участвовать. Эта заповедь касается каждого из нас, если ты видишь опасность ближнего. Но вот возникал вопрос, а если ты сам рискуешь? И вот тут, конечно же, люди, пишущие комментарии, разошлись во мнениях, весьма расходились во мнениях люди, которые комментировали Священное Писание. Из чего они исходили? Ну, из своих собственных представлений о жизни, о чести, о благородстве и так далее, о способности рисковать, жить. В общем, разночтения были довольно-таки серьезными. Конечно, эти разночтения существуют в еврейском народе до сих пор, но они существуют по той причине, что не все из еврейского народа прислушались к главному еврею, к Иисусу Христу. Не все прислушались к Мессии, не все прислушались к Его словам, а мы их приведем сейчас по поводу этой заповеди. Были разночтения, и в свое время один из учителей Торы, весьма известный человек, которого звали Рабби Акива, он уже жил после распятия Христа. Это человек, оказавший большое влияние на иудаизм, на еврейскую веру. Причем, надо сказать, что он обратился к изучению Торы только лишь в 40 лет. Он человек был, который не знал ни еврейского языка, был рожден в семье полуязыческой, то есть он не был галахическим евреем. И несмотря на это, у него было огромное желание к познанию мудрости Всевышнего. Он искал этой мудрости, но он понимал, что перед ним незыблемая скала, огромная гора, множество знаний, которые в 40 лет человеку очень трудно одолеть. Знаете, у нас есть такая пословица: если в 40 лет ума нет, да? А мы говорим, памяти нету, того нету, другого нету. Ну, мы же всегда умеем пенять на зеркало, понимаете, да? У нас всегда есть отговорки. И вот этот простой крестьянин однажды увидел, как вода проточило в камне отверстие. И он подумал, ну уж насколько я твердолобый, ну, наверное, уж не такой, как этот камень. Если в камне было проточено отверстие, и вода добилась своей возможности, то неужели вода Божьего Слова, Божьего Духа во мне не раскроет что-то? И он пошел учиться. Я не буду вам рассказывать его историю, просто она в чем-то поучительная, интересная. У него были десятки тысяч учеников впоследствии. Он самый оказался влиятельный учитель Торы в те времена и закончил свою жизнь мученически. С него римляне содрали кожу живьем, когда он отказался слушаться власти, запрещающие поклоняться Богу и изучать Священное Писание. То есть он закончил свою жизнь мученически. Но, на мой взгляд, в его учении было немало хороших познавательных и правильных идей, но были какие-то вещи, которые привели к катастрофическим результатам. Одна из таких вещей – понимание этой заповеди «Не стой при крови ближнего твоего». Он сказал так, возьмем пример, если двое идут в пустыне, и вода только лишь у одного – и чтобы дойти до конца этой пустыни, тот, у кого есть вода, а у второго, у ближнего ее нет. Если он, ну, конечно, это ситуация гипотетическая, отдаст свою воду ближнему, он сам погибнет. Если они поделят пополам, то они оба погибнут. А если он выпьет ее сам, то он сохранит свою жизнь, потому что заповеди даны не для смерти, а для жизни. Вроде бы все логически правильно. И почти 2000 лет евреи следовали учению раби Акивы. Но если есть в учении какая-то ошибка, она всегда скажется. И она сказалась. Она сказалась во время Холокоста, в лагерях смерти, где многие почему-то, следующие этому учению, прятали под подушкой последний кусочек хлеба, никогда не отдавая никому, даже очень близкому человеку. Это учение послужило искушением для многих.

Это естественно. Если ты не умеешь плавать, то как ты будешь спасать того, кто тонет? Это понятно, это невозможно спасти его тем, что ты поплывешь за ним. Следует всегда правильно оценивать ситуацию, научиться быстро взвешивать и тогда действовать. Но Господь сказал так, Иоанна 15:13. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И вот на этом стихе учение раби Акивы потерпело полное поражение, потому что слова Машиаха, Мессия, Христа, они поставили очень высокий стандарт, что нет больше любви, что, оказывается, есть еще и высокая жертвенность, которая уже не учитывает даже возможность продления своей земной жизни ради вот этого венца любви, высочайшего проявления любви, которое в духовном мире засчитывается Богом и, я бы сказал, вознаграждается высшими дарами. Поэтому мы видим, что в интерпретации Христа, даже в тех случаях, когда при спасении другого нужно рисковать собственной жизни, и, впрочем, в древние времена так и было, до тех пор, пока раби Акива не ввел вот такого ограничения, человек не имеет права устраниться от исполнения заповеди, возложенной на него Богом. А если пройдет мимо, если не захочет вмешиваться, не захочет рисковать, в древности говорили так, пусть он знает, что стоит при крови ближнего своего. И если земной суд не накажет его, потому что ни один суд не сможет присудить человеку то, что он не стал рисковать собственной жизнью. Но придет время, когда небеса спросят с него за кровь его брата. Потому что на небесном суде не только слова, не только действия, не только дела, но и помыслы человека открыты Богу. Но мы посмотрим на эту заповедь более обширно. Надо сказать, что комментаторы всегда говорили, что спасти ближнего можно не только рискуя собой, но можно спасать человека, тратя свои деньги. И поэтому в древности считали, что спасти ближнего нужно любой ценой. Даже если за это нужно потратить все свои сбережения и продать свое имущество. Вот настолько было высоко поставлена вот эта заповедь среди народа Божьего. В Израиле было установлено так, что если человек бежал по улице, чтобы успеть спасти ближнего, и при этом он сломал какие-то вещи, принадлежащие любому из находящихся там, он не должен был компенсировать нанесенный ущерб. Этот закон еще в древности установили мудрые люди, чтобы побудить человека к спасению других людей, чтобы не было никаких ограничений, чтобы ты ничего не боялся. И теперь еще один важный момент, который мы рассмотрим. Есть болезни, а есть еще профилактика болезней. Вы знаете, есть такая наука в медицине, которая называется гигиена. А среди юристов есть такое понятие, как профилактика правонарушений. Вот для нас подходит и то, и другое. И духовная гигиена, и профилактика наших нарушений. Эта заповедь связана еще с одной, которая находится в другой книге, в книге Второзакония, 22 глава. Она связана с другой заповедью, которая профилактическая. Давайте мы прочтем 8 стих, Второзаконие, 22 глава, стих 8. «Когда построишь новый дом, сделай ограду вокруг крыши, чтобы никто с нее не упал, и ты не навлечешь кровь на свой дом». Смотрите, мы уже сталкиваемся с тем, что есть понятие «можно навлечь кровь на свой дом». То есть это было и тогда.

это есть и сейчас. Если по нашей вине что-то произошло, то есть наказание, которое из-за этого приходит в жизнь, в дом. А здесь вообще по словам «дом» подразумевается не только материальное строение, а вообще устройство жизни. И вот что на этом примере, чему здесь нас учит Священное Писание, оно учит нас особому принципу, который приложим к многим жизненным ситуациям. Давайте попробуем раскрыть это понятие, что значит «сделай ограду на крыше твоего дома». Кстати, на Востоке по сей день, в Израиле и в других странах Востока, обычно строятся дома с плоскими крышами. Кто был в Израиле, тот видел. Плоская крыша, на которую можно выйти. Плоская крыша, на которую можно легко зайти, из которой точно так же можно легко упасть. Поэтому в соответствии с этой заповедью всегда было предписано эту крышу обнести оградой высотой не менее метра. Но это буквальное понимание заповеди, что эта ограда должна быть достаточно прочной, чтобы кто-либо облокотился, не упал, не дай Бог, и не разбился, чтобы даже взрослый, тучный человек не сломал эту ограду. Настолько она должна быть предусмотрена, сделана, предусмотрительно прочной сделана. Но давайте расширим эту заповедь, чему она нас учит, к чему обязывает. Эта заповедь обязывает нас убрать из наших владений все, что может причинить опасность или физические повреждения или страдания людям. Я подчеркиваю, эта заповедь касается каждого из нас сегодня. Если даже вы не строите дом, но, предположим, вы роете в своем владении колодец или яму, мы обязаны, согласно Слову Божьему, окружать их оградой. Мы обязаны закрывать, чтобы туда никто не упал. Из того, чем мы владеем, нужно убрать все, что представляет опасность. Например, оголенные электрические провода под током. А так бывает в некоторых домах. Очень плохая изоляция. И говорим, а ладно, наши любимые, помните, и так сойдет. На меня уже 10 раз током било. Так оно заметно. Это тебе кажется без последствий. А нам со стороны виднее. Если тебе 10 раз било током, ну да, я же забыл, что до этого на грабли наступил. Раз 15. Друзья мои, здесь наша российская русская авось не проходит. И даже если ничего, казалось бы, не случается, мы несем потенциальную угрозу, которая может однажды, знаете, как ружье, висящее на стене, выстрелить. По той же причине эта заповедь обязывала, чтобы, не дай Бог, не доставлять людям неприятности, нельзя во дворе держать злого пса непривязанным. Нельзя. Нельзя, чтобы собака, да ничего, она не кусается, да? Нормально. Друзья мои, нельзя оставлять без ремонта сломанную лестницу или что-либо еще. Пусть не покажутся нам излишними все эти предосторожности. На самом деле, святость, понятие святости охватывает все сферы жизни. Но нам больше нравится духовно. Знаете, мы такие все, у нас такая направленность, мы духовно исполняем все. Вот бы мы еще ели бы духовно и спали бы духовно, да? И в душе мылись бы духовно, образно. Нет, поесть мы хотим натурально. Согласитесь, да? Никто в душе не ест. Все едят в натуре, как бы. Вот натуральный продукт, и сел, поел, все нормально. А все остальное мы в душе. Но я вас утешу. Действительно, кроме буквального смысла, юридического, материального аспекта этой заповеди, существует и духовный смысл, без сомнения. Мы можем научиться из этого слова, как нам следует вести себя в духовном плане. Потому что крыша всегда символизирует высокое место. Это нечто самое высокое. И то, что возвышенное, всегда символизирует гордость, друзья мои.
И вот с древности комментаторы тоже говорили: сделай ограждение, умерь свою гордыню. Потому что она является источником всех плохих качеств и духовного падения. Упадет падающий с нее, то есть упадет, чтобы не упасть. Сделай ограждение, если ты поднимаешься духовно. Кстати, кому-то может показаться, что под этот запрет попадает только обычная человеческая гордость. Гордость своим положением, видом, здоровьем, имуществом, властью. Но я вам скажу, что самая страшная гордость – это гордость духовная. Не житейская, потому что житейская, она житейская и есть. А вот духовная гордость, она житейским всем может пренебрегать. Она может ходить в лохмотьях. Она может быть аскетичной. Но из каждой дыры в этих лохмотьях будет проглядывать гордость. Помните эту историю? «Взгляни на коня. Ест одну солому, спит стоя. В ноги гвозди забиты, а как был скотиной, так и остался». Мы понимаем, что есть ложное смирение. Конечно, конь не гордый, но вот у нас бывает так. И не дай Бог, потому что, к сожалению, очень часто гордость возникает на фоне веры. Во-первых, мы не то чтобы радуемся, а гордимся своим положением, тем, что мы что-то узнали из Писания, так и хочется вернуть. Хочется встать повыше, наша извечная фраза, да, встать на бугорок, чтобы можно было плюнуть оттуда уже. Снизу-то никто не плюнет, потому что на себя попадешь, а когда вниз, всегда уже хорошо. Ощущение особое. Прочитал Библию. А вы читали Библию? Ладно это. Своеобразный сленг пришел такой. То есть определенные слова. Мы же знаем, что в каждой конфессии есть свои, в каждой избушке есть свои конфессюшки, погремушки. В баптистской церкви выходишь, говоришь: «Мир вам, братья и сестры». Говорит: «С миром, брат». В пятидесятнической выходишь, говоришь: «Слава Богу! Аллилуйя!» В американской харизматической: «Hi, guys!» То есть: «Привет, парни!» В еврейской: «Шалом!» Ну и попробуй перепутать одно с другим. Попробуйте сказать в баптистско-традиционной церкви: «Слава Богу, братья и сестры!» Пятидесятник. Попробуйте в пятидесятнической сказать: «Приветствую вас, мир вам, братья и сестры!» Баптист. Жару мало. Уж сразу нужно дать жар. То есть мы уже друг друга можем как? Различать, понимаете? Различать. То есть уже у каждого есть свой оттенок, друзья мои. И каждый рисует карикатуры на других и ставит памятник себе. То есть каждый чувствует себя, ну, знаете, ну все мы можем заблуждаться, да, конечно, ну нет совершенных ни одного, но в душе же ты знаешь правду. Конечно, нет. Ну, я тоже несовершенный, но... Но правду мы о себе знаем, понимаете? Когда у человека основанием для его гордости служит глубокое знание Писания, и даже, я скажу, скрупулезное исполнение заповедей, в этом нет ничего плохого, ему кажется. Он говорит: это не моя личная гордость, это почет Библии. Когда люди почитают меня, они должны меня почитать, они почитают Слово Божие, они оказывают уважение этому Слову. Я хочу сказать, мы тут тоже можем заблуждаться. Понимаете? Мы должны все-таки сделать ограду, чтобы не почитать себя, помните, как сказано, выше других. Если ты думаешь, что знаешь все, как говорили апостолы, ты ничего на самом деле не знаешь. А сегодня мы с вами уже поняли, что проходят годы, бывает,
и в голове сплошная каша. И чтобы в элементарных вопросах разобраться, нужно много времени и сил. Главное, что нужно думать. А думать мы не привыкли. И бывает очень трудно жить, потому что легче всего критиковать других. Найти какую-нибудь штуку, которая у нас есть, а у них нет. И таким образом жить. Я думаю, эта заповедь как раз нам говорит, что такую гордыню нужно непременно умерить. Я хочу сказать, что в храме, который стоял в Иерусалиме, тоже была крыша. И на храмовой крыше тоже была ограда. И если храм представляет для нас образ самой высокой духовности, то чем выше духовность, тем выше и прочнее должна быть эта ограда. Потому что что может быть святее храма? И получается, что даже находясь на высочайшем уровне святости, нужно остерегаться гордыни, высокомерия и всячески им препятствовать, чтобы предотвратить духовное падение. С другой стороны, эта заповедь учит нас также предотвратить ущерб какому-либо другому человеку, чтобы не упал кто-нибудь. То есть, если мы понимаем ее духовно, необходимо... Если мы общаемся с людьми, когда мы стараемся кому-то приблизиться к Богу, это как строительство нового дома. Нужно обязательно сделать ограду, чтобы и человек не возгордился, чтобы и мы своим поведением не соблазнили его, чтобы он не упал. Помните, как сказано Римлянам 14:13, «Не станем же более судить друг друга». А лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению и соблазну. Поэтому мы должны сделать все, чтобы не стать причиной падения другого человека. И поставить ограду, чтобы исключить эгоизм и гордость. Далее я буду завершать. «Не стой при крови ближнего своего». Комментатор Раши написал так: «Не стань свидетелем его гибели, имея возможность спасти его». Интересно, что говорили так, что если ты очутился на месте, где гибнет человек, ты, верующий в Божье провидение, должен сознавать, что значит, у тебя есть возможность оказать ему помощь. Для этого Господь и привел тебя туда и показал это место. Притчи 24:11. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Я хочу провести еще одну аналогию. В наше время многие из народа находятся в положении или в процессе духовного умирания. Я хочу, чтобы мы помнили, мы несем ответственность друг для друга или друг за друга. Для нас это заповедь проповеди Евангелия в том числе. Спасай обреченных на смерть. Для нас это заповедь в том, чтобы мы увещевали друг друга, помогали друг другу, когда видим, что кто-либо из братьев ослабел, сестер падает. И сам факт, что мы встречаем подобных людей, показывает, что мы потому их и встречаем, что у нас есть силы для их спасения. Есть такая фраза: «Кто спасет одну жизнь, спасет весь мир». Вот тот факт, что Бог от начала создал только одного Адама, доказывает бесконечную ценность одной человеческой жизни. Если бы Адам умер, погибло бы все человечество. Если бы Христос умер и не воскрес, тоже бы погибло человечество, но Он воскрес, и через Него спасен мир. Я думаю, каждый из нас должен понимать, что жизнь уникальна, и из этого можно сделать много выводов, что жизнь человека действительно величайшее преступление отнять эту жизнь, но духовная гибель еще страшнее. Поэтому «Не стой при крови ближнего твоего». Бог дает еще и обетование в твоем слове, чтобы побудить нас помогать тем, кто испытывает подобные страдания.
Мы говорим сейчас о падении, в том числе. Иаков 5:20. «Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Иаков заканчивает свое послание одной из самых важных и возвышенных идей в Новом Завете, которую мы встречаем не один раз. «Если кто-то сошел с истинного пути и заблудился, и брат во Христе поможет ему вернуться на правильный путь, совершить покаяние, освободиться от ошибок, наставит его на истину, он не только спасет душу брата своего, но, как мы читаем, покроет множество грехов». Я знаю, что комментаторы говорили о том, о чьих? Своих, друзья мои. Если мы читаем этот стих в отрыве от еврейской традиции, в которой пребывал Иаков, то мы много чего понадумаем. Но в древности понимали именно так, потому что все мы много согрешаем. И я объясню сейчас, почему это помогает нам. Смотрите. Помощь ближнему, оказывается, влияет на нашу жизнь. У пророка Иеремии сказано, 15:19, «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста». То есть, если из грязи сможешь поднять драгоценное, найти, очистить, поднять. У пророка Даниила говорится так, 12:3, «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Посмотрите, какие удивительные обетования к тем, кто спасает обреченных на смерть. А мы понимаем, что страшнее духовной смерти нет. Павел советует юному Тимофею. Первое послание Тимофею 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Иудейские комментаторы говорили так, кто подтолкнет человека к праведности, на том нет греха. Мы уже видели, друзья, что святость – это возвышение, это духовный рост, это этапы жизни человека, и они тесно связаны со взаимоотношениями между людьми. Мы читали об этом с родителями, с братьями, с добрыми различными делами. Но есть еще один аспект. Невозможно духовно вырасти, невозможно самому в одиночку подняться, не помогая подняться другому. Этот духовный принцип не сможешь, ни я, ни кто, нельзя, невозможно. Стоять при крови ближнего означает равнодушие к его судьбе. Кстати, обратите внимание, в Торе слово «кровь» часто модель души, правда? Написано, ибо кровь – это душа или душа в крови. То есть, если тебе безразлично, как живет другой человек, другой христианин, по заповедям ли Божьим или так себе, то ты тоже нарушаешь заповеди. Если тебя не волнует его жизнь, его духовный рост, его состояние, читает ли он книги мудрости Божией, ты сам не сможешь духовно развиваться. Такое равнодушие перекрывает каналы души. И вы знаете, интересно, в еврейском Талмуде есть такое выражение, что можно превратиться в осла, нагруженного книгами. Кстати, слово «осел» на иврите «хамор», то есть «хамор» кто-то помнит, плоть, земля, приземленный, да, плотской. Так и получается, что человек может десятки книг прочесть, множество комментариев, проповеди прослушать, но они не поднимут его, оставят его приземленным, потому что он равнодушен к судьбам других людей. Все. Климент Александрийский говорил, что подлинный христианин видит в том, послушайте, что может принести пользу своему соседу, он видит в этом свое спасение. Еще раз повторю. Подлинный христианин даже в том, что может принести пользу соседу,
видит свое спасение. Когда он сталкивается с нуждой у соседа, с проблемой, неразрешимой для него, когда нужно помочь, когда не безразлична жизнь ближнего, когда он увидел, он говорит: «Бог удостоил меня». Мы только что читали с вами обетования, но их нужно удостоиться. Поэтому величайшую славу Бог дает тем, кто других людей приводит ко Христу, приводит к Богу, ибо такой человек в прямом смысле слова, в прямом смысле соучастник, соработник в труде нашего Господа и Спасителя. Да благословит вас Господь, друзья, и мы сделаем простой вывод. Не восставай на кровь ближнего твоего, на жизнь ближнего. Никогда не покушайся на его материальное, не дай Бог, физическое благополучие. Не стой на крови, не строй на страданиях ближнего что-то свое. И не стой при крови. Никогда, если ты видишь опасность, которая угрожает человеку, будь то физическая опасность или будь то духовная опасность, не оставайся равнодушным. Тем самым ты исполнишь закон Христов. Аминь.

Завещание матери. «Сынок, остановись, послушай», – звучал мамин голос за спиной. «Дома побудь, покушай, смотри, что сделалось с тобой. Пьянство, наркотики разбили твою семью, и ты один. Детки, жена оставили. Остановись, блудный сын». Все это пролетело в голове, как пленка перед его глазами, и мамин голос в молитве в тишине, его разгулы грешные с друзьями. Стараясь вспомнить, что же произошло прошлой ночью в его пустой квартире, и тут как будто молнию снесло. Подарок мамы, Библия святая, из этой жизни, уходя домой, на небо, где покой и счастье, мама его дрожащей рукой. «Возьми, она поможет, сын тебе, мне Насте, ты береги сокровище сие, не потеряй, не променяй, прошу, она тебя на небо приведет, а сейчас мне пора, я ухожу». Он вспомнил, проиграл вчера, с дружками в карты он играя, и на хмельную голову не понимая, мамин подарок он отдал. «Что же наделал я, как я смог?» – шептал Геннадий, поспешно одеваясь. И вот нога ступила на порог, заходит в дом, без стука, извиняясь. «Руслан, проснись, это я, Геннадий. Кого? И что ты делаешь? Зачем кричишь? Вставай, где Библия? Подарок мамин. Я проиграл вчера, ну что молчишь? Да вот она, и что с тобою? Зачем так много шума, Ген? Это подарок мамин перед смертью, и нет на свете и замен». Прижал к груди святой подарок, сын не спеша и шел домой. Как же он низко опустился, но что он сделать мог с собой? И пожелтевшие страницы священной Библии открыл, видит конверт, а на нем надпись «Дорогому сыну, чтоб не забыл». Дрожащими руками от волнения он бережно достал письмо, деньги внутри, но нет влечения. Это исчезло и ушло все зло. Единственный любимый сын, читал медленно и тихо. «Когда ты будешь все читать, я уж давно буду спать. Вечным сном усну, родной, пойду на небо к отцу домой, а ты останешься один. Кто же поможет тебе, сын? Прошу тебя, оставь свой грех, приди к Христу, тебя он примет. Покайся, сын, не жди беды, и он бремя твое снимет. К нему в молитве обратись, проси прощения, и он просит. О, сын, домой к отцу вернись. Он любит, верь, и нет в нем злости. И если сможешь, возврати жену, детей ты постарайся, не дай им без отца расти, но в руки Божьи ты отдайся. А деньги я насобирала, много чего себе не дала, но я прошу, не отдавай, их дьяволу не променяй. И для начала тебе хватит, я собирала долго их, когда узнала про болезнь, что я уйду от забот своих. До встречи, сын, я твердо верю, что в небе встречу я тебя, я отдаю тебя Иисусу, его направит пусть рука». Не смог он сдерживать рыдания, свои душевные страдания, поднял на небо он глаза и закричал он в небеса. От тоски и боли одиночества душа взывала: «Помоги, Господь, прости меня заблудшего, к себе прошу меня возьми. Прости, что долго я шагал к тебе, прости, что долгий был мой путь, прости, что, отвергая истину, потерял я жизнь и суть». Колени он склонил на землю, и не смотрел он на людей, рыдал он, плакал, как дитя: «Прости, прости, Господь, меня! Мама, и ты прости», — шептал, «что я так долго отвергал и жил, как этот мир живет, и ныне он так всех зовет. То справа, слева вдруг зовут, то там, то тут чей-то труп найдут. Расплата за грех, смерть для души, борьба и война среди своих. Брат против брата, дети против отца, и души уходят с земли навсегда. Куда и где вечность знает лишь Господь, а нам предстоит дорога домой. Там все повстречаешь, это война за тебя и за души. Приготовься, земля, для схватки с врагом. Готовься, друг мой, чтоб нам не погибнуть на пути домой. Узкий путь и тернистый пред тобою лежит, но помни, не дремлет твой Господь, не спит. Око его всегда над тобою, слушай, он зовет, пойдем за мною. Чтоб услышать слова: верный раб, войди, в радость Господина только посмотри, что он приготовил для верных людей. Он даст избавление от слез и скорбей.
и чтоб нам явиться пред лицо Творца с тысячу спасенных, вон где цель моя, за спиною войска, что Христос поднял, ведь за них Он жизнь на кресте отдал. На земле ты ныне только лишь прохожий, и пусть Дух Святой сам нас поведет, чтоб увидеть славу, вечность нам на небе. Сможет Он, поверь, Он нас доведет.

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Псалом 93:14.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

В эти первые счастливые дни влюбленности я еще не понимал, что настоящая духовная борьба только начинается. Я был уверен, что отныне никогда больше не впаду в грех, что Господь, живущий во мне, позаботится о всех моих нуждах, и что никакие искушения мне более не страшны. Мне казалось, что я поселился на небесах, высоко над облаками, вместе со своим Искупителем. В моих глазах весь мир со всей его суетой и тщетой мог провалиться сквозь землю. Меня он больше не волновал. Только позднее я понял, насколько глубоко заблуждался. Вскоре я понял, что означало для меня быть евреем и в чем состоит смысл жизни. До моего нового рождения я был готов на все, чтобы докопаться до смысла моего существования. Раньше мне казалось, что стоит только заполучить побольше денег, которых хватило бы на всю жизнь, вот тогда-то я и начну жить по-настоящему. Говоря по правде, любовные и всяческие иные авантюры не заполняли пустоты в моей душе. Тем не менее, я был готов бороться за достижение поставленных перед собой целей, хотя успех казался сомнительным. Отныне же, вопреки всем моим прежним представлениям, я нашел в Иешуа все, о чем грезил в розовых мечтах. Я обрел жизнь во всей ее полноте. Теологические вопросы, такие как существование сатаны или греха и его последствий, были мне не вполне ясны, и я решил их просто игнорировать. Моя обращенность к Иешуа в какой-то мере защищала от жала греха мою жизнь, но грех таился во плоти, лишь ожидая подходящего момента, чтобы снова поднять отвратительную змеиную голову. В этот период первой любви все, к чему я стремился, это поделиться со всеми вестью о чудесном Мессии, которого я только что повстречал, и Иешуа ха Машиахе. Я рассказал о нем своему другу Михаилу и другим друзьям-евреям из Бруклина. Но они смотрели на меня так, будто я сошел с ума. Быстро забылись все сомнения, мучившие меня до того, как мои глаза открылись на истину. Теперь я не мог понять, как мои друзья не могут узреть столь ясные и очевидные. Я был похож на прозревшего слепого, который смог увидеть свет, а теперь пытается объяснить своим незрячим друзьям то, что он увидел. Я просто не осознавал, что они не способны видеть. Даже мои знакомые не евреи, христиане от рождения, иногда заходившие в церковь, не очень-то стремились слушать мои разговоры об Иешуа. Они не понимали той огромной перемены, которая произошла во мне и в моем мировоззрении. Я только мог вспоминать слова Джеффа о том, что не каждый, посещающий церковь, обязательно верит в Мессию, и что настоящим верующим человек может стать только после того, как самостоятельно примет решение и родится заново. Вот почему Иешуа сказал о себе: «Я – хлеб живый, сшедший с небес». Родившись заново, я ощутил глубокую и всеусиливающуюся жажду Слова Божьего. Я читал Писание и размышлял над ним днем и ночью, и мне все казалось мало. Постепенно Слово стало неотъемлемой частью моего существа. Подобно тому, как материальная пища созидает нашу плоть, становясь ее частью. Писание перестало быть для меня мертвыми словами, напечатанными черным по белому. Отныне Танах стал живым словом живого Бога, изменяющим мою жизнь. И еще одна замечательная перемена случилась со мной. Как только мне требовалась любая забота моего небесного Отца или его защита, я начинал взывать к Нему и искать Его в молитве. Мои новые молитвы были совершенно не похожи на те, что я читал когда-то в синагоге. Я понял, что Бог хочет слышать боль моей души и благодарность моего духа каждую минуту,
а не только 3 раза в день. И еще я знал, что мой любящий отец будет прислушиваться к моим молитвам, даже если они будут такими же нестройными и простыми, как огуканье младенца, каждый возглас которого волнует мать и делает ее счастливой. Одной из самых больших проблем, с которыми я столкнулся, как вновь уверовавший, было признать и принять, что сам по себе я абсолютно беспомощен, как новорожденный младенец, что я не могу ничего сделать для самого себя или для других, не говоря уже о Боге. Позже я пришел к пониманию, что это не было относящимся только ко мне, как недавно пришедшему к веру, но таково должно быть положение каждого верующего на протяжении всей его жизни. Ведь Иешуа сказал: «Без меня не можете делать ничего» Иоанна 15:5. В современном обществе грех настолько является нормой, что человек, пытающийся держать себя в чистоте и безгрешности, считается чудаковатым и даже ненормальным. Но с тех пор, как я родился заново, Святой Дух Господа поселился во мне и превратил мое тело в свой храм. Божий Дух меня очистил и сделал особенно чувствительным к греху. Даже такие поступки, которые до этого были в моем понимании совершенно нормальными, общепринятыми и невинными, внезапно стали казаться гниющими, зловонными язвами, от которых хотелось избавиться как можно скорее. Если бы я заранее знал, что после второго рождения в Духе Божьем так охотно откажусь от множества своих старых привычек, сомневаясь, что я вообще принял бы путь и истину, и жизнь. Но поскольку истина в лице Иешуа явила мне себя во всей своей славе, я испытывал сильное желание бросить все те занятия, которые ранее всецело поглощали мое бытие. Я начинал понимать, насколько тщетно все в этом мире – деньги, имущество, успех, насколько бессмысленна нечистая жизнь во грехе, в которой я с таким наслаждением валялся, как свинья в грязи. Я вдруг обнаружил, что отвергаю все то, что еще недавно казалось мне смыслом жизни». Я продолжал каждое утро открывать свой магазин, но вскоре совсем потерял к нему интерес. Гоняться за деньгами и женщинами казалось мне крайне глупым и пошлым занятием. Я перестал посещать ночной клуб «Каменный пони» с тех пор, как я обнаружил, что источником всякого счастья и подлинной радости является Господь. Ночной клуб стал мне не нужен. Примерно в то же время я потерял большие средства на бирже. Я удивлялся самому себе. Раньше я в таких обстоятельствах подумывал бы о самоубийстве. Теперь же мне это было совершенно безразлично. Я просто не узнавал самого себя. Моим кредо стали слова Иешуа: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Матфея 6:19-21. Я был по-настоящему счастлив от этой неожиданной потери интереса к материальным благам и отсутствия страха перед нищетой, потому что все это доказывало, что я на правильном пути. Деньги утратили для меня прежнее значение. Раньше они были моим очень суровым хозяином, теперь они стали моими слугами. Отныне я управлял ими, а не они мною. Мой дом и все окружение, в котором я жил, начали давить на меня. Я чувствовал себя как в тюрьме. Беспутная жизнь, которую я вел до недавних пор, утратила свой блеск и очарование.
вызывающие безбожие моих бывших друзей и собутыльников, со всеми их танцульками и постоянным флиртом, резко контрастировало с моей горящей любовью к Господу, который явился мне в своей милости. Эта неудовлетворенность, это беспокойство подсказывали, что мне надо сменить окружение. Вот так и вышло, что в один прекрасный день я без всякого сожаления закрыл свою лавку, оставив все ценное в доме Михаила. Он тем временем переехал из асфальтовых джунглей Бруклина в садовый штат Нью-Джерси. Упаковал свои пожитки в один чемодан, забрал все свои деньги из банка и отправился на машине на запад. Вроде бы только вчера я стоял на обочине шоссе с поднятой рукой, прося подвести меня на север до Нью-Йорка. И в то же время, казалось, с тех пор прошла вечность. Но теперь я не просил подвести. Я сам брал свою машину попутчиков и пытался поделиться с ними самым удивительным событием, произошедшим недавно в моей жизни. Какие поразительные перемены произошли во мне с тех пор, как я приехал в этот город. Я уезжал отсюда с благой вестью Иешуа Мессии на устах. И самое удивительное в этом было то, что перемена, произошедшая во мне, не была моей личной заслугой. Вся слава, хвала и честь принадлежали Господу Богу Израиля. В жаркий солнечный день я выехал из этого огромного пространного мегаполиса под названием Нью-Йорк. Остановившись у бензоколонки, купил добротную карту дорог. Вскоре я пересек границу штата Нью-Джерси. Как сравнительно недавнему иммигранту из Израиля, мне было чрезвычайно интересно это первое путешествие по системе суперавтодорог США. Выезжая на федеральную автостраду номер 95, мне впервые пришлось остановиться у будки со шлагбаумом, где собирают плату за проезд. Сама мысль о плате за право проезда по дороге показалась мне диковинной. Во время долгого пути, сперва на юг, а потом на запад США, я пересекал горы, покрытые бесконечными лесами. Мимо тянулись несчетные мили пшеничных полей, зеленых лугов, пастбищ. На каждом пересечении с другими автострадами были устроены путепроводы, которые, извиваясь и закручиваясь, переходили один в другой. Вспоминая наши израильские плохо мощенные дороги и агрессивных, нетерпеливых израильских водителей, я мог только восхищаться чудесными американскими хайвеями. По этим дорогам можно ехать целыми днями, не останавливаясь, не уставая и даже не напрягаясь. По сравнению с израильтянами, американцы более спокойны, терпеливы, любезны, всегда готовы помочь. Впрочем, может, это было всего лишь первое и ошибочное впечатление наивного молодого израильтянина. Через несколько часов после выезда я прибыл в столицу США, Вашингтон, и решил повидаться с Ребеккой, студенткой колледжа, с которой познакомился за год до этого. Она представила меня своим друзьям и коллегам. В кичливой ученой атмосфере, царившей в ее компании, я почувствовал себя весьма неуютно. Я понимал, что обладаю мудростью, гораздо более ценной и значимой, чем сумма всех знаний этих ученых, профессоров и студентов. Их сексуальная распущенность и отношение к наркотикам претили мне. Я ощущал испорченность и моральную развращенность, сугубый материализм и атеизм. Довольно быстро мы с Ребеккой поняли, что между нами нет ничего общего. Нам не о чем было говорить, поскольку я хотел говорить только о Иешуа, а она не хотела даже слышать о нем. Через неделю я решил, что пора уезжать. Покинув Вашингтон, я направился к югу, во Флориду. Не помню, сколько попутчиков подвез я, но одно знаю точно. Ни один из них не покинул мой автомобиль, не услышав хоть что-нибудь о Мессии Иешуа.
Большинство пользовавшихся моими услугами были длинноволосые, оборванные хиппи. Чаще всего от них скверно пахло. Некоторые были накачаны наркотиками. Некоторые из них где-то подрабатывали время от времени и щедро делились своими доходами с друзьями. Я увидел, что среди них были и выходцы из богатых семей. Они восстали против обеспеченных родителей и покинули свои комфортабельные дома, протестуя, как они говорили, против материалистического капитализма, погубившего общество. Они хотели быть другими, особыми, неординарными личностями, и потому все выглядели одинаково. Другие восставали против репрессивной государственной системы и не хотели слышать благую весть о Иешуа, потому что им приелось с детства слышать о нем в воскресной школе. Они удивлялись, как это их ровесник, да еще и еврей, мог быть таким узколобым и ограниченным, чтобы всерьез верить во всю эту религиозную дребедень. Некоторые из них рассказывали мне о своей причастности к оккультным и индуистичным мистическим сектам, которые тогда только появились в Соединенных Штатах, провозглашая наступление во всем мире новой эры. Эти люди восхищались различными гуру, учителями, исследовали их эзотерическим доктринам, практикуя ведовство, йогу, трансцендентальную медитацию, вуду и спиритизм, изучая астрологические карты и гороскопы. В общем, они считали, что эра христианства, обозначаемая в астрологии зодиакальным знаком рыбы, близится к завершению, и мы на пороге нового мирового порядка с господством оккультизма, называемого эрой Водолея. Они гадали по ладоням, на картах Таро, на спитом чае. На своих сеансах они вызывали духов умерших, которые есть никто иной, как замаскированные бесы. Тогда я был слишком молодым верующим, чтобы знать, как правильно подойти к таким людям. Но от одного их присутствия у меня по спине начинали бегать мурашки, и я был всерьез озабочен их участью в вечности. На юге я проезжал через города-призраки, как будто сошедшие с экрана черно-белого кино. Проехав много миль мимо незнакомых пейзажей, я добрался до Нового Орлеана, города, где родился блюз, музыкальный стиль, который, по-моему, возник от глубокой душевной боли. Здесь я снова мог вдохнуть с детства знакомый, соленый и свежий ветер океана. Продолжая путь и радуясь удивительному чуду своего второго рождения, я вскоре прибыл в город Хьюстон, штата Техас. Здесь я посетил израильского знакомого по имени Ури, который дружил с моим братом, когда они оба служили в армии, а позже учились в еврейском университете в Иерусалиме. В доме Ури я начал писать свой дневник, записывать все пережитое в тайной надежде когда-нибудь опубликовать эти записи в виде книги, чтобы мои сородичи, дети Израиля, прочитали ее и узнали о Мессии, которого я так любил. Тогда я и не догадывался, сколько лет пройдет до осуществления моей мечты. Немного погодя, я двинулся на север, в другой техасский город Даллас. Меня пригласили посетить студенческий городок знаменитого христианского библейского колледжа «Христос для всех народов». Студенты были в восторге от знакомства с молодым мессианским верующим из Израиля. Не каждый день им выпадала возможность встретиться с таким редким человеком. Они пригласили меня рассказать свою историю перед громадной толпой верующих, собравшихся в гигантской аудитории. Впервые я стоял перед таким огромным собранием народа и публично излагал свою любимую историю о чудесном Мессии, который так возлюбил меня. Здесь я познакомился с мессианскими неевреями, которые, как и мой друг Джефф, любили Израиль всем сердцем и ежедневно молились за его безопасность, так как Писание наставляло их «просите мира Иерусалиму».
Каждый раз, когда благополучию Израиля грозила какая-либо опасность, эти люди находились в посте и молитве. До этого я и не подозревал, что есть на свете гои, которые так любят Израиль и еврейский народ. Но с тех пор я встретил еще очень много таких замечательных верующих, и за это вечно благодарен Богу. В колледже «Христос для всех народов» я встретил молодого человека из Индии, который учился в Штатах. Как раз тогда у него гостил пожилой знакомый, который провел всю жизнь в деревушке, затерянной где-то в горах на севере Индии. Они собирались поехать.

дистанционного управления, например, окна Кадиллака, которые опускались и поднимались как бы сами по себе, или дверь гаража, открывавшаяся словно невидимым привратником. Я не мог не улыбнуться, увидев, как он оторопел, когда огромный холодильник наполнил его стакан кубиками льда, и вспомнил того парнишку из Кирьят-Шмона, который впервые увидел теплый туалет, попав в шикарную квартиру из 2,5 комнат в Холоне. Здесь, в Оклахома-Сити, я, наконец, проявил свое послушание Мессии, выполнив его завет о водном крещении. Вопреки тому, как теперь трактуют этот вопрос многие евреи, погружение в воду или водное крещение вовсе не является языческой практикой. Напротив, практика погружения в воду весьма обычна среди соблюдающих обряды ортодоксальных евреев и служит для ритуального очищения. Ни одна богобоязненная еврейка не возобновит интимные отношения с мужем после менструального периода, не очистившись путем погружения в миква, кошерную ритуальную ванну. А некоторые сверхортодоксальные евреи погружают свое тело в миква для очищения каждую пятницу вечером, для чего непригодна обычная ванна даже с самой чистой и благоуханной водой. Эти обычаи описываются в самой Торе, то есть в Священном Писании. Со временем, по еврейской традиции, ритуальное омовение стало обязательным в процессе прозелитизации, то есть обращения в иудаизм. Подразумевалось, что новообращенный в иудаизм выходит из воды новым человеком, прежняя языческая жизнь которого смыта водой. Для евреев водное омовение исторически символизировало искреннее раскаяние и очищение от нечистоты грехов. Это явствует из служения еврейского пророка Иоанна Крестителя, который проповедовал еврейскому народу крещение покаяния для прощения грехов. И затем евреи крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Матфея 3:6. После смерти и воскресения Мессии к этому смыслу крещения был добавлен еще один – отождествление верующего со смертью и воскресением Искупителя. Погружением в воду верующий свидетельствует, что он тоже умер для греха вместе с Мессией и воскрешен вместе с ним для обновленной жизни. Римлянам 6:37. Таким образом, погружение в воду всегда было еврейским обычаем и символом, даже в его наиболее известном мессианском употреблении. Во время молитвенного собрания в середине недели пастор общины в Оклахома-Сити спросил меня, принял ли я водное крещение. Мне пришлось ответить отрицательно. Он объяснил мне смысл крещения и спросил, желаю ли я повиноваться Господу, приняв через крещение Его смерть и воскресение. Я без колебаний согласился. Все было приготовлено для того, чтобы в ближайшее воскресенье меня крестили. В присутствии всей общины пастор и я, оба в особых облачениях, спустились наполненной водой миква. Услышав мое исповедание веры в Иешуа, пастор провозгласил, «Крещу тебя во имя Отца, Сына Иисуса Христа и Святого Духа. Аминь». Меня наклонили назад и полностью погрузили в воду. Я был настолько охвачен радостью и восторгом, что потребовал повторить это погружение трижды. Это молитвенное собрание от начала до конца было совершенно удивительным. Хор, пение гимнов, молитвы, проповедь, а потом служба по случаю крещения. Все это произвело на меня неизгладимое впечатление. Какой благословенный способ служения Господу среди Его святых! Как чудесно было поклоняться Богу вместе с другими братьями и сестрами, любящими Спасителя и друг друга! Но как всему хорошему пришел конец и этому собранию! Через 2 незабываемые недели мои друзья-индусы и я вернулись в Даллас. Оттуда я по автостраде направился на запад.
Снова я мчался по бесконечности.

Конечным дорогам, и снова были в пути интересные встречи. Всем сердцем я был благодарен Господу за то, как Он вел меня в моей новой жизни, и за то, что и дальше будет вести до самого дня Его второго пришествия. В одной из индейских резерваций я встретил индейца, который рассказал мне о том, как белые люди относятся к его племени, к его расе. Я также познакомился с Дорис, пожилой мессианской верующей из Лас-Вегаса. Она руководила библейской школой для молодых верующих, уча их быть истинными последователями Мессии. Эти и другие чудесные люди делали мое многомесячное путешествие еще более интересным. После казавшейся бесконечной поездки через опаляющую жаркую пустыню, я наконец прибыл в Лос-Анджелес. До того, как я уехал из Нью-Йорка, Джефф дал мне адрес Гидеона Миллера, мессианского верующего, живущего в Лос-Анджелесе, и взял с меня слово, что я к нему заеду, если попаду на западное побережье. Я позвонил Гидеону, и он подробно объяснил, как к нему проехать. Утомленный долгой дорогой, я, наконец, остановил свою запыленную машину перед его воротами.

Мне сегодня нужно утешение. Скорбь и горе давят тяжко грудь. Приступает враг, сеет сомнение. Нету сил на небеса взглянуть. Мысли, словно вороны назойливо, зерна веры расклевать хотят. И орлы степные, птицы вольные, так победно над моей головой кружат. Где укроюсь я от своих недругов и к кому пойду с бедой своей? Кто поможет, исцелит от недугов? Кто на раны изольет елей? Так вопил Иов, желая спрятаться от лучей палящих в знойный день. И украдкою в глаза жены заглядывал, видя там лишь сострадание тень. Ожидая слова утешения, что так жаждала скорбящая душа, столько несшая страданий и лишения, кто поддержит, если не она? Вдруг, как гром, раскатами пронесшийся, с уст родных услышал он слова: «Ты, как призрак, стал с бедою сросшийся, слава вся увяла, как трава. Похули же Бога и не мучайся. Сколько можно так еще страдать? Да врагу б я не желала этой участи, безнадежно слепо уповать». Вот так утешение. Боже праведный, неужели ты отверг совсем меня? Небо отделяет нас завесой каменной. Не доходят мои вопли до тебя. Все друзья словами, словно лезвием, душу раненую режут на куски. Если ты замедлишь на мгновение, разорвется сердце от тоски. Но в последние мгновения отчаяния Бог убрал всю тяжесть с плеч больных и обилием своих благословений исцелил все раны, боль души. Вера твердая не будет в посмеянии, упование на Творца не подведет. Как бы ни тяжки были страдания, помощь свыше вовремя придет. В жизни очень часто так случается, что за счастьем следует беда. Силы ада злобно ополчаются, ведь они не могут сострадать. Цель врага — похитить упование, веру отобрать, вселить мятеж и закрыть уста от словословия, осквернить наряд белых одежд. О, друзья, прошу, не позволяйте дьяволу восхитить ваш покой. Что бы ни случилось, уповайте лишь на Бога своего всею душой, и придет к вам утешение свыше. Не от человеков нужно ждать. Люди часто не способны слышать, могут неразумно рассуждать. Только Бог, Творец тебя избравший от утробы матери твоей, Иисус Христос, нас оправдавший, знает, как развеять тучи тень.

Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Матфея 9:37-38. Неужели Господин жатвы нуждается в нашем напоминании о том, что надо посылать жнецов? Неужели Он тот, кто забывает, и Ему надо напоминать? Конечно же, нет. Он прекрасный хозяин, который самым лучшим образом заботится о своем поле. Но молитвы о жатве соединяют нас с Ним и делают нас другими. Жатва Господня, и когда мы молим Его о ней, тогда Он меняет нас. Мы перестаем быть беспечными, ленивыми, самодовольными. Мы прозреваем. Нам становится небезразлично то, что происходит на Божьей ниве. Мы жаждем благословения для полей Господних. Мы желаем, чтобы каждый колосок был собран в Его житницу. Мы не хотим, чтобы люди ушли в вечность без Бога, но желаем им спасения. Мы начинаем видеть ценность каждой души, так как ее видит Господь. Жатвы много. Это значит, не просто некоторые колосья созрели, но целые поля готовы к тому, чтобы быть собранными. Мы зачастую это не видим, потому что не выполняем повеление Божье. Молить Господина жатвы о жнецах. Видишь ли ты, что жатвы много? Видишь ли ты, что жатва идет прямо сейчас? А где находишься ты в этот момент? Собирающий во время лета — сын разумный. Спящий же во время жатвы — сын беспутный. Притчи 10:15. Почему мало тех, кто трудится на Божьей ниве? Причин этому много. Господь не пошлет того, у кого нет желания трудиться. Он не посылает нерадивых, тех, кто может пройти мимо спелого колоска, кто не переживает за жатву Господина. Он не посылает непокорных, тех, кто хозяину жатвы может диктовать, где и как они будут работать. Причина может быть и в том, что мало молитв об этом. В наше время вообще мало молитв в церквях, но еще меньше целенаправленных просьб Господу о том, чтобы Он высылал делателей на жатву свою. Тот, кто от всего сердца будет молить Господина жатвы, тот будет видеть нивы так, как их видит Бог, и будет слышать то, что не слышат другие. «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Исаии 6:8. Возлюбленные Господом, молите Господина жатвы, ее очень много, а делателей, как и прежде, очень мало. Если ты никогда не молился об этом, то начни это делать прямо сейчас и делай это постоянно. Твоя жизнь будет меняться, ибо так поступая, ты будешь исполнять повеление Господне, данное ученикам.

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Псалом 93:14.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Неужели нельзя сделать это как следует? Ты ни на что не способна. Сколько раз можно повторять одно и то же? Ты что, глухой или совсем глупый? Вон отсюда, я не могу тебя видеть. Колкие, злые, безобразные слова. Слова, брошенные, чтобы уязвить, чтобы ранить другого человека. Все мы виновны в этом. Когда резкие слова срываются с наших уст, мы испытываем муки сожаления. Нам хочется взять их обратно. Еще одно. Самыми обидными, самыми гадкими словами мы бьем самых близких и самых любимых. Жену, детей, братьев и сестер по вере. Мы говорим, что любим их больше всех. Но посмотрите, сколько осталось шрамов. Сколько ран было причинено нашими злыми, гадкими словами. В одном из писем, полученных нами, муж сетует на жену за то, что она оставила его ради какого-то пьяницы. Он пишет: «Этот человек пришел, сказал несколько ласковых слов, и она уже у его ног». Да, на самом деле, в словах кроется огромная сила. В данном случае мне хотелось бы спросить, почему ушедшая жена не слышала добрых, ласковых слов от своего мужа? Какой-то пьяница знал силу воздействия добрых слов. Интересно, знаем ли мы об этой силе? Сегодня мне хотелось бы обратить внимание на нашу речь, на то, какие мы избираем слова. В послании к Ефесянам апостол Павел дает очень хорошие практические советы, касающиеся нашей речи, заостряя внимание на том, что наши слова должны нести исцеление, а не боль. Апостол Павел считает, что христианская любовь способна изменить речь христиан. Я прочитаю отрывок из 4 главы послания к Ефесянам. Послушайте. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Этот очень подходящий и уместный отрывок начинается с определения, какой должна быть речь христианина. Как верующий должен выбирать слова? Апостол Павел подчеркивает, что это должны быть добрые слова, способствующие внутреннему утверждению, что это должны быть уместные слова, доставляющие благодать слушающим. Кажется, что подобное наставление очень логично. И вместе с тем, его так трудно применить на практике. Но почему? Потому что словам предшествует чувство. Слова и чувства очень тесно связаны. Невозможно игнорировать связь между путями нашего сердца и словами, которые срываются с наших уст. Иисус говорит, что из злого сердца исходят недобрые слова. Апостол Павел указывает на чувства, которые приводят к оскорбительным речам. Среди них – раздражение, ярость, гнев, злоба. Как видите, проблема заключается не в словах, не в необходимости расширить словарный запас. Чтобы наши слова несли любовь, необходимо иметь новое сердце. В таком случае, с чего начать? Где найти силу? Что может быть побудительной причиной для новых попыток, для того, чтобы стремиться к лучшему и не сдаваться? Апостол Павел предлагает ответ в прочитанном нами отрывке из послания к Ефесянам. Павел подчеркивает, чтобы любовь изменила нашу речь, необходимо культивировать наши чувства. В 32 стихе он говорит: «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Согласно Библии, только тогда, когда наше сердце будет переполнено добротой, состраданием и прощением, оно может стать источником целительных слов, которые не будут ранить окружающих. Добрые слова исходят из доброго сердца, способного сострадать и прощать. Будьте друг ко другу добры. Здесь под добротой подразумевается мягкость, дружелюбие. Апостол Петр употребляет это же слово, провозглашая: «Вы вкусили, что благ Господь». Какое утешение в этих словах! Когда мы приходим к Господу, мы не предстаем перед холодным судьей, суровым лицом. Господь улыбается нам. От Него исходит благость и доброта. Мы чувствуем тепло отцовских объятий. Иисус приглашает нас к себе, чтобы помочь нам нести наше бремя. Разве это не благость? Доброта Иисуса и излучаемое им тепло, как магнит, влечет людей к Нему. Вы знаете, я много путешествовал. Мне довелось побывать больше, чем в 25 разных странах. Пришлось гостить в разных семьях. В одних хозяева были исключительно вежливыми, старались усмотреть все мои нужды. И все время спрашивали, что еще они могут сделать для меня. Тогда как в других, в оказанном гостеприимстве, чувствовалась холодность и отчужденность. С другой стороны, встречаются семьи, в которых сразу же чувствуешь себя своим. Тебя окружает теплом и доброжелательностью, добротой, превосходящей обычное желание позаботиться о госте. Есть семьи, с которыми я с нетерпением ожидаю следующей встречи, потому что в них совершенно очевидна Божья доброта. В наших сердцах и в наших словах должно быть тепло, должна светиться доброта по отношению к окружающим. Теплота сердца многие смягчает, так же, как Божья доброта и благость смягчают наши слова и поступки. Я снова хочу обратиться к мужчинам и хочу спросить, как вы разговариваете со своими близкими? Что выражают ваши слова? Колкость, резкость, холодность? Или же в них чувствуется тепло и доброта? Можете ли вы сказать, что жена и дети с нетерпением ждут вашего прихода домой? Или же ваши слова, ваша манера обращения отталкивает их? Будьте друг к другу добры. Апостол Павел добавляет, что с добротой неизменно связано сострадание. Сострадание характерно для человека, внимательного к нуждам, чувствам и проблемам окружающих. В противовес черствости и равнодушию, сострадательный человек чуток к окружающим. Он подобен доброму самарянину, который остановился для того, чтобы помочь человеку, избитому разбойниками, тогда как все остальные прошли мимо него. Во взаимоотношениях с членами семьи, соседями и даже с незнакомцами, с которыми мы ежедневно встречаемся, нам следует проявлять подобное сострадание. Мы живем в жестоком, равнодушном мире. А поэтому, дорогие мужчины, дорогие братья, если мы сами не сможем быть примером сострадания, следует ли ожидать перемен к лучшему? Мы должны попросить Господа, чтобы Он удалил черствость и холодность и взамен дал нам нежное, любящее сердце. Когда вы замечаете, что ваша жена испытывает трудности, скажите несколько добрых, участливых слов. Проявите сострадание. Для нее это будет большой поддержкой и воодушевлением. А ведь часто, не скупясь на обидные замечания, мужья с такой ловкостью, с таким мастерством умеют критиковать своих жен. Именно в тот момент, когда они больше, чем когда-либо, нуждаются в поддержке и утешении. Дорогие мужчины, мы должны обратить свои взоры к Господу и должны научиться у Него состраданию. Вы знаете, сострадание – не слабость, это дар любви. Нежность, исходящая из сердца, обновленного Богом, изменит тон вашего голоса. В ваших словах зазвучит благодать. Общество, в котором мы живем, выставляет свои требования. Согласно этим требованиям, мужчина должен быть упорным, выносливым, безразличным к нуждам окружающих, тогда как Иисус призывает нас к состраданию. Он говорит: «Будьте друг к другу добры, сострадательны». Апостол Павел также обращает наше внимание на то, что способность прощать – это Христово качество, благодаря которому преобразуется наша речь. «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Апостол Павел советует, чтобы мы ежедневно практиковали этот принцип в своей жизни. Не пережив прощение, вряд ли можно понять, что значит простить кого-то. Может быть, потому что мы так редко задумываемся о спасении, дарованном нам по благодати, которого мы недостойны, которого мы не заслуживаем. Может быть, именно поэтому нам так трудно простить других. Мы отстаиваем свои права, назначаем удобные для нас сроки, требуем, чтобы то или другое было сделано по-нашему. Но ведь Бог поступает совершенно иначе, даруя нам спасение во Христе. И наше отношение так не похоже на Его отношение. За все совершенные мною грехи и преступления я заслуживаю только смерть и полное отвержение. Но вместо этого я получаю от Бога что-то совершенно особенное, о чем я даже не смею мечтать. Он заключает меня в свои объятия, как свое возлюбленное чадо. Молодая девушка попала в пожар и сильно обгорела. Ее тело было обезображено шрамами от ожогов. Одноклассники сторонились ее. Она жила в полном одиночестве, испытывая все муки человека, отверженного сверстниками. Со временем она смирилась с одиночеством. Но однажды девушка возвратилась домой в крайнем возбуждении и с волнением объявила родителям: «Наконец-то! Наконец-то я встретила человека, который не обращает внимания на мои шрамы!» О, если бы мы могли научиться так же смотреть на шрамы прошлого во взаимоотношениях с людьми. Вместо того, чтобы сводить счеты за причиненную нам боль, мы должны простить друг другу, не допуская, чтобы разочарование прошлого приводили к духовной слепоте и жестокости. Да, трудно простить человека, причинившего боль, допускающего ложь, нарушившего супружескую верность. В таких случаях легче всего произнести простые слова «Я тебе прощаю». Но гораздо труднее на самом деле простить от всего сердца. Настоящее прощение не заканчивается словами. По-настоящему простить значит полностью и окончательно забыть причиненную нам боль, забыть недобрый поступок, направленный на то, чтобы уязвить нас. Доброта, сострадание, прощение. Наши поступки должны руководствоваться именно таким отношением к людям. Изучая жизнь Иисуса Христа, вы просто не сможете не заметить, что именно таким было Его жизненное кредо. Доброта, сострадание, прощение. Вот почему в прочитанном нами отрывке из послания к Ефесянам апостол Павел говорит: Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Дорогие мужчины, дорогие братья по вере, сегодня в основном я обращался к вам, и мне хотелось бы попросить, чтобы в течение текущей недели вы поставили перед собой следующую цель. Не выпускать из виду эти три качества – доброту, сострадание, прощение. Давайте зададимся целью, чтобы с помощью Божьей эти три качества доминировали в наших словах и в наших поступках. Мужья, во взаимоотношениях с вашими женами будьте добры, сострадательны, старайтесь простить, не вспоминая прошлого. Отцы, придерживайтесь этих же принципов во взаимоотношениях с вашими детьми. Пасторы, церковные руководители, осуществляйте духовное руководство в церкви под постоянным воздействием доброты, сострадания и прощения. Особенно это касается взаимоотношений с вашими сестрами во Христе. Я хочу попросить, чтобы в течение одной недели вы намеренно проследили за своими словами и поступками и старались поступать согласно тому, что нас учит Слово Божие. По окончании недели не прекращайте проявлять доброту, сострадание и прощение, но постарайтесь проверить, улучшились ли ваши взаимоотношения с окружающими. Я убежден, что они улучшатся, потому что Слово Божие гарантирует это.

Есть узлы, которых не развяжешь, есть пути, которых не пройдешь, тайны есть, которых не расскажешь, песни есть, которых не споешь, горе есть, которое скрываешь, радость есть, которую таишь, слезы есть, которые глотаешь, думы, от которых плохо спишь, чувства есть, которых не желаешь, речи есть, каких не говоришь, вещи, о которых лишь мечтаешь, люди, пред которыми дрожишь. Но Христос мои узлы развяжет, и со мной мои пути пройдет, тайны все душа Ему расскажет, песни все она Ему споет, горе все она Ему откроет, радость всю разделит с Ним, Он один поймет и успокоит, Он не зря стал Господом моим.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Разочарование, уныние, упадок духа и отчаяние обладают огромной разрушительной силой, которая может ослабить человека, подорвать его силы и полностью сокрушить. Это любимое оружие сатаны, и применение его против человека не требует особого искусства и изобретательности. Дьявол делает все возможное, чтобы поселить в сердце верующего отчаяние и потерю надежды, поколебать его веру, заставить сомневаться в существовании Бога и полностью разрушить его душу. Такая беда может случиться даже с самым искренне и глубоко верующим христианином. Библия свидетельствует нам о нескольких выдающихся героях веры, которые тоже были подвержены этим губительным чувствам. И когда они могли сами понять причину своего состояния и справиться с ним, находили помощь и утешение у Бога. Мы должны верить, что Господь постоянно работает с нами, участвует в нашей жизни и не оставляет нас в наших бедах. Царь Давид писал в Псалме 22: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Иногда Господь допускает в жизни верующего состояние уныния и отчаяния для того, чтобы выявить тайные и скрытые причины, мешающие его работе. Мы видим это на примере Иисуса Навина. Переправившись через Иордан, он вступил в свое первое сражение и покорил Иерихон, защищенный высокими и неприступными стенами. Бог послал израильской армии невероятную победу. Однако радостное настроение победителей было недолгим. Сразу же после блестящей победы израильтяне были разбиты и обращены в бегство гайским слабым и малочисленным войском. Военные успехи израильтян были приостановлены. За радостью одержанной победы последовала горечь поражения. Иисус Навин предался чувству глубокого разочарования и уныния, думая, что Бог покинул израильтян. Теперь завоевание земли обетованной казалось невозможным. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. Навин, могучий и бесстрашный воин, вместо того, чтобы праздновать победу, лежал на земле, униженный, сломленный и сокрушенный. Он был героем великой веры, но сейчас, как и всякий обычный человек, он был подавлен чувством глубокого разочарования, отчаяния и уныния. Он не мог понять, почему Бог допустил поражение его войска малочисленным и менее сильным врагом. И он воскликнул: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ этот через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим?» Это уже была не молитва веры, а вопрос к Богу, заданный человеком в глубоком горе. Это был крик души человека, страдающего от унижения, бессилия и отчаяния. И Господь сказал Навину: «Встань, для чего ты пал на лице твое? Израиль согрешил, и преступили они завет мой. И взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять перед врагами своими». Навин понял, что Господь послал ему поражение, чтобы выявить тайные причины, препятствующие Божьей работе. Ахан тайно взял то, что должно было принадлежать Богу. Господь использовал состояние уныния и отчаяния Навина, чтобы раскрыть обман Ахана. Узнав об этом, Навин предпринял необходимые действия для того, чтобы не было препятствий для дальнейших побед.
Если в вашем сердце есть тайные и сокрытые проблемы, то Бог по своей милости может выявить их. Он хочет, чтобы вы обратились к Нему, и поэтому может допустить в вашей жизни состояние разочарования и отчаяния. Господь знает, что если ваши проблемы не убрать, то вы потеряете силу и не сможете преодолевать трудности и побеждать. Он говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Иногда уныние и разочарование может быть следствием преднамеренного греха. Царь Давид послал свое войско, возглавляемое Иоавом, в поход на аммонитян, сам же остался в Иерусалиме. Во время своего бездействия он испытал огромное влечение к Версавии. Давид впал в великий грех, в результате которого должен был появиться на свет его ребенок. Чтобы скрыть свой грех, он послал на смерть Урию. Давид совершил не только прелюбодеяние, но и убийство. После встречи и разговора с пророком Нафаном, которого послал Господь, Святой Дух обличил Давида, и он покаялся в совершенных грехах. Давид знал, что скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Бог сразу простил Давида, однако последствия греха остались. Он женился на вдове Урии, но родившийся ребенок был болен смертельной болезнью. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь лежа на земле. Читая псалмы Давида, мы понимаем его сердце, его страдания и боль. В подобной ситуации мы бы умоляли Бога наказать нас за этот грех, но оставить жизнь ребенку. Возможно, Давид обращался к Богу с такими словами: «Боже, это по моей вине наказание пришло в мой дом. Накажи меня за этот грех, но пощади дитя мое». Ребенок умер, а Давид, вместо того, чтобы продолжать пребывать в унынии, поднялся с земли и потребовал принести себе еды. Он справился с горем, оставил прошлое и продолжал жить, уповая на Божье прощение. Он сказал: «Из глубины взываю к Тебе, Господи. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою». Псалом 129. Моменты тяжелых душевных переживаний — это наилучшее время для действия сатаны. Он сделает все возможное, чтобы мы очутились в оковах самоосуждения и порицания, и будет использовать самые искусные уловки и ложь для того, чтобы убедить нас в том, что мы уже погибли и не достигнем Царства Божьего. Если ему удастся заставить нас отказаться от борьбы, то он окажется победителем. Хочу напомнить вам, что если вы покаялись в грехах, то вы уже с Богом, и Его планы на вашу жизнь продолжают осуществляться с той минуты, как вы обратились к Нему. Аллилуйя! Именно так вы можете победить врага. У вас есть право сказать: «Сатана, ты проиграл. Господь меня простил, и я не позволю тебе больше осуждать меня». Перед тем, как вступить в Ханаан, Моисей выбрал 12 человек, послал их исследовать землю обетованную. Но когда они вернулись, они разрушили веру израильтян в то, что сказал им Бог, и ополчили народ против Халева и Иисуса Навина. Халев мог бы глубоко огорчиться и разочароваться, впасть в уныние и отчаяние, потому что народ не верил обетованиям Божьим, не послушался Господа Бога своего, отказался сражаться за землю, обещанную им, и ушел в пустыню. В течение 40 лет скитаний израильтян по пустыне Халев и Навин были свидетелями их недоверия Богу, слышали жалобы, недовольство и ропот, что могло бы ожесточить их сердца и поколебать веру. Но они не поддались влиянию народа и не осквернили себя неверием. Несмотря на тяжелейшие испытания и трудности, которые им пришлось претерпеть, они верили в Господа и Его обетование. Через 40 лет Иисус Навин привел новое поколение израильтян к земле обетованной.
Много лет спустя Бог дает Халеву новую возможность встретиться лицом к лицу с великанами и высокими укрепленными стенами городов Ханаана, которые 40 лет назад так испугали недоверчивых израильтян, что они отказались от борьбы и оставили землю обетованную. Теперь Халев жаждал доказать своему народу, что Бог поможет преодолеть эти стены, что он не изменил своего решения и совершит то, что обещал. Для достижения этой цели Господь выбрал Халева, который глубоко и твердо верил Божьим обетованиям и не впадал в уныние в трудную минуту. Слава нашему Господу! Несмотря на огромные трудности, Навин и Халев, два верных воина Господа, продолжали верить Божьим обетованиям и уповали на Него во всем. Это был вызов сатане. Они отвергали ложь, которая исходила от дьявола. Сатана хочет заставить нас думать, что наши проблемы сложны, огромны и неразрешимы, что Господь оставил нас и забыл. Но это не так. Когда мы полагаемся на Господа, Он идет к нам своим путем. В книге Исаии мы читаем: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Исаии 40:26-31. Самый замечательный призыв Господа к нам — доверить Ему всю нашу жизнь, все, что происходит с нами. Он приглашает нас разделить с Ним Его власть и победу над безнадежностью, унынием и неверием. Не позволяйте врагу обманывать вас, убеждая, что наши жизни и проблемы неинтересны и неважны для Бога. Священное Писание говорит нам, что если Бог исчисляет звезды и каждой дает название, то, конечно же, Он видит и знает все о нас. Он знает наши имена и обстоятельства. Нам кажется иногда, что наши проблемы подобны огромной горе, которая обрушится на нас и сокрушит. Но для Господа эти проблемы ничтожны. Для Него нет ничего невозможного. Нужно всегда быть с Господом, идти Его путями, и Он поможет одержать победу над нашими врагами. Господь дал нам обетование. Если мы будем уповать на Него и полагаться на Него во всем, Он сделает для нас все необходимое и даст нам силы все преодолеть.

не увидите ветра и не увидите дождя, а долина эта наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш. Но этого мало перед очами Господа. Он и Моава предаст в руки ваши». 4 Царств, 3 глава. То, что сделал Бог, для человека казалось трудным и совсем невозможным. Но если что трудное для Господа? В течение ночи из невидимых и неизвестных источников совсем не слышно текли потоки. И на рассвете рвы были заполнены прозрачными, как хрусталь, водами, отражающими лучи восходящего солнца. Наше неверие всегда требует видимых проявлений. Вера многих из нас в основном зависит от ощущений, и они не могут прийти к ней, не видя внешних признаков. Но полная победа веры заключается в окончательной уверенности, что Он есть сущий, что Он есть Бог. Победа веры выражается в том, что, стоя перед таким непреодолимым препятствием, как Красное море, верующий слышит Божьи повеления: «Стойте и увидите спасение Господне. Скажи, чтобы они шли». И когда мы делаем первый шаг в море, ничуть не колебаясь, не слышно даже тихого всплеска воды. Она расступается перед нами, открыв путь, как по суше. Если нам когда-нибудь приходилось наблюдать действие Божьей силы, когда Он исцеляет от страшного недуга или избавляет от опасной ситуации, то, очевидно, нас более всего поразило отсутствие всякой зрелищности, всякой сенсационности совершаемого. В присутствии всемогущего Бога мы чувствовали наше полное ничтожество и осознавали спокойствие, легкость, отсутствие малейших усилий с Его стороны и ненужность нашего содействия в этом событии. Дело веры — не задавать вопросы, а подчиняться. Рвы были вырыты. Вода из неведомых источников наполнила эти рвы. Какой это пример для нашей веры? Хотим ли мы духовного благословения? Откроем душу, и Господь наполнит ее. Он сделает это самым неожиданным образом. О, как хотелось бы иметь такую веру, которая действовала бы независимо от того, что мы видим. Мы смогли бы ожидать, что Господь проявит свое действие, несмотря на то, что сейчас еще не видно результата.

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Псалом 93:14.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Книга Откровения, глава 10. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головою его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев, и когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими». И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит 7 ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книгу из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладкой, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». Откровение, глава 11. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. И дам 2 свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть 2 маслины и 2 светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. И если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиною и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться этому и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка этих мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7 тысяч имен человеческих, и прочие объяты были страхом, и воздали славу Богу Небесному. 2-е горе пришло, прошло, вот идет скоро 3-е горе. 7-й ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего малым и великим, и погубить губивших землю. И открылся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясение, и великий град». Откровение, глава 12. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце. Под ногами ее луна, а на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба 3/3 звезд и поверх их на землю. Дракон этот стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его повержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и пол времени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

источник света и тепла. Согрей меня, ведь жизнь трудна. Я так устала, в куче пепла, сижу во вретище я тленном. О, дай мне силы, помоги тебя любить, тобой дышать, быть милосердной, незлобливой, твою лишь волю исполнять. О, дай мне веры, что без меры, что любит, верит и прощает, зло забывает и не помнит, не обижается, не ропщет. О, дай любви и дай мне мира, страдает сердце и уныло, излей бальзам своей любви, и вдохновение мне пошли, чтоб с радостью тебе я пела, чтоб скорбь души не одолела, пошли мне счастье и добра, ведь жизнь моя так коротка. Я так хочу людей любить и грешных к Богу приводить. О, дай же в сердце мне надежду, чтоб не была печаль безбрежной. Тебе я верю, ты ответишь, и раны сердца ты излечишь. Вдохнешь ты веру и надежду, и океан любви безбрежный.

в деле рук наших споспешествуй нам. Псалом 89:17. В одном из английских переводов Библии примечание на полях гласит: «Дай делу рук наших постоянство и неизменность». Над этой просьбой стоит поразмыслить. Об этом стоит молиться. Мы должны поставить перед собой цель — заниматься в своей жизни тем, что переживет не только наше тело, но и этот мир. Эта мысль перекликается со словами Господа Иисуса: «Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Иоанна 15:16. Борахем сказал, что каждый из нас обязан найти какое-нибудь полезное дело, которым мы могли бы заняться, пока наше тело не ляжет в могиле. Но и могилу мы не можем рассматривать как конечный пункт. Каждый из нас должен строить для вечности. Как много из того, что совершается в мире, это дела мимолетной важности и проходящей ценности. На днях я слышала об одном человеке, всю свою жизнь посвятившем химическому анализу 50 летучих веществ, содержащихся в кожуре одной из сортов груш. Нередко и христиане попадают в эту ловушку, начинают строить замки на песке, пускаются в погоню за мыльными пузырями, становятся экспертами в мелочах. Кто-то сказал, что многие из нас виноваты в том, что посвящают свою жизнь вытиранию пыли с рам картин, висящих в горящем доме. Есть много знаний, приносящих плоды для всей вечности, и свои главные усилия мы должны сосредоточить именно на них. На первом месте стоит формирование христианского характера. Наш характер будет в числе тех немногих вещей, которые мы возьмем с собой на небеса, и работать над ним нужно уже сейчас. Не утратя своей значимости и души, которым мы помогли найти путь ко Христу. Во всей вечности будут они петь хвалу и славу акцию Божию. Вклад тех, кто разъясняет слово истины, помогает духовному росту молодых верующих, питает овечьих Христа, обладает непроходящей ценностью. Родители, воспитавшие своих сыновей и дочерей для служения Царю Царей, могут быть уверены, что дело их рук не исчезнет вовек. Верные слуги, отдающие свои деньги и время для Христа и Его дела, несут служение, и они никогда не останутся без плода. Те, кто преданно и верно вершит труд молитвы, однажды увидят, что Бог ответил на все их молитвы так, как Ему было угодно. И тогда, когда Ему это было угодно. Всякий, кто служит детям Божьим, участвует в труде для вечности. Самый смиренный из слуг Христа дальновиднее всех мудрецов этого мира. Дело Его рук пребудет вовек, плоды же их усилий исчезнут вместе с этой планетой.

0: Момент творения.
1: Загадка Луны. Каждый год Луна удаляется от Земли на 4 сантиметра. Может показаться, что это не так уж и много, но такая большая скорость представляет серьезную проблему для тех, кто считает, что Луна и Земля существуют уже около 4,5 миллиардов лет. Получается, что 1,5-2 миллиарда лет назад Луна была настолько близко к Земле, что сила прибоя должна была превратить в пыль все земные горы. Математика помогает лишь частично. Если мысленно увеличить скорость вращения Земли, предположив, какой она была миллиарды лет назад, и рассчитать фактор приливов, получится, что отношения между Луной и Землей длятся 4 миллиарда лет. Эволюционисты считают, что эту проблему можно устранить, сохранив 4,5 миллиарда лет эволюционной истории. Но они признают, что их предположения требуют дальнейшего исследования, поскольку вопрос остается нерешенным. Иными словами, сторонники эволюции признают, что им не удается органично совместить миллиарды лет и отношения Луны и Земли. Математические модели опровергают теорию о том, что Луна сформировалась миллиарды лет назад из того же облака пыли, что и Земля. Опровергнута и другая теория, согласно которой Луна была захвачена гравитационным полем Земли. И лишь одно предположение представляется истинным и соответствует фактам. Луна появилась сравнительно недавно и была спутником Земли с самого начала.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Псалом 93:14.

Джордж молился утром и вечером. Он молился 36 дней. И вот 10 декабря 1845 года он получил письмо. Оно было совсем не похоже на то письмо, которое он получил от человека, живущего на Вилл-стрит. Теперь Джордж знал наверняка, что это была Божья воля – строить новый приют. В письме был самый крупный дар, который только ему когда-либо приходилось получать по почте – 1000 фунтов. Несколькими днями позже в Бристоль приехала сестра Мэри. У нее были хорошие новости. Один лондонский архитектор узнал о работе, которую проводит Мюллер среди сирот. И когда сестра Мэри рассказала ему, что Джордж собирается строить приют, он сказал, что готов руководить строительством бесплатно. Затем дела немного приостановились. Но в начале 1846 года Джордж узнал о том, что продается участок земли, который назывался Эшлидаун. Он отправился, чтобы на него посмотреть. Участок находился на возвышенности, за городом, и был размером 7 акров. Это было то, что он искал. На следующий день он отправился повидать владельца этого участка, но того не оказалось дома. Все же, не теряя надежды встретиться с ним, Мюллер отправился к месту его работы. Но и там его постигла неудача. Ему сказали, что он только что ушел домой. Озадаченный Мюллер думал, что же ему делать дальше, и решил домой к нему опять не идти. В том, что он не застал его в двух местах, есть причина. Весь вечер его не покидало чувство, что он поступил правильно. И думается, что в эту ночь Джордж спал очень крепко после таких длительных пеших прогулок. Но владелец земли не спал. Он проснулся в 3 часа ночи и пролежал до 5. Он думал об этом участке, и какой-то голос говорил ему: «Продай участок Джорджу Мюллеру». Он решил, что он так и сделает. Но это было не все, что решил он в то февральское утро, прежде чем часы пробили 5 утра. Он продаст Мюллеру участок для приюта. И продаст не за 200 фунтов за акр, а за 120. Такое известие ждало Джорджа, когда на следующее утро он пришел повидаться с владельцем земли. Это были хорошие новости, так как он мог с легкостью заплатить 840 футов за всю землю. И вот у Мюллера был участок земли, и архитектор сделал проект здания. К концу года он получил более 6000 фунтов на финансирование строительства. Не прошло и 3 лет, как приют был полностью завершен и стоял готовый принять своих постояльцев. Все счета были оплачены, и у них в банке оставалось еще 700 фунтов. Итак, с 18 по 21 июня 1849 года все дети на Валсен-стрит были заняты, упаковывая свои вещи. Они строили группами во дворе своего старого приюта и маршем направлялись к своему новому дому. Они покинули трущобы и вышли за городскую черту Бристоля. Поднявшись на холм, они увидели величественное здание. Какая прекрасная местность! Там разместилось 300 ребят. 120 были жителями Валсен-стрит, остальные были из бристольских трущоб. Когда Джордж и Мэри смотрели, как дети гуськом проходят в двери приюта, их сердца пели молитвенную песнь тому, для кого нет ничего невозможного. Прошел год или полгода с тех пор, как сироты переселились в новое здание, и Мюллер начал подумывать о расширении своего заведения. Зачем останавливаться на цифре 300? Почему не 1000? Кто-то пытался доказать ему, что он достиг своего предела. Но Мюллеру не нужно было говорить о пределе. Он знал, что определить лимит работы Господней значит определить предел самому Богу.
Это Мюллер отказывался воспринимать. Джордж все обдумал, хотя некоторое время держал свое решение при себе. Он решил расширить приют до 1000 человек. Чтобы убедиться в правильности своих намерений, он попросил собрать заявления всех желающих попасть в приют. Долго ждать не пришлось, и у него уже был список из 350 претендентов. Список был не для того, чтобы построить крышу над головой. Для этого нужны были средства. Один или два раза поступали приличные суммы, но в большинстве своем это были небольшие деньги. Слово Господне его поддерживало. Он много думал о том, что было сказано об Аврааме. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное, Евреям 6:15. Спустя много месяцев Бог, который поддерживал работу, когда денег было всего 6 пенсов, побудил нескольких христиан пожертвовать сумму в 5700 фунтов. Конечно же, это был Бог, для которого не существовало ограничений. В марте 1855 года Мюллер встретился с агентом по торговле землей. Он хотел купить участок земли на северо-восток от уже построенного приюта. Но агент не соглашался. Он говорил, что земля не продается. Джордж годами приглядывался к этому участку. И вот теперь узнает, что он не продается. Он сказал агенту, что хочет встретиться с владельцем этой земли. Но агент сказал, что владелец умер. Джордж на какой-то момент попал в безвыходное положение. Владелец написал в завещании, что землю нельзя ни продавать, ни сдавать в аренду в течение 100 лет. Внезапно Мюллер куда-то ушел. «Куда он пошел? Неужели рассердился?» — подумал агент. Но Мюллер был не тот человек, который тратит свою энергию на обиды. Он ходил взад и вперед у здания приюта, что-то вымеряя шагами. Измерив 200 ярдов в одну и 200 ярдов в другую сторону, он издал удовлетворенный возглас. Затем сказал агенту: «Я в твоих услугах больше не нуждаюсь». Он будет достраивать уже существующее здание с двух сторон. Мюллер просчитал, что его проект будет стоить 35 тысяч фунтов, и он верил, что его проекты осуществятся. И к марту 1862 года два крыла здания были закончены. Он получил для этой работы 46 тысяч фунтов, и у Мюллера стало 1000 детей разных возрастов, но которых он полностью обеспечивал кровом, одеждой и едой. Пока Мюллер в течение долгих лет терпеливо ждал эти деньги, его вера подвергалась всевозможным испытаниям. В самом начале зимы 1857 года начал течь большой котел в одном из зданий приюта. Это был единственный источник тепла во всем здании. Мюллер боялся за детей. Он пошел в котельную. До самого котла добраться было сложно. Он был замурован кирпичами. Потребуется неделя, чтобы разобрать кладку и заменить его. Мюллер был в отчаянии от мысли, что дети в этом огромном здании останутся без тепла. Но котел необходимо было заменить, прежде чем зима вступит в свои права. Он попросил Господа о помощи. Мюллер пригласил рабочих осмотреть котел. Как назло, холодный северный ветер задул с новой силой, и весь Бристоль дрожал от холода. За день до назначенного начала ремонта холодный ветер не утихал, но Мюллер не просил печников отложить работу до более теплой погоды. Он просто просил Господа послать хорошую погоду и в молитвах просил, чтобы рабочие хорошо потрудились и запустили котел как можно скорее. За ночь северный ветер утих. Утром подул южный ветер. Стало так тепло, что вообще не нужно было топить, хотя на улице был декабрь.
Ремонтники трудились целый день. В половине восьмого вечера Мюллер собирался домой, когда ему сказали, что приехал начальник ремонтной бригады. Мюллер решил поговорить с ним. Начальник сказал, что люди будут заниматься допоздна и возобновят ее на следующее утро. Рабочие переговорили между собой. И думаете, они отказались от переработки? Наоборот, они сказали своему начальнику, что будут работать всю ночь. Это был полный ответ на молитву Мюллера. И огонь опять горел в котельной уже к вечеру следующего дня. Жизнь приюта текла спокойно на протяжении 3 лет, пока Джордж не получил 5000 фунтов. Он подумал, а почему 1000? Почему не 2000 сирот? И к январю 1870 года это была уже не мысль, а совершившийся факт. Эшли Даун был уже не дом, а небольшой городок, в котором проживало 2000 девочек и мальчиков. Спасибо, что Мэри дожила до этого дня, потому что спустя месяц она умерла. Когда Мюллер вспоминал их совместную жизнь, он понимал, что эта потеря для него невосполнима. Это великое чудо, что у них было 12 месяцев в году счастья. И так продолжалось год за годом. Он сам руководил похоронами, показывая, что и в такой для него трудный час его вера в Бога оставалась по-прежнему сильной. Он говорил проповедь на Псалом 118, стих 68. «Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим». Затем Джордж сказал, «Если бы была возможность вернуть жену назад, я бы этого не сделал. Бог ее взял, и мы должны за все быть благодарны Ему». Когда Мэри умерла, Миллеру было почти 65 лет. В этом возрасте большинство людей уходят на отдых. Но для Мюллера это были годы наибольшей активности. Он решил поездить по свету, свидетельствуя о Божьей милости и о том, как Бог выполняет обещания, которые Он дал ему. В общей сложности Мюллер проплыл 2000 миль, посетив 42 страны. Он проповедовал миллионам людей. Конечно, во время его путешествий происходило много интересных приключений, но мы расскажем только об одном. На пути в Америку корабль Мюллера отплывал от Ньюфаундленда, как вдруг в это время спустился густой туман. Капитан корабля приказал уменьшить скорость. Корабль двигался все медленнее и медленнее, чуть ли не останавливаясь. Капитан был весь в напряжении и проводил на мостике 22 часа в сутки. Внезапно его кто-то похлопал по плечу. Он повернулся и увидел Джорджа Мюллера. «Капитан», — сказал он, — «я должен быть в Квебеке после обеда в субботу». Дело происходило в среду. «Ничего не получится», — сказал капитан. «Если ваш корабль не сможет меня доставить, Господь найдет другие способы, но я должен быть там вовремя. Я никогда не нарушал договор за последние 57 лет». Капитан настаивал на своем, объясняя, что это выше его возможностей, и никто не в состоянии ему помочь. «Давайте спустимся в каюту и помолимся», — предложил Мюллер. Капитан посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Знаете ли вы, как опасен этот туман?» «Нет», — сказал Мюллер, — «я смотрю не на опасный туман, а на живого Господа, который контролирует все обстоятельства моей жизни». Затем он встал на колени и помолился Богу простой молитвой. В ней он попросил, что если на то будет Божья воля, пусть он уберет туман через 5 минут. Капитан для себя подумал, что это подойдет для детей 7-8-летнего возраста. Когда Мюллер поднялся, капитан решил тоже помолиться. Но Мюллер его остановил. «Во-первых, вы не верите, что Бог это может сделать.
Во-вторых, я верю, что Бог это сделает, и вам больше не надо об этом беспокоиться. А теперь давайте выйдем на палубу и удостоверимся, что туман рассеялся». Капитан встал и открыл дверь. Тумана не было, и Мюллер был в Квебеке в субботу, как он и говорил. В 1897 году Мюллер взялся за ручку, чтобы завершить очередной отчет. Ему уже не раз приходилось писать подобные отчеты, но этот был последним. Сейчас ему было 92 года, и он мысленно вернулся в свое далекое прошлое на 63 года назад, к истокам своей работы. Было очень трудно, но он все же сумел организовать школы для детей бристольских трущоб. К 1897 году почти 123 тысячи человек получили с его помощью христианское образование. Свыше четверти миллиона экземпляров Библии и около 1,5 миллионов книг Нового Завета было роздано в стране и за рубежом. Особенно Мюллер был рад вспомнить, как Слово Бога стало благословением для католиков Испании, Ирландии и Италии. В течение 63 лет он молился за миссионеров, работающих в отдаленных уголках земли.

писал ему. Почти 1,5 миллиона фунтов, 6 шиллингов и 9 пенсов. Все его помыслы были о сиротах. Он заботился о тысячах человек. Но было нечто более важное, чем эта цифра. 1830 детей, которые, став взрослыми, заявили, что они всецело доверяются Христу. Зять Джорджа Мюллера, Джим Райт, помогал ему в его работе. К 1898 году молодой человек увидел, что Мюллер не может больше выполнять такой объемной работы. Вечером 9 марта он упрашивал его оставаться подольше в постели, а еще лучше не подниматься весь день и следующее утро. Мюллер ответил своей обычной поговоркой: «Мы ничего не можем сказать о завтрашнем дне». На следующее утро служанка постучала в его спальню около 7 утра, но ответа не последовало. Она вошла в комнату с его неизменной чашкой чая, но он уже ушел. Джордж Мюллер был мертв. Его последняя проповедь была на слова, написанные во 2 Коринфянам 5:1. «Ибо знаем, что когда наш земной дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный». Сейчас Мюллер находится в этом доме.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Иду по земле. Иду по земле, а грехи, словно грязь, к подошвам в пути прилипают. И я спотыкаюсь с печалью, борясь, в долине, где трепет бескраин. Иду по земле, то ли вечер, то ли ночь, уже разобраться не в силах. Гоню непрощенье и ненависть прочь, чтоб не быть мне вечно унылым. Иду по земле, и уверен дойду до дня, где Христос будет солнцем, а ночь упадет навсегда в пустоту и больше ко мне не вернется.

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Псалом 93:14.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Сегодня мы будем беседовать о трех вещах, которые мы можем дать Богу, а также о тех благословениях, которые мы получаем, когда это делаем. Чтобы сделать предварительную оценку того, о чем будет сегодня речь, мы должны подумать о следующем. Очень часто в наших взаимоотношениях с Богом мы думаем только категорией, что мы можем получить от Бога. Мы даже не представляем себе, как много мы должны дать Богу. В Деяниях апостолов, 20 главе, 35 стихе, апостол Павел говорит к группе христианских лидеров и увещевает их помнить слова Господа Иисуса Христа, которые он сам произнес, что лучше или больше благословения в давании, чем в получении. Блаженнее давать, нежели брать. В этих словах сам Иисус дает нам ключ к получению самого великого, наибольшего благословения. Есть благословение в получении, но большее благословение есть в давании. И это верно не только в наших взаимоотношениях с людьми, это верно также и в наших взаимоотношениях с Богом. Мы получаем благословение, когда получаем от Бога, но мы имеем больше благословения, когда даем Богу. Фактически, сам Бог установил, что когда Его народ приходит перед Него, каждый человек должен не только получать от Него, но также и давать кое-что Богу. В законе Моисея Бог сказал Израилю в книге Исход, 23 главе 15 стихе, такие слова: «Пусть не являются перед лицом Мое с пустыми руками». Речь идет об израильтянах. И опять Бог говорит своему народу в более общем плане в Псалме 9, 8 стихе: «Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его». Итак, мы видим, что Бог всегда желает, чтобы мы что-то Ему приносили, когда только приходим к Нему. Если мы приходим к Нему без ничего, мы не исполняем Его требования. Когда мы встречаемся с этим требованием Божьим, всегда приносить Ему что-либо, когда мы приходим к Нему, первой вещью, о которой мы обычно думаем, есть деньги, материальная ценность. Совершенно верно то, что Бог требует от нас жертвований из наших финансов и материальных ценностей, то есть имущества. Это требование ясно раскрыто в книге Притчей, 3 главе, 9 и 10 стихах, где сказано следующее: «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Итак, почитание Господа от имения своего и прежде всего от начатков всех прибытков своих есть принесение Ему пожертвований от наших финансов и материального имущества. Однако вдобавок к деньгам и материальному имуществу существуют еще другие различные очень важные вещи, которые мы можем дать Богу. В настоящей беседе мы поговорим о некоторых из этих вещей, то есть о вещах, которые не являются ни деньгами, ни имуществом, но тем не менее, которые должны быть приносимы Господу. Я буду читать ряд отрывков из Священного Писания. Первый из Ветхого Завета, после чего из Нового. Все эти места говорят о тех вещах, которые Бог желает, чтобы мы Ему приносили. И обратите внимание, что в каждом случае эти вещи отнюдь не деньги и не материальные ценности. Я начну из Псалма 28, стихов 1 и 2. Читаю. «Воздайте Господу, сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его». Здесь имеется приглашение воздать Господу славу и честь. Ясно, что это не материальные вещи, это также не деньги и не материальные ценности.
Бог говорит, чтобы давать ему славу и честь. Здесь имеется главное слово, указывающее, как мы должны или можем это сделать. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Итак, поклоняясь Богу, мы отдаем Ему вещи, которые не принадлежат миру материи. И дальше в Новом Завете, в первом послании Петра, 2 главе 5 стихе, апостол Петр пишет христианам: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Здесь нам, христианам, сказано, что мы являемся священством, и что как священники мы должны приносить Богу жертвы. Но Петр здесь говорит, что мы должны приносить специфические жертвы, духовные, а не материальные. Итак, мы видим, что Бог требует от нас духовных жертв, когда мы приходим к Нему, так как мы священство, и обязанностью священников есть приношение жертв. И затем опять в послании к евреям, 13 главе 15 стихе автор говорит: «Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Здесь автор опять говорит о жертвоприношениях, которые Бог хочет, чтобы мы Ему приносили. Но они, заметьте, не материальны. Это не животные, это не деньги, это жертвоприношение хвалы. Это одна из духовных жертв, о которых апостол Петр думал, говоря о приношении духовных жертв, приемлемых или благоприятных Отцу Небесному. А теперь давайте взглянем более детально и специфически на духовные жертвы, которых желает от нас Бог. Вот три специальных духовных даров или жертв, которые мы можем дать Богу: благодарение, хвала и поклонение. Я повторяю еще раз: благодарение, хвала и поклонение. Я должен кратко объяснить, что у них общее и чем они отличаются. Мы можем думать о них в терминах цветов радуги. Мы знаем, что цветов радуги 7. Все из них различные. Но тем не менее, каждый из них переходит незаметно в следующий цвет. Итак, эти цвета различны и одновременно переходят один в другой. То же самое происходит и с благодарением, славой и поклонением. Они различны, и тем не менее, они переходят один в другой. Позвольте мне предложить вам очень простой способ думать о них, как о различных. Нечто, которое поможет вам видеть между ними различия. Я не предлагаю здесь какого-то абсолютного закона, но как нечто вспомогательное. Благодарение связано с Божьей добротой. Слава вяжется с Божьим величием. Поклонение связано с Божьей святостью. В основном, когда мы благодарим Бога, мы благодарим Его за Его доброту, за то доброе, которое Он делает, особенно за добрые вещи, которые Он сделал для нас. Когда мы славим Бога, мы думаем о Его величии. Один из псалмов говорит: «Велик Господь, велик и достохвален». И именно это Божье величие вызывает у нас хвалу. Но поклонение связано со святостью. Святость же из всех атрибутов Бога является чем-то уникальным. Это черта, которая присуща Богу, для которой мы не находим соответствующего стандарта на человеческом уровне. Когда мы думаем о доброте, мы можем думать о человеческих существах, которые до определенной степени являются добрыми. Подобно этому, когда мы думаем о величии, мы можем думать о великих людях. Но когда мы думаем о святости, у нас нет такого стандарта на человеческом уровне, кроме самого Бога. Святость – нечто уникальное, и поэтому наше поклонение является также в силу этого чем-то уникальным, так как поклонение связано с Божьей святостью, вытекает из нее. Дальше. Благодарение и слава – это первостепенно произведение наших уст, продукт наших уст, тогда как поклонение – это прежде всего отношение.
Мы займемся этим подробно в следующих беседах. Я желаю здесь указать только на принцип. Благодарение и хвала являются первостепенно, или в первую очередь, речь, слова наших уст. Поклонение же является прежде всего отношением. А теперь я желаю показать вам картину поклонения и хвалы на небесном уровне и показать нечто небесное. Эта картина найдена в книге пророка Исаии, 6 главе, в стихах от 1 до 4. Читаю. «В год смерти царя Азии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Здесь в прекрасном описании мы видим три вещи – поклонение, хвалу и служение. Поклонение является отношением. Серафимы закрывали свои лица и ноги своими крыльями. Это и есть поклонение. Слава была выражена в сказанном слове, в словах, которые они говорили. Служение выражено в их функции летания. Они употребляли 4 крыла для поклонения, а 2 для служения. Это значит, что поклонение в 2 раза более важное, чем служение. Во-вторых, служению предшествует поклонение. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Два оленя. Я видел оленя. Красив он и строен, и, кажется, очень собою доволен. Стоит он и ночью, и днем на поляне, к себе привлекая прохожих внимание. Вблизи от оленя поток протекает, но только этот олень пить не желает. Вокруг перед ними трава зеленеет, но он наклонить головы не умеет. И всякий охотник, что ищет оленя, еще никогда не имел намерения стрелять вот такого оленя, как этот, хотя он стоит там зимою и летом. Иными словами скажу про оленя. Он вовсе бездушен, без сердцебиения. Он есть отражение искусства простого и создан руками, как образ живого. Другой раз я видел другого оленя. Заметна в нем жизнь и в глазах, и в движениях, и воду он пьет, и вкушает он пищу, и может скрываться, коль зверь его ищет. Теперь и того, и другого оленя возьмем как хороший пример для сравнения. Как эти олени и люди, так тоже. Один на другого лишь внешне похожи. Мы видим людей на страницах Писания упорных и грубых, в них сердце из камня, ни пищи небесной они не вкушают, ни вкуса воды животворной не знают. Хоть люди такие имеют и уши, они не способны Евангелие слушать. Хоть зоркими всюду себя называют, свет тьмою, а черное белым считают. Они, как обычно, и ноги имеют, но только ходить за Христом не умеют. Их кровь Искупителя не омывает. Таких мертвецами Господь называет. Другие подобны живому оленю. Они постоянно имеют стремление на пажитях быть, у воды находиться, которая в Слове Господнем струится. Сердца их способны надеяться, верить, любить Иисуса, с Ним вместе вечерять. Знакомы им камни, долины и горы, знакомы им также высоты Хвоворы. И вот за такими людьми ежечасно следит сатана, как охотник опасный. Имеет он свойство всегда изменяться, то ангелом света, то зверем казаться. И тут-то нужны христианам колени, достаточно крепкие, как у оленя, чтобы было

Удобно вперед простираться, на страже стоять, на молитву склоняться. Теперь же проверим себя в заключении. Похожи ли мы на живого оленя? Ведь можно хорошим казаться снаружи, а сердце иметь, словно камень бездушный.

Ты дал им духа Твоего благого. Неемии 9.20. Забвение Святого Духа – чрезвычайно распространенный грех. В нем явлены безрассудность и неблагодарность по отношению к Духу, которому честь и хвала за невыразимую доброту. Будучи Богом, Он по сути Своей сама доброта. Он – соучастник славы, принадлежащий Триединому Богу. Дух – это олицетворение чистоты, истины и милости. Его доброта пристрастна. Он терпеливо сносит наше своеволие и борется с нашим мятежным упрямством. Он пробуждает нас от смерти во грехе и, словно любящая няня, воспитывающая ребенка, готовит к небу. Сколь великодушным, всепрощающим и нежным является Божий Дух. Его доброта действенна. Весь его труд в наивысшей степени благодатный. Он внушает добрые мысли, побуждает к добрым поступкам, открывает добрые истины, помогает в добрых свершениях, дает добрые плоды. Все духовные свершения в мире исходят от Него, и само небо будет в долгу перед Ним за совершенство искупленных жителей. Его доброта обязательна. Всегда утешает ли Он, наставляет, путеводит, животворит или ходатайствует, Он выполняет свою работу безукоризненно. Всякий труд Его – величайшая польза для Церкви Божьей. Люди под Его влиянием становятся добрее, подчиняющиеся Его пробуждениям творят добро, а живущие под Его властью получают добро. Давайте относиться к столь добродетельной личности с самой сердечной благодарностью. Будем благоговеть и подчиняться Ему, как всемогущему Богу, благословенному во веки веков. Признаем Его силу и нашу нужду в Нем для выполнения повседневных задач. Будем искать Его помощи во всякий час и никогда не огорчать Его. И последнее. Давайте славить Его при каждом удобном случае. Церковь никогда не будет расти, если не проявит к Святому Духу большого благоговения. Он так добр и великодушен. И как печально, что мы огорчаем Его нашей нерадивостью и пренебрежением.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Титу 2 глава, 6 по 8 стих. Послание к Титу. Юноши. Поручив Титу увещевать старцев и стариц, что было весьма деликатной задачей для молодого человека, Павел говорит ему, как увещевать молодых людей, таких, как он сам. Его собственная жизнь должна быть практически примером, сообразно его учению. Это важный принцип, о котором следует помнить, когда желаешь учить других. Здравый ум — это первое, что, по словам апостола, должно характеризовать молодых людей. Чтобы стать ответственным, зрелым христианином, важно быть степенным и иметь здравое суждение, а не поддаваться влиянию чего-то нового. Сам Тит должен был подавать пример добрых дел. Господь Иисус ходил, творя добро. В Ефесянам 2 главе 10 стихом сказано, что Бог создал нас для добрых дел, которые предназначил нам исполнять. Здравое учение не должно быть скомпрометировано, оно должно быть чистым и неповрежденным. Господь Иисус называет истиной себя и Слово Бога, а Святого Духа — Духом истины. Тит должен был быть безупречным в своей речи, а его жизнь должна была соответствовать истине, которой он учил. К тому, что Божие нельзя относиться легкомысленно, с шутками, это серьезные вещи, вопросы жизни и смерти. Верующий не должен подавать противникам повод сказать о нем что-либо плохое, и потому его жизнь должна быть благочестивой.

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Псалом 93:14.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет».

В эти первые счастливые дни влюбленности я еще не понимал, что настоящая духовная борьба только начинается. Я был уверен, что отныне никогда больше не впаду в грех, что Господь, живущий во мне, позаботится о всех моих нуждах, и что никакие искушения мне более не страшны. Мне казалось, что я поселился на небесах, высоко над облаками, вместе со своим Искупителем. В моих глазах весь мир со всей его суетой и тщетой мог провалиться сквозь землю. Меня он больше не волновал. Только позднее я понял, насколько глубоко заблуждался. Вскоре я понял, что означало для меня быть евреем и в чем состоит смысл жизни. До моего нового рождения я был готов на все, чтобы докопаться до смысла моего существования. Раньше мне казалось, что стоит только заполучить побольше денег, которых хватило бы на всю жизнь, вот тогда-то я и начну жить по-настоящему. Говоря по правде, любовные и всяческие иные авантюры не заполняли пустоты в моей душе. Тем не менее, я был готов бороться за достижение поставленных перед собой целей, хотя успех казался сомнительным. Отныне же, вопреки всем моим прежним представлениям, я нашел в Иешуа все, о чем грезил в розовых мечтах. Я обрел жизнь во всей ее полноте. Теологические вопросы, такие как существование сатаны или греха и его последствий, были мне не вполне ясны, и я решил их просто игнорировать. Моя обращенность к Иешуа в какой-то мере защищала от жала греха мою жизнь, но грех таился во плоти, лишь ожидая подходящего момента, чтобы снова поднять отвратительную змеиную голову. В этот период первой любви все, к чему я стремился, это поделиться со всеми вестью о чудесном Мессии, которого я только что повстречал, и Иешуа ха Машиахе. Я рассказал о нем своему другу Михаилу и другим друзьям-евреям из Бруклина. Но они смотрели на меня так, будто я сошел с ума. Быстро забылись все сомнения, мучившие меня до того, как мои глаза открылись на истину. Теперь я не мог понять, как мои друзья не могут узреть столь ясные и очевидные. Я был похож на прозревшего слепого, который смог увидеть свет, а теперь пытается объяснить своим незрячим друзьям то, что он увидел. Я просто не осознавал, что они не способны видеть. Даже мои знакомые не евреи, христиане от рождения, иногда заходившие в церковь, не очень-то стремились слушать мои разговоры об Иешуа. Они не понимали той огромной перемены, которая произошла во мне и в моем мировоззрении. Я только мог вспоминать слова Джеффа о том, что не каждый, посещающий церковь, обязательно верит в Мессию, и что настоящим верующим человек может стать только после того, как самостоятельно примет решение и родится заново. Вот почему Иешуа сказал о себе: «Я – хлеб живый, сшедший с небес». Родившись заново, я ощутил глубокую и всеусиливающуюся жажду Слова Божьего. Я читал Писание и размышлял над ним днем и ночью, и мне все казалось мало. Постепенно Слово стало неотъемлемой частью моего существа. Подобно тому, как материальная пища созидает нашу плоть, становясь ее частью. Писание перестало быть для меня мертвыми словами, напечатанными черным по белому. Отныне Танах стал живым словом живого Бога, изменяющим мою жизнь. И еще одна замечательная перемена случилась со мной. Как только мне требовалась любая забота моего небесного Отца или его защита, я начинал взывать к Нему и искать Его в молитве. Мои новые молитвы были совершенно не похожи на те, что я читал когда-то в синагоге. Я понял, что Бог хочет слышать боль моей души и благодарность моего духа каждую минуту,
а не только 3 раза в день. И еще я знал, что мой любящий отец будет прислушиваться к моим молитвам, даже если они будут такими же нестройными и простыми, как огуканье младенца, каждый возглас которого волнует мать и делает ее счастливой. Одной из самых больших проблем, с которыми я столкнулся, как вновь уверовавший, было признать и принять, что сам по себе я абсолютно беспомощен, как новорожденный младенец, что я не могу ничего сделать для самого себя или для других, не говоря уже о Боге. Позже я пришел к пониманию, что это не было относящимся только ко мне, как недавно пришедшему к веру, но таково должно быть положение каждого верующего на протяжении всей его жизни. Ведь Иешуа сказал: «Без меня не можете делать ничего» Иоанна 15:5. В современном обществе грех настолько является нормой, что человек, пытающийся держать себя в чистоте и безгрешности, считается чудаковатым и даже ненормальным. Но с тех пор, как я родился заново, Святой Дух Господа поселился во мне и превратил мое тело в свой храм. Божий Дух меня очистил и сделал особенно чувствительным к греху. Даже такие поступки, которые до этого были в моем понимании совершенно нормальными, общепринятыми и невинными, внезапно стали казаться гниющими, зловонными язвами, от которых хотелось избавиться как можно скорее. Если бы я заранее знал, что после второго рождения в Духе Божьем так охотно откажусь от множества своих старых привычек, сомневаясь, что я вообще принял бы путь и истину, и жизнь. Но поскольку истина в лице Иешуа явила мне себя во всей своей славе, я испытывал сильное желание бросить все те занятия, которые ранее всецело поглощали мое бытие. Я начинал понимать, насколько тщетно все в этом мире – деньги, имущество, успех, насколько бессмысленна нечистая жизнь во грехе, в которой я с таким наслаждением валялся, как свинья в грязи. Я вдруг обнаружил, что отвергаю все то, что еще недавно казалось мне смыслом жизни». Я продолжал каждое утро открывать свой магазин, но вскоре совсем потерял к нему интерес. Гоняться за деньгами и женщинами казалось мне крайне глупым и пошлым занятием. Я перестал посещать ночной клуб «Каменный пони» с тех пор, как я обнаружил, что источником всякого счастья и подлинной радости является Господь. Ночной клуб стал мне не нужен. Примерно в то же время я потерял большие средства на бирже. Я удивлялся самому себе. Раньше я в таких обстоятельствах подумывал бы о самоубийстве. Теперь же мне это было совершенно безразлично. Я просто не узнавал самого себя. Моим кредо стали слова Иешуа: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Матфея 6:19-21. Я был по-настоящему счастлив от этой неожиданной потери интереса к материальным благам и отсутствия страха перед нищетой, потому что все это доказывало, что я на правильном пути. Деньги утратили для меня прежнее значение. Раньше они были моим очень суровым хозяином, теперь они стали моими слугами. Отныне я управлял ими, а не они мною. Мой дом и все окружение, в котором я жил, начали давить на меня. Я чувствовал себя как в тюрьме. Беспутная жизнь, которую я вел до недавних пор, утратила свой блеск и очарование.
вызывающие безбожие моих бывших друзей и собутыльников, со всеми их танцульками и постоянным флиртом, резко контрастировало с моей горящей любовью к Господу, который явился мне в своей милости. Эта неудовлетворенность, это беспокойство подсказывали, что мне надо сменить окружение. Вот так и вышло, что в один прекрасный день я без всякого сожаления закрыл свою лавку, оставив все ценное в доме Михаила. Он тем временем переехал из асфальтовых джунглей Бруклина в садовый штат Нью-Джерси. Упаковал свои пожитки в один чемодан, забрал все свои деньги из банка и отправился на машине на запад. Вроде бы только вчера я стоял на обочине шоссе с поднятой рукой, прося подвести меня на север до Нью-Йорка. И в то же время, казалось, с тех пор прошла вечность. Но теперь я не просил подвести. Я сам брал в свою машину попутчиков и пытался поделиться с ними самым удивительным событием, произошедшим недавно в моей жизни. Какие поразительные перемены произошли во мне с тех пор, как я приехал в этот город. Я уезжал отсюда с благой вестью Иешуа Мессии на устах. И самое удивительное в этом было то, что перемена, произошедшая во мне, не была моей личной заслугой. Вся слава, хвала и честь принадлежали Господу Богу Израиля. В жаркий солнечный день я выехал из этого огромного пространного мегаполиса под названием Нью-Йорк. Остановившись у бензоколонки, купил добротную карту дорог. Вскоре я пересек границу штата Нью-Джерси. Как сравнительно недавнему иммигранту из Израиля, мне было чрезвычайно интересно это первое путешествие по системе суперавтодорог США. Выезжая на федеральную автостраду номер 95, мне впервые пришлось остановиться у будки со шлагбаумом, где собирают плату за проезд. Сама мысль о плате за право проезда по дороге показалась мне диковинной. Во время долгого пути, сперва на юг, а потом на запад США, я пересекал горы, покрытые бесконечными лесами. Мимо тянулись несчетные мили пшеничных полей, зеленых лугов, пастбищ. На каждом пересечении с другими автострадами были устроены путепроводы, которые, извиваясь и закручиваясь, переходили один в другой. Вспоминая наши израильские плохо мощенные дороги и агрессивных, нетерпеливых израильских водителей, я мог только восхищаться чудесными американскими хайвеями. По этим дорогам можно ехать целыми днями, не останавливаясь, не уставая и даже не напрягаясь. По сравнению с израильтянами, американцы более спокойны, терпеливы, любезны, всегда готовы помочь. Впрочем, может, это было всего лишь первое и ошибочное впечатление наивного молодого израильтянина. Через несколько часов после выезда я прибыл в столицу США, Вашингтон, и решил повидаться с Ребеккой, студенткой колледжа, с которой познакомился за год до этого. Она представила меня своим друзьям и коллегам. В кичливой ученой атмосфере, царившей в ее компании, я почувствовал себя весьма неуютно. Я понимал, что обладаю мудростью, гораздо более ценной и значимой, чем сумма всех знаний этих ученых, профессоров и студентов. Их сексуальная распущенность и отношение к наркотикам претили мне. Я ощущал испорченность и моральную развращенность, сугубый материализм и атеизм. Довольно быстро мы с Ребеккой поняли, что между нами нет ничего общего. Нам не о чем было говорить, поскольку я хотел говорить только о Иешуа, а она не хотела даже слышать о нем. Через неделю я решил, что пора уезжать. Покинув Вашингтон, я направился к югу, во Флориду. Не помню, сколько попутчиков подвез я, но одно знаю точно. Ни один из них не покинул мой автомобиль, не услышав хоть что-нибудь о Мессии Иешуа.
Большинство пользовавшихся моими услугами были длинноволосые, оборванные хиппи. Чаще всего от них скверно пахло. Некоторые были накачаны наркотиками. Некоторые из них где-то подрабатывали время от времени и щедро делились своими доходами с друзьями. Я увидел, что среди них были и выходцы из богатых семей. Они восстали против обеспеченных родителей и покинули свои комфортабельные дома, протестуя, как они говорили, против материалистического капитализма, погубившего общество. Они хотели быть другими, особыми, неординарными личностями, и потому все выглядели одинаково. Другие восставали против репрессивной государственной системы и не хотели слышать благую весть о Иешуа, потому что им приелось с детства слышать о нем в воскресной школе. Они удивлялись, как это их ровесник, да еще и еврей, мог быть таким узколобым и ограниченным, чтобы всерьез верить во всю эту религиозную дребедень. Некоторые из них рассказывали мне о своей причастности к оккультным и индуистичным мистическим сектам, которые тогда только появились в Соединенных Штатах, провозглашая наступление во всем мире новой эры. Эти люди восхищались различными гуру, учителями, исследовали их эзотерическим доктринам, практикуя ведовство, йогу, трансцендентальную медитацию, вуду и спиритизм, изучая астрологические карты и гороскопы. В общем, они считали, что эра христианства, обозначаемая в астрологии зодиакальным знаком рыбы, близится к завершению, и мы на пороге нового мирового порядка с господством оккультизма, называемого эрой Водолея. Они гадали по ладоням, на картах Таро, на спитом чае. На своих сеансах они вызывали духов умерших, которые есть никто иной, как замаскированные бесы. Тогда я был слишком молодым верующим, чтобы знать, как правильно подойти к таким людям. Но от одного их присутствия у меня по спине начинали бегать мурашки, и я был всерьез озабочен их участью в вечности. На юге я проезжал через города-призраки, как будто сошедшие с экрана черно-белого кино. Проехав много миль мимо незнакомых пейзажей, я добрался до Нового Орлеана, города, где родился блюз, музыкальный стиль, который, по-моему, возник от глубокой душевной боли. Здесь я снова мог вдохнуть с детства знакомый, соленый и свежий ветер океана. Продолжая путь и радуясь удивительному чуду своего второго рождения, я вскоре прибыл в город Хьюстон, штата Техас. Здесь я посетил израильского знакомого по имени Ури, который дружил с моим братом, когда они оба служили в армии, а позже учились в еврейском университете в Иерусалиме. В доме Ури я начал писать свой дневник, записывать все пережитое в тайной надежде когда-нибудь опубликовать эти записи в виде книги, чтобы мои сородичи, дети Израиля, прочитали ее и узнали о Мессии, которого я так любил. Тогда я и не догадывался, сколько лет пройдет до осуществления моей мечты. Немного погодя, я двинулся на север, в другой техасский город Даллас. Меня пригласили посетить студенческий городок знаменитого христианского библейского колледжа «Христос для всех народов». Студенты были в восторге от знакомства с молодым мессианским верующим из Израиля. Не каждый день им выпадала возможность встретиться с таким редким человеком. Они пригласили меня рассказать свою историю перед громадной толпой верующих, собравшихся в гигантской аудитории. Впервые я стоял перед таким огромным собранием народа и публично излагал свою любимую историю о чудесном Мессии, который так возлюбил меня. Здесь я познакомился с мессианскими неевреями, которые, как и мой друг Джефф, любили Израиль всем сердцем и ежедневно молились за его безопасность, так как Писание наставляло их «просите мира Иерусалиму».
Каждый раз, когда благополучию Израиля грозила какая-либо опасность, эти люди находились в посте и молитве. До этого я и не подозревала,

который при виде технических достижений Запада просто терял дар речи. Чудеса больших городов приводили его в состояние неописуемого восторга. Когда мы приехали в Оклахома-Сити, и богатый местный житель, у которого мы остановились, пригласил нас в свой особняк, у бедняги прямо-таки отвисла челюсть. Особенно старика восхищали устройства, работающие от дистанционного управления, например, окна Кадиллака, которые опускались и поднимались как бы сами по себе, или дверь гаража, открывавшаяся словно невидимым привратником. Я не мог не улыбнуться, увидев, как он оторопел, когда огромный холодильник наполнил его стакан кубиками льда и вспомнил того парнишку из Кирьят-Шмона, который впервые увидел теплый туалет, попав в шикарную квартиру из 2,5 комнат в Холоне. Здесь, в Оклахома-Сити, я, наконец, проявил свое послушание Мессии, выполнив его завет о водном крещении. Вопреки тому, как теперь трактуют этот вопрос многие евреи, погружение в воду или водное крещение вовсе не является языческой практикой. Напротив, практика погружения в воду весьма обычна среди соблюдающих обряды ортодоксальных евреев и служит для ритуального очищения. Ни одна богобоязненная еврейка не возобновит интимные отношения с мужем после менструального периода, не очистившись путем погружения в миква, кошерную ритуальную ванну. А некоторые сверхортодоксальные евреи погружают свое тело в миква для очищения каждую пятницу вечером, для чего непригодно обычная ванна, даже с самой чистой и благоуханной водой. Эти обычаи описываются в самой Торе, то есть в Священном Писании. Со временем, по еврейской традиции, ритуальное омовение стало обязательным в процессе прозелитизации, то есть обращения в иудаизм. Подразумевалось, что новообращенный в иудаизм выходит из воды новым человеком, прежняя языческая жизнь которого смыта водой. Для евреев водное омовение исторически символизировало искреннее раскаяние и очищение от нечистоты грехов. Это явствует из служения еврейского пророка Иоанна Крестителя, который проповедовал еврейскому народу крещение покаяния для прощения грехов. И затем евреи крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Матфея 3:6. После смерти и воскресения Мессии к этому смыслу крещения был добавлен еще один – отождествление верующего со смертью и воскресением Искупителя. Погружением в воду верующий свидетельствует, что он тоже умер для греха вместе с Мессией и воскрешен вместе с ним для обновленной жизни. Римлянам 6:3-7. Таким образом, погружение в воду всегда было еврейским обычаем и символом, даже в его наиболее известном мессианском употреблении. Во время молитвенного собрания в середине недели пастор общины в Оклахома-Сити спросил меня, принял ли я водное крещение. Мне пришлось ответить отрицательно. Он объяснил мне смысл крещения и спросил, желаю ли я повиноваться Господу, приняв через крещение Его смерть и воскресение. Я без колебаний согласился. Все было приготовлено для того, чтобы в ближайшее воскресенье меня крестили. В присутствии всей общины пастор и я, оба в особых облачениях, спустились наполненной водой миква. Услышав мое исповедание веры в Иешуа, пастор провозгласил: «Крещу тебя во имя Отца, Сына Иисуса Христа и Святого Духа. Аминь». Меня наклонили назад и полностью погрузили в воду. Я был настолько охвачен радостью и восторгом, что потребовал повторить это погружение трижды. Это молитвенное собрание от начала до конца было совершенно удивительным. Хор, пение гимнов, молитвы, проповедь, а потом служба по случаю крещения. Все это произвело на меня неизгладимое впечатление. Какой благословенный способ служить!

служение Господу среди его святых. Как чудесно было поклоняться Богу вместе с другими братьями и сестрами, любящими Спасителя и друг друга. Но как всему хорошему пришел конец и этому собранию. Через две незабываемые недели мои друзья-индусы и я вернулись в Даллас. Оттуда я по автостраде направился на запад. Снова я мчался по бесконечным дорогам, и снова были в пути интересные встречи. Всем сердцем я был благодарен Господу за то, как Он вел меня в моей новой жизни, и за то, что и дальше будет вести до самого дня Его второго пришествия. В одной из индейских резерваций я встретил индейца, который рассказал мне о том, как белые люди относятся к его племени, к его расе. Я также познакомился с Дорис, пожилой мессианской верующей из Лас-Вегаса. Она руководила библейской школой для молодых верующих, уча их быть истинными последователями Мессии. Эти и другие чудесные люди делали мое многомесячное путешествие еще более интересным. После казавшейся бесконечной поездки через опаляющую жаркую пустыню, я наконец прибыл в Лос-Анджелес. До того, как я уехал из Нью-Йорка, Джефф дал мне адрес Гидеона Миллера, мессианского верующего, живущего в Лос-Анджелесе, и взял с меня слово, что я к нему заеду, если попаду на западное побережье. Я позвонил Гидеону, и он подробно объяснил, как к нему проехать. Утомленный долгой дорогой, я, наконец, остановил свою запыленную машину перед его воротами.

Города эти будут у вас убежищем от мстящего за кровь. Навина 23. Города-убежища в Ханаане были так удобно расположены, что требовалось максимум полдня, чтобы до любого из них добраться. Столь же доступным для нас является и слово спасения. Покуда Христос еще спасает, путь к Нему краткий. Требуется лишь покончить с собственной праведностью и всецело положиться на Него. Дороги к этим городам-убежищам были добротно ухожены. Над всеми реками были мосты. Убирались любые преграды, мешавшие движению к городам. Раз в год состояние дорог тщательно проверялось. Это делалось для того, чтобы ничто не мешало побегу, чтобы беглеца не настигли и не убили. Как великодушно устраняются Евангелием камни преткновения. На всех поворотах и перекрестках стояли указатели с надписью «Городу-убежищу». Это наглядная иллюстрация дороги к Иисусу. На ней нет объездных путей, бесконечных правил движения, предупредительных и запрещающих знаков. Это прямая дорога. Веруй и живи. Она столь трудна, что человеку с собственной праведностью ее не одолеть. Однако она настолько же легка, что любой грешник, следуя по ней, отыщет путь на небо. Добравшись до окраины города, беглец был в безопасности. Следовать дальше не было необходимости, поскольку окраина сама по себе обеспечивала достаточную защиту. Из этого следует, что стоит коснуться лишь края Христовой одежды, и будешь здоров. Достаточно коснуться Христа, имея веру с горчичное зерно, и будешь в безопасности. Не теряй времени, не откладывай на потом. У кровного мстителя ноги быстры, и, может быть, он уже настигает тебя в этот тихий вечерний час».

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

За все благодарите. Боже, уж не ошибка ль тут какая, когда тоска нам сердце гложет, благодарить не умолкая. За все благодарите. Боже, ты никогда не ошибался, ты хочешь, чтоб земной прохожий благодарил и улыбался. За все благодарите. Боже, за доброе еще понятно, благодарить за злое тоже и тяжело, и неприятно. Благодарить, когда обидно, и слезы давят спазмой горло, когда на нас глядят ехидно глазами острыми, как сверла, когда ближайшие из близких не верят больше нам на слово, и за спиною нашей низко на клевету и зло готовы. Благодарить, когда недуги одолевает ежечасно, когда дела не только туги, а просто-напросто ужасны. За все благодарите. Кому сказал ты это, Боже? Тобою избранной элите, тем, кто уместить такое может, искупленным твоею кровью, сказал слова ты эти мудро, исполненным к тебе любовью. Понять легко их, а не трудно. Что наши временные слезы в сравнении с будущей славой? Обиды, горести, угрозы — ничто во время переправы. Нам берег виден в отдалении, там нас Спаситель ожидает. Открыв объятия с нетерпением, глядишь, и сердце замирает. Он нас от ада спас навеки, и потому не говорите, что бурны и опасны реки, плывя по ним, благодарите. Опасней вечная погибель, страшнее вечность без спасенья. Извилист путь наш, но изгибы имеют смысл и назначение. Все, что случается в дороге, конечной, славной цели служит. Ухабы, кочки и отроги, колдобины, канавы, лужи. Ты не ошибся, мудрый Боже, ты прав, о наш Спаситель, и вызывают дрожь по коже слова. За все благодарите.

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Псалом 93, 14.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Дорогая Церковь, приветствую вас всех словами Иисуса Христа. Мир вам! Меня зовут Иван, 38 лет, женат, у нас 5 детей с женой. Сейчас ожидаем 6-го. Прошу прощения, если какое-то слово непонятное я скажу, можете переспросить, потому что вот братья просились представиться, где мы живем. Живу я сейчас в Украине, то Закарпатская область. Есть там такой небольшой поселок Дешковица, и возле этого поселка есть поселок Брит. В Дешковице у нас находится наша церковь Дешковица. Я хочу чуть-чуть рассказать свидетельство, как Бог меня привел к себе. Это было, я рос и родился вот в верующей семье. Папа и мама верующие. В том поселке, в котором я родился, это большой поселок, церковь большая там была и есть. Она как бы церковь свободная, такая баптистская. И вот я не буду рассказывать, как я свое детство провел, потом юность. Некоторые моменты, так как сейчас сижу, вижу, и как чудно и дивно Бог привел меня через обстоятельства вот к себе. У моей мамы дедушка тоже был верующий. И вот когда у поселка не было еще дома молитвенного, вот он во своем огороде дал место, там сделали дом молитвенный. И почему я это говорю? Потому что вот я себя припоминаю своего папы на руках, где-то 3 или 4 года, это где-то половина с вашего зала, такой маленький молитвенный дом, там люди стояли, папа держал меня на руках, и вот я помню себя в это время уже на собрании. Ходил в собрание, даже на детское ходил в подростковое служение, ходил в молодежное служение. И сейчас работаю, у меня профессия дальнобойщик. И есть время подумать, вот, есть такие длинные-длинные дороги, особенно в Испании, едешь одна дорога, 1000 километров, движение мало, и вот едешь за рулем, и вот вспоминаешь. И вот сидел, вспомнил, вот там, где я жил, напротив нас жила одна семья. Почему вспомнил эту семью? Потому что когда я был еще где-то 5 или 6 класс, в этой семье был дедушка, бабушка, там их дядя жил, потом папа, мама и 5 детей жили. Эту семью когда-то дедушка принес, как мне папа говорил, я это не помню, он принес с работы или куда-то вот с магазина принес алкоголь. И впоследствии этого алкоголя сейчас живы остались только 3 членов семей, с этой семьи. Алкоголь, потом это все. Друг у меня был, там он был старший, семье Василий. Но я потом за него расскажу, как тоже он, о чем я сожалею, о том, что вот, будучи с ним другом, на улице мы игрались, я посещал молитвенный дом, ходил в собрание, слышал, что говорят собрания, видел, как живут родители, но я ни разу не показал ему пример для того, чтобы вот он посмотрел на меня и сказал бы: «Иван, я хочу с тобой собрание». Об этом я очень сожалею. Я расскажу вот уже как бы Бог через кого-то такими колокольчиками вот говорит: «Вот смотри, вот можешь следующим быть и ты». Я рассказывал уже вот в нашем селе, у нас там, где я жил, в селе много там занимаются огородами, теплицами, много садят, много фур у нас, которым вот ребята молодые, когда подрастают, они вот хотят получить эту права на фуру и уехать от дома, от родителей, там, чтобы была свобода. Ни мамы, ни папы, никого нет. Вот ты свободный. Я тоже так вот Вот хотел очень-очень пойти, чтобы уже мне 19 лет, чтобы мне дали права на фуру, а тогда давали в 19 лет на фуру права с прицепом. Вот и ждал этого момента, не мог дождаться. И вот один момент такой вспомню, это мой двоюродный брат, моего дяди тоже вот получил права, и он очень-очень хотел идти в этот рейс. Мама упрашивала его, говорит, зачем тебе это, зачем тебе надо идти туда, ты молодой. Папа не хотел его, мой дядя, пускать в этот рейс, но он очень-очень хотел идти в этот рейс. Ну хорошо, говорит ему папа, иди. Он пошел, старший водитель был шофер, а он как бы сбоку. Он пришел сюда к вам в Казахстан, это первый был и последний его рейс. Вот я уже помню, как вот так смотря, когда уже его везли с этого рейса, вот здесь дядя не рассказывал, что случилось, но факт тот, что вот баллон газовый он в кабине включил, баллон газовый, и вот кабина сгорела, он полностью сгорел. Только дядя ходил сюда к вам на опознание, вот его привезли домой в цинковом гробу, не открывали. И вот я помню это похоронное служение, когда вот стоишь и думаешь, вот с рейса можно даже не вернуться. Вот село большое у нас, улица такая, и вот уже дядя Ваня, брата Анатолия, папа, он аж в Москву ходил на своем бусе, газели. Вот стою и смотрю, вот газель появилась. Это похоронное служение, людей много-много. Вот стоишь и плачешь. Привезли его все. Вот стоишь и думаешь, вот с рейса можно и не вернуться. А так хочешь в рейс. Так хочешь свободы от родителей, от этого всего. Чтоб тебе уже деньги свои были, ты стал таким независимым, свободным. И вот стоишь и плачешь, и думаешь, вот так можно с рейса вернуться. Это такой колокольчик для меня был. Потом уже расскажу, не буду много рассказывать, потому что так подумаю, вот насчитал уже вот таких близких друзей, я считаюсь, я еще не очень старым, уже где-то 10 или 11 друзей нет живых. И вот еще одна такой случай у меня был, припомню, это уже 2009 год. Такой случай тоже был, это февраль месяц был. Я уже вот тоже, уже у меня права были, я уже в рейсы ходил. Уже как бы стал свободным, купил себе автомобиль свой, чтобы быть уже как бы таким молодым предпринимателем. И вот 2009 год, февраль месяц, я тоже пришел с рейса, и это была, наверное, пятница. Вот перед зеркалом броюсь, забегает моя мама и наша соседка. Забегают они туда в ванную и очень сильно плачут и кричат. Они кричали, сильно плакали. Я испугался, пока оделся, смотрю, их уже вообще нигде нет. Нету их. Думаю, что случилось? Папа бегает по улице, по дворе. Он говорит, наверное, Иван, если мама наша с Марией прибегла, наверное, там, я думаю так, что вот где-то там, в этом доме, в котором переселилась молодая семья, наверное, там беда. Мы с папой сели в автомобиль, пошли на другую улицу там, в нашем селе. Вот так бежали уже, там уже чуть-чуть машин было, вот забегаем во двор, там уже было немного людей, папа говорит, я не пойду туда внутрь, наверное, там беда. Я туда забежал. И вот такая картина. Папа Василий, с которым мы много раз были в рейсе, которым мы много раз посещали молитвенный дом, ходили в собрание, вот он лежит на постели, там мертвый. Мама Оля, которая была у меня в соседках, с которой мы выросли, вот она лежала на кухне, тоже мертвая. Их дочка Оля маленькая тоже посреди комнаты вот так лежала, тоже мертвая. Что случилось там? Был сильный ветер, котел, и это угарный газ. Они надышались угарным газом. И вот все мертвые, все мертвые. Потом вот тоже стоишь на таких похоронах, уже как бы чуть-чуть понимаешь, все по-другому. Вот были в собрании, в служении, слушали проповеди. Даже были много раз на таких служениях, когда вот Дух Святой через братьев приглашал к покаянию. И вот стоишь и думаешь, вот смотришь на эти во дворе три гроба, вот и стоишь и плачешь. Вот, вот может, может, вот как можно случиться, аж мурашки по коже идут. Ну, это тоже такой колокольчик был для меня. И вот уже 2009 год, это уже месяц, это уже летом было. Это уже мы с моей женой встречались долго. У нас уже летом, летом уже свадьба была, ну, бракосочетание назначено. Но вот в поселке, где я жил, там бракосочетание, в церкви такой порядок. Они, ну, делали даже не членам церкви. Вот у нас вот назначено было бракосочетание. Хотя жена у меня вот была с православной семьи. 2009 год, это бракосочетание, потом у нас родилась первая дочь, потом родилась вторая дочь. Вот один случай такой тоже был, я уже его тоже рассказывал в Алма-Ате. И вот 2013 год, это вот такой случай был. Тоже у меня друг Миша, тоже с верующей семьи был. И Ваня с ним был там, которые они погибли. Вот такой случай расскажу. Он тоже пошел в Америку, уехал туда в Америку, там работал дальнобойщиком на фуре, заработал все денег, приезжает домой, купил себе одну фуру, вторую, третью. Тоже он был с верующей семьи. Часто с ним сидели в нехороших заведениях, но были такими вот нехорошими людьми. И вот сосед мой Виталий мне звонит, тоже февраль месяц. Говорит, слушай, ты слушал, что случилось? Я говорю, нет. Говорит, давай идем там в поселке, где мы родом с этого поселка. Говорит, наверное, там беда случилась. Сели в машину и едем. Подъезжаем к этому поселку, начало нашего поселка, там вот такая речка у нас течет. Видим уже много людей, полиция, люди на мосту стоят, смотрят куда-то вниз. Мы туда подбегаем к этому мосту, там смотрим, уже вот лед на речке, люди там с этим бензопилами, они пилят лед. И вот на другом берегу смотришь, там машина, Миша. Сидел в кафе, а мы перед этим с ним разговаривали, он там мне говорил кое-что, тоже приглашал меня, говорит, давай пойдем посидим, как обычно. Ну, я не знаю как, но то я думаю, так Бог сделал, не думаю, но это так Божья милость ко мне была, что я не оказался рядом в этом Мерседесе. С этого кафе они набрали большую-большую скорость, дорога была прямая. Правый поворот, машина пошла прямо, бигборд снесли, машина так перелетела речку. Этот пассажир, который Миша был Иван, он выпал с этой машины туда в речку, там его искали. Машина на другом береге разбитая, Миша лежит там мертвый. Снег, кровь, стоишь и смотришь, вот. А ведь там же мог быть и ты. И уже вот такой колокольчик и для меня. И вот уже когда... Я не буду больше рассказывать, много друзей еще погибло. Тоже вот, как сказал, за эту семью, сожалею о том, мама тоже звонит мне в рейсе. Моя мама говорит, слушай, умер Василий, друг твой, который вот напротив тебя. Вот так, знаете, вот я уже покаялся, был уже членом церкви, вот встал, так, шел и плакал, потому что, думаю, ну если бы можно было время вернуть назад, чтобы вот... показать этого Христа, в которого мы верим. И вот уже я расскажу, не буду задерживать время, вот уже персонально, когда Бог через обстоятельства вот меня привел к себе. Первый раз уже у нас родился, уже родилась третья дочь, четвертый сын. И вот уже, когда тебе надо зарабатывать деньги на семью, чтобы жить, и вот ходил, в детстве любил, и в юности футбол, это болел этим футболом. И вот это футбол, это вот последствия этого футбола, вот ходил, и впоследствии в колене что-то хрустнуло так, колено согнулось, вот, а я дальше так хожу, не могу разогнуть, думаю, похожу месяц-два, разогну, жена говорит, слушай, давай иди в больницу. Я говорю, давай, подожди, слушай, надо мне в рейс, деньги зарабатывать. Ходил месяц, два, три, колено правое изогнутое у меня. Она смотрела на меня, говорит: слушай, давай все-таки пойди к врачу. Пошел к врачу, врач осмотрел, говорит: зачем ты то столько долго ходил? Вот у тебя мениск разорвался, потом стал в таком положении, сейчас он там все прирос, сейчас у тебя будет сложная операция, надо было сразу прийти. Но я уже там в нашем поселке, в церкви нашей, там посещал иногда так служение, уже туда меня, эту больницу, ко мне братья пришли, навестили меня, мы так поговорили. Я так уже, когда они уехали, сел, задумался, даже стал на колени, помолился, говорю: Боже, дай, чтобы мне встать на эту ногу, чтобы операция нормально прошла, потому что вот у меня уже семья, у меня жена, мне же надо работать. Ну вот, Бог со своей стороны сделал все, операция, слава Богу, прошла нормально, сделали операцию, вот, все, что я просил у Бога, Бог со своей стороны все сделал, но что я... обещал Богу, ничего не сделал. Снова начал ходить, и обратно эти будние дни, обратно работа, вся эта суета, обратно все, я забыл, что я просил у Бога. Второй случай уже, тоже не буду задерживать много, это моя младшая сестра, она, у нее была свадьба, воскресенье. Вот после свадьбы, свадьба заканчивается, 6 часов вечера, я уже сажусь в свой автомобиль, груженный. И вырубка у меня была недалеко там, потому что мы живем там, возле нас недалеко, Венгрия, Румыния. У меня в Венгрии было где-то километров от дома, было 100 километров от гаража. И вот 6 часов вечера я сажусь в фуру, уже в понедельник 3 часа после обеда я уже лежу на операционном столе в Венгрии. Как, что случилось? Я так тоже пошел на выгрузку, закинул тент, поставил лестницу так, так, 1.20 м высоты вылез на лестницу, со мной лестница так скользит, я падаю на лестницу, и вот лежу, и вот неподвижный там, лежу, вот, думаю, все, наверное, инвалид. Не чувствую ни ног, ни рук, думаю, так перепугался, испугался это. На это наехали там, я не знаю, кто это был, люди, как они это увидели, вызвали скорую, скорая пришла. Они там меня потом так гипс сделали подо мной. Я вот не чувствую ни тела, ничего. Черный весь это сонска. Сажу вез, я черный. Все говорят по-венгерски, ничего не понимаю. Туда меня отвезли в больницу, там совещание, докторат. Это меня, я так перепугался, думаю, наверное, я домой инвалидом приеду. Потом операция была. Уже после операции, я не знаю, сколько было, но думаю, потом жена сказала, где-то 5 часов операции, это правая нога в 4 местах у меня поломалась. В 4 местах правая нога поломалась. Открываю глаза, уже вот жена надо мной стоит, там плачет. 6 дней я пролежал в этой больнице, вот как мертвый, неподвижный. Там уже все, вот и плакал, и все вспоминал детство, и юность, и все почти проповеди.

деньги, все, что обещал Богу, забыл, Бог все сделал со своей стороны. И вот уже третий случай, когда Бог вот так в больницу обратно меня, тоже воскресенье, у родителей мама смотрит на меня, говорит, у тебя какой-то вид такой, как бы нездоровый. Я говорю, как, мне в рейс надо, а я за собой уже замечал, что думаю, что-то у меня не то со мной. Ну, мы в понедельник вечером с женой пошли туда, сдали анализы в больницу, так врач говорит, что ты здесь ходишь, я ему так объяснил, он говорит, ну я не буду тебя пугать, но наверное у тебя это будет сахар, диабет, цукровый. Так и было, в понедельник пришли анализы, жена заплакала, она говорит, я сильный сахар, но думаю, вот я так, как бы страх стал читать сразу интернет, это все, пошел туда в больницу, там 10 дней меня в эндокринологию положили. Вот лежишь и думаешь, жена уже пришла, она, хотя у меня еще была непокаянная, ходила в молитвенный дом, она купила мне Библию туда, принесла мне Библию в больницу, да. Там в больнице такая еще палата у меня хорошая была. Я не буду все это рассказывать, но вот думаю, наверное, этого может уже следующего раза и не быть. Посетили меня в больнице потом братья, поговорили, так братья уже и так серьезно поговорили. Вот выписали из больницы меня, и вот молюсь, стою на колени, говорю, Боже, ну, дай покаяние. И вот пресвитер нас, Михаил Павлович, он говорит, к нам будет приезжать ансамбль Евгения Никифоровича Пушкова. Ну, готовьте свое покаяние, молитесь о своем покаянии. Это был 2019 год, апрель месяц, 14 апреля. Я помню этот день, вот служение хорошее было. Тоже сзади сидел там все. И вот сидел на собрании, вот переживал сильно. И вот призыв к покаянию. Вторым вышел на покаяние, перед церковью встал на колени, попросил прощения у церкви, у Бога, всех попросил прощения. И вот с этого момента вот ни одной минуты не жалею, вот что вот так чудно и дивно. Вот Бог стучался, и вот я открыл сердце, и Иисус Христос сейчас есть моим Царем, Богом и Спасителем. И вот уже когда я стал членом церкви, у нас уже потом уже родился пятый сын. И вот в собрании, когда такое собрание было, вот я молился, когда был в собрании, но все время молился вслух, чтобы Бог дал покаяние моей жене. И вот когда прошлой зимой или позапрошлой зимой, действительно, я не буду рассказывать за этот день, потому что это будет много времени. Вот я тоже в рейсе, вот братья звонят мне, говорят, слушай, Иван, жена покаялась. Действительно, друзья, вот Бог слышит молитвы. Жена покаялась, сейчас она тоже член церкви, тоже поет в хоре, служит Богу. Вот живем, служим Богу и радуемся. И вот я не буду с Библии читать много, вот на память, что знаю. Вот есть книга Неемии, и мне такие слова дорогие. Там есть 9:30, записано так. «Ожидая их обращения, ты медлил многие годы». И вот действительно, друзья, Бог медлит. Вот для того, чтобы меня не дать покаяние, я осознал, что я грешник. Он медлил 33 года. Действительно, какой чудный и дивный Бог. И вот Иисус Христос, это встреча со Христом, какая была у меня. И вот есть такой случай в Библии. Я не буду его читать, но я думаю, вы все знаете. Это Вартимей, сын Тимея, который вот сидел, вот слепой, сидит и слышит, идет толпа. Тоже ходил, я думаю, в синагогу, потому что он знал, что будет такой Мессия, который придет, и он исцелит, он спасет. Он слышит, идет толпа, люди идут. Он стал кричать сильно-сильно, вот, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Там есть такое место, люди говорят ему, «Слушай, не кричи». Вот я уже с 2019 года в церкви, почти уже 6 лет буду членом церкви, вот я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на этих людей. Там написано, что вот «шедшие впереди».

0: Какие мы люди? Мы идем перед Христом, потому что мы знаем, что мы последователи Христа. Вот я хотел, чтобы мы это обратили внимание. Вот и часто задаю себе этот вопрос. Я впереди Христа или сзади? Но знаете, он продолжал кричать. Есть место там написано, Иисус остановился. Он остановился, он подошел к этому юноше. Есть там еще такое место, что этот юноша, он сбросил с себя верхнюю одежду. Тоже для себя взял, и вот думаю, это препятствие, которое у него было. Думаю, в это время там не было таких гардеробов, как у нас сейчас, много одежды. Это было то, что мешало ему, чтобы встретиться с Иисусом Христом. И я думаю, вот сколько у нас таких моментов, которые нам мешают встретиться со Христом. Это очень-очень много. Я не буду пересчитывать, сколько у чего, но в это время я даже за собой замечаю, сколько это искушение, которое мешает нам встретиться с Христом. Этот молодой человек, он сбросил с себя это все, и вот эта встреча с Иисусом Христом, Христос исцеляет его, говорит: «Вера твоя спасла тебя». И есть такое там еще место, он пошел, следуя за Иисусом по дороге. Вот действительно, дорога, которая ведет за Иисусом Христом, она действительно, это проложенная дорога, это дорога в небо, дом Христа. И вот представляю себе ситуацию, вот он слепой, ходит там, камни, он так, дорога очень трудна, а бывает это в нашей жизни. Это наше я то смогу, я то сделаю, потом мы себе сами строим эту дорогу. А это говорит, следуя за Иисусом по дороге. Действительно, друзья, вот цель Иисуса Христа – это дом. Дом небо. Вот действительно, там еще есть место написано, он последовал за Иисуса, славя Бога. И действительно, друзья, как прекрасно, когда мы следуем по дороге за Иисусом в небо, мы славим Бога. И мы есть теми людьми, которые идут за Иисусом. Вот действительно, друзья, такое себе и вам пожелание тоже с Неемией. Вот Неемия, сидит он там в царском доме, и вот на сердце неспокойно, вот стены нету вокруг Иерусалима, нету. Попросил царя, царь говорит: давай иди, иди строй. И вот начинается стройка стены. Строят, строят стену. Вот приходят разного там, разные люди, чтобы это остановить. Давай Неемия говорит: сойди там, мне нам надо поговорить. Но Неемия говорит: нет, я занят большим делом, если бы я сошел, дело бы остановилось. Вот действительно, друзья, как я сейчас понимаю, я уже член церкви, вот действительно, вот эта стройка, это духовная стена вокруг наших церквей, вокруг наших семей, это молитва, посты, потом добрые дела, дела милосердия. Вот действительно, все мы строим. Это дело Иисуса Христа, оно действительно продолжается вот на этом земном шаре. Если мы сойдем с этой стены духовной, дело остановится. И действительно, есть там один момент, все строят, но там есть один момент, который там Варух, он ревностно строил. И да, и вот такое пожелание нам и вам, чтобы вот вы эту нашу духовную стену мы строили во имя Иисуса Христа и ревностно. И вот нашему Иисусу Христу, Царю и Богу, пускай будет слава во веки веков. Аминь.
1: Живешь ты ради жизни. Подумай, человек, зачем рожден ты? Подумай, для чего живешь на свете? Я помогу тебе на твой вопрос ответить, но все равно ты не поймешь все сразу. Чтоб ты поверил сказанному мною, ты должен верой жить, душой, надеждой, чтоб видел мир таким ты, как он создан. Ты должен верить в Бога в жизни этой. Не будет толку, если расскажу я тебе о нашей жизни, человеке. Не будет смысла в этом, если сам ты не будешь видеть жизнь в прекрасном свете. Поверь, мой друг, живешь ты ради жизни, не только для сегодняшней, для вечной. Ты напряги немного свои мысли, взгляни вовнутрь, сущность человека. Вот так и я однажды встретил нечто, что мне родным и близким оказалось. Душа и жизнь — все это бесконечно. Душа цветет, и жизнь нам дарит радость. Если ты не понял мои мысли, на землю сядь, поговори с природой. Вдохни в себя прекрасный воздух, чистый. Подумай, друг мой, для чего ты создан.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Титу 2 глава, 6 по 8 стих. Послание к Титу. Юноши. Поручив Титу увещевать старцев и стариц, что было весьма деликатной задачей для молодого человека, Павел говорит ему, как увещевать молодых людей, таких, как он сам. Его собственная жизнь должна быть практически примером, сообразно его учению. Это важный принцип, о котором следует помнить, когда желаешь учить других. Здравый ум – это первое, что, по словам апостола, должно характеризовать молодых людей. Чтобы стать ответственным, зрелым христианином, важно быть степенным и иметь здравое суждение, а не поддаваться влиянию чего-то нового. Сам Тит должен был подавать пример добрых дел. Господь Иисус ходил, творя добро. В Ефесянам 2 главе 10 стихом сказано, что Бог создал нас для добрых дел, которые предназначил нам исполнять. Здравое учение не должно быть скомпрометировано, оно должно быть чистым и неповрежденным. Господь Иисус называет истиной себя и Слово Бога, а Святого Духа — Духом истины. Тит должен был быть безупречным в своей речи, а его жизнь должна была соответствовать истине, которой он учил. К тому, что Божие нельзя относиться легкомысленно, с шутками, это серьезные вещи, вопросы жизни и смерти. Верующий не должен подавать противникам повод сказать о нем что-либо плохое, и потому его жизнь должна быть благочестивой.

0: Господи, благослови моих детей, дай им добрые, чистые сердца и сохрани их от зла этого мира. Аминь.
1: Аминь.
2: Аминь.
1: Мама, правда, что Бог сейчас слышит нашу молитву?
0: Конечно, милая. Господь

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Псалом 93:14.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Петя стукнул Ваню крепко. Сожаления нет. Ну а сам рукой закрылся, ждет удара в ответ. Долго ждал, но не дождался. Ваня говорит: «Знаешь, мне Господь Спаситель драться не велит. И сердиться я не буду, лучше в мире жить. Я хочу тебе сегодня дружбу предложить». И теперь Ванюша с Петей лучшие друзья, потому что если любишь, победишь всегда.

дорогие дети, продолжая говорить с вами о маленьком Моисее, мы будем говорить немножко о любви матери. О любви матери всегда уместно говорить и всегда уместно напомнить и о том, что мать страдает от того, что ее дети болеют или умирают. В прошлый раз, когда мы начали говорить о Моисее, мы в этой истории тоже узнали о матери, которая ради спасения ребенка готова была отдать его кому-нибудь. Она сплела корзиночку из камыша, смолила ее, а потом пустила по реке. Ее девочка Мариам следила издали за корзинкой и увидела, как дочь фараона вытащила корзинку из воды, взяла себе ее маленького братика. Моисей рос в доме фараона и воспитывался так, чтобы из него получился будущий правитель страны. Когда Моисей вырос и возмужал, он не чуждался своего народа, но часто бывал там, где израильтяне работали на нового злого фараона. Ему было больно смотреть, как надсмотрщики избивали евреев. Но что мог он тогда сделать? В сердце своем он имел веру в то, что Бог, спасший его, когда он был младенцем, сделал это не случайно. Он сознавал, что в его высоком положении он сможет каким-то образом помочь своему народу. Он с нетерпением ожидал этого времени. Ему опротивило богатство Египта, когда ему постоянно приходилось смотреть на страдания и мучения израильского народа. Он не мог терпеть то, как египтяне поклонялись солнцу и реке Нил. Однажды, проходя мимо работающих израильтян, Моисей поступил зло. Он увидел, как один египтянин избивал израильтянина, и так сильно разозлился, что не выдержал и убил египтянина, и похоронил его в песке. Наверное, израильтянин понимал, что Моисей пытается помочь ему. На другой день Моисей увидел, как двое израильтян ссорились между собой, и, подойдя к ним, спросил обижающего: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» И один из них ответил грубо: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить и меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и подумал: «Верно узнали об этом деле. Неужели они не знают, что я люблю их и готов помочь им освободиться? Теперь дело может дойти до фараона, и Моисея могут убить за такой поступок. Нужно было куда-то бежать, и он решил бежать в пустыню. После длительного и утомительного пути по пустыне Моисей пришел к колодцу. Там он сел, чтобы отдохнуть в тени высокого дерева. Колодец был в земле Мадиамской, а у священника этой земли было 7 дочерей. Они пришли как раз напоить стада у колодца, когда Моисей сидел там и отдыхал. Пришли другие пастухи и пытались разогнать стада священника, которые привели туда его дочери. Это бывало и раньше много раз, но на этот раз тут оказался Моисей, и он заступился за них. Когда сестры возвратились домой, после того, как напоили стада, отец спросил их: «Почему вы возвратились так рано сегодня?» Они ответили: «Мы встретили странника у колодца, и он заступился за нас, когда другие пастухи пытались прогнать нас оттуда». «Но где же странник?» — спросил отец. «Почему вы не привели его с собой? Пойдите и пригласите его в наш дом». Они пошли и нашли Моисея, все еще сидящему у колодца, и привели его домой к отцу. Отец принял его приветливо и представился Моисею: «Я Иофор, местный священник, а это мои дочери». Отец сестер пригласил Моисея жить в их стране среди их народа и пасти овец священника. Позже одна из дочерей священника Мадиамского стала женой Моисея, и многие годы он еще оставался там и пас овец священника. Так как Моисей был чужестранцем в Мадиаме, он назвал своего первого сына Гирсам, что значит «странник в чужой земле». Помните, дети, я вам как-то уже говорила, что все имена в старое время имели значение. Да и многие наши русские фамилии произошли от профессий, а имена давались часто по Евангелию и Библии. Можно часто встретить имена Даниил, Гавриил, Феофил, Феофан, Петр, Иоанн, Яков, Павел, Сергей. Все это имена взяты из Евангелия. А фамилия Ткач или Ткачев, Кожевников, Слесарев, Кузнецов – все это профессии. Жизнь менялась, и появились новые имена, но тоже не без значения. Жизнь вообще постоянно меняется, и менялась она в Египте. Старый фараон умер, новый пришел к власти, который был еще более суровым к израильтянам. Они изнывали под этим ужасным гнетом и стонали от тяжелого труда, но не видели выхода. В отчаянии они вопили к Богу:
и он услыхал их молитвы. О том, что Бог слышит наши молитвы, я уже много раз говорила вам, а этот случай только еще раз напоминает нам об этом. На сегодня наша беседа о Моисее окончена, но это еще не все, и в следующий раз мы продолжим ее. А теперь мне бы хотелось поговорить с вами о том, как можно применить в жизни то, что мы слышали сегодня. Нехороший поступок Моисея говорит нам о том, что мы должны сдерживать себя или еще лучше научиться вовсе не гневаться друг на друга. Второй урок – это верность своему призванию и идеалу. Если мы решили делать что-то хорошее, мы не должны смущаться тем, что не все нас понимают и ценят наше хорошее стремление. Люди могут не видеть наших побуждений, как два ссорящиеся израильтянина не видели, что Моисей, даже убив египтянина, желал им добра, хотел заступиться за невинно страдающего собрата. Если мы знаем, что поступаем хорошо, пусть нас не пугает осуждение тех, кто нас не понимает. Добро всегда побеждает, и рано или поздно правда выйдет наверх, и все узнают, что вы хотели сделать что-то доброе. Не ссорьтесь с друзьями своими, мирно объясняйте то, что хотите сделать, и если он все еще хочет ссориться, отойдите от него и помолитесь о нем Господу. Если бы наши мамы кричали на нас и били нас за всякий проступок, нас бы уже давно не было на свете. Но мама скажет 10 раз «тихо», а потом уже крикнет, да и то только потому, что на тихие 10 раз мы не ответили так, как было нужно и угодно ей. Я с детства люблю стихи и сама пишу, и мне приятно, когда вы цените то, что я вам читаю. В Библии тоже есть дивные стихи, знаете где? Да вся книга псалмов. Давид, когда еще не был царем, а простым пастухом, и позже, когда стал царем, писал прекрасные песни и сам пел их и играл себе на гуслях и лире. Время от времени я буду читать вам один псалом. В переводе они уже не имеют рифм, но когда-то имели, и для меня все еще звучат как прекрасные стихи или песни. Сегодня мы прочитаем первый псалом «Блажен человек», то есть «Счастлив человек», который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Он будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивы, но они как прах, возметаемый ветром, потому не устоят они на суде, и грешники в собрании праведных, потому что знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Какой чудесный псалом, не правда ли? Как много в нем полезного для всех нас, а особенно для вас, дети. Ведь здесь говорится о том, что хорошо нам не ходить туда, где делается или замышляется зло, что нам гораздо лучше быть там, где учат доброму и полезному. Тогда мы будем как дерево у потока воды. Вы знаете, что дерево, которое растет у воды, приносит больше плодов, чем то, которое нужно искусственно поливать, и плоды его сочнее и слаже. Так и мы будем приносить добрые плоды, то есть будем такими, какими нас хочет видеть Бог, если будем чаще находиться у Его Слова, у источника живой воды. Этот псалом говорит еще о том, что грех будет наказан, что тот, кто грешит, не избежит суда. Мы и по себе знаем, что когда мы шалим, не слушаемся, нас ожидает наказание. А тем более, если мы нарушаем заповеди Господни, как избежим мы вечного суда? Бог дал нам Спасителя и Заступника, Иисуса Христа, который постоянно заступается за нас пред Богом, и если мы примем Его как своего Спасителя, нам нечего бояться, даже если мы иногда нечаянно и неумышленно согрешим.

тьму простираешь, и ночь наступает, и рыкают львы о добыче своей. Вот солнце восходит, и день освещает все то, что ты создал рукою своей. О, как многочисленны и как премудры дела твои, Господи, вечный Творец! Ты дивно велик, справедлив, бесконечен. Во веки веков тебе слава и честь!

0: Глава первая. «Катя, ты вся просто сияешь! Что случилось?» — спросила Эсфирь свою подругу, встретив ее на улице. Обеим было по 14 лет, и они учились в одном классе. «Видишь эти 20 марок?» — сказала в ответ Катя. «Мне их дала госпожа Хайнц. Она и не подозревала, что всю последнюю неделю я молилась о том, чтобы Господь послал мне недостающие деньги. Теперь в моей миссионерской кассе уже скопилась необходимая сумма».
1: «Что это еще за касса?» – поинтересовалась Эсфирь.
0: Катя объяснила подруге, что с некоторых пор она откладывает в специальную коробочку часть своих карманных денег, которая предназначена для миссии.
1: «И на что же ты намерена потратить эти деньги?» – не унималась Эсфирь.
0: «Я хотела купить куклу и отправить ее в Китай вместе с остальными рождественскими подарками. Собирает и упаковывает вещи госпожа Хартман из нашей общины, но нужно торопиться, сегодня или завтра заканчивается прием вещей».
1: «До Рождества еще так далеко!» – возразила Эсфирь.
0: «Да, конечно, но пока посылка дойдет до Амстердама, где ее погрузят на корабль, и пока она попадет в Китай, пройдет много месяцев».
1: «Да, об этом я как-то не подумала.
0: Я побегу скорее домой, возьму деньги и за куклой. Пойдешь со мной, Эсфирь?»
1: «Еще бы, когда-то я отказывалась лишний раз сходить в магазин игрушек.

0: Надеюсь, мы найдем прекрасную куклу чисто европейского типа. Они там в Китае будут удивлены. Подружки поспешили Кате домой, а затем в город. Остановившись перед огромной витриной фирменного магазина, они, как зачарованные, принялись разглядывать выставленных в ней кукол и размышлять, какая из них больше всего понравилась бы китайской девочке. «Давай зайдем внутрь», – не терпелась Кате. «Там легче выбрать». Но выбрать оказалось не так-то просто. Те куклы, которые очень нравились, стоили дорого, и денег на них не хватало. «Что лучше?» – ломали себе голову подруги. «Купить куклу-голышку, куклу-девочку со светлыми или черными волосами или куклу-мальчика в национальном костюме?» Наконец выбор пал на большую куклу с длинными белокурыми косичками. «Она выглядит совсем как немка», – сказала Эсфирь. Но кукла была без одежды. На одежду для куклы у Кати не оставалось денег. «Мы сами сможем ее одеть», – решила Эсфирь. «У моей мамы сохранилось много лоскутков, и она наверняка их нам даст. Приходи ко мне сегодня вечером». «Отличная идея», – отозвалась Катя. «Я приду». Дома Катя с радостью рассказала о своей покупке и получила от матери разрешение отправиться к Эсфире сразу после ужина.
1: «Но не засиживайтесь долго», – предупредила мама. «В 10 ты уже должна быть дома».
0: Катя поспешила к подруге. К ее приходу Эсфирь разложила на столе множество кусочков ткани и начала выбирать подходящие для кукольного платья. «Вот этот светло-голубой лоскут мне нравится больше всего!» – воскликнула Катя. «Смотри, как он подходит к ее голубым глазам и светлым косичкам!» Она обернула материи куклу. Ее лицо засветилось от радости. «Хорошо, будем шить из этого куска. Мне тоже он нравится больше, чем все остальные», — согласилась Эсфирь. Подруги усердно принялись за работу. Вскоре можно было сделать первую примерку. И вот удача! Платьице оказалось впору.
2: «Господь Иисус помог нам», — едва слышно произнесла Катя. «Я молила его об этом».
0: Эсфирь задумчиво кивнула, а про себя подумала. «Как могло случиться, что я забыла попросить о помощи Иисуса Христа?» И она тут же мысленно попросила прощения у Иисуса. Потом она помогла Кате сшить еще чепчик и штанишки. Около 10 часов работа была закончена. Мама Эсфирь к тому времени уже легла спать. Перед тем, как уйти, Катя предложила:
1: «Давай поблагодарим Спасителя еще раз и попросим его о том, чтобы кукла в Китае попала именно к той девочке, которая в ней нуждается».
0: Они помолились о том, чтобы кукла попала по назначению, и получившая ее в подарок китайская девочка приняла Иисуса как своего личного Спасителя. Катя завернула куклу в красивую бумагу, которую заранее приготовила мама Эсфири, и заторопилась домой. В тот вечер она заснула спокойно. На следующий день Катя и Эсфирь направились после школы к госпоже Хартман. По дороге они волновались, не опоздали ли они со своим подарком. В нерешительности подруги позвонили в дом госпожи Хартман. Открывшая им женщина удивленно посмотрела на девочек.
1: «У вас ко мне дело?» – спросила она.
0: И тут обе девочки наперебой стали рассказывать о том, что их сюда привело. «Вы только посмотрите на куклу! Ну разве она не очаровательна?» – сказала Катя, поспешно разворачивая куклу.
1: «Да, она и вправду великолепна», – ответила госпожа Хартман. «Но вы опоздали. Вчера вечером мы закончили сбор вещей и все упаковали в ящик».
0: Девочки растерянно переглянулись. «Неужели все напрасно?» Перед Катей отчетливо промелькнули последние дни, когда все ее мысли были сосредоточены только на одном – собрать деньги и купить на них куклу для общей посылки. Госпоже Хартман стало жаль девочек.
1: «Ну-ну, не стоит так сильно печалиться», – утешала она. «Мы можем подарить куклу кому-нибудь на Рождество и здесь. Безусловно, она доставит радость любому ребенку из детского дома». «Да нет же, госпожа Хартман», – начала ей объяснять Катя. «Эта кукла предназначена для девочки из Китая. Она не должна оставаться здесь».
2: Теперь и госпожа Хартман пришла в растерянность. Она не могла не заметить, насколько серьезно были настроены дети, и размышляла о том, что можно было бы предпринять в этой ситуации. И тогда она предложила. «Скоро придет мой муж. Может быть, он вскроет ящик, хотя это будет не так просто, ведь он накрепко заколотил его. Попробуем вместе уговорить его. А пока пойдемте на кухню». Второй раз девочек не нужно было приглашать. Они разместились на скамейке поближе к печке и наслаждались вкусным какао, которым их угостила госпожа Хартман. Спустя некоторое время вернулся господин Хартман. Жена вышла ему навстречу, и было слышно, как они о чем-то тихо разговаривают в прихожей. Через несколько минут они вошли в кухню.
3: «Значит, я должен открыть ящик?» – спросил господин Хартман серьезно. «Вчера мне с трудом удалось заколотить его, да вы и сами на моем месте не согласились бы сделать это».
2: Однако в его глазах светилась лукавая улыбка, и это не ускользнуло от внимания девочек.
1: «Пожалуйста, пожалуйста, господин Хартман!» – взмолились они. «Мы поможем вам!»
3: «Ну ладно, что с вами поделаешь?» – уступил господин Хартман.
2: Они спустились в подвал, и оттуда вскоре послышался стук молотка. Девочки очень обрадовались, когда, наконец, крышка ящика поддалась. Господин Хартман подсунул под нее руку.
3: «Кажется, тут еще есть место!» – сказал он. «Дайте-ка сюда куклу. Я думаю, она войдет».
2: Девочки взглянули на куклу в последний раз, и она исчезла в большом ящике. Крышка снова встала на свое место.
1: «Теперь кукла обязательно попадет в Китай, еще до наступления рождественских праздников», сказала, прощаясь с девочками, госпожа Хартман. «Хотелось бы при случае узнать, кому она достанется». «Безусловно, это богоугодное дело».
2: На обратном пути девочки рассуждали о том, как приятно совершить что-нибудь ради Иисуса, и в сердце они решили верно служить своему Господу. Глава вторая. В Китае тогда работала миссионерка Руфина Бауман из Германии. Не жалея сил, несла она весть об Иисусе людям, которые находились во мраке греха и поклонялись языческим богам. Ее работа приносила скудные плоды. Казалось, что сердца людей были закрыты для принятия Евангелия, но Руфина доверяла Господу, и время от времени она была свидетелем обращения людей к Богу. В это же время там жила индийская девочка по имени Адина. Ей было 15 лет, и происходила она из богатой княжеской семьи. Несмотря на юный возраст, ей вскоре предстояло выйти замуж. Мальчика, с которым она была помолвлена, звали Гопал, и он тоже был княжеского рода. Гопал раньше ходил в школу при христианской миссии, где изучал немецкий язык. Ему нравился этот язык, и он хотел, чтобы его невеста занималась изучением немецкого языка. Узнав об этом, Руфина предложила свои услуги. Она усматривала в этом хорошую возможность не только преподать молодой княжне уроки языка, но и донести до девочки благую весть об Иисусе. Адина оказалась весьма одаренной, и учение продвигалось быстро. Руфина радовалась тому, что через короткое время могла уже беседовать с Адиной на немецком языке. О Боге и вере Адина абсолютно ничего не знала, поскольку росла в языческом окружении. Руфина использовала всякий повод для того, чтобы рассказать Адине об истинном Боге, сотворившем небо и землю. Она объяснила ей, что люди перестали слушаться Бога. Она говорила о безнадежном состоянии людей, живущих без Бога. Религия Адины также учила, что люди находятся в греховном состоянии, и поэтому девочка отнеслась к рассказу наставницы с пониманием. Но о Спасителе и Искупителе она ничего не знала. Она никогда не слышала о Сыне Божьем, пришедшем на землю для того, чтобы освободить людей от греха. С любопытством
1: любопытством внимала она рассказам Руфины об Иисусе, исцелявшем больных и воскрешавшем мертвых. Одного она никак не могла понять, почему Иисус, никогда не творивший зла, был вынужден умереть на кресте. И как можно после всего этого поверить в Него? Такое не укладывалось в ее голове. Как-то Руфина в очередной раз рассказывала о Дине о всемогуществе Господа Иисуса. И Адина неожиданно прервала ее вопросом. «Ваш Бог и вправду все может?» «Да», — с радостью ответила Руфина. «Для Бога нет ничего невозможного». «Хорошо, тогда пусть он пошлет мне в подарок на ваши рождественские праздники немецкую куклу, такую, какую я недавно видела в одном княжеском доме. И пусть эта кукла будет одета в голубое платье, раз китайцы терпеть не могут этого цвета». Адина не любила китайцев. Руфина закончила урок в печальном настроении. Ее беспокоил вопрос. Неужели это все, что Адина поняла из ее рассказов об Иисусе? Как только она могла высказать такое детское желание? Придя домой, Руфина взмолилась. «Господи, тебе все ведомо. Ты ведь знаешь, что я не успею достать куклу к Рождеству. Посылка из Германии уже давно в пути. Но ты знаешь, как много зависит от того, исполнится ли желание девочки. Ты все можешь. Спаси же Адину от языческого заблуждения. Аминь». На следующих уроках Адина время от времени спрашивала с нескрываемым вызовом. «Ну как? Вы передали Богу мое желание? Каков же будет его ответ?» «Бог свят. С ним нельзя обращаться легкомысленно, Адина», – возражала в таких случаях учительница. Близилось Рождество. Руфина уже многое успела сделать в общине для подготовки празднования. Однако суета приготовлений отступала на второй план перед надеждой и ожиданием, что это событие откроет кому-нибудь из приглашенных свет благой вести. Но больше всего тревожили миссионерку мысли об Адине. Трудно было представить, что вожделенная кукла окажется у нее в канун праздника. Если Адина не получит куклу, она может не открыть свое сердце для Евангелия. И вот ящик с подарками прибыл. Руфина открывала его в напряженном ожидании. Увидев список содержащихся в посылке вещей, она быстро пробежала по нему глазами. Но куклы в нем не значилось. Руфина почувствовала, как мужество оставляет ее. Всякое желание распаковывать посылку пропало. Но через минуту она уже упрекала себя. «Столько подарков, а ты неблагодарна, не рада!» Она взглянула в ящик. «Какие прекрасные подарки! Сколько радости они принесут ее китайским друзьям!» Она взяла в руки пакет, завернутый в красивую бумагу. «Интересно, что там внутри?» – подумала Руфина. Она осторожно развернула бумагу и не поверила своим глазам. Это была чудесная кукла со светлыми волосами в голубом платье, типично немецкая. «О, Боже, ты так добр! Ты все знаешь и видишь!» – только и смогла она вымолвить сквозь слезы. Распределяя подарки, она снова и снова благодарила Бога за куклу. Интересно, кто послал ее? Накануне празднования Рождества в общине Руфина отправилась на княжескую виллу, где жила Адина. В руке у нее был красивый сверток. У двери Адины она прикрепила к свертку маленькие игрушечные ясельки и зеленую веточку со свечой. Зажгла ее и вошла в комнату со словами приветствия. «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился Спаситель!» Указав на ясельки, она положила на стол сверток и сказала: «Вот, мой Спаситель посылает тебе к празднику подарок!» Адина в изумлении смотрела на игрушечные ясельки и горящую свечу. «О, как это прекрасно!» – вырвалось у нее. Но затем тень разочарования пробежала по ее лицу. «Но ведь это не...» «Ты сначала разверни!» – ободрила ее Руфина. А Дина быстро взяла сверток, развернула бумагу и, не сдержавшись, громко воскликнула: «Моя кукла в голубом!» Девочка прижала куклу к груди. Затем стала рассматривать подарок со всех сторон. «Кукла так прекрасна и может даже закрывать и открывать глаза!» Радости Адины не было предела. Вдруг ее лицо стало совершенно серьезным. Она посмотрела на свою учительницу и сказала: «Теперь я точно знаю, что Иисус все может. Книга, которую вы называете Библией, говорит правду. Теперь я тоже хочу верить в Иисуса, потому что Он слышит молитвы. От индийских богов этого не дождешься. Поэтому я не желаю больше иметь с ними дело. Я хочу верить только в Иисуса». Руфина была счастлива. Она упала на колени и благодарила Бога за то, что Он знает сердце человека и как к нему подойти, и за то, что Он спас Адину. Адина тоже опустилась на колени. «Дорогой Господь Иисус», — молилась она, — «я эгоистка и грешница. Прошу Тебя о прощении. Прими мою жизнь. Она должна принадлежать Тебе». Теперь уже не кукла привлекала ее внимание, а Господь Иисус. И это больше всего радовало Руфину. Руфина чувствовала себя щедро вознагражденной. Бог внял ее молитвам. В то время она еще не подозревала, как этот маленький эпизод повлияет на всю дальнейшую жизнь девочки. Она с чувством обняла Адину, и девочка призналась: «Руфина, я часто обижала вас и доставляла огорчение. Прошу вас, простите меня. Впредь все будет иначе». А потом спросила: «Можно мне пойти с вами в общину на празднование Рождества вместе с другими верующими?» «Конечно, если тебе позволит твой жених», — ответила Руфина. «Я могу делать все, что хочу. Мой жених так сильно любит меня, что не будет против, и ему надо узнать Иисуса». В скором времени девочка-индианка сидела среди китайских христиан и праздновала вместе с ними Рождество. Проповедник говорил собравшимся о рождении Спасителя. Адина могла теперь с радостью верить тому, что Господь Иисус пришел в наш мир, чтобы взять на себя грехи людей и принять крестную смерть. Разве могла она раньше представить себе, что Иисус сделает ее такой счастливой? Ненависть к людям другой национальности не наполняла больше ее сердце. Ей доставляло удовольствие общение с китайцами, которые, как и она сама, любили Иисуса. С этого дня Адина начала рассказывать своим близким об Иисусе. Гопал оказался первым из тех, кому она помогла прийти к Христу. Очевидные перемены, произошедшие в Адине, убедили молодого князя. Последующие события показали, что его обращение к Богу было вполне осознанным. Вскоре все княжеское окружение стало травить Адину и Гопала за их убеждения. Все были настроены очень враждебно против молодых людей. Но, несмотря на презрение и угрозы со стороны окружающих, оба приняли крещение. Вся их дальнейшая жизнь была посвящена служению Господу. Став убежденными христианами, они начали и у себя на родине, в Индии, проповедовать Слово Божие. Глава 3. Прошли годы. Руфина получила отпуск и поехала домой в Германию. Рассказывая в разных общинах о своей работе в Китае, она однажды посетила и общину в поселке, где жили Катя и Исфирь. Девушки тоже пришли послушать миссионерку. «Может быть, мы услышим что-нибудь о нашей кукле?» — сказала Катя. «Не питай ложных надежд», — возразила ей Исфирь. Рассказ миссионерки Руфины о делах, которые Бог творит в Китае, произвел на присутствующих сильное впечатление. В заключение она сказала: «А теперь я бы хотела рассказать вам об одном случае, который считаю своим самым прекрасным переживанием. Удивительным образом мне представилась возможность обучать немецкому языку одну девочку из индийской княжеской семьи. Я подумала, что у меня вряд ли когда-нибудь еще будет такой уникальный случай рассказать ей об Иисусе, потому что дочери индийских князей, как правило, вырастают в полной изоляции от внешнего мира. Когда эта девочка узнала, что наш великий Бог все может, то захотела это проверить. Незадолго до рождественских праздников она сказала мне: «Если для вашего Бога нет ничего невозможного, то пусть он пошлет мне на Рождество немецкую куклу в голубом платье». «А голубое платье, — объяснила она, — должно быть на кукле, потому что китайцы не выносят этого цвета по религиозным мотивам». Все дело в том, что девочка ненавидела китайцев. Подруги переглянулись. Пока Руфина рассказывала, они сидели в напряжении, а после собрания обнялись от радости. Они подошли к миссионерке и рассказали ей, как они когда-то отправляли куклу в Китай. Пока девушки общались с Руфиной, верующие разошлись по домам. В заключение Руфина предложила: «Давайте вместе поблагодарим Иисуса Христа за Его водительство в нашей жизни, а также за то, что Он сделал Одину своим достоянием».

0: «Правдивые уста». Книга притчи Соломоновых, 12 глава, с 19 по 22 стих. Тима любил рисовать. Он скоро должен пойти в школу, поэтому ему интересно рисовать то, что обычно задает учитель на уроке рисования. Тима сидел за столом и рисовал акварельными красками на деревянной дощечке, которую дал ему отец. Он нарисовал солнце, облака, сосновый лес и несколько красных цветочков на опушке. Еще ему хотелось написать небольшой текст из Библии. «Мама, как написать? Бог есть любовь?» – спросил Тима. Мама стала диктовать сыну буквы, а он тщательно выводил их под нарисованным пейзажем. Наконец, все было готово. «Получилось?» – спросила мама. Тима охотно показал ей досточку. «Прекрасно! Ты хорошо постарался!» – похвалила она. «А теперь помоги мне накрыть на стол». Чтобы картина высохла, Тима положил ее на комод в гостиной, считая, что там самое безопасное место. Во время ужина Тима думал только о своей картине. Он быстро поел и, попросив разрешения выйти из-за стола, побежал в соседнюю комнату. Ему не терпелось показать всем свою работу. Взяв картину, Тима разочарованно вскрикнул и бросился на кухню. «Кто испортил мою картину?» – заплакал он. «Все буквы размазаны!» «Кто же это сделал?» – удивилась мама и внимательно посмотрела на Лауру. Девочка, как всегда, сидела на своем стульчике. По ее лицу было видно, что она виновата. «Лаура, это ты испортила картину?» – строго спросила мама. Губы девочки задрожали, и по ее щекам тут же покатились слезы.
1: «Да!» –
0: дрожащим голосом произнесла она. Отец взял Тиму на колени. «Я думаю, что твою картину можно исправить», – утешил он сына. «Мы смоем размазанные буквы и напишем новые, хорошо?» Тима шмыгнул носом и улыбнулся. После ужина Миллеры читали вторую часть 12 главы книги притчи. «Здесь много говорится о правде и обмане», – заметил папа. «Правда доставляет человеку радость и благословение, а обман влечет за собой трудности и губит душу человека. Смотрите, как написано: «Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды». Это значит, что лжецы сами создают себе трудности. Зачастую люди думают, что обман избавит их от проблем. На самом же деле это совсем не так. Неправда приносит людям только беды. «Если бы Лаура не призналась, что она замарала картину Тимы, мы обязательно наказали бы ее за обман. Но она сказала правду и таким образом избежала наказания». Запомните этот текст, который мы читали сегодня. «Мерзость пред Господом – уста лживые, а говорящие истину – благоугодны Ему». Старайтесь никогда не обманывать, потому что Господу противна ложь. Он ненавидит обман. Того, кто говорит истину, Бог всегда защитит, избавит от зла и благословит. Наблюдайте за своим языком, чтобы всегда говорить только правду. Это угодно Богу.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Я хочу говорить о сохранении единства в семье. В наше время, когда в мире настойчиво разрушается даже понятие семьи, христианские семьи испытывают немалое давление и извне, и изнутри. Чтобы не только жить семейной жизнью, но семьи наши были крепкими, устойчивыми, чтобы был мир, любовь, чтобы мы могли совершать служение Богу. Вот как брат говорил, чтобы наши семьи были красивыми, прекрасными в этом злом мире. Апостол Павел убеждал филиппийских верующих сохранять единство. Если посмотреть по всем посланиям новозаветним, то, наверное, это единственное из церквей, где было все в порядке. И апостол Павел много радовался о них. И тем не менее, он наставляет их о том, чтобы они могли сохранять единство. Жизнь, достойная благовествования, это там написано. Она как раз-то тогда у верующих, когда они едины. Там в контексте эта мысль. Значит, друзья, тем, у кого все в порядке, нужно бодрствовать, и нужно об этом мыслить, и предпринимать все, чтобы сохранять единство. Ну, а в наших семьях, я думаю, мы встречаем многие переживания, большие или меньшие. Они где-то в пути возникают, где-то в характерах. Я вот недавно вспоминал такой случай. Было общение жен-служителей, а попутно мужья совещание имели. И вот это было целый день. Кто-то преподавал женам наставления, а мужья занимались вот этими вопросами различными. А вечером собрались за стол вместе поужинать. И вот мы сели кушать, жена мне что-то подавала на столе, и случайно задела стакан с чаем, и он на меня вылился. Ну, я хотел возмутиться. Ну, можно ж по-другому. Ну, что ж, вот у меня, я так это готов был уже сделать. Поднял глаза, смотрю, служитель один чуть в сторонке стоит, и чай отхлебывает, и забыл отхлебывать, он все видел, и с любопытством смотрит, что дальше будет. Ну, я ему, жену готов был чмокнуть, да пустяк какой, отряхнулся, да и все. Проблема, что ли? А могла быть проблема, да, друзья? Или нет? И нередко они на ровном месте растут, эти проблемы. Пустяковые, незначительные, но они разъединяют, потому что не хватает мудрости, не хватает силы хотя бы у одного увидеть, что это же пустяк, это надо победить. Ну, пустяк, а бывают не пустяки, друзья. Бывают в наших семьях не пустяки, а серьезные тараны мы испытываем, серьезные проблемы. Я прочитаю из Евангелия Матфея, 19 главы, 6 стих, вторую часть стиха. Матфея 19:6б. «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Эти слова говорит Иисус Христос. «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Я думаю, что в контексте, если посмотреть, то вывод такой, что речь не идет о ком-то третьем. Хотя и так бывает, к сожалению. Вот этим двоим, которых Бог сочетал, соединил, сделал одной плотью, Бог запрещает действовать на разъединение. Нельзя этого делать, друзья, это не нравится Богу. Бог против разводов, Бог против всего того, что клином становится между мужем и женой. Значит, человек – это и тот, и другой, и муж, и жена. Да не разлучают, да не действуют так. Вообще сочетал, соединил. Ну, кто, как не Бог, может это сделать лучше? Вот брат вначале говорил уже. Кто, как не Бог, может сочетать? Ну, если вот так вот представить две детали, они разные, да? Но они совпали, совпадают. Вот муж и жена тоже разные. Но вместе они в сочетании представляют нечто целое, единое. Красивое. Бог наш все хорошо делает. И вот если Господь это сделал, то тогда Он усмотрел все в их характерах, запросах, способностях, физическом ли отношении или моральном. Ну все Он усмотрел. Так, друзья, да? Или не так? Здесь почему Господь отвечает или говорит эти слова? А потому что фарисеи подходят и, искушая, говорят, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей? По всякой ли причине? Вот они ссылаются на то,
что Моисей позволил писать разводное письмо. В 24 главе книги Второзакония, 1 стих я прочитаю. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». Вот здесь, друзья, написано «возьмет жену и сделается ее мужем». «Возьмет жену и сделается ее мужем». Похоже, сколько-то проживут вместе, да? И потом что? «И она не найдет благоволения в глазах его». Почему? Потому что он находит в ней что-нибудь противное. Но вот я посмотрел в еврейском, там написано «постыдное дело он в ней усматривает». Ну и толкуют этот текст так, что, похоже, жена, ну, куда-то в сторону посматривает. Вот это постыдное дело. А потом евреи стали так трактовать, что не менее постыдно это, когда она портит кастрюли и сковородки, забывая их снять с огня. Ну, и тогда уже можно, наверное, найти немало всякого, да? По всякой ли причине? Друзья, а вот мы замечаем, в мире порой бывают пышные свадьбы. И потом печально слышать, прожили месяц, и он уже в глазах его что-то увидел, да? Что-то нашел. Братья и сестры, а вот в наших семьях, разве мы не замечаем, немножко пожив, ну, что-то противное замечаем? Или нет? Вот пожили сколько-то, да еще если немножко хлебнуть соли, проблем, переживаний, открываются наши характеры. Вы знаете, я очень удивляюсь. Вот я вспоминаю, когда-то, ну, мы неверующими были, я с женой так еще дружил, и вот мне очень нравилось, я замечал, она не может быстро сообразить порой какие-то мои сложные штучки, вот так переварить и осмыслить, и она немножко морщится, и мне это особо нравилось. Но я до того умилялся сердцем, что мне хотелось ее в такое положение ставить. Она такая красивая, и вот так все хорошо. Знаете, прожили сколько-то лет, и она морщит лоб. И я думаю, ну что тут понять-то-то? Вот все ж просто. Пожили немножко, да? Вы знаете, друзья, я когда-то испытывал просто панику. Ну вот отчасти так. Может, я уже где-то и рассказывал. Мы прожили с женой 3 года, а потом уверовали. И вот я про себя стал замечать, что мы совершенно разные люди. Не просто разные, а совершенно разные. Ну, что я имею в виду? Я вообще по своей натуре быстрый человек. Я, ну, сейчас уже по-другому. А раньше я не мог вот одно дело делать, а второе попутно могу еще. Так я его тоже сделаю. Я замечаю, я еще и третье могу прихватить. И иногда и четвертое, и пятое. И один раз вот так я много дел делал, а грел машину зимой в гараже. И смотрю, дым с гаража валит, готово. Ну, много делал сразу. И вот задымила машина. А жена наоборот. Она одно, ну так скрупулезно, дотошно, качественно. И вы знаете, это не единственное. Я вот так про себя наблюдал, абсолютная противоположность. Думаю, как мы будем жить с женой дальше? Пока неверующими были, я как будто бы этого не замечал так остро. А через время жена моя со слезами говорит: «Саша, вот ты знаешь, я заметила, мы совершенно разные люди с тобой. Как мы с тобой жить будем?» И заплакала. И вы знаете, я переживал об этом сильно. И почему-то стал так молиться Господу, ну, чтобы узнать, это она или нет. Мы неверующими женились. И для меня самым главным вопросом было, ну, это она или нет. Конечно, вот так решался вопрос, и теперь что делать? И я об этом стал молиться и молился совсем недолго, коротко. И на коленях мне Бог дал ясность. Это она, я тебе ее дал. Вы знаете, я ободрился, слава Богу, думаю, раз это Бог сделал, то Он нас соединит, как я не представляю. Но я не буду настолько безумным, чтобы мне мешать Богу. Я помню, я жене это объявил уже, я успокоился, я говорю, все нормально будет, она рукой махнула в отчаянии. Вы знаете, прошли годы, и потом вот я замечал, допустим, одна сестра пожилая у нас ночевала и говорит, но вы друг для друга созданы прям так, вы хорошо вот соединяетесь. Эх, думаю, не знаешь ты.
предыстории. Друзья, но в пути все равно находятся разные проблемы, встречаются разные переживания. Много разных причин, которые способны разъединять. И вот если посмотреть в этом контексте, то можно так сказать, что Христос говорит, эти причины должны решаться. Почему они в Ветхом Завете не решались? Почему ссылаются, Моисей позволил давать разводное письмо? Христос отвечает, по жестокосердию вашему. Там, где сердце жесткое, там вопросы не решаются. А вообще, они должны решаться. Бог дал нам новое сердце, плотяное, и все дал для того, чтобы эти причины устранялись. А причин, друзья, возникает действительно много. Очень много. Вот эти иудеи, они говорят, что кастрюлю с огня не сняла, вот и постыдное дело. Вы знаете, ну, может, и не очень удобно, но я так уж пример приводил, я замечал. Жена у меня, сейчас уже нет как будто, а раньше, ну, как специально. Вот я приеду откуда-то, она меня посадит кушать и рядом подсядет, ложку не положит, забывает. Я сижу уже и так. А что ты не кушаешь? Молчу уже, мне обидно до того. Ну, ложки нету, как кушать? И это раз, и второй, и третий. Решается эта проблема или нет, друзья? Братья, можно решить ее? А? Тяжеловато, да, нелегко. Братья, решается проблема эта. Если только сердце не жесткое. Но у нее это... причина, проблема. Но у меня же тоже они есть, да, братья? Я удивляюсь, вот я когда-то готовил тему, мне понравилось слово в книге притчи, там дважды повторяется, что все пути человека чисты в глазах его, прямые все. Ну, то есть человек, это Соломон говорит, человек обычно, он заметил, уверен в том, что он всегда во всем прав, что у него нет никаких ошибок. Братья и сестры, я вот так даже с детьми порой говорю, ну, со старшими детьми. Я говорю так примерно, ну, ты же не прав, ну, ты же вот не так. Говорю, я допускаю, что я тоже не во всем прав. А сам порой испытывал, я не допускаю. Я правее его, это 100%. Я даже мысли не допускаю, что я не прав. А если откровенно поговорить, то братья, отцы бывают неправы. Вы помните ваших отцов? Братья, бывают отцы неправы? И сыновьям порой трудно сказать, да? Но я допускаю так, сколько-то 0,0% я допускаю, что я неправ. И это, конечно, трудно тогда решаются. Любые вопросы трудно решаются. Как нужно действовать, чтобы не разлучаться? Какие принципы соединения? Я думаю, что их очень много. Но остановиться хотел на некоторых только. Но первое, что хотел отметить. Важен Божий порядок в семье. Или порядок, установленный Богом. Иногда можно слышать, говорят, ай, что туда идти, семейное собрание, опять мужья любите, жены повинуйтесь, уже наизусть это знаем все. И тем не менее, друзья, апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 11 главе, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж». Бог не меняет это. Это Божье слово, которое неизменно. Это инструкция для здоровой, доброй, крепкой семьи. Вы знаете, я когда-то, помню, клей привез из далекой страны, и вот сказали, что отличный клей, но я в полуха слышал, что надо там особую выдержку помазать, а потом выдержку дать хорошую временем, довольно большую выдержку. Я это не расслышал. И вот я помню, так бывает у меня бессонница, и вот мне не спалось, и я вспомнил про клей. Думаю, испытаю. У нас кусочек плинтуса отвалился деревянный. И я думаю, испытаю. Я взял этот клей, намазал плинтус, пальцами намазал, ночью не там искать где-то что-то, а я так. Намазал плинтус, намазал стенку. Раз, бесполезно. Думаю, вот это клей, расхваливали. Я пальцем мазал, вода водою. Так расстроился, думал выкинуть до ночи. Ладно, и вы знаете, я так и плинтус бросил, и сел и стал читать Библию. Читал, размышлял, чувствую, что-то у меня пальцы не рассоединяются. Но, видать, этот
глянул, вот это да. Я на плинтус, он цветом поменялся. Я его раз к стене, короткое время, не отходит. Вы знаете, со стеной только похоже. Инструкция есть, завод-изготовитель или что там, кто его изготовил. Вот так и было сказано, время надо. Я чуть не выкинул. Я думаю, нам это всем понятно, братья и сестры. Но как мы иногда можем так относиться к Слову Божьему? Снисходительно или как это назвать? Но нам так не должно. Нам надо очень стараться мужьям, чтобы над нами был Христос. Очень стараться. Потому что это для семьи очень полезно. А жене глава муж. И чтобы жены не оспаривали это.

Нет. Это причиняет проблемы. Когда жена непослушная, ну, жены объясняют это, да? И порой объясняют, что другого выхода нет, иначе все пойдет под откос. А когда муж не очень старается повиноваться Христу, не очень старается, или, может, вообще не старается, у него нет времени, он должен деньги зарабатывать, должен шевелиться. Второе, о чем я хотел говорить, это любовь. Очень важно, много Священное Писание говорит о любви. Вот в притчах 15:17 написано: «Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть». Но эти тексты говорят как раз о семье, о доме. И вот в доме лучше пусть будет скудно, но с любовью. Друзья, как интересно звучат слова апостола Иоанна в первом послании. «Будем любить, станем любить». Я не раз обращал на них внимание. Выглядит дело так, что Бог все нам дал для этого. И проблема единственная в том, чтобы я мог это реализовать, чтобы я мог так жить, мог жить по любви. Вот, друзья, эта жизнь, она приятная. Очень приятная жизнь, когда человек поступает по любви. Но почему-то фарисеи в этом тексте, они говорят: если такова обязанность человека к жене, то что тогда лучше? Не жениться. Чем оказывать любовь, чем служить любовью, лучше не жениться. Но я думаю, друзья, что хорошо, если у нас возникает вопрос: а что это значит любить? Что это значит любить? Лично мне любить мою жену. А жена может задуматься, в чем моя любовь к мужу выражается. Мы сколько-то времени назад, я читал книгу «Вы, отцы», знакомая, наверное, книга. И я вот вечером читал ее, несколько вечеров, а жена что-то там делала еще. И вот она слушала что-то там с машинкой швейной. И она слушала, мы рассуждали вместе. И автор как раз говорил о том, что в семье между супругами должна быть любовь. И он говорит, что если муж вот такие пустяки делает ежедневно, то он любит жену. И он перечисляет некоторые пустяки. Я уже их не помню, я одно запомнил, а там совпадало что-то. Но вот, допустим, если муж помогает жене заправлять кровать утром, то он ее любит. Вы знаете, я прочитал, а потом вдруг подумал: я же это делаю. Я говорю: слушай, ты хоть заметила? Нет? Она говорит: да заметила, Саш, давай дальше читай. Вот думаю, интересно, а? Любовь заметна, да? Ее сразу замечают. И та, и другая сторона. Когда есть любовь. Но Бог нам все дал для этого, друзья. Только нам надо это реализовать, или как сказать по-другому, в жизни это притворить. Ну, я пробовал, не раз пробовал, задавался такой мыслью или задачей, вот что мне сегодня делать, чтобы любить жену. Друзья, это всегда бывало с успехом. Всегда. Когда у меня возникала такая нацеленность, ну, как-то особенно подчеркнуть, вот что все же я жену люблю, что для этого нужно делать. И знаете, что интересно, друзья, это не что-то огромное, натужился и гору бабах перевернул, да? Это пустяки, друзья, это много или мало пустячков, которые громко говорят о том, что я люблю жену. Жене моей говорят, без слов, и она улыбается, и ей приятно. Вот здесь я тоже хотел сказать, но несколько, конечно, трудностей есть об этом как-то более конкретно. Но постель – это выражение тоже любви. И это как-то сказать, скрепляет, это, ну, соединяет. Без этого, в общем-то, неполноценность получается. Ну, некоторая неполноценность. Вот, друзья, мне приходилось беседовать с братом, и не с одним братом. Я просто вспомнил один из последних случаев. Но я ему говорю, он поделился переживаниями в семье. В общем-то, он тряпка.
Он не руководит семьей. Жена руководит. Я говорю, ну почему ж ты так? Ну как-то ж надо, все же тебя Бог поставил. Он голову опустил, он говорит, брат, мне неудобно говорить. Мялся, говорит, ну жена вот

И скажу, ну, вот так и так надо. Она говорит, иди на диван спи. Ну, я, говорит, 3 дня посплю, ну что, руки вверх, согласен. Это знакомое дело, наверное, в семьях христианских. И такие серьезные проблемы, серьезнейшие проблемы вырастают. Очень серьезные проблемы, катастрофы. Мужья обычно, ну, не способны об этом сказать, но они способны где-то буркнуть что-то, как-то ожесточиться, грубить, всем видом показать, что ты не нужна. И это только из-за этой проблемы. Нередко это единственная причина. Друзья, мне приходилось слушать жен, которые говорят, что, стиснув зубы, они исполняют свои обязанности с мыслью «я больше ни для чего не нужна». Больше он на меня не обращает внимания. Вы знаете, я был молодым христианином, когда соприкоснулся с этой проблемой в своей семье. И думаю, ну что же, что делать, а? Какой-то выход должен быть, что-то у нас не так. Оказывается, я стал понимать, что моей жене очень нужно, чтобы я с ней разговаривал и чтобы я ее слушал. Это больше всего ей нужно. У меня никогда на это нет времени. Я всегда занят. И жена мне говорит, Саш, вот ты замечаешь, я тебя догоняю всегда. И на ходу тебе рассказывают, а потом ты уже не слышишь. И я назад иду. Вижу, тебе неинтересно. Но потом у нее, конечно, нет особого интереса. Вот в другом вопросе. И вот она несовместимость. И как эту проблему решить? Но, друзья, я думаю, что если мы ищем действительно прочного соединения, то тогда будем находить ответы. Почему-то Бог так соединяет, что в этой школе иногда и поплакать надо, и смиряться, глубоко смиряться, и отказываться от себя. Это очень важный принцип. Я вот, братья и сестры, заметил, что если я с женой побеседую, помолимся вместе, почитаем слово хотя бы коротко. Это очень-очень много для нее. Кажется, решены все проблемы ее. Я замечал в других семьях, что вот этот вопрос далеко не всегда легко решается. Далеко не всегда. И есть требования, есть объяснения один другому, почему ты, а почему ты, и никак не решается. Какая-то жесткость присутствует. И проблема не решается. И эта причина нарастает и нарастает, и живут вместе, но как-то далеко друг от друга. Клин какой-то есть. Вот, друзья, еще мы рассуждали со служителями нашего объединения в конце года о проблемах и переживаниях. И вот одну из проблем увидели. Это проблема семейная, это проблема семей. Но нарушается непорочность ложа. Вот как в мире сейчас принято, они с медицинской точки зрения и с каких еще точек, там не знаешь, объясняют, что это очень здорово и правильно, и хорошо, и для здоровья, и для всего. Но мы понимаем, что это беда. Ну, я говорю сейчас об извращениях различных. И вот это важно, чтобы не было этого. Это тоже разъединяет. Вдруг откуда-то возникают проблемы, кажется, на ровном месте, а не порядок в супружеской жизни. Но я еще хочу сказать о том, что соединяет нас чувствование или мысли Христовы. Это 2 глава послания к филиппийцам. Я уже говорил, что в филиппийской церкви некоторые намеки только есть на какие-то проблемы в отношениях. Только некоторые намеки, а так апостол радовался о них. Но он много говорит о сохранении единства. Очень много он им говорит. И вот он указывает им на то, что разъединяет, и на то, что соединяет. Любопрение, зависть, тщеславие – это разъединяет. А соединяет мысли и или чувствования Христовы. Когда один другой другого почитает большим себя. Что это значит? Не о себе только заботиться, но и о другом.
Вот это соединяет. Я скажу, братья и сестры, что на всех уровнях христианства это остается большой проблемой. Не напрасно Христос снял с себя верхнюю одежду, припоясался, взял умывальницу и умыл ноги. Петр говорит, никогда ты этого не сделаешь со мною. Братья и сестры, вот все равно крепко в нас живет мое «я». И если одна вкусная конфетка лежит, а нас двое с братом, кому она достанется? Как обычно в христианской практике? Всегда так, бери ты. Друзья, больший как поступает? Первый и больший как поступает? Если действительно больший, вот по христовым пониманиям, как он поступает с этой конфеткой? А? Он ее оставит. Если он больше только буквы, он ее схватит и возьмет себе. Друзья, это в церкви, это в отношениях, и поэтому бывают близкие или далекие отношения. В отношениях братьев, сестер. Вот несколько таких случаев, и уже, кажется, крепко не слепится, да? Когда одно, другое. А мы это замечаем или нет, друзья, в пути? Когда кто-то вперед нас конфету взял. Очень замечаем, очень замечаем. Друзья, вот в семье те же принципы должны быть. Соединяет, когда мы служим друг другу. Возможности служить сколько угодно, друзья. Вы знаете, это нелегко дается. Вот я не так давно испытывал такое. Ну, у нас 15-й ребенок родился, и мы все же уже не очень молодые. И у нас дети все такие, знаете, крикливые. Все дети крикливые. Всегда вот нам привычно, когда они не спят, но что-то нам очень привычно. И вот это точно такой. И уже трудновато. И мне особенно трудновато. И вот в одну из ночей малыш опять заплакал. Или зубы, или что, я не знаю. А жена не проснулась сразу. И вот я лежу, я проснулся, я лежу и жду, когда она проснется и встанет. Ну, спать под крик – это невозможно. Вот, друзья, я уставший, я болею, и я подумал, ну, наверное, мне надо встать. Друзья, вот эта мысль всегда, я не герой. Я это давно понял. У меня всегда отлично работает бортовой компьютер и в мою пользу. У него первые доводы. Вот он убеждает меня, что это сейчас не время, не дело, не сейчас это. И вы знаете, большими усилиями Господь тревожит меня, и большими усилиями я от кровати отрываюсь и берусь нянчить. Жена просыпается, говорит, Саша, ложись, я сама. Ложись, тебе же вот то и то еще надо. Я думаю, нет, теперь уж нет. Говорю, спи, я понянчу сегодня. И всю ночь нянчу. И очень приятно это жене. Да, сестры? Очень приятно. Это соединяет. Когда мы способны служить друг другу. Только служить по-настоящему, в пути вот этом нелегком, где-то плечо подставить, кажется себе в ущерб, но вдруг обнаруживается, что это совсем не ущерб. И я много раз замечал, что жена охотно взваливает на себя мои обязанности и готова их нести, чтобы мне было легче. Мне это очень нравится, друзья. Мне очень приятно это. Ну и последнее, на что хотел обратить внимание, это мир. Много Слова Божье говорит о мире. Блаженны миротворцы. Друзья, сохранять мир далеко не всегда бывает легко. 17.1 книга притчи, здесь тоже речь идет о доме. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором. Мир – это лучше. Сохранять мир, ну, призваны и муж, и жена. От того, насколько успешно мы это делаем, настолько прочной будет наша семья. Мы прожили с женой 27 лет. Уже хорошо познакомились друг с другом и любим друг друга, слава Богу. Друзья, я замечаю, что я способен конфликтовать при всем при том. Я способен иногда обижать жену каким-нибудь резким словом или вот, ну, потому что мне трудно, потому что мне, может быть, что-то уже там нагрузили и перегрузили несколько раз, и я способен на это. И так рад, что жена способна мириться, первой идти навстречу. Очень хорошо у нее это получается. И если есть один миротворец, то его, наверное, достаточно на семью. Я имею в виду мужа и жену. Да, друзья?
Если один миротворец есть, то его достаточно на двоих. Будет мир, да? А если двое стараются, каждый в свою меру, что-то лишнее не сказать, жест какой-то не позволить, может быть, то тогда это еще крепче. Лучше мир. Ну и еще, друзья, я хотел коротко сказать. Вот когда между мужем и женой единство, на детей это действует очень благотворно. Я замечал много раз, что ничего приятнее для детей не бывает, чем видеть добрые, мирные отношения между папой и мамой. Вот просто так мы с женой разговариваем, и я замечал, вот дочь старшая, ей 15 лет, смотрю, она так улыбается и улыбку прячет. Ей приятно, что мы друзья, и она вот случайно стала таким, ну, свидетелем дружеского разговора, и ей, смотрю, очень приятно. Детям постарше приятно наблюдать, что у нас мир, у нас единство. Это в чем-то выражается, они это подмечают очень хорошо замечают. И вот брат говорил, что ему непривычно, чтобы там папа с мамой скандалили, и это положительно, да, сказалось. Вот, друзья, сколько проблем мне приходилось слышать детей, у которых родители, папа и мама, члены церкви, но не мирны же они между собой. Как тяжело детям. Они не хотят идти домой. Они ищут любую причину, чтобы где-то задержаться. Потому что с утра возникла проблема, и обычно эта проблема тянется не на один день, и сегодня дома делать нечего. Хорошо, когда между супругами единство, это уже много. Но, друзья, мужу и жене нужно позаботиться еще о том, чтобы единство было в отношениях между родителями и детьми. И чтобы между детьми тоже было единство. Мы, читая Библию, наверное, уже не раз обращали внимание на то, что в семьях праведников, мужей Божьих, бывали серьезные катастрофы. Не то нарушалось единство, а возникало до того, то, что дети восставали на родителей и искали их душ, Авессалом и Давид. Убийства были в семьях, дети убивали друг друга в этой же семье, Каин и Авель. Это серьезные переживания, друзья. И нужно об этом заботиться, и нужно об этом молиться, и стараться сделать все, чтобы вот это единство сохранялось. Вот что касается единства между родителями и детьми, я думаю, друзья, что это тоже очень непростой вопрос. И те, у кого дети повзрослее, могут подтвердить это. Вы знаете, не так давно, вот я пример вспоминал этот недавно на уроке, не так давно я зашел в комнату, и один мой сын, которому 2,5 года, он лежит уж в такой позе, в какой ему пришлось, и машинку ведет по полу. Но я, недолго думая, с другой стороны прилег тоже на пол, но он мне уступил машинку, и я ее и заметил, он не на машинку смотрит, а на меня, и с таким восторгом у него просто аж этот переполняет его, и он следит за мной, а не за машинкой. Нас это соединяет, крепко соединяет. Мы на одном уровне, одним делом, важным делом заняты. С двухлетним попроще решить вопрос. Хотя, друзья, я замечаю, вот особенно в молодых семьях, у пап не хватает вот на это время. Это пустяковое дело. Их шатает, и они уже не просто физически это не сделают, когда окажутся дома. И это большой ущерб, огромный ущерб. Но когда дети повзрослее, вот на их уровень, чтобы они поняли, стать на их уровень, найти вот эти пути. Я думаю, друзья, искать надо пораньше. Чем раньше, тем лучше. И стараться сохранять единство. Стараться находить это единство, чем раньше, тем лучше. И сохранять его с детьми. Вот я замечал, что в таком возрасте у нас с женой почему-то грешные дети рождаются.
И когда вот дорастают, каются вроде бы, все хорошо идет дело, дорастают до определенного возраста и начинает штормить. И я уже не один раз слышал, что в мире хотят жить. И просто по милости Божьей каются и становятся членами церкви. Раньше я думал, что у меня достаточно ресурсов, и я готов это сделать и умею. Чем дальше, тем больше переживаний и уверенности такой, что это милость Божья. И вот очередному 16 лет, и тоже проблемы. И знаете, пришлось мне с ним серьезно поговорить, и я думал, не взял ли я лишку, а? Ну, уже очень серьезно поговорить. Ну, даже дошло до того, что я вытащил ремень. И сам напрягся, думаю, что дальше делать, а я не знаю. Ну, кажется, так оставить, тоже не оставишь. Ну, опороть его, это вообще что-то, ну, куда, как дальше вести? Вот я взял ремень, он говорит, все, папа, не буду. Ну, примерно так, это последний раз. Ну, я передохнул, думаю, слава Богу, дальше не будет продолжения. А потом мне надо было уезжать, ну, он, конечно, так замкнулся. Смотрю, он не сильно со мной хочет разговаривать, замкнулся. И я переживал, не было ли лишним чего-то. А может же быть лишним. И перед отъездом, мне надо было дней на 20 уехать, и перед отъездом я все же нашел возможность коротко с ним поговорить. Но объяснил, что вот как отцу, ну как мне действовать, я даже не знаю. Но так же нельзя дальше. И ты не ожесточайся. Ну, нам надо дальше вместе жить, и тебе же надо правильный путь избрать. Коротко совсем. Он даже головой не кивнул. И я так расстроенный вот по этому поводу уехал. А потом прошло время, с женой по телефону разговариваем, и она рассказывает, что дома. А потом вспомнила, говорит, слушай, вот этот сын просил папе обязательно привет передай. О, думаю, хорошо, тогда у нас есть связь, тогда можно продолжать. Не порвалась. Братья и сестры, вот я раньше думал, что, вот знаете, вот так получилось, и думаю, ох, все ж голова у меня, ну, как-то я понимаю, где сказать, где смолчать. Вот сейчас я чувствую, что голова у меня отсутствует. И милость Божья, что мы так поговорили. И Бог вот это дал такую возможность. Милость Божья, у меня уже отсутствует все. Я не знаю, как это делать. Но делать это надо, да, друзья? Если я не буду делать этого в своей семье, тогда кто будет делать? Я понимаю, друзья, что хорошо соединяют родителей и детей беседы, общение, совместный труд, родительская помощь. Много тоже разных пустяков, которые, кажется, незаметны, но они крепко соединяют. И родителям надо об этом заботиться. Но я сказал, что единство между детьми – это тоже важный вопрос. Очень важный вопрос. Что делать для того, чтобы было единство между детьми? Как родители могут послужить в этом? Ну, я думаю, друзья, я уже говорил, что очень важна молитва. И хорошо, когда есть пост и молитва. И в семье мы когда-то услышали от других верующих, мы стали один день в неделю, кроме пятницы, поститься вот о нашей семье, об устройстве семьи, об отношениях в семье, о детях. Это важно. Молиться с постом. Молиться тому, кто может сделать, кто может умудрить. Ну, а практика еще какая-то, еще что делать? Ну, нахожу, друзья, что семейные собрания много для этого служат. Очень много делают. Ну, хорошо, если, к примеру, инструменты музыкальные. И дети, ну, участвуют в этом. Какой-то семейный оркестр, хоть какой уже, хоть кто на чем. Сыграть, вместе спеть, детям это нравится. Это тоже соединяет. Труд совместный, общее дело. И в пути Бог порой особым образом открывает тем, кто ищет. Открывает, что еще важно, что не упустить можно сейчас, что сейчас можно вот как раз вовремя сделать. И дай Бог нам столько трепета, чтобы переживать о наших семьях, молиться и стараться сохранять единство, чтобы после нас наши дети с их семьями могли любить друг друга, хотя где-то по отдельности будут жить, помогать друг другу.
то, я думаю, это очень отрадно для родителей. Вот сегодня брат Роман проводил беседу с курсантами, и он читал из первой книги «Паралипоменон» с 26 главы о семействе, о ветве дома. Я когда-то проповедовал, мне очень понравилось так на семейную тему вот эта семья. Вы знаете, там три поколения – отец, сыновья и внуки. И всех вместе их было 62 человека, которые как штык готовы были стать по одной команде о ветве дома. Это были левиты, которые служили при храме. Они были прилежные, сильные люди, способные. И вот этот Авитьедом, похоже, как хороший дирижер, там мог взмахнуть руками, и сразу это отмечалось на всех 62. Хорошая картина, красивая. Друзья, пусть Бог благословит, чтобы наши семьи были красивыми. От нас немало зависит. Об этом еще помолимся Богу. Аминь. Господь наш, благодарность и слава Тебе за то, что мы можем Слово Твое читать, имеем его. Помоги крепко держаться повелений Твоих, чтобы все в точности делать, как Ты говоришь. И что касается наших семей, чтобы нам тоже быть крепкими, красивыми семьями, служащими Тебе, прославляющими имя Твое, чтобы в наших семьях была вера, и наши ковчеги могли выдерживать испытания. Господи, по милости Своей благослови, чтобы сохранять единство. Услышь и сам открывай Духом Святым в пути каждому из нас, как это делать, чтобы нам быть угодными Тебе, чтобы с нашими семьями водвориться в Твоем вечном Царстве. Слава Тебе! Аминь!

как многое в нас неприметно для глаза. Порою под текстом наполнена фраза, а радости вздох или жест огорчения бывает исполнен иного значения. Мы смотрим на солнце, лежим на траве, а что там засело у нас в голове? Встречаемся, бродим в тенистом саду, а что мы имеем при этом в виду? Пульсирует время проблемами века, но как не разгадана суть человека. Идем мы, такие понятные с виду, а что ощущаем, восторг или обиду? В дешевых столовых садимся к обеду, а празднуем, может, триумф и победу. А может, не транспорт несет нас по лужам, а крылья, которых не

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Псалом 93, 14.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Джордж молился утром и вечером. Он молился 36 дней. И вот 10 декабря 1845 года он получил письмо. Оно было совсем не похоже на то письмо, которое он получил от человека, живущего на Вилл-стрит. Теперь Джордж знал наверняка, что это была Божья воля – строить новый приют. В письме был самый крупный дар, который только ему когда-либо приходилось получать по почте – 1000 фунтов. Несколькими днями позже в Бристоль приехала сестра Мэри. У нее были хорошие новости. Один лондонский архитектор узнал о работе, которую проводит Мюллер среди сирот. И когда сестра Мэри рассказала ему, что Джордж собирается строить приют, он сказал, что готов руководить строительством бесплатно. Затем дела немного приостановились. Но в начале 1846 года Джордж узнал о том, что продается участок земли, который назывался Эшлидаун. Он отправился, чтобы на него посмотреть. Участок находился на возвышенности, за городом, и был размером 7 акров. Это было то, что он искал. На следующий день он отправился повидать владельца этого участка, но того не оказалось дома. Все же, не теряя надежды встретиться с ним, Мюллер отправился к месту его работы. Но и там его постигла неудача. Ему сказали, что он только что ушел домой. Озадаченный Мюллер думал, что же ему делать дальше, и решил домой к нему опять не идти. В том, что он не застал его в двух местах, есть причина. Весь вечер его не покидало чувство, что он поступил правильно. И думается, что в эту ночь Джордж спал очень крепко после таких длительных пеших прогулок. Но владелец земли не спал. Он проснулся в 3 часа ночи и пролежал до 5. Он думал об этом участке, и какой-то голос говорил ему: «Продай участок Джорджу Мюллеру». Он решил, что он так и сделает. Но это было не все, что решил он в то февральское утро, прежде чем часы пробили 5 утра. Он продаст Мюллеру участок для приюта. И продаст не за 200 футов за акр, а за 120. Такое известие ждало Джорджа, когда на следующее утро он пришел повидаться с владельцем земли. Это были хорошие новости, так как он мог с легкостью заплатить 840 футов за всю землю. И вот у Мюллера был участок земли, и архитектор сделал проект здания. К концу года он получил более 6000 фунтов на финансирование строительства. Не прошло и 3 лет, как приют был полностью завершен и стоял готовый принять своих постояльцев. Все счета были оплачены, и у них в банке оставалось еще 700 фунтов. Итак, с 18 по 21 июня 1849 года все дети на Валсен-стрит были заняты, упаковывая свои вещи. Они строили группами во дворе своего старого приюта и маршем направлялись к своему новому дому. Они покинули трущобы и вышли за городскую черту Бристоля. Поднявшись на холм, они увидели величественное здание. Какая прекрасная местность! Там разместилось 300 ребят. 120 были жителями Валсен-стрит. Остальные были из бристольских трущоб. Когда Джордж и Мэри смотрели, как дети гуськом проходят в двери приюта, их сердца пели молитвенную песнь тому, для кого нет ничего невозможного. Прошел год или полгода с тех пор, как сироты переселились в новое здание, и Мюллер начал подумывать о расширении своего заведения. Зачем останавливаться на цифре 300? Почему не 1000? Кто-то пытался доказать ему, что он достиг своего предела. Но Мюллеру не нужно было говорить о пределе. Он знал, что определить лимит работы Господней значит определить предел самому Богу.
Это Мюллер отказывался воспринимать. Джордж все обдумал, хотя некоторое время держал свое решение при себе. Он решил расширить приют до 1000 человек. Чтобы убедиться в правильности своих намерений, он попросил собрать заявления всех желающих попасть в приют. Долго ждать не пришлось, и у него уже был список из 350 претендентов. Список был не для того, чтобы построить крышу над головой. Для этого нужны были средства. Один или два раза поступали приличные суммы, но в большинстве своем это были небольшие деньги. Слово Господне его поддерживало. Он много думал о том, что было сказано об Аврааме. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Евреям 6:15. Спустя много месяцев Бог, который поддерживал работу, когда денег было всего 6 пенсов, побудил нескольких христиан пожертвовать сумму в 5700 фунтов. Конечно же, это был Бог, для которого не существовало ограничений. В марте 1855 года Мюллер встретился с агентом по торговле землей. Он хотел купить участок земли на северо-восток от уже построенного приюта. Но агент не соглашался. Он говорил, что земля не продается. Джордж годами приглядывался к этому участку. И вот теперь узнает, что он не продается. Он сказал агенту, что хочет встретиться с владельцем этой земли. Но агент сказал, что владелец умер. Джордж на какой-то момент попал в безвыходное положение. Владелец написал в завещании, что землю нельзя ни продавать, ни сдавать в аренду в течение 100 лет. Внезапно Мюллер куда-то ушел. «Куда он пошел? Неужели рассердился?» — подумал агент. Но Мюллер был не тот человек, который тратит свою энергию на обиды. Он ходил взад и вперед у здания приюта, что-то вымеряя шагами. Измерив 200 ярдов в одну и 200 ярдов в другую сторону, он издал удовлетворенный возглас, затем сказал агенту: «Я в твоих услугах больше не нуждаюсь». Он будет достраивать уже существующее здание с двух сторон. Мюллер просчитал, что его проект будет стоить 35 тысяч фунтов, и он верил, что его проекты осуществятся. И к марту 1862 года два крыла здания были закончены. Он получил для этой работы 46 тысяч фунтов, и у Мюллера стало 1000 детей разных возрастов, но которых он полностью обеспечивал кровом, одеждой и едой. Пока Мюллер в течение долгих лет терпеливо ждал эти деньги, его вера подвергалась всевозможным испытаниям. В самом начале зимы 1857 года начал течь большой котел в одном из зданий приюта. Это был единственный источник тепла во всем здании. Мюллер боялся за детей. Он пошел в котельную. До самого котла добраться было сложно. Он был замурован кирпичами. Потребуется неделя, чтобы разобрать кладку и заменить его. Мюллер был в отчаянии от мысли, что дети в этом огромном здании останутся без тепла. Но котел необходимо было заменить, прежде чем зима вступит в свои права. Он попросил Господа о помощи. Мюллер пригласил рабочих осмотреть котел. Как назло, холодный северный ветер задул с новой силой, и весь Бристоль дрожал от холода. За день до назначенного начала ремонта холодный ветер не утихал, но Мюллер не просил печников отложить работу до более теплой погоды. Он просто просил Господа послать хорошую погоду и в молитвах просил, чтобы рабочие хорошо потрудились и запустили котел как можно скорее. За ночь северный ветер утих. Утром подул южный ветер. Стало так тепло, что вообще не нужно было топить, хотя на улице был декабрь.
ремонтники трудились целый день. В половине восьмого вечера Мюллер собирался домой, когда ему сказали, что приехал начальник ремонтной бригады. Мюллер решил поговорить с ним. Начальник сказал, что люди будут заниматься допоздна и возобновят ее на следующее утро. Рабочие переговорили между собой. «И думаете, они отказались от переработки? Наоборот, они сказали своему начальнику, что будут работать всю ночь». Это был полный ответ на молитву Мюллера. И огонь опять горел в котельной уже к вечеру следующего дня. Жизнь приюта текла спокойно на протяжении 3 лет, пока Джордж не получил 5000 фунтов. Он подумал, а почему 1000? Почему не 2000 сирот? И к январю 1870 года это была уже не мысль, а совершившийся факт. Эшлидаун был уже не дом, а небольшой городок, в котором проживало 2000 девочек и мальчиков. Спасибо, что Мэри дожила до этого дня, потому что спустя месяц она умерла. Когда Мюллер вспоминал их совместную жизнь, он понимал, что эта потеря для него невосполнима. Это великое чудо, что у них было 12 месяцев в году счастья. И так продолжалось год за годом. Он сам руководил похоронами, показывая, что и в такой для него трудный час его вера в Бога оставалась по-прежнему сильной. Он говорил проповедь на Псалом 118, стих 68. «Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим». Затем Джордж сказал, «Если бы была возможность вернуть жену назад, я бы этого не сделал. Бог ее взял, и мы должны за все быть благодарны Ему». Когда Мэри умерла, Мюллеру было почти 65 лет. В этом возрасте большинство людей уходят на отдых. Но для Мюллера это были годы наибольшей активности. Он решил поездить по свету, свидетельствуя о Божьей милости и о том, как Бог выполняет обещания, которые Он дал ему. В общей сложности Мюллер проплыл 2000 миль, посетив 42 страны. Он проповедовал миллионам людей. Конечно, во время его путешествий происходило много интересных приключений, но мы расскажем только об одном. На пути в Америку корабль Мюллера отплывал от Ньюфаундленда. Как вдруг в это время спустился густой туман. Капитан корабля приказал уменьшить скорость. Корабль двигался все медленнее и медленнее, чуть ли не останавливаясь. Капитан был весь в напряжении и проводил на мостике 22 часа в сутки. Внезапно его кто-то похлопал по плечу. Он повернулся и увидел Джорджа Мюллера. «Капитан», — сказал он, — «я должен быть в Квебеке после обеда в субботу». Дело происходило в среду. «Ничего не получится», — сказал капитан. «Если ваш корабль не сможет меня доставить, Господь найдет другие способы. Но я должен быть там вовремя. Я никогда не нарушал договор за последние 57 лет». Капитан настаивал на своем, объясняя, что это выше его возможностей, и никто не в состоянии ему помочь. «Давайте спустимся в каюту и помолимся», — предложил Мюллер. Капитан посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Знаете ли вы, как опасен этот туман?» «Нет», — сказал Мюллер, — «я смотрю не на опасный туман, а на живого Господа, который контролирует все обстоятельства моей жизни». Затем он встал на колени и помолился Богу простой молитвой. В ней он попросил, что если на то будет Божья воля, пусть он уберет туман через 5 минут. Капитан для себя подумал, что это подойдет для детей 7-8-летнего возраста. Когда Мюллер поднялся, капитан решил тоже помолиться, но Мюллер его остановил. «Во-первых, вы не верите, что Бог это может сделать.
Во-вторых, я верю, что Бог это сделает, и вам больше не надо об этом беспокоиться. А теперь давайте выйдем на палубу и удостоверимся, что туман рассеялся». Капитан встал и открыл дверь. Тумана не было, и Мюллер был в Квебеке в субботу, как он и говорил. В 1897 году Мюллер взялся за ручку, чтобы завершить очередной отчет. Ему уже не раз приходилось писать подобные отчеты, но этот был последним. Сейчас ему было 92 года, и он мысленно вернулся в свое далекое прошлое на 63 года назад, к истокам своей работы. Было очень трудно, но он все же сумел организовать школы для детей бристольских трущоб. К 1897 году почти 123 тысячи человек получили с его помощью христианское образование. Свыше четверти миллиона экземпляров Библии и около 1,5 миллионов книг Нового Завета было раздано в стране и за рубежом. Особенно Мюллер был рад вспомнить, как Слово Бога стало благословением для католиков Испании, Ирландии и Италии. В течение 63 лет он молился за миссионеров, работающих в отдаленных уголках земли. Он посылал им деньги. И эти траты были не напрасны. Он знал, что через этих миссионеров тысячи душ были обращены ко Христу. Конечно, эти и другие аспекты его работы требовали постоянной денежной поддержки. Откуда эти деньги брались? Кто посылал их? Мюллер, оглядываясь назад, видел, что никому не должен денег. Когда он сталкивался с испытаниями или трудностями, он не искал поддержки человека. Сколько же Господь послал ему? Почти 1,5 миллиона фунтов, 6 шиллингов и 9 пенсов. Все его помыслы были о сиротах. Он заботился о тысячах человек. Но было нечто более важное, чем эта цифра. 1830 детей, которые, став взрослыми, заявили, что они всецело доверяются Христу. Зять Джорджа Мюллера, Джим Райт, помогал ему в его работе. К 1898 году молодой человек увидел, что Мюллер не может больше выполнять такой объемной работы. Вечером 9 марта он упрашивал его оставаться подольше в постели, а еще лучше не подниматься весь день и следующее утро. Мюллер ответил своей обычной поговоркой: «Мы ничего не можем сказать о завтрашнем дне». На следующее утро служанка постучала в его спальню около 7 утра, но ответа не последовало. Она вошла в комнату с его неизменной чашкой чая, но он уже ушел. Джордж Мюллер был мертв. Его последняя проповедь была на слова, написанные во 2 Коринфянам 5:1. «Ибо знаем, что когда наш земной дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный». Сейчас Мюллер находится в этом доме.

Господь мой и Бог, я склоняю свои колени пред Тобой. Ты тот, кто за меня умирал на кресте. А я, это я вбивал ржавые гвозди в Твои святые руки. А Ты простил меня, потому что Твоя любовь прощает нам все. Дай мне подойти.

Господи, прими мою благодарность за то, что Ты сделал для меня. Только Твоя любовь могла спасти меня и освободить от тяжести греха. Я благодарю Тебя, мой Господь. Благодарю.

зов милосердия. В минуту трудную порою зовут на помощь. Помоги! Но ты, занявшись суетою, не видишь бедного руки. Кто-то зовет тебя с мольбою, кому-то нужен ты тогда. Ты ж занимаешься собою и отказался от труда. Кто-то, упавший в грязь, болото, в грехе, в бессилии погибал, а ты весь в жизненной заботе лишь о богатстве размышлял. Где-то сиротка руки тянет, в могиле мамочка лежит, тебя ж бизнес грешный манит, и сердце в холоде молчит. Вдова письмо шлет с Украины, в Карпатах слышится беда, и кто-то, ослабев без силы, закончил юные года. Сиротский дом гуманитарку шлют Богу верные друзья. Ты ж на конверт жалеешь марку, письмо послать, где ждет семья. Дом престарелых, одиноких, седых старушек, старичков к тебе протягивают руки, ждут помощи от земляков. Там Белоруссия, Молдова и весь в бессилье СНГ, тебе программа та не нова. Иисусу нужен ты везде. Скорбят пять деток, умер папа, в бессилье бедная жена, продуктов нет, а их так надо, как выжить, думает она. И как взрастить детишек бедных, костюмчик, брюки, где их взять? Детей измученных, голодных, как их смогу я воспитать? Слепой шагает по дороге, лишь палочкой идя стучит. Сердце слепца в большой тревоге. Кто будет пенсию платить? 6 месяцев, 7-й подходит, мне денег вовсе не видать. И день за днем в тоске проходит, а ты жалеешь доллар дать. А там уснувшая старушка, закрывши мокрые глаза, под голову вместо подушки фуфайку рваную взяла. Уснувши сном полуголодным, одна, без мужа, без детей, под одеялом вновь холодным. Такая участь матерей. В минуту трудную порою зовут на помощь, помоги. Но ты, занявшись суетою, не видишь бедного руки. Кто-то зовет тебя с мольбою, кому-то нужен ты тогда. Не занимайся сам собою, не откажись вновь от труда.

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Псалом 93, 14.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Глава 40 книги Иова. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, «Припаяшь, как муж, чресла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога, и можешь ли возгреметь голосом, как Он? Украдь же себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие, излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унизь их, и сокруши нечестивых на местах их. Зарой всех их в землю, и лица их покрой тьмою. Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божиих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу, и там все полевые звери играют. Он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах. Тенистые деревья покрывают его своей тенью, ивы при ручьях окружают его. Вот он пьет из реки и не торопится, остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его. Возьмет ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос багром? Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревку схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его, проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобою кротко? Сделает ли он договор с тобою и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать его товарищи ловли, разделят ли его между хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачью острогою? Клади на него руку твою и помню о борьбе. Впредь не будешь. Глава 41 книги Иова. Надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять пред моим лицом? Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Под всем небом все мое. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердою печатью. Один к другому прикасается близко так, что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет — глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собой твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестоко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе, совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит, ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство. Пращные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину, свисту дротика он смеется. Под ним острые камни,
и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь. Оставляет за собой светящуюся стезю, бездна кажется ему сединою. Нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости. 42 глава книги Иова. «И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу фимонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». И пошли Елифаз фимонитянин, и Вилдад савхиянин, и Сафар намитянин, и сделали так, как Господь повелел им, и Господь принял лицо Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову больше вдвое того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 000 мелкого скота, 6 000 верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первой Емима, имя второй Кассия, а имя третий Каренгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет, и видел сыновей своих и сыновей сыновних до 4-го рода, и умер Иов в старости, насыщенный днями.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Разочарование, уныние, упадок духа и отчаяние обладают огромной разрушительной силой, которая может ослабить человека, подорвать его силы и полностью сокрушить. Это любимое оружие сатаны, и применение его против человека не требует особого искусства и изобретательности. Дьявол делает все возможное, чтобы поселить в сердце верующего отчаяние и потерю надежды, поколебать его веру, заставить сомневаться в существовании Бога и полностью разрушить его душу. Такая беда может случиться даже с самым искренне и глубоко верующим христианином. Библия свидетельствует нам о нескольких выдающихся героях веры, которые тоже были подвержены этим губительным чувствам. И когда они могли сами понять причину своего состояния и справиться с ним, находили помощь и утешение у Бога. Мы должны верить, что Господь постоянно работает с нами, участвует в нашей жизни и не оставляет нас в наших бедах. Царь Давид писал в Псалме 22: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Иногда Господь допускает в жизни верующего состояние уныния и отчаяния для того, чтобы выявить тайные и скрытые причины, мешающие его работе. Мы видим это на примере Иисуса Навина. Переправившись через Иордан, он вступил в свое первое сражение и покорил Иерихон, защищенный высокими и неприступными стенами. Бог послал израильской армии невероятную победу. Однако радостное настроение победителей было недолгим. Сразу же после блестящей победы израильтяне были разбиты и обращены в бегство гайским слабым и малочисленным войском. Военные успехи израильтян были приостановлены. За радостью одержанной победы последовала горечь поражения. Иисус Навин предался чувству глубокого разочарования и уныния, думая, что Бог покинул израильтян. Теперь завоевание земли обетованной казалось невозможным. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. Навин, могучий и бесстрашный воин, вместо того, чтобы праздновать победу, лежал на земле, униженный, сломленный и сокрушенный. Он был героем великой веры, но сейчас, как и всякий обычный человек, он был подавлен чувством глубокого разочарования, отчаяния и уныния. Он не мог понять, почему Бог допустил поражение его войска малочисленным и менее сильным врагом. И он воскликнул: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ этот через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим?» Это уже была не молитва веры, а вопрос к Богу, заданный человеком в глубоком горе. Это был крик души человека, страдающего от унижения, бессилия и отчаяния. И Господь сказал Навину: «Встань, для чего ты пал на лице твое? Израиль согрешил, и преступили они завет мой. И взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять перед врагами своими». Навин понял, что Господь послал ему поражение, чтобы выявить тайные причины, препятствующие Божьей работе. Ахан тайно взял то, что должно было принадлежать Богу. Господь использовал состояние уныния и отчаяния Навина, чтобы раскрыть обман Ахана. Узнав об этом, Навин предпринял необходимые действия для того, чтобы не было препятствий для дальнейших побед.
Если в вашем сердце есть тайные и сокрытые проблемы, то Бог по своей милости может выявить их. Он хочет, чтобы вы обратились к Нему, и поэтому может допустить в вашей жизни состояние разочарования и отчаяния. Господь знает, что если ваши проблемы не убрать, то вы потеряете силу и не сможете преодолевать трудности и побеждать. Он говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Иногда уныние и разочарование может быть следствием преднамеренного греха. Царь Давид послал свое войско, возглавляемое Иоавом, в поход на аммонитян, сам же остался в Иерусалиме. Во время своего бездействия он испытал огромное влечение к Версавии. Давид впал в великий грех, в результате которого должен был появиться на свет его ребенок. Чтобы скрыть свой грех, он послал на смерть Урию. Давид совершил не только прелюбодеяние, но и убийство. После встречи и разговора с пророком Нафаном, которого послал Господь, Святой Дух обличил Давида, и он покаялся в совершенных грехах. Давид знал, что скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Бог сразу простил Давида, однако последствия греха остались. Он женился на вдове Урии, но родившийся ребенок был болен смертельной болезнью. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь лежа на земле. Читая псалмы Давида, мы понимаем его сердце, его страдания и боль. В подобной ситуации мы бы умоляли Бога наказать нас за этот грех, но оставить жизнь ребенку. Возможно, Давид обращался к Богу с такими словами: «Боже, это по моей вине наказание пришло в мой дом. Накажи меня за этот грех, но пощади дитя мое». Ребенок умер, а Давид, вместо того, чтобы продолжать пребывать в унынии, поднялся с земли и потребовал принести себе еды. Он справился с горем, оставил прошлое и продолжал жить, уповая на Божье прощение. Он сказал: «Из глубины взываю к Тебе, Господи. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою». Псалом 129. Моменты тяжелых душевных переживаний — это наилучшее время для действия сатаны. Он сделает все возможное, чтобы мы очутились в оковах самоосуждения и порицания, и будет использовать самые искусные уловки и ложь для того, чтобы убедить нас в том, что мы уже погибли и не достигнем Царства Божьего. Если ему удастся заставить нас отказаться от борьбы, то он окажется победителем. Хочу напомнить вам, что если вы покаялись в грехах, то вы уже с Богом, и Его планы на вашу жизнь продолжают осуществляться с той минуты, как вы обратились к Нему. Аллилуйя! Именно так вы можете победить врага. У вас есть право сказать: «Сатана, ты проиграл! Господь меня простил, и я не позволю тебе больше осуждать меня». Перед тем, как вступить в Ханаан, Моисей выбрал 12 человек, послал их исследовать землю обетованную. Но когда они вернулись, они разрушили веру израильтян в то, что сказал им Бог, и ополчили народ против Халева и Иисуса Навина. Халев мог бы глубоко огорчиться и разочароваться, впасть в уныние и отчаяние, потому что народ не верил обетованиям Божьим, не послушался Господа Бога своего, отказался сражаться за землю, обещанную им, и ушел в пустыню. В течение 40 лет скитаний израильтян по пустыне Халев и Навин были свидетелями их недоверия Богу, слышали жалобы, недовольство и ропот, что могло бы ожесточить их сердца и поколебать веру. Но они не поддались влиянию народа и не осквернили себя неверием. Несмотря на тяжелейшие испытания и трудности, которые им пришлось претерпеть, они верили в Господа и Его обетование. Через 40 лет Иисус Навин привел новое поколение израильтян к земле обетованной.
много лет спустя Бог дает Халеву новую возможность встретиться лицом к лицу с великанами и высокими укрепленными стенами городов Ханаана, которые 40 лет назад так испугали недоверчивых израильтян, что они отказались от борьбы и оставили землю обетованную. Теперь Халев жаждал доказать своему народу, что Бог поможет преодолеть эти стены, что он не изменил своего решения и совершит то, что обещал. Для достижения этой цели Господь выбрал Халева, который глубоко и твердо верил Божьим обетованиям и не впадал в уныние в трудную минуту. Слава нашему Господу! Несмотря на огромные трудности, Навин и Халев, два верных воина Господа, продолжали верить Божьим обетованиям и уповали на Него во всем. Это был вызов сатане. Они отвергали ложь, которая исходила от дьявола. Сатана хочет заставить нас думать, что наши проблемы сложны, огромны и неразрешимы, что Господь оставил нас и забыл. Но это не так. Когда мы полагаемся на Господа, Он идет к нам своим путем. В книге Исаии мы читаем: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Исаии 40, 26-31. Самый замечательный призыв Господа к нам — доверить Ему всю нашу жизнь, все, что происходит с нами. Он приглашает нас разделить с Ним Его власть и победу над безнадежностью, унынием и неверием. Не позволяйте врагу обманывать вас, убеждая, что наша жизнь и проблемы неинтересны и неважны для Бога. Священное Писание говорит нам, что если Бог исчисляет звезды и каждой дает название, то, конечно же, Он видит и знает все о нас. Он знает наши имена и обстоятельства. Нам кажется иногда, что наши проблемы подобны огромной горе, которая обрушится на нас и сокрушит. Но для Господа эти проблемы ничтожны. Для Него нет ничего невозможного. Нужно всегда быть с Господом, идти Его путями, и Он поможет одержать победу над нашими врагами. Господь дал нам обетование. Если мы будем уповать на Него и полагаться на Него во всем, Он сделает для нас все необходимое и даст нам силы все преодолеть.

жизнь, как она прекрасна! Жизнь, как она прекрасна! Дорожи временем, беспечно жить опасно, и она дана каждому человеку. Бурно шумит она, как бушующее море, куда не посмотришь, горе, горе, и нет ему конца во все века, и куда не посмотришь, жизнь, жизнь. Везде без жизни счастья нет нигде. О, человек, сколько заложено в тебе святого! Любовь, совесть, надежда, вера, желание правды. Как много хранится в сердце божественного! Я смотрю в глаза людей, их взгляды. О, человек, сколько дано тебе! А ты, а то, что еще есть у тебя святого, прекрасного, не можешь дать тому, кто все тебе дал. О, человек, ты счастье, радость, ты все утерял. Я вижу в твоих глазах печаль, равнодушие. А где же жизнь твоя, которая Творцом дана? Жизнь, полная счастья, любви и борьбы. Жизнь, в чем она, где она? Этот крик человечества я слышу вновь и вновь. Друг, за тебя Христос пролил свою кровь. Жизнь, я взываю к тебе, дашь ответ ли ты мне? Земля, ты ли дашь жизнь настоящую мне? Я взываю к тебе, море, ты ли жизнь даешь? Я взываю к вам, вершины гор, вы ли даете жизнь? О, ты прекрасна и величественна! Я взываю к тебе, небо, ты ли жизнь даешь? Человек, творец творения, имеющий дыхание, ты ли мне жизнь даешь? Молчите, все молчите, а сердце во мне говорит: я есть путь, истина и жизнь. Кто же ты, кто, о великий могущий Творец, дающий жизнь всему? Как нам узнать тебя? Вдруг, словно нежное прикосновение ветерка, проникло в мою душу, и кроткий прекрасный голос шепнул мне: я есть путь, истина и жизнь.

Служение Радио МВИ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Псалом 93:14.

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Наша тема, 19 глава книги Левит. Мы уже о ней говорим много-много недель. Но все-таки из 20 главы 7 стихом я прочту общий заголовок нашей темы. «Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь, Бог ваш, свят». Итак, все это время, все эти недели мы говорим о практичности или о применимости понятия «быть святым». И мы с вами увидели, что освящаться означало отделиться от чего-то нечистого, от неправильного. Но этого недостаточно, это только начало отделиться от грязного. Но нужно сохранить себя чистым. Нужно возвыситься, потому что слово «будь святым», «будьте святы» в одном из переводов очень ясно означает концепцию поднятости, возвышенности. Скажем, того, что поднято над бренным, над земным, над, помните, сказано, не ешьте никакого животного, ползающего по земле, да? То есть освобождение от того, что ползает по земле. Я говорю сейчас не в буквальном смысле, а в образном. Змея, она ест прах, имеется в виду даже, в общем-то, наверное, не змея, а черви едят прах в большей степени, да? И мы не должны вкушать то, что является пищей дьявольской. Опять же, мы говорим сейчас образно. Но вот понятие «быть святым» подразумевает, конечно же, особое, скажем, возвышение, подъем, духовный рост человека. И мы с вами рассматривали и продолжаем рассматривать в 19 главе практические заповеди, которые говорят нам о том, что значит быть святым. Все эти практические заповеди, они в общем связаны со взаимоотношениями между людьми, с правильным построением отношений, которые Бог называет быть святым. Это не что-то такое заоблачное понятие, потому что в нашем российском менталитете быть святым – это походить на некого старца, где-нибудь живущего в отшельничестве. Но Библия этого никогда не подразумевала и ничего к этому практически как бы отношения не имела. Это уже изобретение людей, которые постарались усилиться собственной праведностью. К сожалению, бывает так. Потому что святость, она может строиться не в отшельничестве, а только в глубоких, тесных взаимоотношениях людей друг с другом. То есть нет библейской святости для живущего человека отдельно, потому что он не может практиковать понятие «быть святым». Он может осветиться, отделиться от чего-то. Он может что-то не делать, а вот чтобы что-то делать, то того он не найдет, потому что это осуществить можно только в контакте с людьми. Итак, мы говорили о том, что быть святым подразумевает, конечно же, и любовь к ближнему. И мы с вами постепенно подходим к этой заповеди, которая научает нас любить ближнего, как самого себя. Причем хочу подчеркнуть, это заповедь из книги Левит. Я был уверен, что я подойду к ней гораздо быстрее, но я думаю, что нам весь август понадобится, чтобы туда войти. Потому что каждый стих уже, он нуждается в большем комментарии, и мы будем этим заниматься. А впрочем, нам больше и нечем заниматься. Мы для этого и собираемся, правда? Итак, как мы говорили в прошлый раз, любовь к ближнему невозможна без уважения к его чести, к его жизни и к его достоинству. Левит 19 глава 16 стих. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь Бог ваш». Переносчик. Древнееврейское слово «рахиль», клеветник, доносчик, который подобен, как приводили сравнение, торговцу сладка, умеющему заходить в каждый дом и пользующийся тем, чтобы рассказывать о соседях негодные вещи. Он не только не щадит чести ближнего, но и находит в его позоре особое удовольствие. Повторяться не буду, мы об этом говорили подробно в прошлый раз. Но вот мы подходим ко второй части стиха, и не случайно в ней говорится о восстании на жизнь ближнего, поскольку распространение о человеке клеветы, дурной славы способно причинить вред, более того, смертельный вред, опороченный может заболеть с расстройства. Было немало случаев, когда люди заканчивали жизнь самоубийством. Донос может спровоцировать нападение ненавистников на этого человека. Но вот эта вторая часть стиха, которую мы сегодня будем с вами исследовать, она весьма многозначительна на языке оригинала. То, что мы прочитали, одно лишь значение – «не восставай на жизнь ближнего твоего». Я думаю, что это понятное значение, правда? То есть не угрожай жизни ближнего твоего, не делай ничего, что могло бы принести ущерб жизни ближнего твоего. Звучит красиво, звучит литературно, и переводчик шел именно таким путем, чтобы попытаться из несвязанных между собой еврейских слов составить какое-то смысловое предложение, которое он понимал. Но буквально, я не буду произносить на иврите, буквально эта заповедь читается таким образом. «Не стой при крови ближнего твоего». Там нет слова «жизнь» в оригинале, там есть слово «дам», «кровь». Кстати, «адам» – и дух, и кровь, да, дух и плоть. Там есть именно слово «не восставай», а слово «стоять», то есть оставаться бездвижным. Хотя у интерпретаторов есть некие разночтения со словом «при крови», потому что некоторые вот этот предлог читают «на крови», хотя, в общем-то, понятие «при» более близко. Но «не стой на крови ближнего твоего» – это очень понятно, это означает «не строй свое благополучие на чужих страданиях», правда? То есть каждый из нас понимает, что такое встать на шею другому человеку, а здесь еще более ясно, более открыто. Мы понимаем, что сострадание или соучастие в страданиях ближнего, переживание их как своих собственных, это еще один из шагов настоящей любви, то, что Бог называет святостью. Но что же все-таки буквально говорит эта заповедь? Я еще раз подчеркиваю, у нас есть разночтения в синодальном переводе и в интерпретации переводчиков с иврита, которые переводят прямо по смыслу. Более того, есть разночтения с комментариями на эту заповедь. Несколько тысяч лет подряд ее всегда прочитывали так: «Не стой при крови ближнего твоего». Я сейчас объясняю. Или точнее объясню, что это значит. Никогда практически не переводили ее «не восставай на жизнь ближнего твоего». Но именно так переводили и переводят до сих пор. И во многих современных переводах этот оттенок уже дан. Но, опять же, выражение непростое, согласитесь. Что значит «стоять при крови ближнего твоего»? То есть оно само по себе даже при буквальном чтении фразы слово за словом не дает нам прямого ответа, потому что тоже нуждается в комментарии. Итак, о чем же говорила эта заповедь буквально? О том, что нельзя оставаться безучастным, если есть какая-нибудь опасность для жизни ближнего твоего. Вот что подразумевалось в этой заповеди. Когда кто-то из народа Израиля, вот так в древние времена, еще до пришествия Иисуса Христа, комментировали эту заповедь учителя Торы, когда кто-то из народа Израиля находился в опасности, необходимо было сделать все возможное, чтобы спасти этого человека. Если кто-то попал в плен, нужно было сделать все возможное, чтобы выкупить его из плена или отвоевать его из рук врагов. Тот, кто может помочь, но ничего не делает, он нарушает этот запрет, который говорит: не оставайся равнодушным при угрозе жизни твоего ближнего. Итак, что же эта заповедь запрещала еврею в древние времена? Она запрещала, я еще раз повторю, оставлять своего соплеменника в ситуации, опасной для его жизни, и при этом не помочь ему никак. Например, если человек видит, что кто-то тонет, он должен сделать все возможное, чтобы спасти его. Если за твоим ближним гонятся разбойники или дикий зверь, он обязан сделать все возможное, что в его силах, чтобы спасти этого человека. То же касается и ситуации, когда кому-то становится известным о готовящемся нападении на человека. И вот мы видим, в древние времена эта заповедь понималась именно так. Она запрещала оставаться безучастным, если есть угроза жизни человека. Не стой при крови или кровопролитии, при возможности кровопролития ближнего твоего. Не стой, не оставайся безучастным, ты должен вмешаться в то, что происходит. Обратите внимание, какие высокие и благородные мотивы. Но надо сказать, что все эту заповедь понимали так, как я сказал. И, конечно же, Господь Иисус ее хорошо знал, естественно. И даже Он ее комментировал. Уже во времена Иисуса Христа возникли разночтения по поводу, на кого и до какой степени распространяется эта заповедь. Уже в те времена учителя согласились, что заповедь спасти ближнего распространяется как на мужчин, так и на женщин. Распространяется на всех людей, то есть ты должен участвовать, эта заповедь касается каждого из нас, если ты видишь опасность ближнего. Но вот возникал вопрос, а если ты сам рискуешь? И вот тут, конечно же, люди, пишущие комментарии, разошлись во мнениях, весьма расходились во мнениях люди, которые комментировали Священное Писание. Из чего они исходили? Ну, из своих собственных представлений о жизни, о чести, о благородстве и так далее, о способности рисковать, жить. В общем, разночтения были довольно-таки серьезными. Конечно, эти разночтения существуют в еврейском народе до сих пор, но они существуют по той причине, что не все из еврейского народа прислушались к главному еврею, к Иисусу Христу. Не все прислушались к Мессии, не все прислушались к Его словам, а мы их приведем сейчас по поводу этой заповеди. Были разночтения, и в свое время один из учителей Торы, весьма известный человек, которого звали Рабби Акива, он уже жил после распятия Христа. Это человек, оказавший большое влияние на иудаизм, на еврейскую веру. Причем надо сказать, что он обратился к изучению Торы только лишь в 40 лет. Он человек был, который не знал ни еврейского языка, был рожден в семье полуязыческой, то есть он не был галахическим евреем. И несмотря на это, у него было огромное желание к познанию мудрости Всевышнего. Он искал этой мудрости, но он понимал, что перед ним незыблемая скала, огромная гора, множество знаний, которые в 40 лет человеку очень трудно одолеть. Знаете, у нас есть такая пословица: если в 40 лет ума нет, да? А мы говорим, памяти нету, того нету, другого нету. Ну, мы же всегда умеем пенять на зеркало, понимаете, да? У нас всегда есть отговорки. И вот этот простой крестьянин однажды увидел, как вода проточило в камне отверстие. И он подумал, ну уж насколько я твердолобый, ну, наверное, уж не такой, как этот камень. Если в камне было проточено отверстие, и вода добилась своей возможности, то неужели вода Божьего Слова, Божьего Духа во мне не раскроет что-то? И он пошел учиться. Я не буду вам рассказывать его историю, просто она в чем-то поучительная, интересная. У него были десятки тысяч учеников впоследствии. Он самый оказался влиятельный учитель Торы в те времена и закончил свою жизнь мученически. С него римляне содрали кожу живьем, когда он отказался слушаться власти, запрещающие поклоняться Богу и изучать Священное Писание. То есть он закончил свою жизнь мученически. Но, на мой взгляд, в его учении было немало хороших познавательных и правильных идей, но были какие-то вещи, которые привели к катастрофическим результатам. Одна из таких вещей – понимание этой заповеди «Не стой при крови ближнего твоего». Он сказал так, возьмем пример, если двое идут в пустыне, и вода только лишь у одного – и чтобы дойти до конца этой пустыни, тот, у кого есть вода, а у второго, у ближнего ее нет. Если он, ну, конечно, это ситуация гипотетическая, отдаст свою воду ближнему, он сам погибнет. Если они поделят пополам, то они оба погибнут. А если он выпьет ее сам, то он сохранит свою жизнь, потому что заповеди даны не для смерти, а для жизни. Вроде бы все логически правильно. И почти 2000 лет евреи следовали учению раби Акивы. Но если есть в учении какая-то ошибка, она всегда скажется. И она сказалась. Она сказалась во время Холокоста, в лагерях смерти, где многие почему-то, следующие этому учению, прятали под подушкой последний кусочек хлеба, никогда не отдавая никому, даже очень близкому человеку. Это учение послужило искушением для многих, и в результате гибли все. Но Господь Иисус еще в древние времена дал галахический ответ, правильный ответ на вопрос, если ты сам рискуешь ради того, чтобы помочь ближнему, если тебе нужно рисковать, что делать тогда, когда есть угроза жизни ближнему, явная угроза, необходимость действовать, даже если спасающий может оказаться в ситуации, опасной для жизни, мы понимаем, напрасные жертвы не нужны. Это естественно. Если ты не умеешь плавать, то как ты будешь спасать того, кто тонет? Это понятно, это невозможно спасти его тем, что ты поплывешь за ним. Следует всегда правильно оценивать ситуацию, научиться быстро взвешивать и тогда действовать. Но Господь сказал так, Иоанна 15:13, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И вот на этом стихе учение раби Акивы потерпело полное поражение, потому что слова Машиаха, Мессия, Христа, они поставили очень высокий стандарт, что нет больше любви, что, оказывается, есть еще и высокая жертвенность, которая уже не учитывает даже возможность продления своей земной жизни ради вот этого венца любви, высочайшего проявления любви, которое в духовном мире засчитывается Богом и, я бы сказал, вознаграждается высшими дарами. Поэтому мы видим, что в интерпретации Христа, даже в тех случаях, когда при спасении другого нужно рисковать собственной жизнью. И, впрочем, в древние времена так и было, до тех пор, пока раби Акива не ввел вот такого ограничения. Человек не имеет права устраниться от исполнения заповеди, возложенной на него Богом. А если пройдет мимо, если не захочет вмешиваться, не захочет рисковать, в древности говорили так: пусть он знает, что стоит при крови ближнего своего. И если земной суд не накажет его, потому что ни один суд не сможет присудить человеку то, что он не стал рисковать собственной жизнью. Но придет время, когда небеса спросят с него за кровь его брата. Потому что на небесном суде не только слова, не только действия, не только дела, но и помыслы человека открыты Богу. Но мы посмотрим на эту заповедь более обширно. Надо сказать, что комментаторы всегда говорили, что спасти ближнего можно не только рискуя собой, но можно спасать человека, тратя свои деньги. И поэтому в древности считали, что спасти ближнего нужно любой ценой, даже если за это нужно потратить все свои сбережения и продать свое имущество. Вот настолько было высоко поставлена вот эта заповедь среди народа Божьего. В Израиле было установлено так, что если человек бежал по улице, чтобы успеть спасти ближнего, и при этом он сломал какие-то вещи, принадлежащие любому из находящихся там, он не должен был компенсировать нанесенный ущерб. Этот закон еще в древности установили мудрые люди, чтобы побудить человека к спасению других людей, чтобы не было никаких ограничений, чтобы ты ничего не боялся. И теперь еще один важный момент, который мы рассмотрим. Есть болезни, а есть еще профилактика болезней. Вы знаете, есть такая наука в медицине, которая называется гигиена. Среди юристов есть такое понятие, как профилактика правонарушений. Вот для нас подходит и то, и другое. И духовная гигиена, и профилактика наших нарушений. Эта заповедь связана еще с одной, которая находится в другой книге, в книге Второзакония, 22 глава. Она связана с другой заповедью, которая профилактическая. Давайте мы прочтем 8 стих, Второзаконие, 22 глава, стих 8. «Когда построишь новый дом, сделай ограду вокруг крыши, чтобы никто с нее не упал, и ты не навлечешь кровь на свой дом». Смотрите, мы уже сталкиваемся с тем, что есть понятие «можно навлечь кровь на свой дом». То есть это было и тогда, это есть и сейчас. Если по нашей вине что-то произошло, то есть наказание, которое из-за этого приходит в жизнь, в дом. А здесь вообще по словам «дом» подразумевается не только материальное строение, а вообще устройство жизни. И вот что на этом примере, чему здесь нас учит Священное Писание, оно учит нас особому принципу, который приложим к многим жизненным ситуациям. Давайте попробуем раскрыть это понятие, что значит «сделай ограду на крыше твоего дома». Кстати, на Востоке по сей день, в Израиле и в других странах Востока, обычно строятся дома с плоскими крышами. Кто был в Израиле, тот видел. Плоская крыша, на которую можно выйти. Плоская крыша, на которую можно легко зайти, из которой точно так же можно легко упасть. Поэтому в соответствии с этой заповедью всегда было предписано эту крышу обнести оградой высотой не менее метра. Но это буквальное понимание заповеди, что эта ограда должна быть достаточно прочной, чтобы кто-либо облокотился, не упал, не дай Бог, и не разбился, чтобы даже взрослый, тучный человек не сломал эту ограду. Настолько она должна быть предусмотрена, сделана, предусмотрительно прочно сделана. Но давайте расширим эту заповедь. Чему она нас учит, к чему обязывает? Эта заповедь обязывает нас убрать из наших владений все, что может причинить опасность или физические повреждения или страдания людям. Я подчеркиваю, эта заповедь...

Наши любимые, помните, и так сойдет. На меня уже 10 раз током било. Так оно заметно. Это тебе кажется без последствий. А нам со стороны виднее. Если тебе 10 раз било током, ну да, я же забыл, что до этого на грабли наступил. Раз 15. Друзья мои, здесь наша российская русская авось не проходит. И даже если ничего, казалось бы, не случается, мы несем потенциальную угрозу, которая может однажды, знаете, как ружье, висящее на стене, выстрелить. По той же причине эта заповедь обязывала, чтобы, не дай Бог, не доставлять людям неприятностей, нельзя во дворе держать злого пса непривязанным. Нельзя. Нельзя, чтобы собака... А собака, да ничего, она не кусается, да? Нормально. Друзья мои, нельзя оставлять без ремонта сломанную лестницу или что-либо еще. Пусть не покажутся нам излишними все эти предосторожности. На самом деле, святость, понятие святости охватывает все сферы жизни. Но нам больше нравится духовно. Знаете, мы такие все... У нас такая направленность, мы духовно исполняем все. Вот бы мы еще ели бы духовно, и спали бы духовно, да, и в душе мылись бы духовно, образно. Нет, поесть мы хотим натурально, согласитесь, да, никто в душе не ест. Все едят в натуре, как бы, вот натуральный продукт, и сел, поел, все нормально. А все остальное мы в душе. Но я вас утешу, действительно, кроме буквального смысла, юридического, материального аспекта этой заповеди, существует и духовный смысл, без сомнения. Мы можем научиться из этого слова, как нам следует вести себя в духовном плане. Потому что крыша всегда символизирует высокое место, это нечто самое высокое, и то, что возвышенное, всегда символизирует гордость, друзья мои. И вот с древности комментаторы тоже говорили: сделай ограждение, умерь свою гордыню. Потому что она является источником всех плохих качеств и духовного падения. Упадет падающий с нее, то есть упадет, чтобы не упасть. Сделай ограждение, если ты поднимаешься духовно. Кстати, кому-то может показаться, что под этот запрет попадает только обычная человеческая гордость. Гордость своим положением, видом, здоровьем, имуществом, властью. Но я вам скажу, что самая страшная гордость – это гордость духовная. Не житейская, потому что житейская, она житейская и есть. А вот духовная гордость, она житейским всем может пренебрегать. Она может ходить в лохмотьях, она может быть аскетичной, но из каждой дыры в этих лохмотьях будет проглядывать гордость. Помните эту историю? Взгляни на коня. Ест одну солому, спит стоя. В ноги гвозди забиты, а как был скотиной, так и остался. Мы понимаем, что есть ложное смирение. Конечно, конь не гордый, но вот у нас бывает так. И не дай Бог, потому что, к сожалению, очень часто гордость возникает на фоне веры. Во-первых, мы не то чтобы радуемся, а гордимся своим положением, тем, что мы что-то узнали из Писания, так и хочется вернуть. Хочется встать повыше. Наша извечная фраза, да, встать на бугорок, чтобы можно было плюнуть оттуда уже. Снизу-то никто не плюнет, потому что на себя попадешь, а когда вниз, всегда уже хорошо. Ощущение особое. Прочитал Библию. А вы читали Библию? Ладно это. Своеобразный сленг пришел такой. То есть определенные слова. Мы же знаем, что в каждой конфессии есть свои, в каждой избушке есть свои конфессюшки, погремушки. В баптистской церкви ходишь, говоришь, мир вам, братья и сестры. Говорит, с миром, брат.

Всячески виходиш, кажеш, слава Богу! Аллилуйя! В американських харизматичних «Hi, guys!» «Привет, парни!» В еврейский «Шалом!» Ну и попробуй перепутать одно с другим. Попробуйте сказать в баптистской традиционной церкви «Слава Богу, братья и сестры!» Пятидесятник. Попробуйте в пятидесятнической сказать «Приветствую вас, мир вам, братья и сестры!» Баптист. Жару мало. Уже сразу нужно дать жар. То есть мы уже друг друга можем как? Различать, понимаете? То есть уже у каждого есть свой оттенок, друзья мои. И каждый рисует карикатуры на других и ставит памятник себе. То есть каждый чувствует себя, ну, знаете, ну все мы можем заблуждаться, да, конечно, ну нет совершенных ни одного, но в душе же ты знаешь правду. Конечно, нет. Ну, я тоже несовершенный, но... Но правду мы о себе знаем, понимаете? Когда у человека основанием для его гордости служит глубокое знание Писания, и даже, я скажу, скрупулезное исполнение заповедей, в этом нет ничего плохого, ему кажется. Он говорит, это не моя личная гордость, это почет Библии. Когда люди почитают меня, они должны меня почитать, они почитают Слово Божие, они оказывают уважение этому Слову. Я хочу сказать, мы тут тоже можем заблуждаться. Понимаете? Мы должны все-таки сделать ограду, чтобы не почитать себя, помните, как сказано, выше других. Если ты думаешь, что знаешь все, как говорили апостолы, ты ничего на самом деле не знаешь. А сегодня мы с вами уже поняли, что проходят годы, бывает, и в голове сплошная каша. И чтобы в элементарных вопросах разобраться, нужно много времени и сил. Главное, что нужно думать. А думать мы не привыкли. И бывает очень трудно жить, потому что легче всего критиковать других. Найти какую-нибудь штуку, которая у нас есть, а у них нет. И таким образом жить. Я думаю, эта заповедь как раз нам говорит, что такую гордыню нужно непременно умерить. Я хочу сказать, что в храме, который стоял в Иерусалиме, тоже была крыша. И на храмовой крыше тоже была ограда. И если храм представляет для нас образ самой высокой духовности, то чем выше духовность, тем выше и прочнее должна быть эта ограда. Потому что что может быть святее храма? И получается, что даже находясь на высочайшем уровне святости, нужно остерегаться гордыни, высокомерия и всячески им препятствовать, чтобы предотвратить духовное падение. С другой стороны, эта заповедь учит нас также предотвратить ущерб какому-либо другому человеку, чтобы не упал кто-нибудь. То есть, если мы понимаем ее духовно, необходимо, если мы общаемся с людьми, когда мы стараемся кому-то приблизиться к Богу, это как строительство нового дома. Нужно обязательно сделать ограду, чтобы и человек не возгордился, чтобы и мы своим поведением не соблазнили его, чтобы он не упал. Помните, как сказано Римлянам 14:13, «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению и соблазну». Поэтому мы должны сделать все, чтобы не стать причиной падения другого человека и поставить ограду, чтобы исключить эгоизм и гордость. Далее я буду завершать. «Не стой при крови ближнего своего». Комментатор Раши написал так. «Не стань свидетелем его гибели, имея возможность спасти его».
Интересно, что говорили так, что если ты очутился на месте, где гибнет человек, ты, верующий в Божье провидение, должен сознавать, что значит, у тебя есть возможность оказать ему помощь. Для этого Господь и привел тебя туда и показал это место. Притчи 24:11. «Спасай взятых на смерть». И неужели откажешься от обреченных на убиение? Я хочу провести еще одну аналогию. В наше время многие из народа находятся в положении или в процессе духовного умирания. И я хочу, чтобы мы помнили, мы несем ответственность друг для друга или друг за друга. Для нас это заповедь проповеди Евангелия в том числе. «Спасай обреченных на смерть». Для нас это заповедь в том, чтобы мы увещевали друг друга, помогали друг другу. Когда видим, что кто-либо из братьев ослабел, сестер падает, и сам факт, что мы встречаем подобных людей, показывает, что мы потому их и встречаем, что у нас есть силы для их спасения. Есть такая фраза: «Кто спасет одну жизнь, спасет весь мир». Вот тот факт, что Бог от начала создал только одного Адама, доказывает бесконечную ценность одной человеческой жизни. Если бы Адам умер, погибло бы все человечество. Если бы Христос умер и не воскрес, тоже бы погибло человечество. Но Он воскрес, и через Него спасен мир. Я думаю, каждый из нас должен понимать, что жизнь уникальна, и из этого можно сделать много выводов, что жизнь человека действительно величайшее преступление отнять эту жизнь, но духовная гибель еще страшнее. Поэтому не стой при крови ближнего твоего, Бог дает еще и обетование в твоем слове, чтобы побудить нас помогать тем, кто испытывает подобные страдания. Мы говорим сейчас о падении, в том числе. Иаков 5:20. «Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Иаков заканчивает свое послание одной из самых важных и возвышенных идей в Новом Завете, которую мы встречаем не один раз. «Если кто-то сошел с истинного пути и заблудился, и брат во Христе поможет ему вернуться на правильный путь, совершить покаяние, освободиться от ошибок, наставит его на истину, он не только спасет душу брата своего, но, как мы читаем, покроет множество грехов». Я знаю, что комментаторы говорили о том, о чьих? Своих, друзья мои. Если мы читаем этот стих в отрыве от еврейской традиции, в которой пребывал Иаков, то мы много чего понадумаем. Но в древности понимали именно так, потому что все мы много согрешаем. И я объясню сейчас, почему это помогает нам. Смотрите. Помощь ближнему, оказывается, влияет на нашу жизнь. У пророка Иеремии сказано, 15:19, «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста». То есть, если из грязи сможешь поднять драгоценное, найти, очистить, поднять. У пророка Даниила говорится так, 12:3, «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Посмотрите, какие удивительные обетования к тем, кто спасает обреченных на смерть. А мы понимаем, что страшнее духовной смерти нет. Павел советует юному Тимофею. Первое послание Тимофею 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Иудейские комментаторы говорили так, «Кто подтолкнет человека к праведности, на том нет греха».
Мы уже видели, друзья, что святость – это возвышение, это духовный рост, это этапы жизни человека, и они тесно связаны со взаимоотношениями между людьми. Мы читали об этом с родителями, с братьями, с добрыми различными делами, но есть еще один аспект. Невозможно духовно вырасти, невозможно самому в одиночку подняться, не помогая подняться другому. Этот духовный принцип не сможешь, ни я, ни кто, нельзя, невозможно. Стоять при крови ближнего означает равнодушие к его судьбе. Кстати, обратите внимание, в Торе слово «кровь» часто модель души, правда? Написано, ибо кровь – это душа или душа в крови. То есть, если тебе безразлично, как живет другой человек, другой христианин, по заповедям ли Божьим или так себе, то ты тоже нарушаешь заповеди. Если тебя не волнует его жизнь, его духовный рост, его состояние, читает ли он книги мудрости Божией, ты сам не сможешь духовно развиваться. Такое равнодушие перекрывает каналы души. И вы знаете, интересно, в еврейском Талмуде есть такое выражение, что можно превратиться в осла, нагруженного книгами. Кстати, слово «осел» на иврите «хамор», то есть а «хамор» кто-то помнит, плоть, земля, приземленный, да, плотской. Так и получается, что человек может десятки книг прочесть, множество комментариев, проповеди прослушать, но они не поднимут его, оставят его приземленным, потому что он равнодушен к судьбам других людей. Все. Климент Александрийский говорил, что подлинный христианин видит в том, послушайте, что может принести пользу своему соседу, он видит в этом свое спасение. Еще раз повторю, подлинный христианин даже в том, что может принести пользу соседу, видит свое спасение. Когда он сталкивается с нуждой у соседа, с проблемой, неразрешимой для него, когда нужно помочь, когда не безразлична жизнь ближнего, когда он увидел, он говорит, Бог удостоил меня. Мы только что читали с вами обетования, но их нужно удостоиться. Поэтому величайшую славу Бог дает тем, кто других людей приводит ко Христу, приводит к Богу, ибо такой человек в прямом смысле слова, в прямом смысле соучастник, соработник в труде нашего Господа и Спасителя. Да благословит вас Господь, друзья, и мы сделаем простой вывод. Не восставай на кровь ближнего твоего, на жизнь ближнего. Никогда не покушайся на его материальное, не дай Бог, физическое благополучие. Не стой на крови, не строй на страданиях ближнего что-то свое. И не стой при крови. Никогда, если ты видишь опасность, которая угрожает человеку, будь то физическая опасность или будь то духовная опасность, не оставайся равнодушным. Тем самым ты исполнишь закон Христов. Аминь.

Завещание матери. «Сынок, остановись, послушай», — звучал мамин голос за спиной. «Дома побудь, покушай, смотри, что сделалось с тобой. Пьянство, наркотики разбили твою семью, и ты один. Детки, жена оставили. Остановись, блудный сын». Все это пролетело в голове, как пленка перед его глазами, и мамин голос в молитве в тишине, его разгулы грешные с друзьями. Стараясь вспомнить, что же произошло прошлой ночью в его пустой квартире, и тут как будто молнией снесло. Подарок мамы, Библия святая, из этой жизни, уходя домой, на небо, где покой и счастье, мама его дрожащей рукой: «Возьми, она поможет, сын тебе, мне, Насте. Ты береги сокровище сие, не потеряй, не променяй, прошу. Она тебя на небо приведет, а сейчас мне пора, я ухожу». Он вспомнил, проиграл вчера, с дружками в карты он играя, и на хмельную голову не понимая, мамин подарок он отдал. «Что же наделал я, как я смог?» — шептал Геннадий, поспешно одеваясь. И вот нога ступила на порог, заходит в дом, без стука, извиняясь: «Руслан, проснись, это я, Геннадий. Кого? И что ты делаешь? Зачем кричишь? Вставай, где Библия? Подарок мамин. Я проиграл вчера, ну что молчишь? Да вот она, и что с тобою? Зачем так много шума, Ген? Это подарок мамин перед смертью, и нет на свете и замен». Прижал к груди святой подарок, сын не спеша и шел домой. Как же он низко опустился, но что он сделать мог с собой? И пожелтевшие страницы священной Библии открыл, видит конверт, а на нем надпись: «Дорогому сыну, чтоб не забыл». Дрожащими руками от волнения он бережно достал письмо, деньги внутри, но нет влечения. Это исчезло и ушло все зло. «Единственный любимый сын», — читал медленно и тихо, — «когда ты будешь все читать, я уж давно буду спать. Вечным сном усну, родной, пойду на небо к отцу домой, а ты останешься один. Кто же поможет тебе, сын? Прошу тебя, оставь свой грех, приди к Христу, тебя он примет. Покайся, сын, не жди беды, и он бремя твое снимет. К нему в молитве обратись, проси прощения, и он простит. О, сын, домой к отцу вернись, он любит, верь, и нет в нем злости. И если сможешь, возврати жену, детей ты постарайся, не дай им без отца расти, но в руки Божьи ты отдайся. А деньги я насобирала, много чего себе не дала, но я прошу, не отдавай, их дьяволу не променяй, и для начала тебе хватит. Я собирала долго их, когда узнала про болезнь, что я уйду от забот своих. До встречи, сын, я твердо верю, что в небе встречу я тебя, я отдаю тебя Иисусу, его направит пусть рука». Не смог он сдерживать рыдания, свои душевные страдания, поднял на небо он глаза и закричал в небеса. От тоски и боли одиночества душа взывала: «Помоги, Господь, прости меня заблудшего, к себе, прошу, меня возьми. Прости, что долго я шагал к тебе, прости, что долгий был мой путь, прости, что, отвергая истину, потерял я жизнь и суть». Колени он склонил на землю, и не смотрел он на людей, рыдал он, плакал, как дитя: «Прости, прости, Господь, меня! Мама, и ты прости», — шептал, — «что я так долго отвергал и жил, как этот мир живет. И ныне он так всех зовет, то справа, слева вдруг зовут, то там, то тут чей-то труп найдут. Расплата за грех, смерть для души, борьба и война среди своих, брат против брата, дети против отца, и души уходят с земли навсегда. Куда и где вечность знает лишь Господь, а нам предстоит дорога домой. Там все повстречаешь, это война за тебя и за души. Приготовься, земля, для схватки с врагом. Готовься, друг мой, чтобы нам не погибнуть на пути домой. Узкий путь и тернистый пред тобою лежит, но помни, не дремлет твой Господь, не спит. Око его всегда над тобою, слушай, он зовет, пойдем за мною. Чтоб услышать слова: верный раб, войди, в радость Господина только посмотри, что он приготовил для верных людей. Он даст избавление от слез и скорбей.
и чтоб нам явиться пред лицо Творца с тысячу спасенных, вон где цель моя, за спиною войска, что Христос поднял, ведь за них Он жизнь на кресте отдал. На земле ты ныне только лишь прохожий, и пусть Дух Святой сам нас поведет, чтоб увидеть славу, вечность нам на небе. Сможет Он, поверь, Он нас доведет.

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Псалом 93:14.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

В эти первые счастливые дни влюбленности я еще не понимал, что настоящая духовная борьба только начинается. Я был уверен, что отныне никогда больше не впаду в грех, что Господь, живущий во мне, позаботится о всех моих нуждах, и что никакие искушения мне более не страшны. Мне казалось, что я поселился на небесах, высоко над облаками, вместе со своим Искупителем. В моих глазах весь мир со всей его суетой и тщетой мог провалиться сквозь землю. Меня он больше не волновал. Только позднее я понял, насколько глубоко заблуждался. Вскоре я понял, что означало для меня быть евреем и в чем состоит смысл жизни. До моего нового рождения я был готов на все, чтобы докопаться до смысла моего существования. Раньше мне казалось, что стоит только заполучить побольше денег, которых хватило бы на всю жизнь, вот тогда-то я и начну жить по-настоящему. Говоря по правде, любовные и всяческие иные авантюры не заполняли пустоты в моей душе. Тем не менее, я был готов бороться за достижение поставленных перед собой целей, хотя успех казался сомнительным. Отныне же, вопреки всем моим прежним представлениям, я нашел в Иешуа все, о чем грезил в розовых мечтах. Я обрел жизнь во всей ее полноте. Теологические вопросы, такие как существование сатаны или греха и его последствий, были мне не вполне ясны, и я решил их просто игнорировать. Моя обращенность к Иешуа в какой-то мере защищала от жала греха мою жизнь, но грех таился во плоти, лишь ожидая подходящего момента, чтобы снова поднять отвратительную змеиную голову. В этот период первой любви все, к чему я стремился, это поделиться со всеми вестью о чудесном Мессии, которого я только что повстречал, и Иешуа ха Машиахе. Я рассказал о нем своему другу Михаилу и другим друзьям-евреям из Бруклина. Но они смотрели на меня так, будто я сошел с ума. Быстро забылись все сомнения, мучившие меня до того, как мои глаза открылись на истину. Теперь я не мог понять, как мои друзья не могут узреть столь ясные и очевидные. Я был похож на прозревшего слепого, который смог увидеть свет, а теперь пытается объяснить своим незрячим друзьям то, что он увидел. Я просто не осознавал, что они не способны видеть. Даже мои знакомые не евреи, христиане от рождения, иногда заходившие в церковь, не очень-то стремились слушать мои разговоры об Иешуа. Они не понимали той огромной перемены, которая произошла во мне и в моем мировоззрении. Я только мог вспоминать слова Джеффа о том, что не каждый, посещающий церковь, обязательно верит в Мессию, и что настоящим верующим человек может стать только после того, как самостоятельно примет решение и родится заново. Вот почему Иешуа сказал о себе: «Я – хлеб живый, сшедший с небес». Родившись заново, я ощутил глубокую и всеусиливающуюся жажду Слова Божьего. Я читал Писание и размышлял над ним днем и ночью, и мне все казалось мало. Постепенно Слово стало неотъемлемой частью моего существа. Подобно тому, как материальная пища созидает нашу плоть, становясь ее частью. Писание перестало быть для меня мертвыми словами, напечатанными черным по белому. Отныне Танах стал живым словом живого Бога, изменяющим мою жизнь. И еще одна замечательная перемена случилась со мной. Как только мне требовалась любая забота моего небесного Отца или его защита, я начинал взывать к Нему и искать Его в молитве. Мои новые молитвы были совершенно не похожи на те, что я читал когда-то в синагоге. Я понял, что Бог хочет слышать боль моей души и благодарность моего духа каждую минуту,
а не только 3 раза в день. И еще я знал, что мой любящий отец будет прислушиваться к моим молитвам, даже если они будут такими же нестройными и простыми, как огуканье младенца, каждый возглас которого волнует мать и делает ее счастливой. Одной из самых больших проблем, с которыми я столкнулся, как вновь уверовавший, было признать и принять, что сам по себе я абсолютно беспомощен, как новорожденный младенец, что я не могу ничего сделать для самого себя или для других, не говоря уже о Боге. Позже я пришел к пониманию, что это не было относящимся только ко мне, как недавно пришедшему к веру, но таково должно быть положение каждого верующего на протяжении всей его жизни. Ведь Иешуа сказал: «Без меня не можете делать ничего» Иоанна 15:5. В современном обществе грех настолько является нормой, что человек, пытающийся держать себя в чистоте и безгрешности, считается чудаковатым и даже ненормальным. Но с тех пор, как я родился заново, Святой Дух Господа поселился во мне и превратил мое тело в свой храм. Божий Дух меня очистил и сделал особенно чувствительным к греху. Даже такие поступки, которые до этого были в моем понимании совершенно нормальными, общепринятыми и невинными, внезапно стали казаться гниющими, зловонными язвами, от которых хотелось избавиться как можно скорее. Если бы я заранее знал, что после второго рождения в Духе Божьем так охотно откажусь от множества своих старых привычек, сомневаясь, что я вообще принял бы путь и истину, и жизнь. Но поскольку истина в лице Иешуа явила мне себя во всей своей славе, я испытывал сильное желание бросить все те занятия, которые ранее всецело поглощали мое бытие. Я начинал понимать, насколько тщетно все в этом мире – деньги, имущество, успех, насколько бессмысленна нечистая жизнь во грехе, в которой я с таким наслаждением валялся, как свинья в грязи. Я вдруг обнаружил, что отвергаю все то, что еще недавно казалось мне смыслом жизни». Я продолжал каждое утро открывать свой магазин, но вскоре совсем потерял к нему интерес. Гоняться за деньгами и женщинами казалось мне крайне глупым и пошлым занятием. Я перестал посещать ночной клуб «Каменный пони» с тех пор, как я обнаружил, что источником всякого счастья и подлинной радости является Господь. Ночной клуб стал мне не нужен. Примерно в то же время я потерял большие средства на бирже. Я удивлялся самому себе. Раньше я в таких обстоятельствах подумывал бы о самоубийстве. Теперь же мне это было совершенно безразлично. Я просто не узнавал самого себя. Моим кредо стали слова Иешуа: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Матфея 6:19-21. Я был по-настоящему счастлив от этой неожиданной потери интереса к материальным благам и отсутствия страха перед нищетой, потому что все это доказывало, что я на правильном пути. Деньги утратили для меня прежнее значение. Раньше они были моим очень суровым хозяином, теперь они стали моими слугами. Отныне я управлял ими, а не они мною. Мой дом и все окружение, в котором я жил, начали давить на меня. Я чувствовал себя как в тюрьме. Беспутная жизнь, которую я вел до недавних пор, утратила свой блеск и очарование.
вызывающие безбожие моих бывших друзей и собутыльников, со всеми их танцульками и постоянным флиртом, резко контрастировало с моей горящей любовью к Господу, который явился мне в своей милости. Эта неудовлетворенность, это беспокойство подсказывали, что мне надо сменить окружение. Вот так и вышло, что в один прекрасный день я без всякого сожаления закрыл свою лавку, оставив все ценное в доме Михаила. Он тем временем переехал из асфальтовых джунглей Бруклина в садовый штат Нью-Джерси. Упаковал свои пожитки в один чемодан, забрал все свои деньги из банка и отправился на машине на запад. Вроде бы только вчера я стоял на обочине шоссе с поднятой рукой, прося подвести меня на север до Нью-Йорка. И в то же время, казалось, с тех пор прошла вечность. Но теперь я не просил подвести. Я сам брал свою машину попутчиков и пытался поделиться с ними самым удивительным событием, произошедшим недавно в моей жизни. Какие поразительные перемены произошли во мне с тех пор, как я приехал в этот город. Я уезжал отсюда с благой вестью Иешуа Мессии на устах. И самое удивительное в этом было то, что перемена, произошедшая во мне, не была моей личной заслугой. Вся слава, хвала и честь принадлежали Господу Богу Израиля. В жаркий солнечный день я выехал из этого огромного пространного мегаполиса под названием Нью-Йорк. Остановившись у бензоколонки, купил добротную карту дорог. Вскоре я пересек границу штата Нью-Джерси. Как сравнительно недавнему иммигранту из Израиля, мне было чрезвычайно интересно это первое путешествие по системе суперавтодорог США. Выезжая на федеральную автостраду номер 95, мне впервые пришлось остановиться у будки со шлагбаумом, где собирают плату за проезд. Сама мысль о плате за право проезда по дороге показалась мне диковинной. Во время долгого пути, сперва на юг, а потом на запад США, я пересекал горы, покрытые бесконечными лесами. Мимо тянулись несчетные мили пшеничных полей, зеленых лугов, пастбищ. На каждом пересечении с другими автострадами были устроены путепроводы, которые, извиваясь и закручиваясь, переходили один в другой. Вспоминая наши израильские плохо мощенные дороги и агрессивных, нетерпеливых израильских водителей, я мог только восхищаться чудесными американскими хайвеями. По этим дорогам можно ехать целыми днями, не останавливаясь, не уставая и даже не напрягаясь. По сравнению с израильтянами, американцы более спокойны, терпеливы, любезны, всегда готовы помочь. Впрочем, может, это было всего лишь первое и ошибочное впечатление наивного молодого израильтянина. Через несколько часов после выезда я прибыл в столицу США, Вашингтон, и решил повидаться с Ребеккой, студенткой колледжа, с которой познакомился за год до этого. Она представила меня своим друзьям и коллегам. В кичливой ученой атмосфере, царившей в ее компании, я почувствовал себя весьма неуютно. Я понимал, что обладаю мудростью, гораздо более ценной и значимой, чем сумма всех знаний этих ученых, профессоров и студентов. Их сексуальная распущенность и отношение к наркотикам претили мне. Я ощущал испорченность и моральную развращенность, сугубый материализм и атеизм. Довольно быстро мы с Ребеккой поняли, что между нами нет ничего общего. Нам не о чем было говорить, поскольку я хотел говорить только о Иешуа, а она не хотела даже слышать о нем. Через неделю я решил, что пора уезжать. Покинув Вашингтон, я направился к югу, во Флориду. Не помню, сколько попутчиков подвез я, но одно знаю точно. Ни один из них не покинул мой автомобиль, не услышав хоть что-нибудь о Мессии Иешуа.
Большинство пользовавшихся моими услугами были длинноволосые, оборванные хиппи. Чаще всего от них скверно пахло. Некоторые были накачаны наркотиками. Некоторые из них где-то подрабатывали время от времени и щедро делились своими доходами с друзьями. Я увидел, что среди них были и выходцы из богатых семей. Они восстали против обеспеченных родителей и покинули свои комфортабельные дома, протестуя, как они говорили, против материалистического капитализма, погубившего общество. Они хотели быть другими, особыми, неординарными личностями, и потому все выглядели одинаково. Другие восставали против репрессивной государственной системы и не хотели слышать благую весть о Иешуа, потому что им приелось с детства слышать о нем в воскресной школе. Они удивлялись, как это их ровесник, да еще и еврей, мог быть таким узколобым и ограниченным, чтобы всерьез верить во всю эту религиозную дребедень. Некоторые из них рассказывали мне о своей причастности к оккультным и индуистичным мистическим сектам, которые тогда только появились в Соединенных Штатах, провозглашая наступление во всем мире новой эры. Эти люди восхищались различными гуру, учителями, исследовали их эзотерическим доктринам, практикуя ведовство, йогу, трансцендентальную медитацию, вуду и спиритизм, изучая астрологические карты и гороскопы. В общем, они считали, что эра христианства, обозначаемая в астрологии зодиакальным знаком рыбы, близится к завершению, и мы на пороге нового мирового порядка с господством оккультизма, называемого эрой Водолея. Они гадали по ладоням, на картах Таро, на спитом чае. На своих сеансах они вызывали духов умерших, которые есть никто иной, как замаскированные бесы. Тогда я был слишком молодым верующим, чтобы знать, как правильно подойти к таким людям. Но от одного их присутствия у меня по спине начинали бегать мурашки, и я был всерьез озабочен их участью в вечности. На юге я проезжал через города-призраки, как будто сошедшие с экрана черно-белого кино. Проехав много миль мимо незнакомых пейзажей, я добрался до Нового Орлеана, города, где родился блюз, музыкальный стиль, который, по-моему, возник от глубокой душевной боли. Здесь я снова мог вдохнуть с детства знакомый, соленый и свежий ветер океана. Продолжая путь и радуясь удивительному чуду своего второго рождения, я вскоре прибыл в город Хьюстон, штата Техас. Здесь я посетил израильского знакомого по имени Ури, который дружил с моим братом, когда они оба служили в армии, а позже учились в еврейском университете в Иерусалиме. В доме Ури я начал писать свой дневник, записывать все пережитое в тайной надежде когда-нибудь опубликовать эти записи в виде книги, чтобы мои сородичи, дети Израиля, прочитали ее и узнали о Мессии, которого я так любил. Тогда я и не догадывался, сколько лет пройдет до осуществления моей мечты. Немного погодя, я двинулся на север, в другой техасский город Даллас. Меня пригласили посетить студенческий городок знаменитого христианского библейского колледжа «Христос для всех народов». Студенты были в восторге от знакомства с молодым мессианским верующим из Израиля. Не каждый день им выпадала возможность встретиться с таким редким человеком. Они пригласили меня рассказать свою историю перед громадной толпой верующих, собравшихся в гигантской аудитории. Впервые я стоял перед таким огромным собранием народа и публично излагал свою любимую историю о чудесном Мессии, который так возлюбил меня. Здесь я познакомился с мессианскими неевреями, которые, как и мой друг Джефф, любили Израиль всем сердцем и ежедневно молились за его безопасность, так как Писание наставляло их «просите мира Иерусалиму».
Каждый раз, когда благополучию Израиля грозила какая-либо опасность, эти люди находились в посте и молитве. До этого я и не подозревал, что есть на свете гои, которые так любят Израиль и еврейский народ. Но с тех пор я встретил еще очень много таких замечательных верующих, и за это вечно благодарен Богу. В колледже «Христос для всех народов» я встретил молодого человека из Индии, который учился в Штатах. Как раз тогда у него гостил пожилой знакомый, который провел всю жизнь в деревушке, затерянной где-то в горах на севере Индии. Они собирались поехать в Оклахому на Рождество и пригласили меня составить им компанию. Никогда не забуду этого обаятельного пожилого человека, который при виде технических достижений Запада просто терял дар речи. Чудеса больших городов приводили его в состояние неописуемого восторга. Когда мы приехали в Оклахома-Сити, и богатый местный житель, у которого мы остановились, пригласил нас в свой особняк, у бедняги прямо-таки отвисла челюсть. Особенно старика восхищали устройства, работающие от дистанционного управления, например, окна Кадиллака, которые опускались и поднимались как бы сами по себе, или дверь гаража, открывавшаяся словно невидимым привратником. Я не мог не улыбнуться, увидев, как он оторопел, когда огромный холодильник наполнил его стакан кубиками льда и вспомнил того парнишку из Кирьят-Шмона, который впервые увидел теплый туалет, попав в шикарную квартиру из 2,5 комнат в Холоне. Здесь, в Оклахома-Сити, я, наконец, проявил свое послушание Мессии, выполнив его завет о водном крещении. Вопреки тому, как теперь трактуют этот вопрос многие евреи, погружение в воду или водное крещение вовсе не является языческой практикой. Напротив, практика погружения в воду весьма обычна среди соблюдающих обряды ортодоксальных евреев и служит для ритуального очищения. Ни одна богобоязненная еврейка не возобновит интимные отношения с мужем после менструального периода, не очистившись путем погружения в миква, кошерную ритуальную ванну. А некоторые сверхортодоксальные евреи погружают свое тело в миква для очищения каждую пятницу вечером, для чего непригодно обычная ванна, даже с самой чистой и благоуханной водой. Эти обычаи описываются в самой Торе, то есть в Священном Писании. Со временем, по еврейской традиции, ритуальное омовение стало обязательным в процессе прозелитизации, то есть обращения в иудаизм. Подразумевалось, что новообращенный в иудаизм выходит из воды новым человеком, прежняя языческая жизнь которого смыта водой. Для евреев водное омовение исторически символизировало искреннее раскаяние и очищение от нечистоты грехов. Это явствует из служения еврейского пророка Иоанна Крестителя, который проповедовал еврейскому народу крещение покаяния для прощения грехов. И затем евреи крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Матфея 3:6. После смерти и воскресения Мессии к этому смыслу крещения был добавлен еще один – отождествление верующего со смертью и воскресением Искупителя. Погружением в воду верующий свидетельствует, что он тоже умер для греха вместе с Мессией и воскрешен вместе с ним для обновленной жизни. Римлянам 6:37. Таким образом, погружение в воду всегда было еврейским обычаем и символом, даже в его наиболее известном мессианском употреблении. Во время молитвенного собрания в середине недели пастор общины в Оклахома-Сити спросил меня, принял ли я водное крещение. Мне пришлось ответить отрицательно. Он объяснил мне смысл крещения и спросил, желаю ли я повиноваться Господу, приняв через крещение Его смерть и воскресение.
Я без колебаний согласился. Все было приготовлено для того, чтобы в ближайшее воскресенье меня крестили. В присутствии всей общины пастор и я, оба в особых облачениях, спустились наполненной водой миква. Услышав мое исповедание веры в Иешуа, пастор провозгласил: «Крещу тебя во имя Отца, Сына Иисуса Христа и Святого Духа. Аминь». Меня наклонили назад и полностью погрузили в воду. Я был настолько охвачен радостью и восторгом, что потребовал повторить это погружение трижды. Это молитвенное собрание от начала до конца было совершенно удивительным. Хор, пение гимнов, молитвы, проповедь, а потом служба по случаю крещения. Все это произвело на меня неизгладимое впечатление. Какой благословенный способ служения Господу среди Его святых! Как чудесно было поклоняться Богу вместе с другими братьями и сестрами, любящими Спасителя и друг друга! Но как всему хорошему пришел конец и этому собранию! Через две незабываемые недели мои друзья-индусы и я вернулись в Даллас. Оттуда я по автостраде направился на запад. Снова я мчался по бесконечным дорогам, и снова были в пути интересные встречи. Всем сердцем я был благодарен Господу за то, как Он вел меня в моей новой жизни, и за то, что и дальше будет вести до самого дня Его второго пришествия. В одной из индейских резерваций я встретил индейца, который рассказал мне о том, как белые люди относятся к его племени, к его расе. Я также познакомился с Дорис, пожилой мессианской верующей из Лас-Вегаса. Она руководила библейской школой для молодых верующих, уча их быть истинными последователями Мессии. Эти и другие чудесные люди делали мое многомесячное путешествие еще более интересным. После казавшейся бесконечной поездки через опаляющую жаркую пустыню, я наконец прибыл в Лос-Анджелес. До того, как я уехал из Нью-Йорка, Джефф дал мне адрес Гидеона Миллера, мессианского верующего, живущего в Лос-Анджелесе, и взял с меня слово, что я к нему заеду, если попаду на западное побережье. Я позвонил Гидеону, и он подробно объяснил, как к нему проехать. Утомленный долгой дорогой, я, наконец, остановил свою запыленную машину перед его воротами.

Мне сегодня нужно утешение. Скорбь и горе давят тяжко грудь. Приступает враг, сеет сомнение. Нету сил на небеса взглянуть. Мысли, словно вороны назойливо, зерна веры расклевать хотят. И орлы степные, птицы вольные, так победно над моей головой кружат. Где укроюсь я от своих недругов и к кому пойду с бедой своей? Кто поможет, исцелит от недугов? Кто на раны изольет елей? Так вопил Иов, желая спрятаться от лучей палящих в знойный день. И украдкою в глаза жены заглядывал, видя там лишь сострадание тень. Ожидая слова утешения, что так жаждала скорбящая душа, столько несшая страданий и лишения, кто поддержит, если не она? Вдруг, как гром, раскатами пронесшийся, с уст родных услышал он слова: «Ты, как призрак, стал с бедою сросшийся, слава вся увяла, как трава. Похули же Бога и не мучайся. Сколько можно так еще страдать? Да врагу б я не желала этой участи, безнадежно слепо уповать». Вот так утешение. Боже праведный, неужели ты отверг совсем меня? Небо отделяет нас завес

улицей каменной не доходят мои вопли до тебя. Все друзья словами, словно лезвием, душу раненую режут на куски. Если ты замедлишь на мгновение, разорвется сердце от тоски. Но в последние мгновения отчаяния Бог убрал всю тяжесть с плеч больных и обилием своих благословений исцелил все раны, боль души. Вера твердая не будет в посмеянии, упование на Творца не подведет. Как бы ни тяжки были страдания, помощь свыше вовремя придет. В жизни очень часто так случается, что за счастьем следует беда. Силы ада злобно ополчаются, ведь они не могут сострадать. Цель врага — похитить упование, веру отобрать, вселить мятеж и закрыть уста от словословия, осквернить наряд белых одежд. О, друзья! Прошу, не позволяйте дьяволу восхитить ваш покой. Что бы ни случилось, уповайте лишь на Бога своего всею душой. И придет к вам утешение свыше. Не от человеков нужно ждать. Люди часто не способны слышать, могут неразумно рассуждать. Только Бог — Творец тебя избравший от утробы матери твоей, Иисус Христос, нас оправдавший, знает, как развеять тучи тень.

Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Матфея 9:37-38. Неужели Господин жатвы нуждается в нашем напоминании о том, что надо посылать жнецов? Неужели Он тот, кто забывает, и Ему надо напоминать? Конечно же нет. Он прекрасный хозяин, который самым лучшим образом заботится о своем поле. Но молитвы о жатве соединяют нас с Ним и делают нас другими. Жатва Господня, и когда мы молим Его о ней, тогда Он меняет нас. Мы перестаем быть беспечными, ленивыми, самодовольными. Мы прозреваем. Нам становится не безразлично то, что происходит на Божьей ниве. Мы жаждем благословения для полей Господних. Мы желаем, чтобы каждый колосок был собран в Его житницу. Мы не хотим, чтобы люди ушли в вечность без Бога, но желаем им спасения. Мы начинаем видеть ценность каждой души, так как ее видит Господь. Жатвы много. Это значит, не просто некоторые колосья созрели, но целые поля готовы к тому, чтобы быть собранными. Мы зачастую это не видим, потому что не выполняем повеление Божье. Молить Господина жатвы о жнецах. Видишь ли ты, что жатвы много? Видишь ли ты, что жатва идет прямо сейчас? А где находишься ты в этот момент? Собирающий во время лета — сын разумный. Спящий же во время жатвы — сын беспутный. Притчи 10:15. Почему мало тех, кто трудится на Божьей ниве? Причин этому много. Господь не пошлет того, у кого нет желания трудиться. Он не посылает нерадивых, тех, кто может пройти мимо спелого колоска, кто не переживает за жатву Господина. Он не посылает непокорных, тех, кто хозяину жатвы может диктовать, где и как они будут работать. Причина может быть и в том, что мало молитв об этом. В наше время вообще мало молитв в церквях, но еще меньше целенаправленных просьб Господу о том, чтобы Он высылал делателей на жатву свою. Тот, кто от всего сердца будет молить Господина жатвы, тот будет видеть нивы так, как их видит Бог, и будет слышать то, что не слышат другие. «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Исаии 6:8. Возлюбленные Господом, молите Господина жатвы, ее очень много, а делателей, как и прежде, очень мало. Если ты никогда не молился об этом, то начни это делать прямо сейчас и делай это постоянно. Твоя жизнь будет меняться, ибо так поступая, ты будешь исполнять повеление Господне, данное ученикам.

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Псалом 93:14.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Неужели нельзя сделать это как следует? Ты ни на что не способна. Сколько раз можно повторять одно и то же? Ты что, глухой или совсем глупый? Вон отсюда, я не могу тебя видеть. Колкие, злые, безобразные слова. Слова, брошенные, чтобы уязвить, чтобы ранить другого человека. Все мы виновны в этом. Когда резкие слова срываются с наших уст, мы испытываем муки сожаления. Нам хочется взять их обратно. Еще одно. Самыми обидными, самыми гадкими словами мы бьем самых близких и самых любимых. Жену, детей, братьев и сестер по вере. Мы говорим, что любим их больше всех. Но посмотрите, сколько осталось шрамов. Сколько ран было причинено нашими злыми, гадкими словами. В одном из писем, полученном нами, муж сетует на жену за то, что она оставила его ради какого-то пьяницы. Он пишет: «Этот человек пришел, сказал несколько ласковых слов, и она уже у его ног». Да, на самом деле, в словах кроется огромная сила. В данном случае мне хотелось бы спросить, почему ушедшая жена не слышала добрых, ласковых слов от своего мужа? Какой-то пьяница знал силу воздействия добрых слов. Интересно, знаем ли мы об этой силе? Сегодня мне хотелось бы обратить внимание на нашу речь, на то, какие мы избираем слова. В послании к Ефесянам апостол Павел дает очень хорошие практические советы, касающиеся нашей речи, заостряя внимание на том, что наши слова должны нести исцеление, а не боль. Апостол Павел считает, что христианская любовь способна изменить речь христиан. Я прочитаю отрывок из 4 главы послания к Ефесянам. Послушайте. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Этот очень подходящий и уместный отрывок начинается с определения, какой должна быть речь христианина. Как верующий должен выбирать слова? Апостол Павел подчеркивает, что это должны быть добрые слова, способствующие внутреннему утверждению, что это должны быть уместные слова, доставляющие благодать слушающим. Кажется, что подобное наставление очень логично, и вместе с тем его так трудно применить на практике. Но почему? Потому что словам предшествует чувство. Слова и чувства очень тесно связаны. Невозможно игнорировать связь между путями нашего сердца и словами, которые срываются с наших уст. Иисус говорит, что из злого сердца исходят недобрые слова. Апостол Павел указывает на чувства, которые приводят к оскорбительным речам. Среди них раздражение, ярость, гнев, злоба. Как видите, проблема заключается не в словах, не в необходимости расширить словарный запас. Чтобы наши слова несли любовь, необходимо иметь новое сердце. В таком случае, с чего начать? Где найти силу? Что может быть побудительной причиной для новых попыток, для того, чтобы стремиться к лучшему и не сдаваться? Апостол Павел предлагает ответ в прочитанном нами отрывке из послания к Ефесянам. Павел подчеркивает, чтобы любовь изменила нашу речь, необходимо культивировать наши чувства. В 32 стихе он говорит: «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Согласно Библии, только тогда, когда наше сердце будет переполнено добротой, состраданием и прощением, оно может стать источником целительных слов, которые не будут ранить окружающих. Добрые слова исходят из доброго сердца, способного сострадать и прощать. Будьте друг к другу добры. Здесь под добротой подразумевается мягкость, дружелюбие. Апостол Петр употребляет это же слово, провозглашая: «Вы вкусили, что благ Господь». Какое утешение в этих словах! Когда мы приходим к Господу, мы не предстаем перед холодным судьей, суровым лицом. Господь улыбается нам. От Него исходит благость и доброта. Мы чувствуем тепло отцовских объятий. Иисус приглашает нас к себе, чтобы помочь нам нести наше бремя. Разве это не благость? Доброта Иисуса и излучаемое им тепло, как магнит, влечет людей к Нему. Вы знаете, я много путешествовал. Мне довелось побывать больше, чем в 25 разных странах. Пришлось гостить в разных семьях. В одних хозяева были исключительно вежливыми, старались усмотреть все мои нужды. И все время спрашивали, что еще они могут сделать для меня. Тогда как в других, в оказанном гостеприимстве, чувствовалась холодность и отчужденность. С другой стороны, встречаются семьи, в которых сразу же чувствуешь себя своим. Тебя окружает теплом и доброжелательностью, добротой, превосходящей обычное желание позаботиться о госте. Есть семьи, с которыми я с нетерпением ожидаю следующей встречи, потому что в них совершенно очевидна Божья доброта. В наших сердцах и в наших словах должно быть тепло, должна светиться доброта по отношению к окружающим. Теплота сердца многие смягчает, так же, как Божья доброта и благость смягчают наши слова и поступки. Я снова хочу обратиться к мужчинам и хочу спросить, как вы разговариваете со своими близкими? Что выражают ваши слова? Колкость, резкость, холодность? Или же в них чувствуется тепло и доброта? Можете ли вы сказать, что жена и дети с нетерпением ждут вашего прихода домой? Или же ваши слова, ваша манера обращения отталкивает их? Будьте друг к другу добры. Апостол Павел добавляет, что с добротой неизменно связано сострадание. Сострадание характерно для человека, внимательного к нуждам, чувствам и проблемам окружающих. В противовес черствости и равнодушию, сострадательный человек чуток к окружающим. Он подобен доброму самарянину, который остановился для того, чтобы помочь человеку, избитому разбойниками, тогда как все остальные прошли мимо него. Во взаимоотношениях с членами семьи, соседями и даже с незнакомцами, с которыми мы ежедневно встречаемся, нам следует проявлять подобное сострадание. Мы живем в жестоком, равнодушном мире. А поэтому, дорогие мужчины, дорогие братья, если мы сами не сможем быть примером сострадания, следует ли ожидать перемен к лучшему? Мы должны попросить Господа, чтобы Он удалил черствость и холодность и взамен дал нам нежное, любящее сердце. Когда вы замечаете, что ваша жена испытывает трудности, скажите несколько добрых, участливых слов. Проявите сострадание. Для нее это будет большой поддержкой и воодушевлением. А ведь часто, не скупясь на обидные замечания, мужья с такой ловкостью, с таким мастерством умеют критиковать своих жен. Именно в тот момент, когда они больше, чем когда-либо, нуждаются в поддержке и утешении. Дорогие мужчины, мы должны обратить свои взоры к Господу и должны научиться у Него состраданию. Вы знаете, сострадание – не слабость, это дар любви. Нежность, исходящая из сердца, обновленного Богом, изменит тон вашего голоса. В ваших словах зазвучит благодать. Общество, в котором мы живем, выставляет свои требования. Согласно этим требованиям, мужчина должен быть упорным, выносливым, безразличным к нуждам окружающих, тогда как Иисус призывает нас к состраданию. Он говорит: «Будьте друг к другу добры, сострадательны». Апостол Павел также обращает наше внимание на то, что способность прощать – это Христово качество, благодаря которому преобразуется наша речь. «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Апостол Павел советует, чтобы мы ежедневно практиковали этот принцип в своей жизни. Не пережив прощение, вряд ли можно понять, что значит простить кого-то. Может быть, потому что мы так редко задумываемся о спасении, дарованном нам по благодати, которого мы недостойны, которого мы не заслуживаем. Может быть, именно поэтому нам так трудно простить других. Мы отстаиваем свои права, назначаем удобные для нас сроки, требуем, чтобы то или другое было сделано по-нашему. Но ведь Бог поступает совершенно иначе, даруя нам спасение во Христе. И наше отношение так не похоже на Его отношение. За все совершенные мною грехи и преступления я заслуживаю только смерть и полное отвержение. Но вместо этого я получаю от Бога что-то совершенно особенное, о чем я даже не смею мечтать. Он заключает меня в свои объятия, как свое возлюбленное чадо. Молодая девушка попала в пожар и сильно обгорела. Ее тело было обезображено шрамами от ожогов. Одноклассники сторонились ее. Она жила в полном одиночестве, испытывая все муки человека, отверженного сверстниками. Со временем она смирилась с одиночеством. Но однажды девушка возвратилась домой в крайнем возбуждении и с волнением объявила родителям: «Наконец-то! Наконец-то я встретила человека, который не обращает внимания на мои шрамы!» О, если бы мы могли научиться также смотреть на шрамы прошлого во взаимоотношениях с людьми. Вместо того, чтобы сводить счеты за причиненную нам боль, мы должны простить друг другу, не допуская, чтобы разочарования прошлого приводили к духовной слепоте и жестокости. Да, трудно простить человека, причинившего боль, допускающего ложь, нарушившего супружескую верность. В таких случаях легче всего произнести простые слова «Я тебе прощаю». Но гораздо труднее на самом деле простить от всего сердца. Настоящее прощение не заканчивается словами. По-настоящему простить значит полностью и окончательно забыть причиненную нам боль, забыть недобрый поступок, направленный на то, чтобы уязвить нас. Доброта, сострадание, прощение. Наши поступки должны руководствоваться именно таким отношением к людям. Изучая жизнь Иисуса Христа, вы просто не сможете не заметить, что именно таким было Его жизненное кредо. Доброта, сострадание, прощение. Вот почему в прочитанном нами отрывке из послания к Ефесянам апостол Павел говорит: Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Дорогие мужчины, дорогие братья по вере, сегодня в основном я обращался к вам, и мне хотелось бы попросить, чтобы в течение текущей недели вы поставили перед собой следующую цель. Не выпускать из виду эти три качества – доброту, сострадание, прощение. Давайте зададимся целью, чтобы с помощью Божьей эти три качества доминировали в наших словах и в наших поступках. Мужья, во взаимоотношениях с вашими женами будьте добры, сострадательны, старайтесь простить, не вспоминая прошлого. Отцы, придерживайтесь этих же принципов во взаимоотношениях с вашими детьми. Пасторы, церковные руководители, осуществляйте духовное руководство в церкви под постоянным воздействием доброты, сострадания и прощения. Особенно это касается взаимоотношений с вашими сестрами во Христе. Я хочу попросить, чтобы в течение одной недели вы намеренно проследили за своими словами и поступками и старались поступать согласно тому, что нас учит Слово Божие. По окончании недели не прекращайте проявлять доброту, сострадание и прощение, но постарайтесь проверить, улучшились ли ваши взаимоотношения с окружающими. Я убежден, что они улучшатся, потому что Слово Божие гарантирует это.

Есть узлы, которых не развяжешь, есть пути, которых не пройдешь, тайны есть, которых не расскажешь, песни есть, которых не споешь, горе есть, которое скрываешь, радость есть, которую таишь, слезы есть, которые глотаешь, думы, от которых плохо спишь, чувства есть, которых не желаешь, речи есть, каких не говоришь, вещи, о которых лишь мечтаешь, люди, пред которыми дрожишь. Но Христос мои узлы развяжет, и со мной мои пути пройдет, тайны все душа Ему расскажет, песни все она Ему споет. Горе все она Ему откроет, радость всю разделит с Ним. Он один поймет и успокоит. Он не зря стал Господом моим.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Разочарование, уныние, упадок духа и отчаяние обладают огромной разрушительной силой, которая может ослабить человека, подорвать его силы и полностью сокрушить. Это любимое оружие сатаны, и применение его против человека не требует особого искусства и изобретательности. Дьявол делает все возможное, чтобы поселить в сердце верующего отчаяние и потерю надежды, поколебать его веру, заставить сомневаться в существовании Бога и полностью разрушить его душу. Такая беда может случиться даже с самым искренне и глубоко верующим христианином. Библия свидетельствует нам о нескольких выдающихся героях веры, которые тоже были подвержены этим губительным чувствам. И когда они могли сами понять причину своего состояния и справиться с ним, находили помощь и утешение у Бога. Мы должны верить, что Господь постоянно работает с нами, участвует в нашей жизни и не оставляет нас в наших бедах. Царь Давид писал в Псалме 22-м: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Иногда Господь допускает в жизни верующего состояние уныния и отчаяния для того, чтобы выявить тайные и скрытые причины, мешающие его работе. Мы видим это на примере Иисуса Навина. Переправившись через Иордан, он вступил в свое первое сражение и покорил Иерихон, защищенный высокими и неприступными стенами. Бог послал израильской армии невероятную победу. Однако радостное настроение победителей было недолгим. Сразу же после блестящей победы израильтяне были разбиты и обращены в бегство гайским слабым и малочисленным войском. Военные успехи израильтян были приостановлены. За радостью одержанной победы последовала горечь поражения. Иисус Навин предался чувству глубокого разочарования и уныния, думая, что Бог покинул израильтян. Теперь завоевание земли обетованной казалось невозможным. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. Навин, могучий и бесстрашный воин, вместо того, чтобы праздновать победу, лежал на земле, униженный, сломленный и сокрушенный. Он был героем великой веры, но сейчас, как и всякий обычный человек, он был подавлен чувством глубокого разочарования, отчаяния и уныния. Он не мог понять, почему Бог допустил поражение его войска малочисленным и менее сильным врагом. И он воскликнул: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ этот через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим?» Это уже была не молитва веры, а вопрос к Богу, заданный человеком в глубоком горе. Это был крик души человека, страдающего от унижения, бессилия и отчаяния.

мне. И Господь сказал Навину: «Встань, для чего ты пал на лице твое? Израиль согрешил, и преступили они завет мой. И взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять перед врагами своими». Навин понял, что Господь послал ему поражение, чтобы выявить тайные причины, препятствующие Божьей работе. Ахан тайно взял то, что должно было принадлежать Богу. Господь использовал состояние уныния и отчаяния Навина, чтобы раскрыть обман Ахана. Узнав об этом, Навин предпринял необходимые действия для того, чтобы не было препятствий для дальнейших побед. Если в вашем сердце есть тайные и сокрытые проблемы, то Бог по своей милости может выявить их. Он хочет, чтобы вы обратились к Нему, и поэтому может допустить в вашей жизни состояние разочарования и отчаяния. Господь знает, что если ваши проблемы не убрать, то вы потеряете силу и не сможете преодолевать трудности и побеждать. Он говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Иногда уныние и разочарование может быть следствием преднамеренного греха. Царь Давид послал свое войско, возглавляемое Иоавом, в поход на аммонитян, сам же остался в Иерусалиме. Во время своего бездействия он испытал огромное влечение к Версавии. Давид впал в великий грех, в результате которого должен был появиться на свет его ребенок. Чтобы скрыть свой грех, он послал на смерть Урию. Давид совершил не только прелюбодеяние, но и убийство. После встречи и разговора с пророком Нафаном, которого послал Господь, Святой Дух обличил Давида, и он покаялся в совершенных грехах. Давид знал, что скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Бог сразу простил Давида, однако последствия греха остались. Он женился на вдове Урии, но родившийся ребенок был болен смертельной болезнью. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь лежа на земле. Читая псалмы Давида, мы понимаем его сердце, его страдания и боль. В подобной ситуации мы бы умоляли Бога наказать нас за этот грех, но оставить жизнь ребенку. Возможно, Давид обращался к Богу с такими словами: «Боже, это по моей вине наказание пришло в мой дом. Накажи меня за этот грех, но пощади дитя мое». Ребенок умер, а Давид, вместо того, чтобы продолжать пребывать в унынии, поднялся с земли и потребовал принести себе еды. Он справился с горем, оставил прошлое и продолжал жить, уповая на Божье прощение. Он сказал: «Из глубины взываю к Тебе, Господи. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою». Псалом 129. Моменты тяжелых душевных переживаний — это наилучшее время для действия сатаны. Он сделает все возможное, чтобы мы очутились в оковах самоосуждения и порицания, и будет использовать самые искусные уловки и ложь для того, чтобы убедить нас в том, что мы уже погибли и не достигнем Царства Божьего. Если ему удастся заставить нас отказаться от борьбы, то он окажется победителем. Хочу напомнить вам, что если вы покаялись в грехах, то вы уже с Богом, и Его планы на вашу жизнь продолжают осуществляться с той минуты, как вы обратились к Нему. Аллилуйя! Именно так вы можете победить врага. У вас есть право сказать: «Сатана, ты проиграл! Господь меня простил, и я не позволю тебе больше осуждать меня». Перед тем, как вступить в Ханаан, Моисей выбрал 12 человек, послал их исследовать землю обетованную. Но когда они вернулись, они разрушили веру израильтян в то, что сказал им Бог, и ополчили народ против Халева и Иисуса Навина.
Халев мог бы глубоко огорчиться и разочароваться, впасть в уныние и отчаяние, потому что народ не верил обетованиям Божьим, не послушался Господа Бога своего, отказался сражаться за землю, обещанную им, и ушел в пустыню. В течение 40 лет скитаний израильтян по пустыне Халев и Навин были свидетелями их недоверия Богу, слышали жалобы, недовольство и ропот, что могло бы ожесточить их сердца и поколебать веру. Но они не поддались влиянию народа и не осквернили себя неверием. Несмотря на тяжелейшие испытания и трудности, которые им пришлось претерпеть, они верили в Господа и Его обетование. Через 40 лет Иисус Навин привел новое поколение израильтян к земле обетованной. Много лет спустя Бог дает Халеву новую возможность встретиться лицом к лицу с великанами и высокими укрепленными стенами городов Ханаана, которые 40 лет назад так испугали недоверчивых израильтян, что они отказались от борьбы и оставили землю обетованную. Теперь Халев жаждал доказать своему народу, что Бог поможет преодолеть эти стены, что он не изменил своего решения и совершит то, что обещал. Для достижения этой цели Господь выбрал Халева, который глубоко и твердо верил Божьим обетованиям и не впадал в уныние в трудную минуту. Слава нашему Господу! Несмотря на огромные трудности, Навин и Халев, два верных воина Господа, продолжали верить Божьим обетованиям и уповали на Него во всем. Это был вызов сатане. Они отвергали ложь, которая исходила от дьявола. Сатана хочет заставить нас думать, что наши проблемы сложны, огромны и неразрешимы, что Господь оставил нас и забыл. Но это не так. Когда мы полагаемся на Господа, Он идет к нам своим путем. В книге Исаии мы читаем: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Исаии 40, 26-31. Самый замечательный призыв Господа к нам — доверить Ему всю нашу жизнь, все, что происходит с нами. Он приглашает нас разделить с Ним Его власть и победу над безнадежностью, унынием и неверием. Не позволяйте врагу обманывать вас, убеждая, что наша жизнь и проблемы неинтересны и неважны для Бога. Священное Писание говорит нам, что если Бог исчисляет звезды и каждой дает название, то, конечно же, Он видит и знает все о нас. Он знает наши имена и обстоятельства. Нам кажется иногда, что наши проблемы подобны огромной горе, которая обрушится на нас и сокрушит. Но для Господа эти проблемы ничтожны. Для Него нет ничего невозможного. Нужно всегда быть с Господом, идти Его путями, и Он поможет одержать победу над нашими врагами. Господь дал нам обетование. Если мы будем уповать на Него и полагаться на Него во всем, Он сделает для нас все необходимое и даст нам силы все преодолеть.

увидите ветра и не увидите дождя, а долина эта наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш. Но этого мало перед очами Господа. Он и Моава предаст в руки ваши». 4 Царств, 3 глава. То, что сделал Бог, для человека казалось трудным и совсем невозможным. Но есть ли что трудное для Господа? В течение ночи из невидимых и неизвестных источников совсем неслышно текли потоки. И на рассвете рвы были заполнены прозрачными, как хрусталь, водами, отражающими лучи восходящего солнца. Наше неверие всегда требует видимых проявлений. Вера многих из нас в основном зависит от ощущений, и они не могут прийти к ней, не видя внешних признаков. Но полная победа веры заключается в окончательной уверенности, что Он есть сущий, что Он есть Бог. Победа веры выражается в том, что, стоя перед таким непреодолимым препятствием, как Красное море, верующий слышит Божьи повеления: «Стойте и увидите спасение Господне. Скажи, чтобы они шли». И когда мы делаем первый шаг в море, ничуть не колебаясь, не слышно даже тихого всплеска воды. Она расступается перед нами, открыв путь, как по суше. Если нам когда-нибудь приходилось наблюдать действие Божьей силы, когда Он исцеляет от страшного недуга или избавляет от опасной ситуации, то, очевидно, нас более всего поразило отсутствие всякой зрелищности, всякой сенсационности совершаемого. В присутствии всемогущего Бога мы чувствовали наше полное ничтожество и осознавали спокойствие, легкость, отсутствие малейших усилий с Его стороны и ненужность нашего содействия в этом событии. Дело веры — не задавать вопросы, а подчиняться. Рвы были вырыты. Вода из неведомых источников наполнила эти рвы. Какой это пример для нашей веры? Хотим ли мы духовного благословения? Откроем душу, и Господь наполнит ее. Он сделает это самым неожиданным образом. О, как хотелось бы иметь такую веру, которая действовала бы независимо от того, что мы видим. Мы смогли бы ожидать, что Господь проявит свое действие, несмотря на то, что сейчас еще не видно результата.

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Псалом 93, 14.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Откровение, глава 13. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцеляла. И удивлялась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: «Кто подобен зверю этому, и кто может сразиться с ним?» И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И открыл он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, имена которых не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделал то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Откровение, глава 14. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы новую песнь перед престолом и перед 4 животными и старцами. И никто не мог научиться этой песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники,
Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны перед престолом Божиим. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучений будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, и веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне: «Напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит Дух: «Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских на 1600 стадий. Откровение, глава 15. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Велики и чудны дела твои, Господи Боже Вседержитель, праведны и истинны пути твои, Царь святых. Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего? Ибо ты един, свят. Все народы придут и поклонятся пред тобою,
ибо открылись суды твои. И после этого я взглянул, и вот открылся храм скинии свидетельства на земле. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов.

пролилась первая кровь. Впиталась в черную землю то, что создала Божья любовь. Человек уподобен пеплу. Пролилась траву оросив, а земля с дикою болью, этот вкус впервые вкусив, отравилась невинною кровью. Каин кровь не заметил у ног, от цветы руки вытер печально и не слышал, как кровь вопиет, как кричит в небеса отчаянно. К Богу Авеля кровь возвала, и Господь поспешил заступиться. Но не ведала наша земля, сколько крови еще будет литься, сколько крови придется испить в годы войн и в столетия споров, как легко люди смогут убить, наступая на Божие Слово. Кровь мужчин, кровь девиц, кровь детей, жертв насилия, денег и власти, жертв блуда и странных идей, жертв обмана, абортов и страсти. И заплакала горько земля. Посмотри, Боже, что здесь творится? Ты позволил унизить себя. Не пора ли тебе разозлиться? Может, их навсегда истребить? Не хотят они измениться. Но Господь отвечал, истребить? А быть может, к убийцам спуститься? Пусть недолго дадут мне пожить, но я все же хочу им открыться. Я хочу научить их любить. Я хочу им помочь измениться. И святой сошел к палачам. В нищете и гонениях родился, ноги мыл человечеству сам. Пред убийцами он преклонился. Но, услышав святые слова, человеческий ум возмутился, и прошла среди народа молва, что опаснее он, чем убийца. Вот над миром распяли Христа, вот на крест любовь пригвоздили, и впитала рыдая земля кровь святую, что люди пролили. Вот она, траву оросив, оросить смогла всю планету, и людские сердца, убелив, обратила планету ко свету. Эта кровь и сегодня свежа, до сих пор совершая спасение, но тогда чудной крови Христа палачи не придали значения. Но с тех пор эта кровь не молчит, вопиет кровь Христа Назарея, день и ночь непрестанно кричит и для грешников просит прощения. И умолкла Авеля кровь, что возмездие вопрошала, ведь отныне Христова любовь все людские грехи покрывала. И сейчас для любого греха мой Господь раны вновь открывает, и пронзенная с неба рука своей кровью сердца омывает. О, покайся пред Ним, поспеши, жизнь с Ним настолько прекрасна. Человек, я прошу, не греши, кровь Иисуса не лей ты напрасно.

за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во 100 крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

забота о семье для нас естественна, но мудрее будет заботиться о своей душе. Если мы ходим перед Господом путями праведными, нам скорее нужно стараться призвать благословение на наших потомков, чем стремиться накопить для них богатое наследство. Праведная жизнь отца – самое лучшее наследство для его сыновей. Праведник оставляет своим наследникам пример своей жизни, и это будет для них настоящей золотой жилой. Как много людей обязаны своему успеху в жизни своим родителям. Праведник оставляет детям и свою репутацию. Люди будут лучше к нам относиться, если знают наших родителей как людей честных и справедливых. Было бы замечательно, если бы все молодые люди старались поддерживать добрую репутацию своих семей. Кроме того, благочестивый отец оставляет детям своим молитвы и благословение внемлющего его молитвам Бога. И это ставит наших детей в более выгодное положение по сравнению со всеми остальными сынами человеческими. Бог будет хранить наших детей и после нашей смерти. Как было бы здорово, если бы они могли получить спасение сразу же вместе с нами. Через нашу верность Бог может хранить наших сыновей и дочерей. Если дети будут видеть истинность исповедуемой нами религии в наших поступках, возможно, это поможет им самим уверовать в Иисуса. Господи, исполни это обетование для моей семьи.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Я ищу не моей славы, есть ищущий и судящий. Иоанна 8:50. Иисус отвечал Пилату: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». 19 глава, 11 стих. Мир после потопа. Кто держит бразды правления в своих руках? Осудив мир посредством потопа, Бог начал сначала — Ной и его семья. Но люди опять претерпели падение. Вместо того, чтобы повиноваться своему Создателю, который желал им только самого лучшего, они попытались достичь небес, строя Вавилонскую башню. Их гордыня завела их так далеко, что они захотели сделать себе имя и взять все под свой контроль, не завися от Бога. Разве такое не характерно для нашего времени? Люди стремятся сохранить контроль за собой, вместо того, чтобы доверяться Богу. Не так ли это и в вашей жизни? Как поступал Иисус, когда жил здесь, на земле? Он был слугой, который омывал ноги своим ученикам. Иоанна 13 глава, с 3 по 12 стих, а также Луки 22:27. Он не искал своей славы, но искал славы того, кто послал его. Иоанна 8:50. Вместо того, чтобы самому все контролировать, он доверил руководство своей жизнью Духу Бога и поставил себя в зависимость от того, что говорил ему Отец. Зная, что Бог держит бразды правления в своих руках, он сказал Пилату: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Господи, хвала Тебе! Ты всем миром управляешь, души грешных уловляешь, привлекаешь их к Себе. Господи, хвала Тебе!

Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешение Твои услаждает душу мою. Псалом 93, 18, 19.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство Василия Ивановича Пальникова. Василий Иванович Пальников задался целью полностью довериться Слову Божьему. Мог ли Христос сказать неправду? Никогда. Каждое слово, сказанное Богом и Сыном Его Иисусом Христом, остается вечно в силе, так как Он – Творец всего видимого и невидимого. Ему подвластно все – небесное и земное, духовный и физический мир. Нам доступно Его Слово через Его Святую Книгу Библию, которую писали мужи веры, будучи движимы Духом Святым. Поэтому нам остается только применять написанное в нашей повседневной жизни. Сколько же мы, христиане, теряем Божьих благословений из-за своих сомнений, когда не доверяем Слову Его? Нашей зыбкой верой мы ограничиваем Бога. Как мы тогда похожи на Петра, идущего по воде, по Слову Господню, но который вдруг, усомнившись, стал тонуть? Христос с прискорбием делает Петру замечание. «Маловерный, зачем ты усомнился?» С тем же прискорбием смотрит Христос и на нас. Его обетование в той же власти и силе. Однако вся причина в нас. По причине нашей духовной близорукости мы не можем обогатиться верою Божьей. Нас преследует сомнение неотступно, как тень. Это значит, что мы не полностью доверяемся Богу. Брат Василий Иванович свидетельствует: «Со дня уверования я стремился полностью довериться Богу. Со временем стал замечать, что сила молитвы, произнесенной с верой, достигает цели. Поэтому я с большим желанием стал развивать в себе этот великий дар веры. Мне стала понятна 11 глава послания к евреям. Когда назрел вопрос об устройстве семейной жизни, я полностью доверился Богу. Бог услышал мою просьбу и дал мне больше, чем я у Него просил. Прекрасную жену, мудрую мать, которая родила мне 3 сыновей и столько же дочерей. Она воспитала их в любви Христовой, с молоком матери, и была мне отрадой на всем протяжении пути моей семейной жизни. За 50 с лишним лет она сумела оставить неизгладимый и прекрасный след в моей памяти. Ее примерная жизнь в христианском духе продолжает жить в моих детях. Были в нашей жизни светлые и радостные дни, постигали и мрачные ночи. Неудачи, всевозможные трудности, которые мы преодолевали взаимным пониманием. Все это как бы проходило мимо, не ранив наших сердец. Самое ценное наследство, которое мы могли дать нашим детям, это пребывание в Слове Божьем и христианской любви. Родился я в 1925 году в станице Дмитриевской Кропоткинского района Краснодарского края. Наш род, по словам моей мамы, Дыбова Мелания Никитична, 1905 года рождения, выходцы из Рязанской губернии. В армии один офицер мне сказал, что в их селе, тоже в Рязанской области, половина жителей Пальниковы. Дед мой, по словам матери, умер от воспаления мозга, умывшись холодной водой, хотя сам работал врачом. Кстати, голова не поддается закаливанию. Очевидно, он этого не знал. Отец мой Иван Дмитриевич, 1903 года рождения, работал в колхозе вместе с матерью, оставляя меня и двух сестер Нину и Аллу дома одних. Выучившись, отец стал работать директором начальной школы, куда бы мы ни переезжали. А переезжали мы часто, через год или два. Отец был коммунистом, хотя и ненавидел этот строй. Впоследствии он погиб на фронте под Ростовом-на-Дону. Война застала нас в станице Карпильской, где мы и осели. Мать часто рассказывала нам о различных чудесах, рассказы о которых ходили среди православных, так что я поверил, что Бог есть.
Когда после освобождения от оккупации немцев меня взяли в армию, я мысленно сказал Богу: «Если Ты, Господи, оставишь меня живым в этой войне, то я стану верующим». В армии я нашел Евангелие, из которого я понял только один стих, где говорится о том, что верующему нельзя стыдиться перед людьми своей веры в Бога. И я всем говорил, кто бы передо мной не был, солдат или начальник, что я верую в Бога, хотя и не знал, как нужно верить. На фронт я попал под станицу Крымскую, где и попал в плен. Когда я лежал в лагерной больнице в городе Николаеве, ранен я был в ногу. Среди нас появился тиф, и люди стали умирать. Из 30 человек, находившихся в палате, в живых остался я один. У меня не было никаких признаков болезни. После войны я служил в Восточной Германии, в медсанбате, санинструктором, но называли эту должность медсестрой. После демобилизации в 1950 году я приехал в станицу Карпильскую, к маме. В то время многие молодые уезжали на Западную Украину. Поехал и я искать там работу. Приехав в город Стрый, я узнал о наборе в трехгодичную школу машинистов в городе Львове, куда и поступил. Тут ко мне пришла мысль: «Ты обещал стать верующим». «Вот, окончу школу, тогда и стану», — ответил я. Впоследствии эта мысль меня какое-то время не тревожила. После окончания школы меня направили на практику в город Черновцы. И тут снова приходит мне на память: «Ты обещал стать верующим». Здесь я уже согласился и сразу же пошел искать верующих. Вскоре я встретил сестру из баптистов Веру Ручинскую с ее мамой. В первое же воскресенье я с ними пошел на собрание. Когда я вошел в молитвенный дом, меня охватила непонятная радость. «Вот здесь мое место», — подумал я. Здесь я и познакомился с Марией Андреевной Шуляк, которая впоследствии и стала моей женой. Когда на работе узнали, что я хожу на собрание баптистов, то сообщили в школу, которая затем отозвала меня с практики. После беседы со мной, во время которой меня уговаривали и угрожали, чтобы я отказался от Бога, меня все же не исключили, а направили проходить практику назад во Львов. Здесь я регулярно посещал собрание, где покаялся и крестился. После окончания школы меня направили на работу в город Коломыя, куда я приехал уже с женой. В 1957 году у нас уже было две дочери, Надя и Вера, и мы переехали на Кубань в станицу Карпильскую. В 1992 году в июне переехали в США, город Сакраменто. Это краткий очерк моей земной жизни. Но жизнь духовная важнее, поэтому считаю нужным рассказать о том, что совершил Господь для меня и через меня, по вере. Когда моя мать узнала, я писал ей об этом, что я хожу к баптистам, то написала мне: «Если ты будешь ходить к ним, то не считай меня своей матерью». Но эта угроза с ее стороны не остановила меня, так как я понял, что мой путь угоден Богу. Собрание я шел всегда вместе с братом Михаилом Ануфриевичем Лазовским, пенсионером, который разъяснял мне путь спасения. Со всем, что он мне говорил, я соглашался, кроме одного, что я должен покаяться. Я думал, что я не грешу и потому не нуждаюсь в покаянии. Но потом я все-таки понял, что все мы от рождения уже грешники. Когда я это понял, то решил, что на следующем собрании буду каяться. Я решил исполнить свое слово. И когда проповедник пригласил к покаянию, я тут же хотел было встать со стула. Но тело мне по непонятной причине не подчинилось. Я не мог понять этого и твердо решил на следующем собрании покаяться. Но и в следующий раз все повторилось. Встать со стула я не мог.
как будто бы я был без тела. Идя на третье собрание, я решил во что бы то ни стало покаяться. И я, хотя и с трудом, но встал. Опустившись на колени, вдруг почувствовал такой страх, какой не испытывал на фронте. И я увидел четко и ясно, что стою на краю пропасти. И если покаюсь, — говорила мне мысль, — то упаду в нее. Какое-то время у меня была внутренняя борьба, покаяться или нет. И, наконец, я решил, будь что будет, я все равно покаюсь. И когда я кратко помолился, видение исчезло, а я почувствовал, что от чего-то освободился, что связывало меня все эти годы. Домой я шел, не чувствуя под ногами земли, от охватившей меня радости. А вот когда я принял водное крещение, я испытал другое состояние. В каждой моей клетке звучала музыка, но музыка без какой-либо мелодии. Сравнить с чем-либо эту небесную музыку просто невозможно. Когда я приехал после окончания школы в город Коломыя на работу, меня вызвал парторг депо и строго сказал: «Нам сообщили, что ты баптист. Так вот, я живым с тебя не слезу, но заставлю тебя отказаться от Бога». Не прошло и недели, как его перевели на работу директором в МТС колхоза. Потом я слышал, что его за развал в работе разжаловали до рабочего. Так Бог устранил с моего пути противника. В 1956 году у меня заболел желудок. Была нулевая кислотность, и я не мог кушать. Я таял с каждым днем и уже смирился с мыслью, что дни мои сочтены. Лекарство, которое давали врачи, никакого действия не оказывало. Меня утешала одна мысль, что я спасен и буду со Христом. Но у Бога был свой план по отношению ко мне. Верующие принесли мне христианский журнал «Луч» 20-х годов издания, в котором я прочитал короткую статью о вере. Суть ее была такой: когда что-либо просишь у Бога, нужно иметь уверенность, что ты уже получаешь просимое, а приходящим мыслям неверия не давать хода. «О, — обрадовался я, — ведь я могу получить и исцеление желудка». И я тут же попросил у Бога исцеления. Прошла неделя без каких-либо изменений, но она была наполнена борьбой с мыслями и сомнениями. И тут пришел мысленный ответ: «Ты знаешь травника, иди к нему». Мысль от Бога отличается от обычных мыслей тем, что вместе с ней приходит и знание, что это ответ от Бога. Действительно, я знал травника, жившего неподалеку от меня, но не обращался к нему, потому что не верил, что какая-то травка может мне помочь. «Лекарства не помогают, как же может помочь трава?» — подумал я. Но теперь совсем другое дело. Сам Бог посылает меня к нему, и я пошел с верою. Он, как я потом узнал от него, был одним из талантливейших врачей Европы, но боялся открываться властям. По национальности он был поляк и собирался переехать в Польшу. Он стал давать различные травы, кипятя их в глиняной посуде, а крышку обмазывал глиной. Был он также массажистом. Одну женщину, которая лечилась в правительственной больнице в Москве, выписали как безнадежную. Она не могла ходить. Он же через месяц ее поднял, и она пошла без костылей. Что касается моей болезни, то от нее не осталось и следа. В 1957 году мы решили, как обычно, по общему согласию переехать на Кубань. В ночь, когда мы должны были сесть на поезд, к нам собрались все верующие, которые жили в нашем городе. Они стали просить нас поехать на следующую ночь. Билет был годен на месяц, а эту ночь посвятить общению. Но я не согласился,
объяснив, что имею сильное побуждение выезжать только в эту ночь. И мы выехали в 12 часов ночи. Один брат работал в ЖКО и остался на ночь присмотреть за хатой, где мы жили, которая была государственной. Через неделю я получил от него письмо. Адрес я им оставил, в котором сообщалось, что в ту ночь, когда мы выехали, упал потолок в комнате, где стояли детские кровати. Так Бог через интуицию моего духа сохранил наших детей от смерти или увечья, предусмотрев для них жизнь по вере. Машинист, с которым я работал на паровозе, жил в одном дворе с нами, и я часто сидел с ним и его женой, рассказывая им о Христе. Но к евангельской вести он относился безразлично. Однажды, это было незадолго до нашего отъезда, я прочитал ему из Библии, что к отвергающему Слово Божие смерть приходит внезапно. По приезде на Кубань мы получили письмо не только от брата с вестью об упавших потолках, но и от жены машиниста. В нем она писала: «Помнишь, ты читал из Библии, что того, кто не принимает Слово Божье, смерть постигнет внезапно? Так вот, все это исполнилось над моим мужем. Он ехал по перегону, по которому почти каждую неделю ездил, где был негабаритный мост. И когда он выглянул из окна перед самым мостом, ему отрезало голову. Слово Божие истинное и верное, и не бывает такого, чтобы оно не исполнилось». По приезду на Кубань я прочитал книгу «Крещение Духом Святым», которую я привез из Колымы. В ней пишется, что для того, чтобы быть членом Церкви Христовой, нужно получить Духа Святого верою. Для этой цели необходимо выполнить следующие условия: очиститься кровью Иисуса Христа от всех грехов, получить прощение через покаяние, чтобы ни в чем не осуждала совесть, и главное — быть готовым исполнить всякую волю Духа Святого, которая станет известной. Первые два условия у меня были выполнены еще при моем обращении, а вот с последним условием я встретился впервые, хотя и читал из Деяний, что Бог дает Духа Святого повинующимся Ему. А что, если воля Его будет трудной для выполнения или повлечет к нежелательным потерям или трудностям? Размышлял я и не решался молиться о Святом Духе. Так прошло около 2 недель. Наконец, я подумал, что если я хочу быть верующим, то другого выхода нет, как только принять Духа Святого, которого Бог дает для нашего блага. И я попросил с верою, то есть с уверенностью, что я уже получил его, как советовал Тарей. Так прошло около недели, в течение которой, идя на работу и с работы пешком, я удерживал мысль, что я получил Духа Святого и крещение им, хотя никаких ощущений я не имел. И вот однажды, во время пути, когда я размышлял о Духе Святом, я почувствовал, как сверху у меня стало что-то вливаться, наполняя грудную клетку, которая стала от этого расширяться все больше и больше. «Если этот процесс не остановится, — думал я, — то моя грудь не выдержит». И я произнес: «Господи, довольно». В ту же секунду я стал таким, как был до этого. Когда я принял водное крещение, нам сказали, что теперь мы спасены. Идя домой, я думал: «Как это я теперь спасен?» И вот в эту ночь снится мне сон. Слышу, кто-то объявляет, что на доске почета вывесили списки спасенных. «Вот теперь-то я и узнаю о своем спасении», — подумал я и побежал к доске почета. На ней росписью красивым почерком были написаны 2 столбца имен и фамилий. Я прочитал первый столбец, и сердце у меня ёкнуло. Своей фамилии в нем я не нашел. Но когда стал читать второй столбик, то первая фамилия, имя и отчество были мои. Я заметил, что в какой очередности мы принимали крещение, такой и были записаны.
В одно время в городе Гулькевичи часто ходили люди, выдавая себя за верующих, и просили денег или вещей на основе выдуманных ими проблем. И я с первого взгляда распознавал их ложь. Кроме того, я получил способность объяснять сны от Бога, как свои, так и других людей. Однажды, сидя на скамейке против братской комнаты, дверь которой была открыта, я услышал, что приехавшему гостю, сидящему против двери, предлагают сказать слово. «Не могу, братья», — говорил он, — «не могу стоять из-за больной ноги». И тут меня охватило желание помолиться за него. Он посмотрел в мою сторону, и я поманил его пальцем. Он тут же вышел, и я спросил его: «Ты хочешь получить исцеление?» Он говорит: «Хочу». «Тогда давай зайдем в сторожку и помолимся, и ты будешь здоров». Я уже по опыту знал желание и действие, которое производит в нас Бог. Зашли в сторожку, я помолился, и он с удивлением говорит: «Не болит». Потом несколько раз присел и снова сказал: «Не болит». «Поблагодари Бога за исцеление», — сказал я, — «за то, что Он сделал сейчас с тобой». Сидя во дворе перед собранием с членами церкви, я услышал сетование, что из-за беспрерывных дождей начинает гнить картофель. Придя домой, я размышлял над слышанным и пришел к выводу, что нужно попросить Господа, чтобы Он остановил дождь, который шел не переставая. Помолившись, я сел у окна и стал ожидать прекращения дождя. И дождь на глазах стал слабеть и скоро совсем перестал. Установилась ясная погода на несколько недель.

Дорогие друзья, продолжение свидетельства Василия Ивановича Пальникова вы услышите завтра в это же самое время. Божьих всем благословений!

0: Момент творения.
1: Теория эволюции не справляется с болью в спине. Боль в спине – одна из наиболее распространенных жалоб человечества. И наиболее типичное объяснение этому явления – прямохождение. Этот миф можно прочесть в любом школьном учебнике. Детям объясняют, что у нас спина болит, потому что мы еще не до конца адаптировались к новому эволюционному состоянию в качестве людей. Видимо, считается, что когда мы бегали на четвереньках среди своих обезьянных сородичей, она у нас не болела. И вот мы выпрямились, дополнительная нагрузка на позвоночник прогнула его вперед, что привело к болям в спине. Многие методы лечения боли в спине основаны на предположении, что у нас позвоночник так до конца и не научился поддерживать тело в вертикальном положении. Поэтому пациентам назначают упражнения, которые должны выгнуть его спину в другую сторону. Помогают ли они избавиться от боли? Весьма сомнительно. Согласно Библии, мы не продукт эволюции. Мы были созданы разумным творцом, который без сомнения знал, какую форму нужно придать позвоночнику. И проблема не в вертикальном хождении. Спина болит даже у собак. Терапевты, отказавшиеся от эволюционного взгляда на проблему, достигли устойчивых положительных результатов в лечении этого недуга. Они сошлись во мнении, что изгиб позвоночника необходим, поэтому рекомендуемые ими упражнения направлены на поддержание этого изгиба. Ложные утверждения о достоверности теории эволюции не способствуют процветанию медицины. И напротив, на основании истинного знания о том, что человек создан Богом, ученые-медики разрабатывают эффективные способы лечения.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Палестинская ночь в черный бархат одета. После знойного дня дышит свежестью сад. Гефсимания спит. В бликах лунного света ветви пышных деревьев листвой шелестят. Здесь в полночной тиши Иисус на коленях, к небесам простирающие руки в мольбе. Как томится душа его скорбью смертельной. Отче мой, если только возможно тебе, если только возможно, отец мой любимый, доминует меня смерти чаши сия. Пронеси эту чашу, молю тебя, мимо, но пусть воля свершится твоя, не моя. Дьявол слышал слова этой дивной молитвы и в последнюю схватку с Иисусом вступил. Тихий сад Гефсимании стал полем битвы. Против Божьего Сына тьма вражеских сил. Липкий шепот стелился над самой землею, в уши, в разум и в сердце Христа проникал. Помнишь тот разговор между мной и тобою? Я 3 года назад что тебе предлагал? Блеск, величие, власть, упоение славой. Целый мир к твоим бросить ногам я хотел. Во мгновение ока, без жертвы кровавой, ты тогда отвергал столь счастливый удел. А теперь ни единой души не найдется, чтобы горькую участь с тобой разделить. Нет, тебя не поймут, кровь напрасно прольется, ты посмешищем станешь еврейской земли. Посмотри, как беспечно в такое-то время те, кого ты избрал и учил, мирно спят. Ты один понесешь непосильное бремя, а они разбегутся, оставят тебя. Вот один из них продал любовь за монеты. Что тебя он не знал, скоро скажет другой. Ты под утро окажешься чернью раздетым, опозорен ты будешь, оплеван толпой. Как злодей ты предстанешь на суд пред Пилатом. Твое нежное тело прорвет римский бич. Неужели не страшишься жестокой расплаты за добро? И тебя ли безгрешного бить? А потом палачи приготовят распятие. На кресте муки ада узнав, ты умрешь, как преступник, и примешь чужое проклятие. За кого, небо, сын, на Голгофу пойдешь? Мир не стоит, поверь, чтобы кровью невинной за порочные души людей ты платил. Я сегодня, сейчас облеку тебя силой. О, я знаю, ты честно ее заслужил. И ручаюсь, что если пойдешь ты за мною, мы просторы вселенной вдвоем победим. Царских почестей ты, несомненно, достоин. Вот Иуда уж близко. Вставай же, иди. Ведь не поздно еще оттолкнуть смерти чашу. Пусть другой ее выпьет до самого дна. Все у ног твоих будет. Немедли, решайся. Но Иисус отвечал: отойди, сатана. Нет, в решении твердом он не колебался и с покорностью волю Отца принимал. Добровольно на смерть Иисус соглашался. Все, что ждет его завтра, он видел и знал. Не пугал его ужас предсмертных мучений, не о часе Голгофском он сердцем скорбел. Боль за то, что не все примут жертву спасения, обжигала сознание. О, как он хотел покорить мир не силой, а нежной лаской, развернуть над землею знамена любви.
и любовь утвердить вечным символом власти, подарив ее людям ценою крови. Под покровом деревьев молитва звучала, обнимала Христа Гефсиманская ночь. Он прилежней молился в глубокой печали, и Отец поспешил Иисусу помочь. Помолившись, Христос встал Иуде навстречу и отдался безропотно в руки врагов. Гефсимания видела, как лег на плечи Иисуса груз наших тяжелых грехов. Путь к Голгофе начался из этого сада. За пленным Христом крался дьявол в толпе. Был он в ярости жалок, исчадие ада, и Иисус победил его в трудной борьбе. Шел Христос, окруженный шумевшей толпою. Впереди полк солдатский, побои и крик, боль от ран, что с сердечной смешается болью, и плевки, что покроют прекраснейший лик. И венец впереди, из терновника свиты, и сколоченный наспех крест грубый Христу, на котором он будет висеть весь избитый, и крестом тем откроет любви красоту. Да, мы знаем, он кротко пройдет через это, и исполнится воля благая Отца, совершит он спасение кровью завета, и пред жертвой Христа преклонятся сердца. Не останется он среди мертвых, воскреснет, вознесется к Отцу, победив смерть и ад. Знаем, что Иисус в небесах. Ну, а если б в Гефсимании он возвратился назад? Там, в саду Гефсиманском, победа ковалась. Там решалась и наша с тобою судьба. О, как трудно Христу древо жизни досталось, когда он принимал на себя вид раба. Тихий сад — место чудной молитвы Господней, где Иисус навсегда стал примером для нас. Дал бы Бог, чтобы был этот сад и сегодня местом встречи с Христом в наш молитвенный час. Не до крови еще со грехом мы сражались, и Господь учит нас, чтобы мы, как Христос, на колени в саду Гефсиманском склонялись и в молитве горячей с потоками слез открывали пред Богом свои помышления и, смирившись, смогли бы сказать: «Ты и я», сердцем легким в святые молитвы мгновенья. «Отче, воля пусть будет твоя, не моя».

Тысячи лет прошло, как все это совершилось на Голгофском кресте. Но за это время многие души получили смысл, счастье, прощение, свободу. Потому что за их грехи на этом позорном кресте висел Сын Божий.

когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешение Твои услаждает душу мою. Псалом 93, 18, 19.

В нашей вступительной беседе вчера мы установили два основных пункта. Первый пункт. Бог желает, чтобы всегда, когда мы приходим пред Него, чтобы мы не приходили только получать, но также давать кое-что Богу. Я процитировал две цитаты из Священного Писания. Первая книга Исход, 23 глава, 15 стих, где Бог говорит: «Никто не должен являться перед Мое лицо с пустыми руками». И вторая цитата из книги Псалмов, 95-го псалма, 8 стиха, где псалмопевец говорит: «Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его». Другими словами, никогда не приходите без пожертвования. И в книге «Деяния апостолов», 20 главе, 35 стихе, апостол Павел напоминает нам о словах Иисуса Христа: «Потому что блаженнее давать, нежели получать». Этот принцип применим не только к нашему взаимоотношению с окружающими нас людьми, но также и в нашем взаимоотношении с Богом. Мы, конечно, получаем благословение, когда получаем что-либо от Бога, но мы получаем больше благословения, когда мы даем Богу. В нашей вчерашней беседе мы беседовали о различных предметах, которые мы можем дать Богу. Я указал на то, что эти вещи включают в себя также наши финансы, а также материальные ценности. На высшем уровне Священное Писание говорит о различных духовных дарах или жертвах, которые мы должны дать Богу. Мы указали на три специфические духовные дара или жертвы – благодарение, хвала и поклонение. Я указал на то, что эти три дара подобны цветам радуги. Они различны, но незаметно переходят один в другой. И я предложил простой способ делать различие между ними. С этой целью я сказал следующее. Благодарность связана с Божьей добротой, хвала связана с Божьим величием, и поклонение связано с Божьей святостью. Благодарение и хвала являются в первую очередь произведением, продуктом наших уст, тогда как поклонение является прежде всего отношением. Сегодня мы будем концентрировать наше внимание на первом из этих трех предметов, то есть на благодарении. На ветхозаветнем гебрайском языке, а также на модерном гебрайском, слово «благодарю» родственно со словом «рука». Другими словами, гебрайская концепция благодарения состоит в протягивании или поднятии наших рук к Богу. На новозаветнем греческом языке слово «благодарю» родственно со словом «благодать». Довольно интересно то, что слово «благодарю» мы находим в слове «евхаристия», которое по своему происхождению означает «благодарственное служение». Связь между благодарением и благодатью очень и очень важна. Она имеет две стороны. Прежде всего, состояние благодарности является прямым результатом Божьей благодати. Когда я был миссионером в Восточной Африке несколько лет тому назад, я с удивлением обнаружил, что в некоторых африканских языках некоторых племен нет вообще слова, которое означало бы «благодарение». Это обстоятельство открыло мои глаза на тот факт, что чувство благодарности может иметь место только там, где благодать Божия оказывает влияние на человеческие сердца. Во-вторых, благодарение является соответствующим ответом на Божью благодать. Будем поэтому всегда помнить связь между благодатью и благодарением. Я желаю еще раз указать на две стороны. Прежде всего, благодарение является прямым результатом Божьей благодати. Во-вторых, благодарение является также соответствующим ответом на Божью благодать. А теперь я намерен говорить о благодарности как таковой. Благодарность – это внутреннее состояние сердца. Благодарение же – это способ внешнего выражения благодарности, в первую очередь, через наши уста. Первая вещь, которую я хочу сказать о благодарении, есть то, что благодарение является прямой заповедью Священного Писания. В послании к Колоссянам, 3 главе, 15 до 17 стихах, апостол Павел говорит: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий,
к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Обратите внимание на то, что ударение здесь ставится на благодарение. В 17 стихе апостол Павел говорит, что все, что мы только делаем, делом или словом, мы должны делать во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Это хороший принцип для определения цены всех наших поступков как христиан. Просто спросите сами себя, могу ли я делать это, то или другое, во имя Господа Иисуса Христа, воздавая благодарность Богу Отцу. Если вы можете это делать, то это значит, что данная вещь разрешена в Слове Божьем. Но если вы чего-либо не можете сделать во имя Господа Иисуса Христа, воздавая благодарение Богу Отцу, то лучше вы этого не делаете вообще. Но я в особенной мере желаю подчеркнуть теперь слово «благодарность». Первое. Благодарность – это выражение мира Христа, наполняющего наше сердце. Второе. Благодарность – это выражение слова Христа, обильно пребывающего в нас. Третье. Благодарение является принципом, который должен направлять все наши действия. Сравните это с тем, что говорит апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе, в стихах 16 до 19. Это очень краткий, но очень важный стих. Стих 16 состоит только из двух слов «всегда радуйтесь». Стих 17 состоит также из двух слов «непрестанно молитесь». И стих 18. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Стих 19. «Духа не угашайте». Здесь даны три простые инструкции. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». А относительно благодарения за все, то апостол Павел говорит, что «такова о нас воля Божья во Христе Иисусе». Если мы не благодарим, мы не исполняем воли Божьей. Мы тогда вне воли Божьей. Как важно это понимать. В различное время я имел дело со многими христианами, служителями, миссионерами и другими, которые имели чувство, что они не находятся в сфере воли Божьей. Одни чувствовали, что служили не в своем служении, другие чувствовали, что они не в надлежащей молитвенной группе, третье, что они не в той церкви, в которой им следует быть. Что-то не в порядке. И когда я анализировал их ситуацию и вошел в нее, ничего неверного внешне не было. Это отнюдь не было ошибочное служение. Это не была ошибочная молитвенная группа. Это не была ошибочная церковь. Там просто была проблема. Они не благодарили. А Священное Писание говорит об этом ясно, что если мы не благодарим, то мы вне Божьей воли. Все остальное в вашей жизни может соответствовать Божьей воле. Но тот факт, что мы не отдаем благодарности Богу, ставит нас вне воли Божьей. Ведь Слово Божье говорит «за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Второй вещью, которую я хотел бы сказать о благодарности или благодарении, есть то, что это выражение полноты Духа, то есть существенное выражение. Слушайте, что говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, 5 главе, в стихе 17 до 20. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Вот моя интерпретация 17 стиха.
То, что говорит апостол Павел, является волей Божьей, и если мы этого не понимаем, мы нерассудительны. Стих 18. «Исполняйтесь духом». Духом с большой буквы. Если христианин упивается вином, это неверный шаг. Но если христианин не исполняется Святым Духом, это также ненормальное явление. Иногда, как религиозные люди, мы концентрируем свое внимание на негативном. Не упивайтесь вином, но мы забываем о позитивном, которое также действительно. Мы должны быть наполнены Святым Духом. И затем апостол Павел говорит о результатах наполнения Святым Духом. Он говорит об этом в стихе 19. Везде в Новом Завете, где говорится о людях, исполненных Святым Духом, первым немедленным проявлением или выражением этого есть то, что исходит из их уст. Они делают нечто, связанное с говорением. Это один из принципов Священного Писания. Сам Иисус Христос устанавливает этот принцип в Евангелии от Матфея, 12 главе, 34 стихе. «От избытка сердца говорят уста». Существует три принципа исполнения Святым Духом. Говорение, пение, благодарение. Неблагодарный человек не наполнен Святым Духом. В тот момент, в который мы перестаем благодарить, мы угашаем Святого Духа. Начните применять эту истину сегодня. Начните за все благодарить. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

по знойным местам палестинской земли, где много пленительных роз, тропинкой узкой, где пальмы растут, шел сеятель, вечный Христос. Он взор устремил свой в безбрежную даль на море волнующих нив, и взор его нежный смутила печаль, слезою щеку оросив. Он шел не спеша, наклоняясь порой, он колос созревший срывал, и в тайном раздумье нежной рукой он сорванный колос ласкал. Подолгу глядя на желтеющий вал, нередко стоял он без слов и слушал, как грустную песню шептал взволнованный хор колосков. О чем загрустил ты, вечный Христос? И дальше зачем не идешь? Быть может, желаешь ликующих роз или в трудном пути устаешь? Но нет, не о розах земных ты грустишь. Ты — сеятель нив неземных, и колос любой ты надежно хранишь в объятиях своих дорогих. Ты плакал совсем не о розах земных, в пути не о розах шептал. Ты колос, прибитый в час бурь грозовых, своей рукой подымал. Ты Лазаря к жизни опять возвратил, проказу с несчастных снимал. Ты грешницу нежно навеки простил, не камень, а жизнь ты ей дал. И вот ты сегодня, как прежде, идешь тропинкой по Ниве родной, и слышен твой голос, ты громко зовешь работников Нивы святой. Идите, друзья, к драгоценным полям моих необъятных простор. Колосья так низко склонились к ногам бесчисленной жатвы моей. Спешите убрать дорогое зерно, ведь сумрак уже недалек, и может навеки погибнуть оно. Мне ж дорог любой колосок. Вот жатва созревшая, жатва полей с поникшей стоит головой. Спешите скорей и вяжите смелей от будущей бури земной.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Как среди листьев одного и того же дерева не найти и двух совершенно одинаковых, что, однако, не мешает им быть похожими друг на друга, так нечто подобное можно установить, наблюдая за детьми. Это своеобразное сходство всех детей располагает мое сердце к тому, чтобы любить их, дружить с ними, стараться приводить ко Христу. Детство — это тот возраст, когда мы так же пластичны и гибки, как только что разбавленный водой гипс, когда нам все еще можно придать ту или иную форму без особого риска расколоть или разбить что-то прекрасное. Я люблю детей за то, что они не застыли еще в своих подходах к окружающей их действительности и способны воспринимать Слово Божье так, как оно есть. Дети имеют способность подражать. Это подражание может быть направлено к добру или злу. Нет никакого сомнения в том, что, подражая другим, дети будут подражать и мне, а это обязывает меня быть для них достойным примером. Дети чрезвычайно подвижны. Они как ртуть, как кузнечики, не остаются долго в одном и том же положении. Вместе с их подвижностью меняется и их внутреннее настроение. Они не плачут по целым дням и не способны долго помнить причиненные им обиды. Дети легко могут быть нежными, любящими, преданными тем, кого полюбили. Они чувствуют сердечность взрослого на расстоянии и скоро привязываются к доброму человеку. Человек, от которого дети бегут и не желают встречаться, достоин сожаления. Дети легко запоминают и надолго сохраняют в памяти все то, что они слышали и видели. Кто-то сказал: «У детей память липкая, а у стариков скользкая». Дети охотно заучивают стихи из Писания, рассказы, стихотворения. Счастлив тот ребенок, которому объяснили путь спасения с самого раннего детства. Такой духовный посев, орошенный добрым примером, не останется без плода.

когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешение Твои услаждает душу мою. Псалом 93, 18, 19.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Гидеон встретил меня любезно и пригласил погостить у него в доме денек-другой. На вид ему было лет 60 с небольшим. Как и Джефф, он немного знал иврит, так как прожил несколько лет в Иерусалиме. Он предложил мне примкнуть к мессианской организации под названием «Служение последних дней», которой руководил весьма незаурядный человек по имени Кит Грин. Чем больше Гидеон мне о нем рассказывал, тем больше мне хотелось с ним познакомиться. Через пару дней Гидеон отвез меня в общину Грина в одном из пригородов Лос-Анджелеса. Кит Грин был начинающим, многообещающим музыкантом в барах Лос-Анджелеса. Но вера в Иешуа полностью изменила его жизнь. Пережив новое рождение и став мессианским евреем, он ходил по улицам огромного города, рассказывая каждому встречному о недавно обретенном им Спасителе. Он обращался к отверженным, выброшенным на обочину общества. Он говорил с наркоманами, извращенцами, проститутками, со всеми теми, к кому обращался и сам Иешуа, и кого он возлюбил больше жизни. Кит приглашал этих людей в свой дом, где они могли поесть и поспать. Бывало, после таких визитов из дома исчезали ценные вещи и деньги. Но Кита это не пугало. Его дом вскоре стал тесен для неуклонно растущего числа гостей-постояльцев, и ему пришлось арендовать соседнее здание. Когда я с ним познакомился, он уже снимал 6 таких домов, в которых помогал вернуться к нормальной жизни тем, кто проявлял интерес к Евангелию. Кит был высоким бородатым человеком с кудрявыми волосами и голубыми глазами, одновременно добрыми и суровыми. Его жена Мелоди всем сердцем поддерживала предприятие мужа. Она вела денежные дела семьи, закупала все необходимое, следила за уборкой домов и даже находила время помогать супругу в сочинении песен, которые позже сделали его знаменитым. Они удочерили индийскую девочку, когда я с ней познакомился, ей было 12 лет. Потом у них родилось несколько своих детей. Кит принял нас в своем скромном жилище, и после того, как Гидеон представил меня, обратился ко мне с вопросом. «Яков, расскажите немного о себе. Кто вы?» Я начал рассказывать о своей жизни, специально опуская те подробности, которые мне самому не нравились. В конце концов, всякому хочется произвести при первой встрече хорошее впечатление. «Если вы хотите присоединиться к нам, то должны знать, что тут не прохлаждаются. У нас жесткий распорядок дня, и не каждый, кто к нам приходит, может или хочет его придерживаться. Во всяком случае, поначалу. Хотите попробовать?» – спросил Кит. Я ответил вопросом на вопрос. «Скажите, пожалуйста, а чем вы тут занимаетесь?» «Ну, подъем у нас в 6 часов утра, затем свободное время для личной молитвы и чтения Писания до 7 часов. Ровно в 7 у нас общий завтрак, а в 8 все отправляются на работу. В час дня обед, а потом мы выходим на улицы, чтобы нести людям благую весть о Мессии. Свидетельствуем о Господе Иисусе Христе». Иногда мы по двое ходим от дома к дому или по пляжам, улицам, большим магазинам и другим общественным местам. Иногда несколько человек отправляются со мной в студию звукозаписи и молятся за меня, пока я записываю свои песни. На ужин мы приходим домой в 6:30 вечера, затем у нас время для изучения Библии, пения и общих молитв. Отбой ровно в 11 вечера. «Ну как? Вы держите такое расписание?» «Конечно», — ответил я. «Я с детства привык к тяжелой работе. Живя в Израиле, я с 14 лет помогал кормить семью». «Это хорошо», — сказал Кит. «Я обычно слегка преувеличиваю трудности, потому что у нас тут было несколько избалованных молодых людей из богатых семей, покинувших свои дома и из протеста присоединившихся к субкультуре наркоманов. Они ни одного дня в жизни не работали. Если их не теребить, то валялись бы целыми днями в постелях бездельничая. Они совершенно не имеют привычки к труду.
Честно говоря, если вообще какие-то привычки у них есть, то как раз те, от которых мы хотим помочь им избавиться. Мы пытаемся им втолковать, что такое дисциплина, дать им образование, превратить их в полезных граждан. Кроме того, они распространяют Евангелие, чему мы посвящаем большую часть каждого дня. «А сколько человек живут в каждой комнате? И как они ладят между собой?» – спросил я. «У вас тут, похоже, жизнь почти как в монастыре». «Монастыре?» – от всего сердца расхохотался Кит. «Напротив, нам приходится ходить и проповедовать священникам и монахам, объяснять, что им необходимо раскаяться и начать жить сначала. В каждой квартире живут 6 человек. По двое в комнате», – объяснил Кит. «Вы сами увидите, что комнаты у нас не очень-то аккуратно прибраны, но ведь чистота и порядок в вашей комнате зависят прежде всего от вас. Мы не намерены никого баловать и нежить, и не будем делать за вас то, что вы можете сделать сами. Мы обучаем мессианскому образу жизни в соответствии с Писанием, а уж как человек будет применять в своей жизни то, чему он здесь научится, зависит только от него самого». «Если у вас возникнут какие-либо трудности с другими верующими братьями, то прежде всего обращайтесь непосредственно к ним и поговорите с ними об этих проблемах». Про себя я подумал, почему бы не попробовать, не пожить тут несколько дней, не посмотреть, подойдет ли мне это. Вслух же я сказал, «Видите ли, я стал верующим меньше года назад». «Сейчас ищу такое место, где мог бы изучать Священное Писание по всем правилам и жить жизнью верующего вместе с другими братьями, находящимися в таком же положении. Я думаю, ваша община могла бы мне подойти на этой стадии и охотно попробую поучаствовать в вашей жизни. Однако не возьму на себя никаких обязательств относительно того, сколько времени я здесь проживу». «Нет, я настаиваю, чтобы вы взяли на себя такие обязательства. Если вы не согласны присоединиться к нам хотя бы на 3 месяца, то лучше вам и не начинать. Настоящий духовный рост требует времени и серьезного отношения к взятым на себя обязательствам». «Хорошо, я понимаю, что это дело серьезное», — сказал я. «Я готов попробовать прожить здесь 3 месяца, а там посмотрим». Честно говоря, я был немного напуган, хотя и не решился выразить это вслух. Я знал, что такое жизнь в кибуце, и знал, что не каждый может к ней приспособиться. Правда, в молодости на пляжах Эйлата я немного отведал жизни в коммуне, но там царила абсолютная анархия, где каждый делал то, что ему казалось справедливым. Здесь, напротив, приходилось подчиняться строгому распорядку дня и придерживаться правил. А мне с той поры, как я, взбунтовавшись, покинул родной дом, не приходилось повиноваться приказам и ладить с коллективом. Это для меня было серьезным испытанием. Но жизнь с людьми была для меня полезна. Постоянное взаимодействие с братьями и сестрами, глубокое духовное единение – совместная учеба и молитва, труд и активное распространение Евангелия – все это развивало во мне чувство дисциплины и ответственности перед Богом и людьми. Это позволило мне так укрепиться в вере, как я прежде и не помышлял. Временами мы застилали друг для друга постели и по очереди убирали наши комнаты по утрам, обучаясь тем самым дружно работать сообща и помогать товарищам. Живым примером для нас был Иешуа. Каждый вечер все мы, человек 30, собирались вместе, причем многие сидели на полу, чтобы изучать Слово Божье. Я очень любил эти разборы Библии, так как они давали возможность выразить свое мнение по многим вопросам. Поскольку я был знаком с Танахом с детства, мне было нетрудно понимать в его свете Новый Завет. Я ощущал, как ежедневно во мне возрастают праведность и любовь. Это Бог медленно, но верно изменял меня по своему подобию. Занятия, которые вел Кит, впервые помогли мне понять настоящий смысл креста.
Прежде он был для меня злополучным христианским символом, с незапамятных времен приносившим моему народу неисчислимые беды. Теперь я понял, что крест — не просто сбытые накрест деревянные рейки, выставляемые в церквях для почитания и целования христианами, и не ювелирные украшения, бездумно носимые гоями. Отныне я твердо знал, крест — это образ жизни. Своей собственной жизнью Иешуа оставил нам пример самоотверженности, распинания своей плоти со всеми ее желаниями и похотями. И он призвал всех истинных верующих взять свои кресты и следовать за ним. Матфея 16:24. Греховная натура противится воле Бога, но заново рожденный всерьез стремится жить и действовать в согласии с Божьей волей. Однако, чтобы жить в согласии с волей Господа, необходимо распять свою плоть, что означает остановить свою собственную волю, привычки и желания, чтобы они не заставляли нас действовать противно требованиям и желаниям Бога. Этот процесс может произойти только в жизни человека, образ мыслей которого изменил Бог. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Галатам 5:24. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Галатам 19:20. Я был так счастлив, что Иешуа, который отныне жил во мне, изменил мое эгоистичное отношение к женщинам и научил меня уважать их как человеческие личности с присущими им правами. Теперь я начал относиться к ним как к сестрам, как к чудесным творениям Бога. Для меня это было настоящим достижением, и за него я благодарен Богу всем сердцем. Снова я убедился, что это уже не я живу, а Христос живет во мне своей жизнью. Больше всего мне нравились пятничные вечера. Во дворе перед домом мы устраивали общий шабатный ужин на открытом воздухе, приглашая в гости людей, которым на прошедшей неделе проповедовали Евангелие. Приходили и верующие из окрестных кварталов, так как слава о нас распространялась подобно лесному пожару. Каждый из гостей приносил в общий котел что-нибудь из деликатесов, так что стол получался очень богатый. Это было наше еженедельное пиршество. Мы ели в волю больше, чем остальные дни недели, а потом сообща молились и пели под гитарный аккомпанемент кита. Хотя он стал известен во всем мире как одаренный пианист, Кит всегда избегал повышенного внимания к своей персоне. После трапезы он произносил проповедь, цель которой была привести не верующих, но интересующихся гостей к вере в Мессии. На один из таких шабатных вечеров к нам пришел человек по имени Мартин. Он был сыном состоятельного летчика, так что его жизненная дорога была, так сказать, выслана лепестками роз. Но он бросил учебу в университете, поняв, что когда-нибудь ему придется предстать перед престолом Создателя и дать отчет о своей жизни в этом мире. Он сказал: «Важно, чтобы все, что мы делали, делалось бы с верой, потому что все, что мы делаем не по вере, это грех. А я не верю, что Бог хочет, чтобы я остался здесь, в этом университете». Когда Мартин пришел к нам, он уже был мессианским верующим, и я заметил в нем подлинное смирение и особую любовь к Богу. Было очевидно, что в его душе неустанно трудился Святой Дух, показывая ему, что в жизни есть нечто большее, чем накопление денег и достижение высокого положения в обществе. В тот вечер за ужином я села рядом с Мартином и передал ему ломоть арбуза, предварительно срезав корку, как принято это делать в Израиле. Позже он поделился со мной, что именно этот простой жест тронул его сердце и убедил присоединиться к нам. Почему-то этот эпизод имел для него глубокий смысл.
С того момента Мартин стал моим самым близким другом. Мы искренне молились вместе. Бог открыл ему, что необходимо молиться о спасении Израиля, и мы в обоюдном согласии несли бремя этой молитвы. Мы проливали реки слез за благополучие и безопасность Израиля, и, конечно, за искупление его грехов. В те дни я ощущал присутствие Бога с такой силой, что не мог описать это ощущение словами. Постепенно во мне пробудилось желание основать в Израиле мессианско-иудейский кибуц, где мы могли бы с утра работать на ферме, а по вечерам расходиться по окрестным городам и селам, чтобы рассказывать людям о чудесной способности Бога менять человеческую жизнь. Я сказал: «Самое время Господу обрезать сердца народа Израиля», всем сердцем желая принять самое активное участие в этом процессе. Я не раз говорил об этом Киту. Идея ему нравилась, но он каждый раз повторял: «Терпение, Яков, имейте терпение. Библия гласит, что сердца израильтян переменятся, но вы должны позволить Господу выполнить эту перемену тогда, когда Он сам решит это сделать». Однажды после молитвы Мартин пригласил меня к себе домой. В его комнате хранилась огромная коллекция грампластинок, около 300 дисков с рок-н-роллом, блюзами, поп-музыкой, которые он собирал много лет. Эта коллекция когда-то была для него самым ценным из всего его имущества, но теперь он спешил как-нибудь от нее избавиться, поняв, что не Дух Божий вдохновлял этих авторов и исполнителей, что их вдохновение пришло из сатанинских источников. Он знал, что у него не будет настоящей прочной духовной жизни, если он останется в окружении этой музыки. Он чувствовал, что не может служить Господу всем сердцем, пока в доме хранится эта коллекция. Раньше Мартин не мог жить без этой светской музыки, как наркоман не может жить без наркотиков. Но теперь его сердце было наполнено лишь одним желанием – служить одному Господину, Господу Иешуа, и только ему одному. Младший брат просил и умолял его отдать ему эту великолепную коллекцию, но Мартин даже не хотел об этом слышать. Чувствуя, что в этом деле нужна решительность, мы взяли и отнесли это богатство на свалку и разломали диски на куски. С каждой разбитой пластинкой лицо Мартина все ярче сияло невыразимой радостью. Наконец, этот камень упал с его сердца. Я мог только восхищаться принесенной жертвой и был уверен, что в тот час Иешуа радовался, глядя на Мартина. Прожив несколько месяцев у Кита и Мелоди, я почувствовал, что пора двигаться дальше. Кит полагал, что мне следует остаться еще на какое-то время, но я упрямо настаивал на своем. Поэтому наше расставание перешло в размолвку. Через несколько месяцев я получил от него письмо, в котором он извинялся за свои резкие слова. Теперь, по прошествии времени, я могу его понять, ведь он был искренне озабочен моим духовным здоровьем, и я неверно истолковал его намерения. Мне стыдно, что я поступил самонадеянно, не приложив усилий, чтобы понять друга, но, к несчастью, загладить свою вину я уже не могу. Вскоре, после того, Кит погиб в авиакатастрофе. Покинув общину, я решил посетить моего нового друга Билла в Топанга-каньоне. Мы познакомились на одном из общих шабатных ужинов у Гринов. Билл пас стадо из 30 коз, и место, где он жил, напоминало мне гору Кармель в Израиле. Эта земля принадлежала одному известному скульптору, который по всему обширному владению расставил свои странные произведения. На открытых участках между металлическими скульптурами обильно росли сорные травы. Красота океана, чистый воздух, виноградник, увешанный тяжелыми зрелыми гроздями, козы, пасущиеся на полях, небо, наполненное звездами. Все это создавало впечатление, что я то ли в Израиле, то ли в Эдемском саду. На этой горной вершине я понял, насколько люблю свою новую жизнь во Христе.
Здесь, на бетонном блоке из ажурного каркаса, обвитого виноградной лозой, была устроена беседка. Мы часто в ней обедали. Неподалеку от нашей столовой на свежем воздухе находилось место для дойки коз. Я очень любил доить коз ранним утром и затем отгонять их на открытые поля. Присматривая за стадом, я играл на губной гармошке и сочинял духовную музыку для поклонения Господу. Нежась в лучах Господнего Слова и в свете Его Сына, я пытался представить царя Давида в юности. В те благословенные дни я благодарил Господа за то, что вокруг никого не было, так как далеко не всем, кто услышал бы мое пение, оно понравилось. Через 3 месяца я ощутил желание вернуться в Оклахома-Сити, в ту церковь, где меня крестили. Словно какой-то таинственный голос звал меня обратно домой. Хотя я совсем недолго посещал эту церковь, она оставалась для меня моим духовным домом. Недолго думая, я погрузил свои пожитки в машину и отправился обратно на восток.

друг, пока ты молод, полон силы, не забудь Создателя почтить. А в конце дороги у могилы ничего не сможешь изменить. Помни, друг, Создателя, доколе не вернулись тучи за дождем, не коснулась ни болезнь, ни горе. Посылает Бог успех во всем. Солнце не померкло, еще греет, и луна, и звезды в небесах. Жизнь твоя и цель, и смысл имеет, и надежда есть в твоих глазах. Молодость пройдет, наступит зрелость. Старость незаметно подойдет. Ты утратишь силу, бодрость, смелость. Старости и память подведет. Дни тяжелые и мрачные наступят. Друг мой, ничему не будешь рад. Планы и мечты назад отступят. Больше в жизни не найдешь отрад. И семью, и дом твой содержали руки сильные, рабочие твои. А теперь морщинистые стали, немощны, бессильные они. Мужи силы, ноги, ослабеют. Сколько дел осталось позади, и бежать, как раньше, не сумеют. За всю жизнь набегались они. Мелющие пищу твои зубы перестанут хорошо молоть, выпадут, и станешь ты беззубый, станет дряхлой и бессильной плоть. А глаза, что видели все зорко, помрачатся, купишь ты очки, и покроет катаракты корка, и тебя запишут в старички. Запертые двери — твои уши, вспомни, шепот слышался вдали, а теперь твой слух совсем нарушен. Ты глухой, ты скажешь «повтори». Время приближается с годами, будешь ты бессонницей страдать. Ослабеет голос, вечерами ты не сможешь песню напевать. Устрашат и ямы, и высоты, трудности, опасности в пути. Возложи на Бога все заботы, вечность уж сияет впереди. Волосы твои все поседеют, расцветет миндаль на голове. Падают и каждый день редеют, старость уж приблизилась к тебе. Будешь медленно передвигаться, в путь далекий больше не пойдешь. Скоро время уж с землей расстаться, вряд ли до 100 лет ты доживешь. Жизни смысл и интерес утратишь, нету удовольствия от них. Смерть придет, в сырую землю ляжешь, успокоишься от дел своих. Цепочка серебряная рвется, твою душу с телом разлучит. Жизнь твоя внезапно оборвется, твое сердце больше не стучит. Родственники с телом гроб окружат, траурные песни зазвучат, и никто обряды не нарушит. Будешь в тех рядах, где все лежат. Соберутся плакальщицы в доме, будут в путь последний провожать. Замолчали песни, сердце стоны, тело отвезут земле предать. У источника кувшин разбился, вытекла вода, что значит жизнь. Дух твой снова к Богу возвратится, устремится вдаль, на небо, ввысь. Здесь мы странники и пилигримы, и земля есть временный наш дом. Дай нам, Боже, мудрости и силы свято жить, чтоб в небе быть потом.

Дорогие друзья, я хочу сейчас напомнить вам третий стих из пятой главы Бытия. «Адам родил сына по подобию своему, по образу своему». В основе физической жизни лежит тот факт, что дети наследуют образ своих родителей. Сын Адама, Сиф, тоже унаследовал черты отца. Когда люди увидели Сифа, они, скорее всего, сказали то, что после них другие повторяют снова и снова уже много лет. Сын — копия своего отца. Но это отрезвляет

Настоящая истина относится и к духовной жизни. Наши дети похожи на нас. Если мы помогаем кому-то найти путь к Господу, то эти люди постепенно перенимают наши характерные черты. Здесь речь идет не о наследовании, а о подражании. В нас они видят идеал христианина и неосознанно начинают подражать нашему поведению. Очень скоро мы замечаем в них семейное сходство. Это означает, что то место, которое занимает Библия в моей жизни, она будет занимать и в жизни моих детей в вере. Это означает, что если моя жизнь — жизнь молитвы, их жизнь будет такой же. Если я во всем воздаю Богу хвалу, то, скорее всего, и они будут отлиты по тому же образцу. Если я буду без колебаний подчиняться требованиям Христа для Его последователей, они будут считать это обязательным для всех верующих. С другой стороны, если я пытаюсь пригладить слова Христа, и главным в жизни для меня станет богатство, слава и развлечение, то, скорее всего, и они пойдут по этому же пути. Своим духовным детям примерные христиане передают искру незатухающей любви к погибающим душам. От своих духовных родителей молодые верующие наследуют любовь к Писанию, понимание пользы заучивания его стихов наизусть. Если вы посещаете собрания в церкви нерегулярно, стоит ли удивляться, что и ваших подопечных там увидишь нечасто? Если вы постоянно опаздываете, они, скорее всего, тоже не будут приходить вовремя. Если вы отсиживаете в заднем ряду, очень даже вероятно, что они будут занимать места там же. С другой стороны, если вы уважаете дисциплину и порядок, если на вас можно положиться и вы активно участвуете в труде Божьем, ваши дети будут следовать по стопам вашей веры. Поэтому каждый из нас должен задать себе вопрос: «Доволен ли я тем образом, что наследуют мои дети?» Апостол Павел сказал: «Подражайте мне». Можем ли мы это сказать?

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

который пронзил его, и возрыдают все племена земные, и пошлет он ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от края небес до края их. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, который был, есть и грядет, Вседержитель.

когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешение Твои услаждает душу мою. Псалом 93, 18, 19.

в основании рассуждений, наставления положить несколько мест Писания. Первое Деяние, 22 глава, 10 стих. «Тогда я сказал: Господи, что мне делать? Господь же сказал мне: встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». Деяние, 20 глава, 24 стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». И первое послание Коринфянам, 15 глава, 10 стих. «Но благодатью Божию есть не то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Эти три коротких стиха, по сути, вкратце выражают судьбу жизни очень известного и благословенного служителя Божьего. Не всякого сомнения, это был успешный служитель Божий. И успех в его жизни обусловлен тем, что он был весьма деятельным человеком. Человек непростой судьбы. Человек, который претерпел мученическую казнь за свои убеждения, за проповедь Евангелия, но отнюдь его страдания и смерть не должны подводить нас к тому, чтобы мы жили по принципу «сиди и не высовывайся», потому что, подводя итог своей жизни накануне своей казни, апостол Павел, именно о нем идет речь сегодня, он записал следующее: «Я хорошо боролся, я пробежал всю дистанцию и сохранил веру, и сейчас для меня приготовлен венец праведности». Знаете, для этого человека, для этого служителя, в принципе, было недопустимо какое-то состояние штиря, спокойствия, какого-то благодушия, успокоенности, пассивности в его жизни. Этого не было, и он, в принципе, этого и не искал. Признаемся, что нам, как людям, комфортнее находиться именно в таком состоянии комфорта, штиря жизненного, когда мирно, спокойно. Если представить образ моря, все, солнце светит, гладь спокойно, ровная. Знаете, мы избегаем штормов жизненных. Мы не хотим в них оказаться. Я наблюдаю, что чем старше мы становимся, тем нам больше хочется быть в этом состоянии спокойствия, штиля. Привели там родители внука к бабушкам, дедушкам, на 5-10 минут хватило, потом: «Слушайте, забирайте, дайте мне спокойно жить». Почему? Потому что требует времени, беспокойный, активный. Вот. А уже в таком возрасте постарше, уже эта активность напрягает. И хочется спокойно, как люди говорят: «Дайте мне спокойно дожить до конца в моей жизни». Так вот, друзья, я хочу сказать, что это состояние благодушия, успокоенности не всегда полезно. Более того, если мы говорим не только о физическом мире, кстати, само понятие штиля в море – это далеко не признак безопасности, потому что гибли люди и в штормах, и не меньше людей гибло и во время штиля. Тогда, когда ты застрял где-то посреди океана, образно говоря, никуда не плывешь, берег далеко, ресурсы заканчиваются, и люди медленно, просто мучительно умирают. Штиль не такая хорошая вещь, как нам порою кажется, и в том числе в духовной жизни. И поэтому, касаясь Павла, его действенности, его активности в жизни, это образец в том числе и для нас, потому что жизнь человека веры никогда не будет или не должна быть бездейственной. И я хочу говорить о том, что бездействие – это грех. Помню, в годы моей молодости один певец исполнял такие строки в своем... Понятно, это не псалом библейский, это просто песня. «Вот и мне стало за 30, самое время мечтать». Кто-то из вас постарше помнит, кто эти строки пел. И я тогда думал: ну, слава Богу, мне еще. Но я тогда не говорил «слава Богу», тогда еще такого понятия не было. Но еще как бы до 30 еще можно как-то там интерес в жизни какой-то найти, еще можно не мечтать. Знаете, я хочу сказать, почему вспомнил эти стихи. Сегодня немало людей среди верующих, которые уже живут жизнью мечтателя. И причем им далеко не 30, и даже еще и не 20, а у них уже жизнь закончилась, уже только мечтания начались. Я хочу сказать, что Бог ищет не мечтателей, Бог нуждается в делателях, в людях, которые действенны. И несколько, может быть, таких замечаний или принципов. Первое, на что хотел обратить внимание, это что иногда верующие люди искажают Писание и само понимание сути веры и благодати.
И кто-то может сказать, слыша о важности действенности, активности, отсутствия пассивности, может сказать, а разве Библия не говорит о хорошем бездействии, положительном бездействии? И можно вспомнить определенные места Писания, одно из них Исаия, книга пророка, 30 глава, 7-15 стихи, Господь говорит, «Я сказал им, сила их сидеть спокойно». Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. И даже на этом месте Писания, вырвав его из контекста, можно построить определенное богословие. Живи спокойно. Зачем напрягаться? Вот сам же Господь сказал, сидите спокойно, оставайтесь на месте, в покое. Что-то мне кажется, что если такой работник где-нибудь у кого-то, у какого-то нанимателя, то перспектива дальнейшей работы весьма плачевная. Потому что такой работник бездеятельный никому не нужен. Он сидит спокойно, но он ничего не делает. Еще одно место Писания, Матфея 6 глава, 31 стих, известное место. Кстати, касаясь предыдущего, по сути, Господь говорит не о бездействии, но Он говорит о тщетности, когда Израиль искал помощи от Египта, и они искали там заступничество. Но Бог обличает и говорит, не я ли ваш защитник, и упование ваше должно быть всегда на меня. Так вот, Иисус в 6 главе Матфея, 31 стих, написано и так, не заботьтесь, и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. И опять же, есть те люди, которые, например, была ситуация в одной семье, когда муж еще и обличал свою жену, что ты все заботишься, что ты все переживаешь. Написано же, не заботись, что есть, что пить. И он не заботился. Но, правда, заботилась жена и о своем муже, и о своих детях, что есть, что пить, во что одеться. А он, в общем-то, так беззаботно. Учит ли такому поведению или такому подходу даже в той же семье Писания? Отнюдь нет, друзья. Еще одно место Писания, когда апостол Павел говорит, чтобы нам проводить жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии, чистоте. Кто-то и это место Писания положит в основание. Ну вот, главное, чтобы там тихо и безмятежно, и все. И опять же, не надо напрягаться. Ну, мы, конечно же, помним то место очень важное, богословское, Ефесянам послание, 2 глава, 8-9 стихи. И там написано, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И опять же, кто-то оппонирует мне, скажет, «Так вот же написано, не от дел». Все, благодать, успокойся и спокойно там плыви по волнам. Еще и песню вспомнит христианскую. Бросил весла я, ветер там куда-то влечет меня и так далее. Ну и все, нормально. Еще помимо весел, еще якорь бросит. И люди рисуют тебе картину именно такой жизни по благодати. Куда ветер подул, туда поплыл. Не надо беспокоиться, не надо напрягаться. Как-то прочитал поговорку скандинавских мореходов. Они говорили следующее. «Плыву не как ветер дует, а как парус поставлю». Знаете, в этом очень важное напоминание для нас в том числе. Мы не люди, живущие под благодатью, в смысле того, что куда ветер подул, туда и поплыл. Я повторяюсь, кто-то бросил весла, и даже парус не позаботился веры поставить в своей жизни. Опять же, это образ. И он ожидает, что куда-нибудь вынесет это точно. Только это не то место, где тебе будет благо, или не то место, где Бог хотел видеть тебя. И поэтому нужны усилия. Даже эти скандинавы-язычники понимали, что ветер ветром. Но конечная точка, куда они должны приплыть, зависит не столько от ветра, а от их умения управлять этим судном и правильно поставить парус. А это требует умения, первое и второе, усилий. Они не просто плыли по воле шторма, волн, ветра. И поэтому, друзья, почему я об этом говорю сегодня? Потому что, да, я критикую такой подход. Я хочу, чтобы мы увидели, что концепция вот этой бездейственной для нас благодати по принципу «все схвачено, за все заплачено», само даже это звучание очень резко звучит, она коварна в своей сути и опасна по своим последствиям, потому что, по сути, ведет к тщетной, пустой, напрасной жизни. Благодать – это не карт-бланш на бездействие, друзья. Божий дар благодати – это не ради спонсирования лени, а жизнь по благодати – это отнюдь не про пассивность или благодушие. Вера, которой мы по благодати оправдываемся, мы должны это четко, ясно понимать, она активна и действенна в своей сути.
И когда мы читаем, например, послание к евреям, 11 глава, известное место Писания, где Господь дает определенное описание, галерею тех людей, чью веру Он ставит нам пример, то я хотел бы, чтобы мы обратили внимание, Он говорит не о вере как умозаключение, Он говорит не о вере как какой-то философской концепции, но там везде употребляются глаголы, а глаголы, если вы помните, это всегда действие. И там написано, я выборочно принес жертву, ходил пред Господом, приготовил ковчег, пошел, не зная, куда идет, родила не по времени, оставил Египет. И это все про веру. И это все про разных людей, но веру которых Бог ставит нам пример. Она была действенной, она была активной. Кто-то скажет, ну это же во времена закона. Они же законники, они же под благодатью. Друзья, очень благодатный Павел. И благодать в Павле совершила несравненно больше, чем Саул когда-то совершил, будучи законником. И Павел, который был ревнителем отеческих преданий, многого достиг до того, как он обратился. Мы читали это место Писания, когда он пересекся с Господом. И первый вопрос, когда он увидел, что его жизнь до этого, его ревность, они были, по сути дела, по плоти, не по Богу. Он говорит, что повелишь мне делать теперь? Он по-прежнему в своей сути не изменился, но благодать, он потом пишет и говорит, мы с вами читали, не он сам, но благодать трудилась в нем. Она не была тщетно принята в нем. И проповедник благодати Павел не противоречит сам себе, когда провозглашает, я хорошо сражался, я хорошо боролся, я пробежал всю дистанцию. И это об активности, а не о пассивности. Он не почивал на лаврах, он не искал можжевелого куста, где можно было бы прилечь, и ангел Божий там служил, лишь пешки приносил, воду вовремя. Но это не было место, которое Бог определил, мы говорим об Илии. И поэтому благодать трудилась в Павле, друзья, я хочу сказать, что она не должна быть тщетной и в нашей жизни. И не потому, что он был избранный апостол, особый проповедник и так далее. Да, это исключительное призвание, которому Бог призвал апостола Павла. Но если мы говорим, что точно так же мы нуждаемся, как и он нуждался, в Божьем прощении по благодати, значит, эта благодать, переживаемая нами и в нашей жизни, не должна быть тщетной, друзья. Кто-то правильно сказал, спасение по благодати – это плод любви Бога к нам. А жизнь по благодати – это плод любви нашей по отношению к Богу. И в этом есть своя суть, друзья. Потому что, когда мы говорим о любви библейском, евангельском сути своей, это всегда действие. И мы хорошо знаем Евангелие от Иоанна 3:16, проповедуется слово, «Ибо так возлюбил Бог мир». И как Он возлюбил? Посочувствовал, посострадал, посожалел. Ну, что ж делаешь? Ну, живите как-нибудь. Друзья, отдал. То есть сразу же Писание говорит, сущность Божьей любви отдал. Это жертва, и отдал единородного возлюбленного Сына своего Господа Иисуса Христа, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы хорошо знаем это место Писания, но я хочу обратить внимание, любовь – это не просто чувство, романтика, сентиментальность какая-то. Это была жертва, это было действие. И поэтому с нашей стороны, когда мы говорим о том, что жизнь благодати – это плод тоже нашей любви к Господу, то хотелось бы, чтобы эта любовь в отношении того, кто спас нас и оправдал нас, была также выражена не просто в словах, красноречивых молитвах, правильных словах, пении, чтобы за этими словами было нечто большее. Нечто большее – это жизнь в этой любви. Что Он отдал себя, а что отдаем мы? И иногда мы только зацикливаемся на том, когда мы слышим «Отдай Иисусу грехи». И мы с радостью, конечно же, отдаем свои грехи Иисусу. Мы отдаем проблемы Иисусу, даже песни есть такие. Мы отдаем проклятие наше Иисусу. Мы отдаем там какие-то там, скажем, другие вещи, но неужели только на этом мы должны остановиться? Конечно, мы это делаем с готовностью. А Бог говорит, мне не только твои грехи надо, эти грехи возвели Иисуса на крест. Он говорит о том, что жизнь каждого верующего в Иисуса Христа – это жизнь той жертвы живой. Разумный для служения, для разумного служения, вернее, он так говорит. То есть это больше, чем просто дать что-то негативное. Это свое сердце, это свою жизнь, это свое время посвятить Богу для Его дел. И потому, когда апостол Павел проводил вот эту четкую ясную линию различия между законом и благодатью, в церкви в Галатах возникла определенная проблема.
люди уклонялись законничества. И вот смотрите, Галатам 5 глава 6 стих записан, по сути дела, закон для тех, кто под благодатью. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. Но что имеет значение или силу? Вера, и причем действующая любовью. То есть, опять же, Писание подводит нас и говорит о том, что те, кто по благодати оправдывается, да, не надо суббота, не надо кошерной пищи, не надо там какие-то другие вещи, там и так далее, но вера действующая любовью. И потому, опять же, продолжение этого второго послания к Ефесянам, чтобы мы помнили, все-таки нужно до конца дочитывать. Да, благодатью спасены через веру, не одел, чтобы никто не хвалился. А дальше, 10 стих, «Обо мы, верующие в Иисуса, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Друзья, как мы хорошо знаем, что благодатью мы спасены, давайте хорошо также знать о том, что Бог предназначил нам определенные добрые дела, и мы для них сотворены во Христе. Еще один принцип – это то, что иногда мы не вполне имеем полное понимание, что же такое грех, почему я заявляю, может быть, там сегодня кто-то скажет, ну это резкое заявление, бездействие – грех. Конечно, есть ситуации, когда человек бездействен с точки зрения физического состояния, и я не говорю, что этот человек грешит. Я говорю о образе жизни. И вот когда мы говорим о грехе, иногда мы понимаем его весьма однобоко, потому что понимаем, как запрет делать то или иное. И действительно, Писание говорит, не убивай, не кради, не обмани, там, не завидуй и так далее. То есть мы грешим, когда делаем запретное. Но, друзья, мы грешим тогда, когда не делаем доброе. И вот эту сторону мы иногда забываем, к сожалению. А Писание говорит, Иаков 4:17, «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому что? Тому грех». То есть, если ты понимаешь, что это верно, это правильно, это нужно, это доброе, действительно, но ты в своем понимании остаешься пассивным, ленивым, бездейственным, Писание говорит тебе грех. Помните, когда Иисус приводил, там, отвечая на вопрос, кто твой ближний, и приводил пример самарянин. Прошел священник, прошел левит, у них были более важные дела, но помог этому брошенному и избитому разбойниками один единственный человек, который, видя, что нужда есть в помощи, и он имеет возможность доброе сделать, он это сделал. И Иисус показывает пример его. Есть еще... И важно, опять же, есть такой принцип, люди говорят, не ошибается, тот, кто ничего не делает. Вот не буду делать, не будет ошибок, друзья, но это точно не библейский принцип или утверждение, потому что, когда ты ничего не делаешь, это там самая главная твоя ошибка, по большому счету. Мало уклоняться от лжи, важно утверждать истину. Мало говорить о том, что ты знаешь Бога, Писание говорит, они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, не способны никакому доброму делу. Есть еще одно определение греха. Это определение промах. Не попасть в цель. Грех, когда ты двигался, но не достиг, не попал в цель. Ты стрелял, но мимо. Знаете, но еще печальнее, когда ты вообще не стрелял. Тем более, и ты точно никуда не попал. И вот понятие греха как промаха, опять же, возвращает нас к тому состоянию людей, которые ни к чему не стремятся, никаких целей нет, они ничего не достигают. Они просто условно дрейфуют в своем жизненном штиле, в своей жизни, и, по сути дела, движутся к своей погибели. Но я хочу сказать, что Бог не создал нас без предназначения, и у Него есть своя благая воля, свои цели, свое предназначение без исключения для каждого из нас. Неважно кого, когда, в каком возрасте, из какой семьи Бог призвал здесь, в этом собрании, не только в нем, нет бесполезных. Нет людей, для которых у Бога нет определенной цели, которые просто сами по себе без смысла и цели просто топчут эту землю. Писание говорит о том, что для каждого из нас есть эта цель. Кто-то сказал, корабль строит не для гавани, хотя ему там и удобнее, и комфортнее, и безопаснее, но корабль строит для открытого моря. Корабль строит и рассчитывает его прочность на то, чтобы он мог выдержать удары стихии, волн, ветра. К сожалению, есть люди верующие, которые сегодня для себя избрали образ жизни в гавани, бросили якоря, как я сказал, и просто ржавеют, будем так говорить. Был в Питере, посмотрел на эту «Аврору», музейный экспонат, который никуда не плывет, стоит на вечной стоянке.
Знаете, это некий образ некоторых христиан. На вечной стоянке музейный экспонат, так от него хоть от этой Авроры польза какая-то. Люди приехали, вспомнили историю, правильный, неправильный, другой разговор, но тем не менее. А ты бросил, и ты ничего не достиг. И поэтому для нас очень важен такой призыв, который звучит в Писании: «Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою, ободрись и действуй». И по сути, для каждого из нас две альтернативы. Первая – это быть бездеятельным человеком, и она по-разному проявляется. Это может быть ленивый человек, это просто пассивный человек. Есть такие люди, которых нужно все время пихать, толкать, заставлять, увещевать. Поручи, не сделают, проверь, все равно не сделают. Есть люди малодушные, есть люди боящиеся, робкие. Имея негативный опыт того или иного действия, они приняли себя: больше я делать ничего не буду, потому что слишком дорого обходится ошибка. Кто-то правильно сказал: самое страшное – это не слова «снова не получается», а слова «я больше не хочу пробовать». То есть человек согласился со своей ролью неудачника. Он сложил руки. Он даже не пытается что-то делать в своей жизни. Есть люди равнодушные, которым все фиолетовое, до лампочки по барабану, я извиняюсь, употребляю разные аспекты, которые выявляют людей равнодушных. Есть люди, которые фаталисты в своей сути. Они говорят: а что это изменит? Чему быть, того не миновать. Поэтому не надо напрягаться. Все же Бог изначально предопределил, поэтому что бы я ни делал, будет так, как Бог предопределил. Цепляю немножко очень важную тему, но тем не менее. Это люди, которые в принципе не имеют цели, либо наоборот, которые достигли всего, как им кажется, самоуспокоены: я свое отработал, пускай другие пашут. И люди, которые живут прошлым, просто-напросто, своими прошлыми заслугами, если даже они и были. Я хочу сказать, что это состояние бездеятельности, оно плачевно и печально по своей сути и по своим последствиям. Опять же, кто-то сказал: лень, как ржавчина, она разъедает быстрее, чем частое употребление изнашивает. И последствия бездеятельности – это и деградация как личности человека, это бедность, это уже Писание говорит эти примеры, это рабство, это тщетность и разочарование в жизни человека. И самое главное, что это состояние Богом осуждается. Друзья, нигде Бог не похвалил людей, верующих людей, за это состояние. Особенно в духовных вопросах. Множество примеров, но одна из притч Иисуса о том, когда Он раздавал эти таланты, потом люди приходили, отчитывались о том, как они употребили эти таланты. И один из них оказался лукавым и, обратите внимание, ленивым рабом. И судьба этого раба, она достаточно страшная. Негодного раба Господин говорит: выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Господин дал ему талант. Он не навязал свою точку зрения, куда и каким образом он должен был вложить этот талант. Он дал ему право выбора, право инициативы, какой-то деятельности. Но этот человек еще и господина обличил или обвинил в том, что он жестокий человек. Инициативный человек – это человек, который отличается активностью, деятельностью, решительным мужеством, целеустремленностью, ревностью. Он достигает и идет к победе. И это всегда, друзья, то, что отличало людей по сердцу Божьему. Опять же, можно примеры приводить, время не позволяет. Это Финес, это Иоаннафан, это Давид, другие. То есть люди, которые были действенны, люди, которых не надо было подталкивать, которых не нужно было заставлять. Но ревность по Богу заставляла их, и это ради Бога они делали в своей жизни. Я хочу сказать, что когда мы говорим, поем о том, что мы чада света, давайте помнить, что природа света, она активна в своей сути. Тьма пассивна, и по сути дела это просто результат бездействия света. Если уже на то пошло, каждый из нас, наша жизнь, наша судьба, по сути дела, лучшее, что есть в нас, это тоже результат действий кого-то. Наших родителей, Господа прежде всего, учителей, наставников. Они действовали, они не были пассивны. И мы есть то, что есть. Повторяюсь, лучшее, что у нас есть. И поэтому есть некоторые принципы наших действий, потому что и инициатива не всегда мудра, разумна. Я несколько из них хочу назвать. Первое – это правильные приоритеты. Когда мы действуем, мы должны четко и ясно понимать, что главное, что нет. Луки 10 глава, Евангелия 41 стих написано: «Иисус же сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».
Я хочу, здесь речь идет о приоритетах, и хочу сказать, что Иисус упрекнул Марфу не за то, что она была радушна, за то, что она была усердна в гостеприимстве. Это очень важное качество, и, к сожалению, нужно признать, что их сегодня у христиан не хватает. Но он говорит о том, что в контексте вот этого момента она потерялась в определении, а что главное вообще? Ни стол, ни тарелки, ни пища, ни что-то иное. Иисус в доме. И первое, что нужно, и приоритетное, это быть с Ним. И поэтому необходимо нам это ясное понимание, что главное в жизни, а что нет. И если это мелочи, умение рассказать этим мелочам нет. Это способность ответить на вопрос, что мне необходимо, от того, что мне хочется, потому что это не всегда одно и то же. Это ясное понимание, где Божья работа и часть, а где наша. И нам не надо за Бога делать Его часть. Нужно делать то, что Бог определил для нас, а Бог делает то, что для нас, как людей, невозможно. И ошибка таковых людей, которые потерялись в приоритетах, то, что они хватаются за все, они везде, они активно, они суетятся, начинают что-то новое, старое бросают, не доводят до конца. Еврейская мудрость говорит о том, когда ты не на своем месте, ты как минимум дважды согрешаешь. Ты там, где быть не должен, и тебя нет там, где ты должен быть. И поэтому очень важно для нас быть в нужное время, в нужном месте. И люди в подобном состоянии, к сожалению, распыляют свои силы, по сути дела, толком ничего не достигают. Они приходят в состояние уныния, разочарования, раздражения, подобно как это с Марфой. Они осуждают других, другие осуждают их. И в конечном итоге они перегорают, и то, что сегодня называют выгорание, происходит, сходит с дистанции. И иногда не только они сходят, но их и снимают. Я вспоминал пример сегодня, когда одна наша известная биатлонистка, выступая на одном из этапов Кубка мира, прибежала на стрельбище, значит, отстрелялась идеально, все 5 мишеней закрыла, счастливая, довольная, там дальше на дистанцию ее остановили и сняли с дистанции. Что случилось, что произошло? Не по своим мишеням отстрелялась. Чужие закрыла. Точно попала, не промахнулась. Проблема в том, что в свои промахнулась, в свои не попала. И, друзья, это тоже образ как бы для нас, потому что многого можно достичь. Я тут преуспел, там попал. А что главное в твоей жизни ты достиг? А на это ни сил, ни времени не осталось. Ты просто перепутал свои приоритеты. Второй принцип – это наша деятельность не должна быть самоцелью. То есть, когда важен сам процесс, но нет заинтересованности в конечном результате. Когда просто мы работаем ради работы, для того, чтобы себя занять и тем более как-то оправдать. Господи, ну я ж не лежу на диване, я не пассивничаю, я занят. Я там 24/7 работаю. Но, друзья, это как один немножко пример.

дистанцию. Он не просто как-нибудь пробежать, а потом где-нибудь сойти, когда переутомился. Он стремился, он искал победы, он искал возможности до конца пройти и достичь того, что Бог определил в его жизни. Он говорит, я на все готов, я не дорожу жизнью своей. Опять же, пример из спорта, когда тоже наша, опять же, там, белорусская марафонка бежала марафон, готовилась долго к этому соревнованию значимому, и во время бега по дистанции вдруг кровь из носа пошла. Причем так пошла, что остановить невозможно. Бежали, помогали, вода там, все остальное, там, крупным планом снимают, там, видеооператоры показывают ее. Ну и, в принципе, ну все, весь твой бег закончился. Какая дистанция, какая тем более победа? Уже и там тренеры согласились с тем, что ну не сегодня, не в этот раз, может быть, в следующий раз будет. Знаете, мне понравилось поведение этой спортсменки. Она не для следующего раза готовилась. Она не ищет следующего шанса, который будет, не будет. Она все равно бежит. Кровь хлещет, она все равно бежит. Неприятно, неприглядно, она бежит. И знаете, она не только добежала, она выиграла этот марафон. Я зауважал. Да, это тленный венец, да, это там земная награда, да, это все временное. Сам принцип. Она не вышла номер там какой-то исполнить. Она понимала, я ради этого тренировалась, я ради этого жертвовала временем, силами своими. И я все сделаю, но добегу до конца и максимально сделаю лучше. Она сделала и оказалась победителем. И поэтому Господь показывает нам, чтобы и мы были заинтересованы в успехе, в результате. Я не проповедую процветание сегодня, но мы должны помышлять о том, какой плод моего действия. Я говорил, может быть, немножко грубоватый пример. Собака вокруг будки ходит на цепи и очень много наматывает. Она всегда занята. Только плода никакого нет. Она никуда не идет, она никакую цель не достигает. Все, что она там ходит вокруг будки. Третье. Организованность. Это тоже важный принцип. Может быть, он считается или выглядит не очень духовно, но тем не менее работать нужно не больше, а разумно. И не 12 часов в сутки, а головой. И поэтому планирование на самом деле не грех. А спонтанность жизни, когда люди там говорят, ну это вот у меня такие особые отношения, я такой вот духовный, как бы особое свойство духовности, там спонтанность и так далее, далеко не всегда это признак духовности. 20 минут планирования или разумного подхода экономят 3 часа работы, кто-то посчитал. Конечно, не до крайности бесконечного планирования, организованности и тому подобное. Но то, что и сегодня в том числе происходит, когда мы готовимся, кстати, к фестивалю надежды и так далее. Ну, можно было просто выйти по благодати. Господи, Ты благослови, а мы выйдем там, откроем уста, Ты наполнишь, и мы споем, и мы исполним. Сколько уже репетиций, спевок было. Сколько было процесса, и сегодня он еще продолжается. Почему? Потому что нужно все это дело подготовить, организовать. И повторяюсь, Бог не против плана, Он сам планирует. Если мы говорим о Евангелии, то это не просто было с момента рождения Иисуса. Вопрос спасения рода человеческого был определен Богом еще от начала, тогда, когда люди еще даже не отступили от Бога, но Бог знал, что это произойдет. Конечно, важно сказать, друзья, что это не просто это организация, какая-то упорядоченность нашей жизни должна исходить только из нашего рационального ума, прагматизма, логичности нашей какой-то. Очень важно, чтобы оно было результатом наших отношений с Богом, чтобы это был результат водительства Духа Святого. И Дух Святой дан нам не просто там возгревать эмоции наши, громко молиться, ярко петь там, и тому подобное, но для силы действовать по Его воле, исполняя Его цели. И поэтому важно повиновение, учитывая желание Божье, умение ожидать от Него Слова, понимание того, как и когда нужно действовать. Деяния апостолов, 13 глава, 2 стих написано, «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Обратите внимание, Бог говорит, Он открывает свой план, свои намерения людям. Говорит, я призвал, а вы отделите мне этих двоих. И очень важно тоже, что они в это время не бездействовали. Они не просто сидели там где-нибудь там смотрели в небо, а вот что-нибудь произойдет. Написано, они служили, они были активны, они постились, они молились. И Бог говорит о том, что должно сделать. Четвертый принцип – это правильные мотивы. Я уже тезисно перехожу, более короткое, но тем не менее. Колоссянам 3 глава 23 стих написано, «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». То есть важно делать доброе, но не менее важно делать с правильным мотивом сердца. Иногда заставили, иногда покрасоваться перед людьми,

Иногда, как фарисеи, заработать себе очередные духовные баллы, пост, молитва, хорошие дела. Но с каким мотивом? И Бог их обличает и говорит: не то, это не так, это вам, скажем, особого какого-то расположения Бога не приобретет для вас. И потому важно, чтобы мы имели, друзья, важный мотив, как для Господа, из любви к Нему, чтобы угодить Ему. Павел об этом неоднократно и сам говорил, и о других молился, чтобы мы жили достойно Бога, во всем написано, угождая Ему. Сделать приятное тому, кого ты любишь. Доставить довольство того, кого ты любишь. Угодить Ему. И последнее, пятое, дорожа временем. Деяния, 13 глава, 36 стих, написано очень кратко, но очень глубокая мысль. Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил. И вот как-то Бог особое внимание даже так обратил. В свое время, не просто во время, в свое время. Оказывается, у каждого из нас есть это свое время. Это время нашей жизни, это время наших возможностей. Это время тогда, когда у тебя есть особые способности от Господа. И вот это свое время ты не должен упустить, ты должен его распознать. У тебя не будет другого времени. И люди его теряют, это время, как бесценный ресурс, к сожалению, сжигая, уничтожая. Есть свое время для всего в нашей жизни, даже в простой земной жизни. Есть время рождать детей, приходит время, когда это уже невозможно. Есть время, когда ты получаешь образование, ты можешь какую-то перспективу даже карьерную построить. А есть время, когда ты уже понимаешь, память не та, уже не то. Есть время, когда ты можешь служить и служить активно, ехать на миссию. Мы говорим сегодня о пении, качествах, способностях, дарованиях. Очень осторожно скажу, но не всегда так будет. Есть свое время для этого. Потом годы, потом где-то какие-то особенности нашего организма. И уже голос не тот, и слух притупился. И уже хотел бы, но то самое лучшее свое время для этого – оно уже прошло. Это не значит, что мы дальше бесполезны. Но я хочу подчеркнуть, что очень важен этот фактор своего времени. Не упустить его. Правильные действия нужны в правильное время. Позволю прочитать небольшую такую притчу в стихах, не всю, выборочно. Эта притча называется «Корова и свинья». И вот они беседуют вдвоем. И свинья говорит корове: «Люди вас любят, жалеют и холят, нас величая лишь грязной свиньей. Могут ударить, разгневавшись колом, сделав котлетой, потом отбивной. Мы же даем им значительно больше. Мясо и сало, колбасы, шашлык. С радостью носят одежду из кожи, список даров наших очень велик». Жвачку корова свою дожевала и преподала Хавронье урок. «Ты же весь день, как тюлень, пролежала, а я ж под собою не чувствую ног. Сладкую долю коровы не верьте, видя хозяев радушный прием. Разница в том, вы щедры после смерти, мы же при жизни себя отдаем». Это не библейское стихотворение, но с глубоким библейским смыслом, друзья. Мы щедры или полезны, думаем, что будем когда-нибудь потом. Если теперь в свое время, время твоей жизни, ты оказался тщетным, бесполезным, то и там никогда ты никакой пользы никому не принесешь. Дорожи временем. Действуй сейчас. Не всегда будет пик сил интеллектуальных, эмоциональных, физических. Делай то, что может по силам делать рука твоя. И завершая это слово, второе послание к Тимофею, 2 глава, 15 стих, Павел пишет: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верным, преподающим слово истины». Старайся представить себя или отдать себя Богу достойным делателем, не мечтателем. Знаете, все мы ожидаем действий Божьих. Мы ожидаем своей личной жизни, в наших поместных церквях. Мы ожидаем, верю, пробуждения, духовного движения в нашем городе, в нашей стране. Мы ожидаем действия Божьи во время фестиваля надежды. Мы ожидаем действия, проявленного в покаянии людей, в их изменении жизни. И это важно, и это правильно, друзья. Я хочу сказать, что Бог ожидает действий и с нашей стороны. Мы ожидаем Его действий. Он говорит: представь себя. Представь как делатель. В том уделе, который я тебе определил. Проповедник, душепопечитель, прославляющий Господа. Представь себя. И Бог ожидает, чтобы мы были действенны в этом. Хотел бы вместе с вами
помолиться. Давайте поднимемся. Завершая это слово и подводя к молитве, друзья, в каждом собрании у нас есть возможность, и мы делаем этот призыв для людей, которые хотели бы помолиться Господу. Может быть, обремененные жизнью, может быть, обремененные грехом. Может быть, сегодня, даже уже будучи верующим человеком, но есть какие-то обстоятельства чрезмерные, может быть, какой-то силы, давления какого-то. Я хочу предложить сегодня, друзья, чтобы мы могли за вас помолиться. Здесь будут впереди служители нашей церкви. Для того, чтобы кто-то, может, еще пока не верит. Мы говорим о действии веры. И знаете, действие веры начинается с одного важного действия. Это когда ты делаешь первый шаг, ты осознаешь, что Бог сделал для тебя и ради тебя. И все, что ожидает Бог от тебя, это обратиться к Нему. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», — говорит Господь. Это прийти к Нему, прийти с молитвой. Написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, потому что Иисус сегодня, в том числе, как Бог спасающий и оправдывающий, незримо, но в этом собрании». Это легко, но это и нелегко. Переступить через гордыню, сомнения, страхи. Но это то действие, друзья, хочу сказать, которое угодно Богу. Небо радуется таких наших действий, когда мы ищем Бога, когда мы призываем Его имя. И поэтому пока есть время, дорожа временем опять же, можете сюда прийти вперед, и мы вместе будем молиться за вас и вместе с вами.

побить камнями. О мир, о род людской, ведь я пришел с любовью. Придите все ко мне, чтоб я вас исцелил. Отдайте сердце мне, чтоб я его очистил. Пришел Господь Христос взыскать, спасти весь мир. Что делать нам? Как быть? Его чтоб уловить? Поймать в грехе его или в беззаконии? Так сложно или даже невозможно? Священник, книжник, фарисей смотрели, мир идет за ним. Как это нам остановить? Мы потеряем все, он должен быть убит. Христос учил, смотрел в сердца, в них видел скорбь и жажду. Живую воду им давал и насыщал их благом. Он всех хотел освобождать, любил всех безраздельно. Но лишь кто жаждет, смог он дать свободу, жизнь, прощение. А в злых сердцах таился гнев и отомщение. Скажи, Христос, нам кесарю давать ли подать, дай нам знать. Пытались все Христа поймать со злостью, ухищрением. Что искушаешь ты меня, у лицемер? Подай монету мне сюда, чье здесь изображение? Сказали кесарево. Так вот, давайте кесарю свое, а Божье Богу отдавайте с любовью, без сомнения. И не могли поймать Христа, кто не желал его понять, кто не любил, не исполнял Христовы повеления. А заповедь Христа — люби, твори добро, прощай, храни свое ты сердце, из него источник жизни и любви, и это больше всесожжения. И книжники, и фарисеи искали, как Христа убить, и взяли женщину они, застав прелюбодеяние, и привели к Иисусу. «Учитель, как нам поступить? Ведь по закону должно быть побить ее камнями». И искушали вновь Христа, чтоб можно было обвинить его, что он не исполняет заповедь Отца, и тем Христа распять, убить. А он, склонившись, что-то на земле писал, не обращал ни на кого внимания, и, восклонившись, просто он сказал: «Кто без греха, тот первый брось в нее камень», и, наклонившись дальше, он писал и ждал. И все из тех, кто там стоял, кто смерти женщине желал, услышав те слова Христа и посмотрев вовнутрь себя, и совесть их облича, «Ты грешник», им сказала. И стали уходить они, забыв про камни, что в руках держали, чтоб женщину побить без жалости, прощения и печали. Один Иисус остался там, и женщина стояла. Иисус взглянул и, не увидев никого, сказал ей: «Женщина, ты видишь обвинителя твоего? Никто не осудил тебя? Никто, Господь». Она ему сказала: «И я тебя не осуждаю, иди и больше не греши». Он жизнь всем людям предлагает, он хочет всем прощать грехи. И не могли поймать Иисуса ни в чем, нигде и никогда, но в час Отцом определенный весь мир узрит Христа пронзенным. Пошел на смерть он добровольно, взяв грех наш на себя. Христос прощал грехи людей, освобождая, исцеляя. А книжники и фарисеи все рассуждали: кто может грех прощать? Кто дал ему на это право? Иисус все знал и знал их злые помышления, и отвечал он им: «Дана мне власть прощать грехи», при этом он давал им исцеление. Он был среди грешных, мытарей, больных, и он хлебом их кормил небесным. А книжник, фарисей роптал и говорил: «Зачем он ест и пьет среди грязных, нищих, с грешным?» Иисус им говорил в ответ, что врач не для здоровых, а для больных, тех, кто в нужде, для слабых и убогих. И я пришел призвать не тех, кто праведник и чист в глазах своих, а тех, кто знает, грешник он, для бедных я, для нищих. О люди, знайте лишь одно: нет праведных, нет чистых. Все согрешили, все до одного, лишились славы моего, и лишены мы все жизни. Христос есть свет для наших глаз, чтоб видеть путь на небо. Для сердца он, чтоб влить внутрь нас Святого Духа с неба. И если ты в грехах живешь, сыт грязными делами, то по закону должен быть и ты побит камнями. И если ты среди больных себя считаешь грешным, то для тебя Христос твой друг, будь пред ним лишь честным. Ведь он пришел взыскать, спасти погибшее, больное. Он умер за твои грехи, приди к нему и попроси прощения, мира и любви. Он даст тебе покоя.

Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешение Твои услаждает душу мою. Псалом 93, 18, 19.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Как любит вечный Бог цветы в наряде дивной красоты. Как любит маленьких он птичек, ему никто не безразличен. Как любит человека Бог, он не лишает своих крох питья и пищи, всех даяний, лишь он дает им пропитание. Любви Господней нет границ для малых чад, для своих птиц, для тех, кто с верой ребенка льнет к Иисусу тихо, робко. Не помнит он греховных бед, он бросил их через хребет и жертвы святой Голгофской. Тому, кто путь оставил скользкий, дает покой, душевный мир и приведет с собой на пир, как любит Бог свое творение, всем предлагает он спасение.

Мы начали наши беседы от самого начала Библии, от сотворения мира и человека. Мы говорили об Аврааме, о том завете, который он заключил с Богом. Мы узнали о потомках Авраама, главным образом в Иакове, от которого произошел израильский народ. Мы узнали, как этот народ попал в Египет, и как теперь страдал там и желал освободиться. Я рассказала вам о Моисее и о том, что он собирался каким-то образом при помощи Бога освободить свой народ из египетского рабства. Посмотрим же, что произошло дальше, и удалось ли Моисею это сделать. Моисей поселился в земле Мадиамской, и там служил священнику Иофару. Он женился на дочери священника и имел сына. Он теперь не выглядел так, как когда-то во дворце фараона. Он не носил царские одежды, а пастушечье грубое одеяние. В руке его почти всегда была длинная пастушечья палка, посох. Год за годом проходили, и Моисей все оставался пастухом своего тестя. Солнце опалило его лицо, ветер обветрил кожу, и года оставили седину в волосах. Однажды Моисей вел стада к горе Божией Хариву. Там он увидел огонь в кустах и заметил, что только один куст горит, а другие вокруг него не загораются. Да и сам куст тоже горит, но не сгорает. Это показалось Моисею странным, и он подошел ближе. Когда он ступил вперед, послышался громкий голос: «Моисей! Моисей!» И Моисей ответил: «Вот я! Не подходи ближе к кусту, сними обувь твою с ног твоих, потому что место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Потом голос говорил дальше: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака и Якова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся взглянуть на Бога, и сказал: «Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от притеснителей его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести из земли этой землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. Вопль израильтян дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают его египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израиля». Моисей ответил: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израиля?» И сказал Бог: «Я буду с тобой, и тебе знак того, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я пойду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут: а его имя? Кто скажет мне: Бог послал Моисея? А я что им отвечу? Ведь они спросят меня: кто он?» И сказал Бог Моисею: «Я есмь сущий. И скажи так сынам Израилевым: сущий послал меня к вам. И еще скажи им: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Исаака, Якова, послал меня к вам. И вот имя мое навеки, и памятование обо мне из рода в род. Пойди, собери старейшин народа и скажи им, что я явился тебе, Бог отцов их, и что я поселил вас и посетил через Моисея, и увидел страдания ваши, и сказал, что выведу вас из Египта в прекрасную страну, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и ты пойдешь их старейшинами к царю египетскому и скажешь: Господь Бог евреев призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня, чтобы принести жертву Богу нашему. Но я знаю, что он не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И потому я простру руку мою, поражу египтян всеми чудесами моими, и после того он отпустит вас». Моисей слушал все это и недоумевал. Он никак не мог себе представить, как все это произойдет, но не мог противиться Богу. Моисей боялся, что люди не поверят ему. Господь спросил Моисея: «Что это у тебя в руке?» И Моисей ответил: «Жезл». Господь сказал: «Брось его на землю». И Моисей бросил, и жезл превратился в змею.
и Моисей побежал от него. Тогда Господь сказал: «Возьми змея за хвост». Моисей взял, и змей снова превратился в жезл, то есть в посох. Господь сказал: «Это можешь делать для того, чтобы они поверили, что ты послан мною. И еще положи руку свою за пазуху и снова вытащи ее». Моисей послушался. И вот рука его вся покрыта проказой. Господь сказал ему: «Положи руку твою снова за пазуху и вытащи». И вот Моисей сделал, как велел Бог, и рука снова стала, как все его тело. Господь сказал Моисею: «Если не поверят после первого чуда, поверят после второго. Но если не поверят и двум, тогда возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода на суше станет кровью». Моисей все еще противился Богу и сказал: «Человек я не речистый, не умею красиво говорить, я даже немного косноязычен, и таким был всегда». Господь ответил: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым, не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». Господь возмутился таким ответом и предложил Моисею призвать брата его Аарона, чтобы он говорил за него к народу, а Моисей был бы для него как бы голосом Бога, потому что с ним будет говорить Бог. Наконец Моисей не выдержал и решил покориться воле Божией. И пошел домой к тестю своему Иофору и сказал: «Пойду я, возвращусь к братьям моим в Египет, потому что нет в живых тех, которые бы хотели убить меня». И взял Моисей жену свою и детей и поехал на осле в Египет, а жезл свой держал в руке, как велел ему Бог. Господь побудил Аарона выйти навстречу Моисею. И когда встретились они, то целовали друг друга и обнимали. И Моисей рассказал все брату своему, и вместе пошли они в Египет, чтобы исполнить то, что поручил им Бог. В следующий раз мы продолжим эту беседу. А сейчас я объясню вам некоторые, может, непонятные для вас слова. Вы слыхали, как я читала, как Бог сказал, чтобы Моисей передал народу, что Бога имя Сущий. Что это значит? Это значит тот, который есть, который существует, то есть живой, вечный, действующий. Не был, не будет, а есть и был, и есть, и будет. Таков наш Бог. Это не изображение или фигура, но живой дух, сотворивший мир и все, что в нем. Обратили ли вы внимание на то, что Бог здесь напоминает Моисею о том, что он есть Бог отцов его, то есть Бог Авраама, Исаака и Якова? Тот же Бог, который обещал Аврааму произвести от него народ и дать через этот народ Искупителя миру, каждый раз, когда Бог говорил с кем-нибудь, он напоминал об этом, чтобы люди помнили о нем и продолжали верить в то, что он исполнит свое обетование. Сегодня я прочитаю вам одно из своих стихотворений, которое называется «Гнездо над окном». «У меня над окном птички гнездышко свили из кусочков шпагата, соломинок, трав, и пушком из-под крылья все дно устелили. Три яичка на мягкое дно положили, и на них села мать, теплым брюшком припав. Я смотрю на них часто с любовью, с волнением, принимаю их близость открытой душой. Их несложная жизнь служит мне поучением. Меня трогает их беззаботное пение, их беспечность и их безмятежный покой. Что-то, может быть, завтра и их ожидает. Может быть, не вернется в гнездо их отец, может, пищи не будет, а может, кто знает, их гнездо разнесет, раззорит, растаскает кот соседний, или тот загорелый малец, что с нескрытым вниманием следит за их домом и с рогаткой уходит, грозя подстрелить. Может быть, может быть, но с терпением знакомым мать сидит на яичках в гнезде из соломы днем сегодняшним. Птичка научена жить. Вот бы мне
научиться жить тихо от птичек, не заботясь о черном, о завтрашнем дне. Жизнь свою до мельчайших незримых частичек в руки Бога отдать, по примеру певичек, жить беспечно, ему доверяясь вполне. Вот это должен был сделать Моисей. Он должен был полностью положиться на Бога, довериться ему. И поэтому ему было это так трудно сделать. Он человек, а Бог требовал от него исполнения чуда, настоящего чуда, которое может совершить только Бог.

Любовью к ближним пламенея народ смиренно он учил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он, ни мщения, он проповедует прощение, велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был, и всем простер благую руку, и никого не осудил.

0: В это утро Петя проснулся очень рано. Еще бы, ведь сегодня первый день каникул. 3 месяца, когда можно гулять, проводить время с друзьями и не ходить в школу. Одним словом, жить настоящей жизнью. Петя выглянул в окно, увидел яркое солнце и обрадовался. Погода обещала быть хорошей.
1: «Нет, чему же я радуюсь? Где мой папа?» – промелькнула мысль.
0: Петя быстро вскочил с кровати и, наспех одевшись, выбежал из комнаты. В зале царил хаос. Из книжного шкафа были вытащены все ящики. Открытки, листы, вырванные из книг, школьные тетради, ноты. Все было разбросано. Увидев разорванные спичечные коробки, Петя ахнул.
1: «Это же наша библейская полочка! Мы так старались, вместе делали книги из спичечных коробков, обклеивали их бумагой и подписывали названия: Бытие, Исход, Левит, Числа. Как интересно было расставлять книги по порядку, а они их разорвали!»
0: Пете стало горько, и он начал искать среди раскиданных на полу вещей уцелевшие книги, в надежде, что получится собрать хотя бы часть Библии. Но из 66 книг Ветхого и Нового Завета он нашел лишь некоторые послания апостола Павла. Римлянам, Коринфянам. Дальше должно быть послание Галатам. Вот Колоссянам.
1: Где же остальные? Как жаль, мы ведь так любили собирать всю библейскую полочку.
0: Ничего, заново все сделаем. Надо навести порядок. Мальчик принялся за уборку. И в его памяти вмиг ожила картина произошедшего вечера. Верующие собрались на богослужение в их доме. Вот здесь стоял папа и говорил проповедь. Все слушали его, вместе молились, пели. А потом раздались громкие возгласы.
2: «Прекратите собрание! Немедленно разойдитесь!»
0: Милицейские фуражки, красные повязки и до боли знакомые буквы ДНД. Добровольная народная дружина. Чужие лица с усмешкой, их разговоры с издевкой. На собрание верующих пришли представители советской власти, закон которой нарушала семья Гориных, да и все верующие в то время. В прошлый раз при таком обыске забрали Библию, несколько Евангелий, ноты христианских гимнов, сборник детских песен, написанных мамой для малышей, и блокнот с пожеланиями от христианской молодежи для старшей сестры Ларисы. Забрали даже открытки, в которых упоминается слово «Бог». Петя вспоминал, что было дальше. Вот здесь, на этом месте, стояли милиционеры с дружинниками. Вспомнился спокойный голос папы.
2: «Почему вы запрещаете нам проводить собрание? Мы ведь ничего плохого не делаем». «Своей религиозной пропагандой вы всем мешаете идти к светлому будущему!»
0: В памяти Пети возник грозный образ человека в милицейской фуражке.
2: «Бога нет! Религия – выдумка! Опиум для народа!»
0: Петя даже вздрогнул. Таким ярким было воспоминание.
2: «Немедленно разойдитесь! Не имеете права собираться! Да и дети здесь! Вас разве в школе не учат? Пионер, в Бога не верь! Не уважаете советскую власть!»
0: В свои 13 лет Петя не совсем понимал, в чем заключается это неуважение. Но в голове уже давно был длинный-предлинный список с заголовком «Нельзя».
2: Нельзя иметь в церкви больше 3 проповедников. Нельзя проповедовать приезжим братьям. Нельзя проповедовать вне стен молитвенного дома. Нельзя приводить на богослужение детей. Нельзя принимать крещение до 30 лет. Нельзя создавать воскресные школы. Нельзя праздновать Рождество и Пасху. Нельзя, нельзя, нельзя.
1: «А папу у детей забирать можно?» — мелькнула горькая мысль.
0: Петя присел на диван. Теперь предстояло самое важное. То, что он так долго откладывал. Надо пройти на кухню и узнать у мамы, где папа сейчас. Неужели опять посадят в тюрьму? Папа ведь служитель. Так страшно. Только год назад его освободили. Петя вспомнил, как папа рассказывал о тюрьме.

0: а нас всего лишь оштрафуют на 50 рублей. Это воспоминание вселило надежду. Может быть, штраф? И папа уже дома? Я тут сижу и боюсь спросить. Папа у меня какой смелый, не боится проповедовать Евангелие. Даже тюрьма его не страшит. Оглядев комнату, Петя направился к дверям. На стуле возле двери узелок с теплыми вещами. Это ведь та самая котомка. Папа всегда берет ее с собой, когда его забирают в милицию. Значит, он уже дома, возликовал мальчик и тут же засомневался. Или вчера ночью папа не успел взять с собой котомку. Петя почти вбежал в кухню и увидел сияющее лицо папы. «Папа, слава Богу!» – радостно закричал мальчик. «Идите все сюда! Папа дома! Его не посадили в тюрьму!» Папа стоял посередине комнаты, и его глаза блестели от радости. Казалось, этой радости хватит, чтобы поделиться со всеми, кто сейчас грустит. Улыбка не сходила с его лица. В руках папа держал разорванные спичечные коробки. Вскоре вся семья собралась вместе. Счастью детей не было предела. Все обнимали и целовали папу, ведь они не надеялись так скоро с ним встретиться. Петя не выдержал.
1: «Папа, расскажи, почему ты весь сияешь?»
2: «О, это интересная история. Представляете, все время, пока меня допрашивали, милиция пыталась узнать, для чего нам нужны эти пустые спичечные коробки. Милиционеры рассматривали и разрывали каждую коробочку, пытаясь понять ее назначение».
1: «А разве тебя они не спрашивали?»
2: «Конечно, спрашивали».
1: «И что ты им ответил? Мы с мамой молились о тебе».
2: «Спасибо. Я всегда чувствую ваши молитвы. Я сказал, что если уж сотрудники милиции эти коробочки забрали, значит, должны знать, для чего они нужны. Но Бог скрыл это от милиции. Он защитил нас. Ведь за проведение детских занятий советская власть может надолго лишить свободы».
0: «Действительно, это Бог сделал», — согласилась мама. «Он всегда слышит наши молитвы». Вся семья склонилась на колени и благодарила Бога за чудесную любовь. Но в сердце Пети было неспокойно. «Откуда в милиции узнали, что в нашем доме собрание? Кто-то сообщил об этом». Едва закончилась молитва, Петя не выдержал.
1: «Я знаю, кто опять позвонил в милицию, чтобы нас разогнали. Это наши соседи, дядя Гриша и тетя Лида. Они всегда так делают. Они ненавидят нас. Всегда кричат, что родителей надо посадить в тюрьму, а детей отправить в интернат».
3: «Да, папа, это точно», – поддержала Петю Лариса. «Дядя Гриша сам это кричит из-за забора, когда приезжает милиция. Почему наши соседи такие злые? Что мы им сделали плохого?»
2: «Несчастные они люди, не знают Господа», – вздохнул папа. «Вот мы счастливые. У нас есть Небесный Отец, а у них нет покоя в душе. Нам нужно за них молиться».
1: «Ничего себе, несчастные! Как они богато живут! У них хороший дом, даже машина есть. А ты видел, какие у детей игрушки? Нам такое и не снилось. А все потому, что они норок разводят».
3: «У норок ценный мех», – вступил в разговор Володя. «Дядя Гриша с тетей Лидой продают их за большие деньги».
2: Папа грустно покачал головой и ответил. «Да разве это главное – иметь много денег? Вы же слышите, детки, как они часто ругаются. А дядя Гриша, когда выпьет, даже бьет свою жену, и дети прячутся от него. Вы бы хотели жить в такой семье?»
1: «Конечно, нет. Ладно, мы будем молиться за них, чтобы они покаялись».
2: «Дорогие мои, это хорошо, но этого недостаточно. Послушайте, что говорит Слово Божье».

0: Папа открыл Библию и прочитал: «Молитесь за обижающих и гонящих вас, благотворите ненавидящим вас». Вот так Господь нас учит поступать. Мир ненавидит и гонит нас, Божьих детей, а мы должны молиться за них и делать им добро.
1: «А вот и нет! Делать им добро не обязательно, ведь они постоянно наговаривают на нас!» – возмутился Петя. «Во всем виновата наша семья! То куры склевали помидоры, то что-то у них не растет, или даже что-то пропало, что они не могут найти. Хотя мы здесь совсем ничего не прячем. Они очень плохие».
0: «Нет, дети, они несчастные. Это грех их делает такими. К Богу они не хотят прийти. Тем более, что в нашей стране запрещают верить в Бога, а верующих людей гонят и часто всего лишают», — грустно закончил папа. Все склонились на колени. 12 детей семьи Гориных просили Бога сохранить их папу от тюрьмы, чтобы папа мог жить дома и совершать служение. А еще дети молились о соседях, чтобы Господь послал им покаяние и расположил их сердце к верующим. Пете было очень сложно об этом молиться, поэтому он ограничился словами благодарности за то, что папа снова дома. Вот таким было сегодняшнее утро. Сначала грустным, а потом радостным. После завтрака Петя вышел на крыльцо и опять вспомнил соседей.
1: «Все равно они нехорошие люди. Ну да Бог им судья», — вслух сказал он и пошел во двор кормить своих любимых цыплят.
0: У Пети всегда поднималось настроение, когда он видел этих крошек. Цыплята весело пищали, бегая в своей загородке за мамой Квочкой. В этом году цыплята были особенно красивые, разноцветные. Они уже немного подросли. На крылышках и хвостиках начали появляться маленькие перышки, сменяя мягкий пух. Рябенькие, черненькие, рыженькие цыплята были настолько милыми. Дети даже дали имена некоторым цыплятам-любимчикам: Рябушка, Черноголовка, Белокрылка, Красноперка. Петя тихонько подошел к загородке.
2: «Цып-цып-цып, мои цыпочки!» — ласково приговаривал Петя, бросая им зерно и наливая водички.
0: Рябушка и Красноперка ссорились из-за зернышка. Белокрылка и Черноголовка с оживленным писком теснились у плошки с водой и лезли друг другу на голову.
1: «Пойду-ка я им еще воды принесу».
0: Петя аккуратно закрыл дверь загородки, взял ведро и отправился за водой. Открыв кран с водой в огороде, мальчик поставил под струю ведро и, пока оно наполнялось, успел полакомиться сладким зеленым горохом. Петя медленно нес полное ведро из огорода, любуясь солнечными бликами на воде, и вдруг услышал шум и возню на птичьем дворе. Подняв голову, он увидел, как мама бросилась к загородке с цыплятами. Она была на крыльце. Первая услышала шум и поспешила на помощь.
1: «Мама, что случилось?» – вскричал Петя, бросил ведро и побежал к ней.
0: «Беда!» Петя увидел, что большой переполох случился как раз в загородке, где находились цыплята. Отчаянно кудахтала курица. Цыплята бегали по загородке и испуганно пищали, а за ними носился шустрый маленький зверек и нападал на них.
1: «Это норка наших соседей!» — мелькнула догадка у Пети.
2: «О нет, это же хищник!»
0: От неожиданности Петя остановился, не зная, что делать. В этот момент мама схватила лежащую неподалеку толстую рабочую рукавицу, старую кожаную сумку и смело зашла в загородку к цыплятам. Несмотря на ловкость и изворотливость зверька, маме удалось поймать его и бросить в сумку, застегнув на молнию. Мама тяжело дышала, ее руки тряслись. Пойманная норка в темноте успокоилась и притихла. На шум сбежались все дети. Они долго не могли забыть увиденную картину.
2: Из разорванного крыла черноголовки текла кровь. Красноперка лежала с прокушенным горлом. Рябушка и белокрылка жалобно пищали и судорожно дергались. И еще несколько цыплят лежали в разных уголках загородки без движения.
1: «Ой-ой-ой! Мама! Петя! Что это? Что случилось? Кто это сделал?»
2: Со слезами спрашивали дети.
0: «Норка, соседский зверек, выбежала из клетки», — медленно ответил Петя. «А мама ее поймала».
2: «Да, она в сумке», — подтвердила мама и, немного успокоившись, добавила:
0: «Надо позвать дядю Гришу, пусть ее заберет».
1: «Ну уж нет, мамочка, я категорически с тобой не согласен», — воспротивился Петя.
0: «Мы просто так ее не отдадим».
2: Лицо Пети было красным от гнева, руки судорожно сжаты в кулаки, а в глазах застыли слезы злости.
1: «Нет ни белокрылки, ни рябушки, ни красноперки!» — возбужденно выкрикнул Петя. «Мы убьем ее!»
0: «Нет, сначала покалечим так, как она наших цыплят! Мы...»
2: Он хотел продолжить, но мама остановила его.
0: «Мы не должны воздавать злом за зло, сыночек. И это очень ценный зверек. Дядя Гриша платил за него большие деньги. Норку нужно вернуть нашим соседям».
1: «Нет, мы убьем ее!» — настаивал Петя.
0: «А нашим соседям так и надо! Злые у нас соседи! Пусть смотрят за своими норками получше!»
2: Никто не заметил, как к загородке подошел дядя Гриша, притихший и виноватый. Он печально посмотрел на растерзанных цыплят, на испуганных детей, на грустную маму.
3: «Простите нас, пожалуйста», — сдавленно произнес он. «Мы возместим ущерб, купим вам новых цыплят».
1: «Не надо нам новых», — не сдержался Петя. «Нам надо наших, самых лучших».
3: «Простите еще раз, я вам заплачу, заплачу», — повторял он.
2: Мама протянула дяде Грише сумку. Он осторожно приоткрыл молнию.
3: «Это моя норка? Вы не убили ее?»
2: Дядя Гриша не мог поверить своим глазам.
3: «Она живая и невредимая.
1: Мне, наверное, сам Бог помог ее поймать. Запирайте клетку получше, чтобы больше не убегала. Ведь норка, наверное, дорого стоит».
3: «Так вы обо мне беспокоитесь?» — удивился дядя Гриша.
0: «Да, вы правы. Это самая дорогая породистая норка. Я бы много денег потерял».
2: Сосед покачал головой и задумчиво произнес:
3: «Странные вы люди. Мы очень виноваты перед вами. Простите нас за все, за все», — чуть слышно добавил он.
2: Повернулся и понуро направился домой. Петя молча стоял у загородки, смотрел вслед дяде Грише и думал:
1: «Ведь папа был прав. Деньги – это не главное. Вот сейчас не нужны мне деньги, дядя Гриша. Лучше бы цыплята остались живы».
2: После этого случая собрания верующих в доме Гориных не разгоняли. Соседи не звонили в милицию. Из их стороны не слышалось криков, угроз и слов ненависти. Но время было беспокойное. Атеистические власти пошли в очередное наступление на церковь. Петя замечал тревогу в глазах матери всякий раз, когда они шли на богослужение. Верующие собирались по домам, иногда в лесу, но и там милиция выслеживала христиан. В память Пети врезались обрывки фраз:
3: «Разойдитесь, советская власть, законодательство о культах, религиозная пропаганда, враги народа».
2: Однажды папу все же арестовали и завели на него уголовное дело. Детские молитвы возносились к Богу каждый день, пока отец находился под следствием, ожидая суда. Но недругам церкви Христовой показалось, что этого наказания для семьи мало. Решением городского суда было назначено отобрать у родителей старших детей – Володю, Ларису и Петю – и поместить их в интернат.
1: «Мама, неужели это правда? Мы не хотим жить в интернате. Нам с вами так хорошо!» —
2: плакала Лариса.
0: «Нет, мы должны что-то придумать», — сказал Петя. «Давайте просить Бога».
3: «Конечно, а еще будьте внимательны», — посоветовал старший брат Володя. «Господь защитит нас».
2: На следующий день Петя стоял у калитки и увидел, как к воротам подъехала и остановилась милицейская машина. Он быстро заскочил в дом и закричал: «Мама, милиция приехала!» Володя тут же решил: «Нам надо спрятаться!»
1: «Куда прятаться, мама?» — с огромными от страха глазами проговорила Лариса.
0: «Бегите, дети! Я не знаю, я только верю, что Бог сохранит вас! Молитесь!»
2: Послышался стук ворота и незнакомые громкие голоса.
0: «Куда бежать? Мы уже никуда не успеем! В сарае, на чердаке они везде нас будут искать!» – заметался Петя.
1: «Господи, помоги! Господи, защити!» – взывали все к небесному Отцу.
2: «Осталась только одна дорога. Через забор к соседу», – решил Володя.
0: «Ты что? Он же первый нас даст! Нельзя к нему!» – заспорил Петя. «Я не пойду туда!»
2: «Больше некуда!» – отрезала Лариса. «Давай, вперед!» Забор был не очень высокий, и они быстро его перелезли. Но детей услышала большая сторожевая собака и залаяла. На лай Мухтара вышел на крыльцо сосед и, заметив ребят, отвернулся.
0: «Сделал вид, что ничего не видит. Так я и знал», — подумал Петя. «Сейчас дождется милиции и сдаст».
2: Во дворе и в огороде Гориных ходили люди в форме, ища детей.
0: «Прячемся сюда, в старую баню», — предложила Лариса.
1: «Нет, она насквозь светится. Здесь огромные щели, двери не закрываются. Нас сразу увидят», — возразил Володя.
3: «Да и сосед нас заметил», — раздраженно сказал Петя.
2: Но рассуждать было некогда. Уже совсем рядом были слышны чужие голоса. Дети забежали и как могли прикрыли за собой дверь.
0: «Господи, сохрани! Господи, помилуй!» — шептали бледные губы Володи.
2: Пете казалось, что его сердце колотится так громко, что милиционеры могут услышать этот стук и найти беглецов.
1: «Господи, спаси! Господи, сохрани!» — повторяла Лариса беззвучно.
2: Петя вдруг и ясно осознал, что сейчас только Бог может им помочь. Через щели между досками было хорошо видно происходящее во дворе. Особенно внимательно Петя глядел на соседа. Выдаст он их или нет? Мухтар продолжал отчаянно лаять. Сосед вошел в дом, затем быстро вышел.
1: «Точно! Сообщил милиции! Да еще так ловко, чтобы мы не видели!» – думал Петя.
2: А дядя Гриша вынес из дома миску с едой и ласково заговорил со своим псом. Мухтар сразу замолчал.
1: «Сосед сюда идет! Все выдаст нас! Я же говорил!» — прошептал Петя.
3: «Тише, Петя, молись!» — ответил Володя.
0: «Господи, сохрани!»
2: Люди в форме уже стояли у калитки соседей. Дядя Гриша направился к ним навстречу развязной походкой.
4: «Вы этих опять ловите?» — ехидно улыбаясь, спросил он. «Правильно, всех их сажать надо».
1: «Господи, сейчас он нас выдаст!» — дрожа от страха и волнения, прошептал Петя. «Господи, спаси!»
2: Сосед не унимался.
4: «Да они, враги советской власти, мешают нам идти к светлому будущему. Еще и детей втягивают в свою секту». «Да, вот детей-то мы и ищем», — отозвался один из милиционеров. «Вы их не видели? Они не в вашем дворе. Собака сильно лаяла». «Ах, так они убежали. Да, я их сейчас, я вам помогу их найти. Заходите ко мне».
2: Дядя Гриша открыл калитку и впустил представителей власти к себе. Сквозь щели между досками старой прогнившей бани дети видели и слышали все. От страха на глаза наворачивались слезы.
1: «Спаси, Господи, сохрани, Господи».
2: Дядя Гриша активно участвовал в поисках детей. Но Петя заметил, что сосед уводил преследователей все дальше от старой бани.
1: «Неужели?»
2: Петя не смел поверить в то, что дядя Гриша может им помочь.
4: «Ну, я вас сейчас найду! Я вам покажу, как убегать, как не слушаться милицию!»
2: Время от времени раздавались нарочито грубые крики соседа. Милиционерам явно нравилась такая помощь. Они хорошо знали этого человека, который ненавидел верующих и постоянно на них доносил. Несколько часов детей искали в доме, по сараям, на чердаке, в чулане, погребе. Один мужчина даже заглянул в будку свирепого пса Мухтара. Несколько раз милиционеры совсем близко подходили к старой бане, но сосед ловко заговаривал их и отводил в сторону. Бог сохранил детей в этом ненадежном, на первый взгляд, убежище. Не найдя никого, разгневанные работники милиции уехали, пообещав следить за домом и приехать на следующий день. Дядя Гриша подошел к бане и стукнул палкой.
4: «Ну все, выходите, герои, засиделись уже там, уехали ваши гости. Они думали, что я совсем из ума выжил, детей им выдам. Наверное, и вправду есть Бог, раз Он сохранил вас в таком месте. Бегите домой, да уезжайте подальше отсюда. Храни вас Бог».
2: Дети удивленно смотрели на дядю Гришу. По его щеке текла слеза.
1: «Спасибо вам! Вы нас спасли!»
2: Почти хором ответили Лариса и Володя.
1: «Мы все видели».
5: «Спасибо! Я даже и не думал. Простите, вы...»
2: Петя отчаянно пытался подобрать слова.
4: «Это не я!» – покачал головой дядя Гриша. «Это, наверное, ваш Бог. Уходите уже».
2: Этой же ночью верующие увезли Володю, Ларису и Петю далеко от дома, в глухую деревню. Там можно было хорошо отдохнуть и успокоиться от пережитых волнений. Еще много раз представители власти приезжали в дом и искали детей, но поиски были безуспешны. А через несколько месяцев по ходатайствам верующих и их молитвам постановление суда о лишении родительских прав было отменено. И дети смогли вернуться домой. И снова мама и дети молились о папе, который еще был в заключении. А по вечерам читали Библию и беседовали.
5: «Наверное, дядя Гриша не выдал нас, потому что мы вернули ему норку», сказал в один из вечеров Петя.
6: «Он после этого изменился, перестал с нами ругаться», заметила Лариса.
2: Петя задумался, а потом уверенно произнес:
5: «Это Бог меняет сердце человека, ведь мы молились за него и просто поступили так, как учит Библия. Помнишь, папа читал: «Благотворите ненавидящим вас». Вот мы и сделали дяде Грише добро, а Бог вступился за нас и сохранил».

0: «Кто твой друг?» Книга притчей Соломоновых, 13:20. На улице стемнело, моросил холодный дождь, а в уютной гостиной у Миллеров было светло и тепло. Семья только что закончила читать 13 главу книги притчей. В физическом мире есть много разных законов, которым все подчиняется, сказал папа. Он взял со стола карандаш и спросил: «Что будет, если я его отпущу?
1: Он упадет»,
0: быстро ответила Лаура. «А почему?»
1: «Потому что действует сила земного притяжения», вспомнила Линда урок физики.
0: «Правильно», кивнул папа. «Земля очень большая и тяжелая, и она притягивает к себе все предметы. Этот закон установил Бог, и никто не может его изменить, как бы ни старался». Отец положил карандаш на место. «Петя, прочитай еще раз 20-й текст».
2: «Общающийся с мудрым будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится».
0: Это один из духовных законов, который работает так же точно, как закон всемирного тяготения, сказал папа. «Многие люди не верят этому. Они считают, что могут поступать, как им вздумается, и все будет хорошо». «Ничего страшного не произойдет, если я буду дружить с этим человеком», — думают они. «Хотя он и не совсем хорош, я не стану таким же». Но Бог не бросает слова на ветер. Установленные им законы работают безотказно. Человек, зачастую сам того не замечая, становится похожим на своих друзей. Кто проводит время с мудрыми людьми, тот будет обогащаться опытом и мудростью. А кто дружит с дерзкими, своевольными людьми, тот развратится и станет таким же неразумным, как и его друзья. Мама вышла из комнаты и через минуту принесла табуретку, выкрашенную в голубой цвет. «Хотите, я расскажу вам историю о мальчике, который сделал для меня эту табуреточку?» Дети удивленно посмотрели на табуретку, которая всегда была в их доме. Никому никогда не приходило в голову поинтересоваться, откуда она взялась. «Когда я работала в школе, в моем классе учился мальчик по имени Ян. Его все любили. Он был скромным, жизнерадостным, хорошо учился. За что бы он ни брался, у него все получалось. Он учился во втором классе, когда сделал эту табуретку и подарил мне. Посмотрите, как аккуратно она сделана. Бог благословил Яна хорошими способностями и сноровкой. Мы надеялись, что он станет благословенным тружеником на Неве Божьей. Но в 15 лет у Яна появились неверующие друзья. Он проводил с ними все свободное время». Не желая отставать от товарищей, Ян начал пить спиртные напитки и курить. Поначалу все это его удручало, но со временем он привык, и ему даже понравилась такая жизнь. Друзья Яна часто устраивали гонки на мопедах. Они хотели заполнить пустоту своей жизни скоростью и шумом. Очень скоро и он научился ездить на мопеде не хуже других. Родители и друзья из церкви не раз пытались остановить Яна, но все было бесполезно. Он не воспринимал их слова всерьез. «Я достаточно умный и осторожный», — обычно говорил он. «Со мной ничего плохого не случится. Придет время, я тоже стану христианином». Но это время никогда не пришло. Однажды ночью на очередных гонках Ян разбился. Он упал с мопеда и умер, так и не успев покаяться. Ян отошел в вечность без Иисуса и навсегда погиб. Мама замолчала. В комнате стало